0: «Итак, за работу будем торговать». Это была всеобщая улыбка. Улыбка веселая и хорошая. Всем понравилась эта короткая «без слов за делу». Вот это правильно, вот это по-настоящему раздались сочувственные возгласы из толпы. И когда под звуки марша гости, участники ярмарки, ярмарком во главе с С.В. Малышевым пошли с Флачной площади и рассыпались по павильонам, торговым палаткам, громадному залу главного дома осматривать привезенные со всех концов Союза товары. У тракторов особенно подолгу простаивали крестьяне. Одно общее, что можно было вынести из наблюдений за крестьянами, это прекрасное, какое-то особое чувство восхищения перед тракторами, какая-то особенная трогательность к ним. Обыватель полез в карусели, к зверинцу, цирку, театру, спорту. Там не пролезешь. Залихвастки звенят гармоники, бухают барабаны и, надрываясь, плачут шарманки. А около цирка-театра, в собравшуюся толпу зевак, очевидно, сам хозяин театра в какую-то замысловатую трубу рупор истошным голосом кричит: «Представление начинается! Колоссальные номера! Бурый медведь, 12 пудов, будет бороть знаменитого всемирно известного борца в 5 минут. Заходи, заходи, последний звонок». Около армейских качелей народу не меньше. В толпе стоят два комсомольца и ведут идеологический спор. Будет ли изменой союзному знамени, если они сядут на качели и будут качаться? Один упорно доказывает другому, что качели – это недостойно звания настоящего стопроцентного комсомольца, что это же настоящее мещанство и обывательщина. А другой боится быть мещанином и в то же время очень хочет покататься. Идеологический спор кончается тем, что оба садятся на качель и, смеясь с удовольствия, с раскрасневшимися лица раскачиваются все выше и выше. Праздничное веселье достигает апогея, когда милиционер сажает каких-то двух подравшихся буянов в пролетку и везет в отделение милиции. А на бирже, в этом центре ярмарки, торжественно спокойно. После приветственных речей перед закрытием биржевого собрания слово было представлено маклеру, который доложил: «В первый день ярмарки заключены 3 сделки на 215 тысяч рублей». Ярмарка открылась 5-й раз со времени существования советов. Торжище заработало. Общий характер ожидаемой погоды в августе. Характер предстоящей погоды в августе месяце будет складываться под воздействием области барометрического максимума, который будет стойко удерживаться до конца месяца в бассейне Камы и Печоры. В начале месяца над Лапландией расположится второй максимум, но во второй декаде он начнет передвигаться к юго-востоку и сольется с Камским максимумом. Вступление на материк таких атлантических максимумов ожидается приблизительно около 11 и 25 августа. В связи с этой общей биометрической ситуацией возникнет усиленная грозовая деятельность, которая охватит большие пространства европейской части Союза. На большей части территории СССР погода до 25 августа сохранит летний характер. Около 25 августа, когда циклон отойдет к устью Оби, следует ожидать холодного максимума, который надвигается со Шпицбергена, распространяясь через Белое море на Каму и правобережье Волги между Саратовым и Ковылкиным. Этот максимум положит начало осеннему температурному режиму, особенно в восточной половине страны. Грозовая деятельность главным образом будет протекать в более южных районах и в Нижегородской губернии, выразится сравнительно слабее. Переход к осени, так же, как и в большей части страны, ожидается около 25 августа, будучи связан с прохождением упоминающегося уже холодного максимума.
1: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Когда мы говорим о XIV веке, о XVII, XVII веке, почти ни у кого не вызывает сомнений то, что именно благодаря археологам удается узнать что-то новое, как я говорю, раскрасить какую-то черно-белую или контурную картинку, полученную историками, в разные краски, прорисовать какие-то мельчайшие детали жизни, быта, и даже, как я в прошлый раз рассказывала, портреты нижегородцев. Ну а 19-й, 20-й век, уж тут-то такое количество не только письменных источников и документов. Уж если говорить о 20 веке, то мы сами, почти все родом из него, и сами много чего можем рассказать, не только о каких-то крупных событиях, но и о повседневной жизни. И многие предметы из 20 века продолжают в наших домах жить, продолжают нам служить не только как реликвии или мемориальные вещи, но и как обыкновенные вещи быта. Да, действительно, на протяжении почти, наверное, всего времени существования археологии, это так называемая археология нового и новейшего времени, в данном случае уже новейшего времени археологии, как такового понятия и не существовало. Я даже могу сказать, что когда я училась в университете, нам очень четко прививалось, это были 60-е, 70-е годы 20 века, прививалось очень четко устойчивое, бытовавшее в то время научное мнение, и мы его усвоили, что археология кончается 15 веком. Дальше это удел историков. И, к сожалению, очень много случаев было. Сегодня мы с грустью об этом вспоминаем. Где-то в середине 20 века, когда поздние напластования снимались как балласт без археологического изучения. Но вот в конце 20 века, когда начался строительный бум в исторических городах, и при археологических работах пришлось прорезаться или прокапываться, как угодно скажем, сквозь поздние напластования, в наши руки, извините за выражение, потек и поздний материал. А ведь с точки зрения археолога, который работает в земле, для него, я бы так сказала, какая разница? Это все археология. Что внизу, что наверху. Ну, с той лишь разницей, что тут интерес или окрас какой-то другой. Ах, 13 век. Про 19 век, кажется, ах, не скажешь. Я могу сказать, что на примере даже своих ощущений, своего отношения к этому позднему материалу, я как сложившийся археолог, я сама прошла этот период сомнений, нужно, не нужно, интересно, неинтересно. И потом со временем я стала просто поклонницей археологического материала вот этих двух поздних, если можно так выразиться, веков, почти что настоящих. Так вот, что ж такого нам может дать культурный слой XIX века, такого, чего мы не знаем, чем он нас может удивить? Точно так же, как мы удивляемся редким находкам XIII или XIV века. Дам два штриха к портрету Нижнего Новгорода. Во-первых, культурный слой XIX века – и это тоже все понятно, естественно, но когда ты это извлекаешь из земли, в обломках, в осколках, воспринимается совершенно по-другому. Он буквально напичкан остатками стеклянной и фарфоровой посуды. Фарфоровая посуда с клеймами Кузнецова, причем хочу обратить внимание, вот такой интересный штрих. В основном встречаются обломки чайной посуды, а не столовой. Попробуйте выводы сделать сами. Либо это случайное стечение обстоятельств, либо действительно здесь прослеживается некая закономерность. Что касается стекла, этого хрупкого материала, он оказывается не таким уж и хрупким, потому что он совершенно спокойно живет в земле, в мусорных помоечных ямах, и в основном это флаконы. Флаконы аптечные и парфюмерные. Тоже с достаточно большой, я бы сказала, палитрой красок, несмотря на то, что все они бесцветные. И вот по какой причине. Поскольку на них рельеф выдавлены имена фирм, причем очень известных, мы тоже можем говорить о том, что же продавалось в магазинах Нижнего Новгорода и какой парфюм предпочитали нижегородские дамы. Вот такие интересные штрихи. Другой штрих портрету XIX века, вы не поверите, это мостовые. Это булыжные мостовые. Вот я бы сама никогда не поверила в то, что булыжные мостовые, я даже помню, я в детстве жила на улице Воровского, и улица была, проезжая часть была булыжником вымощена. Я школьницей была, то есть это уж 60-е годы, она еще не заасфальтированная была. Это было нормально. Но когда мы стали расчищать остатки булыжных мостовых на Театральной площади, вокруг здания гостиницы «Волжского откоса», когда они из земли, эти камушки, стали появляться, вылупливаться, это совершенно непередаваемое ощущение. Расчистка булыжных мостовых – дело настолько утомительное и кропотливое, поскольку нужно каждый камушек оконтурить. Но когда полотно булыжной мостовой, оно все расчищено, в другой раз еще омыто дождичком, вы знаете, это такая красивая картина. И я вам сейчас скажу, какие здесь интересные штрихи к портрету Нижнего Новгорода прочитываются. Во-первых, как аккуратно уложены камни. Я несколько раз видела попытку сейчас в различных реконструкциях использовать булыжник и имитировать булыжные мостовые. Увы, это совсем не то. Это небо и земля. А второе, что бросается в глаза, на этом, казалось бы, таком прочном материале на булыжниках остаются следы колесного транспорта в виде узкой колеи, что ли. Ну, видимо, булыжники под их постоянным воздействием вдавливаются в землю. Я не знаю, как это объяснить. Но вот это, знаете, это вот такое мимолетное, такое никчемное, я бы сказала, такое неисторичное, несобытийное, оно оставляет в памяти такие неизгладимые впечатления, которые живут очень долго. И здесь я говорю уже не только о своих наблюдениях. Нам посчастливилось устраивать дни открытых дверей на раскопы вот на этих объектах, о которых я говорила. И поэтому здесь я говорю еще словами тех, кто это видел вживую. И людей, молодежь, которая никогда не видела вживую булыжную мостовую, людей, которые увидели, говорят: «Ах, да, я помню». Ощущения были одинаковые. Вот так неожиданно и интересно нам раскрывается XIX век под кисточкой и совочком археолога.

0: Вы слушаете «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Отдел второй. Красное и черное. Год 1609. Сентябрь. Продолжение.
2: Смоленский Дмитрий Станиславович прослужил с перерывами 10 лет и в конце концов решился подать государю прошение об освобождении от службы. Смоленская крепость была построена, встала на Днепре во всей своей горделивой мощи. Понял старый Колдырев, что главное дело своей жизни свершил, и решил на этой высокой точке уйти на покой. Воеводе было уже за 60, так что отказать царь не смог. И круг замкнулся. Колдырев-старший, на сей раз один, вновь водворился в жениной вотчине под Смоленском. Окончательно оставив службу, Дмитрий Станиславович, чтоб не сидеть без дела, занялся починкой и переделкой старого дома. Тот был невелик. Двухэтажный бревенчатый терем, с тесанной крышей, с небольшими оконцами, затянутыми по старинке бычьим пузырем. На модные нынче цветные стекольцы из слюды, которые в Москве вставляли в окна вот уже давно, нужно было слишком много денег. Григорий в один из последних своих приездов предложил отцу пригласить московских стекольщиков. Он уже мог сделать отцу такой подарок. Но старик заупрямился. «Чтоб тебя видеть, мой сокол, света мне и так довольно. А если что, так свечи имеются, слава богу, не при лучинах сижу. Дорогие столичные красоты не для меня. Так ведь уже и в Смоленске, почитай, все в теремах со стеклами живут, и в других городах. Что ж нам-то отставать?» — недоумевал Гришка. «И слюдяные мастерские нынче больно хороши стали. Московскую слюду, вон фряжские купцы, вовсю на перепродажу стали покупать. Стоит слюда куда дешевле европейского витражного стекла, а крепка, и свет сквозь нее тоже красив. Недаром каменным хрусталем называют. Можем с цветами или с узорами заказать. Красота будет, глаз не оторвешь. Вот помру, будет имение твое. Ты для себя дом и обустраивай», — упирался старик. «Молодую жену, даст бог, приведешь и сделаешь все, чтоб ей понравилось. А мне на баловство денег жаль». В остальном хозяин постарался дом приукрасить. Своими руками поменял доски расшатавшегося крыльца, обнес его новой оградой с резными балясинами, велел своим рукастым мужикам вырезать новые нарядные наличники. В комнатах, внизу и наверху их было по три, тоже царил строгий, пристойный порядок. Здесь чисто мыли полы, следили, чтобы ни на подоконниках, ни на ларях, ни на столах со стульями не было и пылинки. Наверху, в большой комнате, где Дмитрий Станиславович вечерами сиживал с книгой, стояла иноземная диковинка. Небольшой, однако же очень изящный кабинет немецкой работы. Григорию уступил его в полцены купец из Гамбурга. В кабинете Колдырев-старший держал перья и бумагу, самые любимые книги, деньги, а в отдельном ящике еще одну диковину, тоже сыновний подарок. То были часы размером с гусиное яйцо. Они имели форму яйца, открывались посередине, так что показывался лазурный циферблат с римскими цифрами. Снаружи серебряное яйцо украшали мелкий жемчуг и кораллы. Красивая витая цепочка, продетая через колечко, предназначалась для того, чтобы крепить диковину у пояса. «В Европе это давно уже не диво», — пояснил Гриша, вручая отцу подарок. «Уж лет 100, как научились немцы делать такие часы. Их в Нюрнберге придумали, потому так и называют — нюрнбергские яйца. И носят на поясе по две штуки». «Зачем ж так много?» — удивился старший Колдырев. «Так ведь там внутри пружина-то не особо надежная. Потому время они показывают не совсем точно. Ну, люди и сравнивают. На одних столько, на других, скажем, лишний плюс полчаса. Вот и прикидывают, сколько на самом деле».
3: «Лучше б пружину понадежнее придумали», —
2: — проворчал Дмитрий Станиславович. Однако же подарком остался доволен. Ежедневно по несколько раз заводил яйцо и любил слушать, как оно тикает. Но главным в доме отставного воеводы было оружие. В большой комнате по стенам были развешаны сабли, кинжалы, щиты. Над изысканным европейским кабинетом нависал, тускло сверкая, настоящий турецкий ятаган. Меж двух наискось повешенных пищалей был пристроен диковинного вида пистоль с рукояткой, украшенной мерцающим золотистым камнем. Дотошный Григорий вызнал у знакомого московского ювелира, что камень носит красивое и загадочное название «Авантюрин». Пистолей у Дмитрия Станиславовича было еще четыре. Куда попроще, он развесил их над ларями, и там же, на двух кованых гвоздях, высился старый бердыш, тяжелый как бревно. А ведь в бою таким махать надо, колоть, что есть силы. Про это собрание оружия очень любил расспрашивать старика его приемыш Саша. Дмитрий Станиславович взял сироту на воспитание, неожиданно для всех и для себя самого. Едва только получив дозволение захаживать без спросу в дом хозяина, Санька бродил от стены к стене, раскрыв рот и рассматривая сабли, а бердыш как-то даже умудрился свалить. Громадина грохнулась на пол вместе с вцепившимся в нее перепуганным мальчишкой, и широкое лезвие выдрало здоровенную щепу из половицы. Санька отделался синяками, считая и тот, что остался после могучей хозяйской затрещины. Дмитрий Станиславович привязался к шустрому пареньку, но баловать его и прощать озорство не собирался. Теперь, спустя 4 года, Саня изучил все оружейное собрание вдоль и поперек. Умел чистить и заряжать пищали и пистоли. Знал, как наточить саблю. И только драгоценный пистоль с авантюриновой рукояткой Дмитрий Станиславович брать не позволял. Правда, в его присутствии, вот как сейчас, можно было потрогать редкую вещицу, подержать с минуту, но заряжать, взводить курок — это, боже упаси. А Саньке больше всего на свете хотелось стрельнуть именно из этого пистоля.

0: Между тем Колдырев-старший спешил навстречу гостю. Подошел, сложил руки, склонился под благословение. Потом обернулся к слугам.
1: «Петушка, живо закуску! Пирогов, если испечь успела, яблок, вино из погреба достань. То, помнишь, что Гришка привозил? Да пару кресел тащите за ограду, в рощу. Не стоит в такой день дома сидеть. Вот гостю дом покажу, так и пойдем Днепром любоваться. Так ли я говорю, батюшка?»
0: «Так, боярин», — с улыбкой кивнул священник. «Порадовал ты меня грешного. Мне-то сказывали, будто ты которую неделю болеешь. А я пришел, ты на ногах, весел. Вот уж слава Богу. Так уж не исповедовать ли меня ты пришел, батюшка? Соседи наши любят напридумывать, какие выдумщики. Так что, в дом идем мои оружейные собрания смотреть? Или сперва посидим с тобой среди лип да венца откушаем?»
2: «Я бы начал с трапезы. После службы пришел, так что не прогневайся, боярин. Голоден и не скрываю». Колдырев вслед за своим гостем благодушно рассмеялся. Они уселись в душистой липовой тени, и батюшка, звали его отцом Лукианом, принялся осторожно расспрашивать хозяина о жизни деревни, о том, с какими бедами приходят к нему крестьяне, какие хвори случаются в этих местах. Колдырев все знал преотлично. Да и о хворях ведал немало. Видно, на войне набрался знаний, какие да как лечить. В случае чего, крестьяне шли не к знахарке, а к барину.
3: «Любят тебя в деревне», — улыбнулся отец Лукиан. «Я здесь всего пару дней, а уж столько слышал о тебе хорошего. А правда это, что при тебе Смоленская крепость строилась?» Старый воевода не ответил, а заместо того налил себе и священнику еще по бокалу из темной вытянутой бутыли. Вино было терпкое, крепкое, хорошей выдержки, и первый бокал уже слегка ударил в голову тому и другому.
1: «Пей, батюшка, пей во здравие!»
0: — воскликнул Дмитрий Станиславович, приметив в глазах гостя некоторое опасение.
1: «Это кажется только, что с первой же чары дуреешь, но потом и мысли ясные, и ноги не подводят. Это вино сын мне привез. Венгерское. Ну, бывайте здравы».
0: «На здравие». Священник перекрестился, осушил бокал и снова спросил.
1: «А что же твой сын? Где служит?»
4: «В Москве. При дворе, да при посольском приказе», — теперь с гордостью ответил Колдырев. «Все языки уже знает. Ныне вот с англичанином важным по Европам катается. Как самозванец на Русь пер, так мой Гришенька в войско засобирался. А ведь не воин он у меня, скорее уж книжник. Так знаешь, батюшка, я его отговорил. Так хотелось мне, старому рубаке, благословить сына на подвиг бранный. А подумал, что Руси он больше пользы принесет в своем приказе. Отговорил. И прав был. Прав».
0: Колдырев даже стукнул кулаком по столу. А потом добавил со слезой в голосе и вроде как совсем не к месту: «Когда моя Милуша приставилась, я думал, что и сам жить не стану. Спасибо, Гришенька со мной остался». Все-таки ему было уж под 70. Да и вино. Вино было изрядной крепости. Лукиан молвил с ясной простой улыбкой: «Бог призывает к себе человека в лучшее для него время. Не надо на это сетовать. Если человек жил светло, праведно, то уходит тогда, когда на душе у него всего светлее, чтобы мытарств меньше было, чтоб поскорее в свет окунуться. Значит, так ей лучше было, Милуш твоей, Людмиле Афанасьевне. Значит, так. Кто знает, что было бы дальше? Кто знает, что с нами будет? Не тужи, боярин.
1: Теперь-то уж чего мне тужить? Одно вот горько, что с Русью матушкой делается. Беда за бедой.
0: Но уж ты-то, воевода, для обороны страны породел. Твои заслуги всем известны.
1: Вот, батюшка, ты про крепость спрашивал».
0: Дмитрий Станиславович умиротворенно откинулся на спинку кресла, сложил ладони на ручки трости, поднял голову к небу и чему-то хитро улыбнулся, как будто ведал некую тайну, известную лишь немногим посвященным.
3: Солнце, пробиваясь через листву, не жарко ласкало его лицо.
5: «Крепость воздвигнута на века», — доложил он, — «и через 100, и через 400 лет стоять будет. Государь наш Федор Иоаннович по совету Бориса Годунова приказал перестроить ее по самым последним правилам фортификации. Всей России строили. Могу сказать, не хвастая, стремительно, за 7 лет всего воздвигли. И теперь ключ город у русского царя на поясе. Захочет государь, врата затворит, а пожелает, так и распахнет. И, сказывают, второй такой крепости в Европе нет».
3: «Верно говоришь», — кивнул отец Лукьян. «Смотрю, бывает, на нее поутру. Диву даюсь. Это ж сколько труда, сил и материалов затрачено. А ежели войны никакой не будет, это что ж получается? Это получается, зря ее возводили». Дмитрий Станиславович посмотрел на собеседника очень внимательно и сказал серьезно и тихо, нажимисто.
5: «Не зря, батюшка. Ой, как не зря. Уж поверь старику».
3: Сказав так, Колдырев замолчал. «Ну, чувствую я, рассказывать о крепости ты не желаешь по каким-то своим причинам. И да бог с ней», — продолжил беседу отец Лукьян. «Скрывать не буду, назначая меня в Сущёво, владыка велел при случае с тобой поговорить. Прознал он недалее, будто в крепостных подземельях добро какое-то государево хранится, про кое вообще мало кому ведомо. Говорят, мол, схоронено до поры что-то там в подземельях, а что да где, знаешь ты точнее всех. А сам понимаешь, годы, многое ли это тебе, воевода, да и здравие твое. В общем, владыка Сергий просил, чтоб в духовной грамоте ты все прописал. А лучше так заезжай к нему да поведай. Откушайте вместе, воеводу Михаила Борисовича Шейна навестишь. Ты знаешь, его супружница Евдокия, ох, как славно пироги-то печет». Колдырев мрачно глянул на Лукиана. Ничего старик о просьбе смоленского архиепископа не ответил, заговорил о другом.
5: «К сожалению, о громадному ты, батюшка, не прав. Будет война. Слышал, ляхи вновь собираются. Сучье племя, Господи, прости. Многие у нас тут говорят, к беде дело. Вроде бы белого сокола в лесу видели».
3: Отец Лукиан удивленно посмотрел на хозяина, даже отнял от рта бокал. «Какого белого сокола?» Колдырев смутился. «Надо же, священнику вздумал про всякую чертовщину рассказывать. Но, как говорят, слово не воробей».
5: «Да, может, и вздор все это», — с досадой проговорил старик. «Наверное, вздор. Но предание это в наших местах все знают».
3: Санька, позабытый один в боярском доме, завороженно смотрел на удивительный пистоль. Дмитрий Станиславович перед тем, как выйти во двор, вновь пристроил его на крючках, но вставил его в эти крючки неплотно. Пистоль висел неровно. «Поправить разве?» — вслух прошептал мальчик. В свои 12 он был не особенно высок, и с пола ему было до пистоля не достать. Санька придвинул стул, оглянувшись на окно. Не видно ли с того места, где расположились трапезничать Дмитрий Станиславович со священником, его самовольство? Чтобы пистоль сел плотно на крючки, довольно было прижать его покрепче сверху. Однако Саня, сам не понимая для чего, взялся обеими руками за ствол и за рукоять и снял оружие со стены. И вот диковина у него в руках. И барина нет рядом. Можно прицелиться во что-нибудь, да вот хоть в злополучный бердыш или в песочницу, оставленную барином на верхней полке кабинета. Кабинет. Кабинет не заперт. А в нем, кроме всего прочего, это Санька знал точно, лежат еще и пули.
6: Он спрыгнул со стула, прижимая к себе вожделенное сокровище.
3: Конечно, он сейчас повесит пистолет на место. Просто немного подержит в руках, и все. Снова он удивился красоте этого оружия. Дуло не длинное, тонкое, потому что сделано из особенно прочного металла. По стволу насечки непонятными буквами. Вот Гришка, тот прочитал бы. Он и читал, только Санька не понял, что.
5: А вот
2: буквы на набалдашнике рукояти, отделанный загадочным мерцающим камнем, мальчик запомнил. М.Ф. Санька тогда еще переспросил, точно ли так? М-то точно, а вот F вроде бы совсем другая буква. Но Григорий пояснил, улыбнувшись, что эта самая буква, похожая на Г с лишней палочкой посередине, в иноземных языках читается именно как F. И еще он сказал, что такая насечка — это клеймо мастера. Паф, паф, паф! Санька направлял ствол то в одну, то в другую сторону, целя по очереди в бердыш, в песочницу, в круглый щит, повешенный возле двери. Паф! Сдавайтесь, вороги! Всех порешу! Сдавайтесь! Вот бы в пистоле была не одна пуля, а скажем, пять, — явилась к нему странная мысль. Это ж скольких недругов разом положить можно? Дядя сказывал, так бывает, когда петарда рвется, трах-тарарах, и всех вокруг убивает. Нет, тогда ведь и дуло потребуется не одно, а пять. И как же целиться в таком разе? Рукоять нагрелась, сделалась теплой, будто живой. Вернуть пистоль на место казалось слишком большой утратой. Еще немножко подержать, еще чуть-чуть. Ведь барин, надо думать, не скоро вернется в дом. И тут у мальчишки родилась искусительная мысль. А что, коли как-нибудь, когда Дмитрия Станиславовича дома не будет, взять пистоль, уйти куда-нибудь подальше, да и пострелять? Санька понимал, что это нехорошие мысли, грешные. Ну как так, без спроса утащить пистоль, которым барин дорожит пуще прочих редкостей? А ведь идти придется в лес, в чащу, не то как палить-то. А случись там, например, разбойники? Хорошо убьют, но ведь пистоль отнимут. И тогда домой не вернуться будет. Уж такой вольности Дмитрий Станиславович ему не простит. Однако искушение не исчезало, лишь крепло. Будто бы нечаянно Саня подошел к кабинету, потянул знакомую дверцу с инкрустацией. Вон два ящичка с порохом и с пулями. А вот и длинный ящик для запасных шампалов. Интересно, там, за границей, откуда привезли кабинет, эти ящики для того же самого делали? Или у иноземцев в них что другое лежит? Открыв пороховой ящичек, Санька пальцем пересчитал хранящиеся в нем аккуратные кожаные мешочки. 22. Если взять один, заметно сразу не будет. А вдруг дядя Митько вздумает их пересчитать? Мальчик немного подумал, потом открыл еще один ящичек. Там тоже лежали мешочки, но пустые, стопкой лежали. Их сосчитать куда труднее. Он взял один и, по очереди раскрывая те, в которых был порох, отсыпал понемножку из каждого. Каждый потом прилежно затянул, словно их и не трогал никто. Свой мешочек Санька сунул под рубаху, проверил, надежен ли пояс штанов, не потеряется ли сокровище. Потом взял из другого ящика несколько пуль. Тяжелые шарики тоже надо было куда-то девать, и Санька разжился еще одним пустым мешочком. Итак, у него в запасе несколько зарядов. Теперь, раз уж он решился, надо повесить пистоль на место и ждать удобного случая. Уедет дядя в гости, значит, можно попробовать. Ночью все же страшно. Скорее всего, он так бы поступил. Уже встал на стул, чтобы водрузить драгоценную вещь на место. Но тут на подоконник, раскинув крылья, с пронзительным клёкотом упала птица. Солнце заиграло в светлом, почти белом оперении. Хищный клюв раскрылся, нацелившись прямо на Саньку. «Сокол!» — испуганно выдохнул мальчик. И, не понимая, что делает, поднял руку с пистолем. Еще недавно он спрашивал, на что нажимать. И вот его палец сам с собой поймал стальной шарик. Надавил. Санька знал, что дядя никогда заряженное оружие в доме не держал, а тем паче не мог на стене повесить. Зачем тогда нажал на шарик? Никогда после объяснить себе не мог. Ну не мог пистоль быть заряжен, не мог. Но выстрел грохнул. И грохнул
6: так, что дрогнула все еще приоткрытая дверца кабинета. И в тот же самый миг за окном раздался звон разбитого стекла, а потом крик и яростная ругань. Мальчик свалился со стула. Сокол исчез. Пороховой дым заполнил комнату. Пуля, выпущенная из пистоля, угодила прямиком в бутылку, которую Дмитрий Станиславович в тот момент вновь наклонил над бокалом своего гостя. Бутылка исчезла. Ее точно вырвало у него из руки. В пальцах осталось лишь узкое горлышко. Темно-красные брызги полетели во все стороны, залив светлую рубашку Колдырева, попав на лицо отцу Лукиану, забрызгав его подрясник.
7: «Нечистая сила! Это еще что такое?» — взревел барин.
6: Я, обернувшись к дому, тотчас увидал в окне белое, как бумага, лицо Саньки, его вытаращенные от ужаса глаза, в поднятой почти к самому лицу руке злополучный пистоль.
7: «Ирод! Отродье сатанинское! Убью, змееныш!»
6: В мгновение ока, обратившись из степенного владельца имения в грозного вояку, Колдырев выскочил из-за стола, взмахнул тростью, как саблей, и бросился к воротам.
7: «Аспида пригрел на груди своей! Убийцу окаянного! Своими руками убью! Задушу паскуду!»
6: Он бежал к дому, в бешенстве, ничего не видя перед собой и не думая ни о чем. В сознании старого солдата выстрел означал только одно — нападение. Трудно сказать, что сделал бы Дмитрий Станиславович, сумея он сейчас же поймать маленького преступника. Но Санька, увидав в окно, как что-то красное, кровь, что же еще, залила баринову рубашку, и, услыхав его проклятие, уже не мог ясно соображать. Сломя голову, он ринулся прочь из комнаты, слетел вниз по лестнице, проскочил под носом у Колдырева, и только трость вырвала кусок травы у него за спиной. Санька добежал до ограды, вскочил в стоявшую впритык телегу, перелез на ту сторону и, не чуя под собой ног, зайцем метнулся в сторону леса.
7: «Стой!»
6: — орал меж тем Дмитрий Станиславович, кидаясь следом и понимая, что сорванца не догнать.
7: «Стой, гаденыш! Стой!»
6: В ограде позади дома вообще-то была калитка, которую никогда не запирали, просто Саня, спасаясь бегством, о ней забыл. Колдырев распахнул эту калитку, выскочил за ограду и увидел, как светлое пятно Санькиной рубашки мелькает уже возле самой опушки, как исчезает в лесу, сливаясь с солнечными пятнами.
7: «Стой! Сашка, стой, говорю тебе! Пропадешь, дурья твоя башка!»
6: Но мальчик, видать, уже его не слышал. Подбежавший отец Лукиан схватил барина за локоть. «Послушай, Дмитрий Станиславович, не хотел же он нас стрелять. Верно, взял пистоль, да случайно на курок нажал».
7: «Нажал! А кто ему позволил хозяйским пистолем баловаться?»
6: То ли гневно, то ли уже с отчаянием воскликнул тот.
7: «Кто заряжать позволил?»
6: «Дурное дело, согласен. А зачем же ты сам-то порох, где попало, оставляешь, так что и дитё неразумное добраться может?» Священник был прав. Кто ж поспорит? Но что ж теперь делать? Что ж с парнем будет-то, а, батюшка? Надобно его вернуть. Отец Лукиан обернулся и увидел испуганные лица дворовых. Добрые люди. Батюшка подошел к ним, и те невольно склонились, как будто для благословения. Прошу вас, бегите в деревню, позовите мужиков да побольше. Собак пускай возьмут. Я с ними пойду.
7: Я тоже пойду,
6: скинулся Колдырев, но поперхнулся и закашлялся, схватившись за грудь. Отец Лукиан вновь взял его под локоть. «А тебе, боярин, лучше сейчас в постель. Не дай Господь, захвораешь всерьез, мы все тут кругом виноваты будем. Поверь моему слову, что можем, сделаем. Руку вот перевяжи, смотри, кровь порезала осколками. И про просьбу-то владыки не забудь».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Игра и миссис Керрию. Для Поллианны Бостон стал большим подарком. А Поллианна для Бостона была настоящей жемчужиной. Она говорила, что город ей нравится, только лучше бы он не был таким большим. «Понимаете, — доверчиво поведала она миссис Керри уже на второй день, — я хочу увидеть и узнать его весь, но не смогу. Это как на обеде, когда тетя Поля приглашает гостей. Столько всего наготовлено, что только посмотреть глаза разбегаются, и не знаешь, что есть. Конечно, можно радоваться, что всего так много, — рассуждала Поллианна. Ведь когда чего-нибудь много, это приятно. Только не лекарства, не похорон, конечно. Но лучше бы обеды тети Поли распределить на те дни, когда нет тортов и пирогов. Но города не похожи на торты с глазурью. Да и торт не очень хорошо хранится. То есть не очень долго. Я пробовал, но он засох, особенно глазурь. Глазурь надо есть сразу, пока она еще свежая. Вот я и хочу все увидеть сразу, пока я здесь». Поллианна начала знакомство с Бостоном, подробно исследуя свое непосредственное окружение, жителей улицы, на которой стоял дом. Это занятие и школьные уроки поглотили ее время и внимание на несколько дней. Ей хотелось много увидеть, много узнать, ведь все было такое необыкновенное и красивое, от кнопочек на стене, которые заливали комнату светом, до величественной тишины гостиной, увешанной зеркалами и портретами. А сколько прекрасных людей вокруг! Кроме самой миссис Керрию, была Мэри, которая убирала в доме, отвечала на звонки и провожала Поллианну в школу. А Бриджит жила на кухне и готовила, а Дженни прислуживала за столом, а Перкинс водил машину. Все они были очень хорошие, хотя и совершенно разные. Поллианна прибыла в понедельник и пробыла здесь уже целую неделю до первого воскресенья. В то утро она спустилась вниз, сияя. «Я так люблю воскресенье!» «В самом деле?» В голосе миссис Керрию явно чувствовалось безразличие ко всем дням недели. «Да, ведь по воскресеньям можно ходить в церковь и в воскресную школу. Что вам больше нравится, церковь или воскресная школа?»
2: «Мне?» «Я, наверное...» Мисс Керрию очень редко посещала церковь и никогда не ходила в воскресную школу.
1: «Трудно сказать, правда?» — поспешила на помощь Поллианна. «А я церковь люблю больше из-за папы. Вы же знаете, он был пастором. Конечно, он теперь на небе вместе с мамой и с остальными детьми. Но я стараюсь представить его здесь, но не всегда получается». В церкви, когда пастор говорит, я закрываю глаза и представляю себе папу. И тогда мне становится легче. Я так рада, что мы можем воображать. А вы?
2: Я не совсем в этом уверена, Поллианна.
1: Нет, вы только подумайте, насколько прекраснее то, что воображаешь. Для вас, конечно, это не так. Все настоящее вокруг вас. И очень хорошее... Миссис Керрию открыла был рот, чтобы возразить, но Поллианна продолжала. «Да и у меня все сейчас гораздо лучше, чем раньше. Но когда ноги у меня не ходили, мне было очень трудно, оставалось только мечтать. Теперь, конечно, я тоже часто воображаю, ну, например, про папу. Сегодня я собираюсь представить, что папа стоит за кафедрой. Во сколько мы должны выйти?»
2: «Выйти?
1: Ну, в

0: церковь. Понимаешь, я не... То есть, я, наверное... Мисс Керри поперхнулась, прокашлялась и уже собиралась сказать, что она почти никогда не ходит в церковь. Она взглянула на Поллианну. Это было выше ее сил. Я думаю, минут в 10:45, если мы пойдем пешком. И с раздражением добавила. Здесь недалеко. Вот так и случилось, что миссис Керри в это ясное сентябрьское утро впервые за долгое время заняла фамильную скамью в богатой красивой церкви, которую посещала в детстве, а сейчас поддерживала деньгами. Для Поллианны же эта воскресная служба была настоящим праздником. Красиво пел хор, одетый в строгие одежды. Свет, проникая через цветные стекла, мягко падал на прихожан. Спокойный голос проповедника и благоговейное молчание молящихся так радовали ее, что она не могла произнести ни слова. И только когда они уже были почти у дома, она глубоко вздохнула. «Ох, миссис Керри, я только что думала о том, как хорошо, что мы живем каждый день в отдельности». Миссис Керри нахмурилась и строго посмотрела на девочку. Да, она не любила проповедей, но ей некуда было деваться, пришлось выслушать проповедь с кафедры. А вот от этой несносной девчонки это уж слишком. Кроме того, жить сегодняшним днем, любимая теория Деллы. Та постоянно повторяет: ты живешь каждую минуту только один раз, Руфь, и можно вынести в эту минуту все, что угодно, ведь она больше не повторится. «Да», — невнятно произнесла миссис Керри. «Вы только представьте, если бы пришлось прожить вчера, сегодня и завтра сразу», — вздохнула Поллианна. «Вокруг столько замечательных, необыкновенных вещей, вы же знаете. Но у меня было вчера, а теперь есть сегодня, и еще есть в запасе завтра и в следующее воскресенье. Честное слово, миссис Керри, если бы теперь было не воскресенье, то я бы на этой улочке запрыгала бы, закружилась бы и запела. Я просто не смогла бы сдержаться. Но сегодня воскресенье, и я должна подождать, пока мы дойдем до дома, а тогда я подберу один гимн. Самый радостный мажорный гимн, который я только знаю. А какой самый радостный гимн? Вы знаете, миссис Керри?»
1: «Нет, не знаю», — растерянно ответила та. «Когда думаешь, что нужно прожить этот день только раз, потому что все так плохо, странно слышать такие речи».
0: На следующее утро в понедельник Поллианна пошла в школу одна. Теперь она хорошо знала дорогу, да и школа была недалеко. Ей нравилась школа. Она была маленькая, и для нее это было необычно. А ей очень нравилось необычное. Миссис Керри не любила ничего необычного. А в последние дни необычным стало все. Того, кто от всего устал и хотел бы побыть один, общение с человеком, для которого все новое, все радостно, мягко выражаясь, утомляет. И миссис Керри усердилась. Она была просто измотана. Если бы ее спросили, почему она так измучена, она могла бы честно ответить: потому что Поллианна слишком рада. Вернее, так ответить она могла бы только себе. Делле она все же написала, что слово «рада» действует ей на нервы. Но, к счастью, Поллианна еще не начала проповедовать и не заставляет ее играть в свою игру. На второй неделе досада миссис Керри вылилась в раздраженный протест. Поллианна рассказывала об одной из участниц женской помощи. «Миссис Керри, она играла в игру. Может быть, вы не знаете, что это за игра? Я вам расскажу. Она совсем безобидная». Миссис Керри умоляюще вскинула руки.
1: помилуй, Поллианна, — взмолилась она, — об этой игре я знаю. Мне уже рассказывала сестра, и должна признаться, меня это не интересует. Миссис Кэррио, — виновато опустила голову Поллианна, — я не имела в виду вас. Конечно, вы не сможете в нее играть. —
2: Кто я? — воскликнула миссис Кэррио, которая, конечно же, не собиралась играть в эту глупую игру. Но услышать, что она не сможет...
1: — Ну, конечно, — ответила Поллианна. — Ведь игра состоит в том, чтобы во всем находить радость. А вам и искать не надо.
0: Миссис Кэррио покраснела от негодования. — Ты права, Поллианна. — Не могу. — холодно чеканила она. — Радости я ни в чем не вижу.
1: Поллианна растерянно смотрела на нее. — Почему, миссис Кэррио?
0: «А что вокруг, скажи на милость, хорошего?» Миссис Кэррио была не на шутку раздражена.
1: «Но ведь все?» Пробормотала Поллианна с недоумением. «Вот, например, этот красивый дом.
0: В нем можно поесть и поспать. А я не хочу просто есть и спать».
1: «Да ведь кроме него есть столько замечательных вещей», проговорила Поллианна.
0: «Они мне надоели».
1: «У вас есть автомобиль. Вы можете поехать куда угодно».
0: «Я никуда не хочу ехать».
1: У Поллианны перехватило дыхание, и она почти прошептала. «Подумайте о людях и о вещах, которые вы можете увидеть».
0: «Мне все безразлично, Поллианна».
1: Поллианна совсем растерялась. «Миссис Кэррио, мне тоже трудно играть». Доверчиво проговорила она. «Раньше всегда случалось что-нибудь плохое. И чем труднее было, тем интереснее находить выход. Найти хоть какую-нибудь радость. Но там, где нет ничего плохого, и я не смогла бы придумать». Некоторое время обе они молчали. Миссис Кэррио сидела, глядя в окно. Постепенно раздражение на ее лице сменилось печальной беспомощностью. Она тихо проговорила. «Поллианна, я не хотела говорить тебе, но расскажу. Я расскажу, почему все, что у меня есть, не приносит мне радости». И она рассказала девочке про Джейми, четырехлетнего мальчика, который 8 лет назад исчез. И жизнь стала ей неинтересна. «С тех пор вы его больше не видели?»
0: «Нет.
1: Мы его обязательно найдем». «Я уверена, мы его найдем». Миссис Кэррио печально покачала головой. «Нет. Я искала его везде. Даже в других странах. Где-нибудь же он должен быть. Ах, Поллианна, он, наверное, умер». Поллианна испуганно вскрикнула. «Ой, нет, миссис Кэррио, пожалуйста, только не говорите так. Давайте верить, что он жив. А когда мы представим его живым, мы сможем надеяться. Тогда станет намного легче». «Я боюсь, что он умер, Поллианна», прошептала миссис Кэррио. «Вы не уверены в этом, правда?»
0: «Нет».
1: «Тогда вы просто это представляете». Голос Поллианны креп. «А если вы можете представить его мертвым, то можете представить и живым. Это намного приятнее. Теперь вы понимаете? И однажды, я просто уверена, вы его найдете». «Ой, миссис Кэррио, да ведь теперь вы сумеете играть в игру. Вы можете играть про Джейми. Вы можете каждый день радоваться, ведь с каждым днем вы будете приближаться к тому дню, когда вы его найдете, понимаете?» Миссис Кэррио ничего не поняла. Она устало поднялась со своего места. «Нет-нет, ничего не говори, пожалуйста. Лучше иди погуляй или почитай, или займись чем-нибудь. У меня болит голова. Я пойду прилягу». Поллианна покинула комнату в задумчивости.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Где обитает Бог? Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Окружила его в основном молодежь, призвавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть ему дадут чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго молча смотрел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявили нетерпение, их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» — сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему они и существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Церковное слово. Имение.
2: Имение – имущество. Пример из Евангелия от Матфея.
1: Рече ему Иисус: «Аще хочеше совершен быти, иди, продажь имение твое и дашь нищим, и имейте имаше сокровище на небеси, и гряди вслед мне». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною».
2: Итак, имение означает имущество.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Начинаем нашу садово-огородную страничку. И в первую очередь я хочу рассказать о кабачках. С кабачками вот какая проблема. Они либо не получаются, не удаются, почему-то не завязываются у людей, либо их вырастает слишком много. И тут вторая проблема встает, куда вот эти кабачки деть. Это, наверное, намного проще решить. И мы как раз и скажем в кулинарных рецептах, как можно переработать кабачки. А сейчас поговорим, почему же кабачки не хотят завязываться, не хотят как следует расти. Вот, дорогие друзья, существует мнение, что кабачки – те невыносливые культура, и поэтому очень часто их сажают под деревьями. Это, в принципе, допустимо, если кабачки все-таки посажены с южной стороны дерева, то есть там, где все-таки бывает солнышко. Затенение для них допустимо, но не сильное, потому что в тени у кабачков начинают развиваться в основном мужские цветы. Даже не все знают, что кабачки имеют разнополые цветки, мужские и женские. Когда цветут одни мужские цветы, естественно, завязи не получаются, и плодов очень долгое время нет. Это одна проблема, то есть сажайте кабачки обязательно на солнечном участке. Вторая проблема. Очень часто, когда кабачки начинают расти, бывает, стоит засушливая погода в мае месяце, почва под кабачками еще вот такая хорошо обработанная, темная, она очень притягивает солнце. Кабачки нагревают свои корешки и тоже от этого начинают страдать, и они задерживают свое развитие. Получают стресс и опять же не получается вот этих вот женских цветов. Поэтому я очень советую почву под кабачками мульчировать какой-нибудь травой, например, скошенной, или соломой, или сеном, или компостом. То есть вот эта рыхлая такая должна быть какая-то субстанция, чтобы она не прогревалась и корешки не получали ожогов. Третий момент. Бывает наоборот, в июне стоит очень прохладная, пасмурная погода, и просто-напросто насекомые опылители у нас с вами не летают, а кабачки опыляются пчелками, опыляются шмелями. Бывает, такая погода стоит, даже и мушки-то не летают. И поэтому вот завязи у кабачка остаются без опыления. А всего-то навсего нужно помочь кабачкам и опылить их самостоятельно. Это очень-очень несложно сделать. Вы сейчас включите свое воображение. Я вам сейчас этот процесс весь опишу. Как я уже сказала, существуют у кабачков и женские, и мужские цветки. Различить их очень просто. Мужской цветок на тоненькой ровной цветоножке. А у женского цветочка под самим цветком есть маленький такой огурчик. Он беленький, светленький у одних сортов, у других он сразу темный, если это цюкини. То есть вот эта вот зависть будущая, если она получила опыление, то эта зависть начинает расти и превращается в плод. Если не произошло опыление, эта зависть просто-напросто у вас отвалится и не будет у вас опять же кабачка. Что нужно делать? Берете мягкую кисточку и проходите вот по всем вашим цветочкам и переносите пыльцу с одного цветка на другой. Если у вас есть такая беличья мягкая кисточка, можно даже не заботиться о том, чтобы различать эти цветки, мужские у вас или женские. Вы обязательно с какого-то цветка подцепите вот эту пыльцу и перенесете на все цветочки. Если у вас этой кисточки нет, то можно обойтись еще проще, но тогда нужно будет понять, где же у вас мужской цветочек. Берете этот мужской цветок, у которого нет завязи, то есть тоненькая вот эта цветоножка, обрываете у него сам венчик, и вот этот пушистенький столбик с пыльцой вы просто переносите на женский цветочек. И там у него вот рыльце такое, пестико, оно жирненькое, но толстенькое, вы не ошибетесь. И вот эту пыльцу вы намажете, что ли, вот на пестик. И все, у вас опыление произошло. И тогда гарантированно у вас будут плоды. Ну и еще, дорогие друзья, чтобы кабачки у вас хорошо развивались, конечно, вносите под них в лунку или компост, или перепревший навоз. Вот тогда они хорошо получают мощный заряд такой, старт хороший у них, и они быстро развиваются. Вот это несложные правила, чтобы вырастить хороший урожай кабачков.
0: Рецепты садоводом.
1: К кабачки имеют предательское свойство. Они лежат-лежат и вдруг раз и начинают портиться. Не допускайте до этого. Первый способ, которым можно переработать быстро кабачки, это очистить их, разрезать на кусочки и убрать просто-напросто в морозильник. И потом вы их добавляете в какие-то овощные рагу и так далее. А вот второй способ очень необычный. Не все знают, что из кабачков можно готовить варенье. Вот для этого кабачок вы сейчас очистите, удалите из него, естественно, семена, потому что они сейчас грубые. И дальше режете этот кабачок как можно мельче. То есть кусочки должны получиться примерно 5 на 5 миллиметров. Это нужно для того, чтобы они очень быстро пропитались сахарным сиропом и не развалились, чтобы у вас варенье получалось кусочек к кусочку, а не размазня. Дальше, значит, вы нарезали много этих кусочков и добавляете сахар. Сколько сахара добавлять, это по вкусу делайте. Есть пресные кабачки совсем, которые достаточно засыпать примерно 800 грамм на 1 килограмм кабачка. Если у вас более вкусы такие, что вы любите сладенькое, то вы можете килограмм и даже килограмм 200 положить. Оно вообще получается такой, как мед. И еще обязательно в это варенье вы добавляете мелко-мелко резанный лимон прямо с цедрой. Все это вы складываете в тазик в какой-то, оставляете, чтобы ваш кабачок дал сок. После этого вы варите это варенье. Можно сварить один раз, если вы захотите его съесть сразу, или можно проварить два раза, и тогда вы будете хранить это варенье подольше. Я вас уверяю, всем вашим друзьям, знакомым очень понравится такое варенье. И самое главное, что вот вы сразу можете, ну, 2-3 кабачка, скажем, сделать, и у вас уменьшится их количество.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Вологда.
0: Автор.
1: Стихи Михаил Матусовский. Музыка Борис Макроусов.
2: Песня «Вологда» была написана в 1956 году. Впервые ее исполнили популярные певцы 50-х, однако песня не обрела тогда широкой известности. Она стала популярной только спустя несколько лет, в 1976-м, после исполнения «Веа Песняры», благодаря инициативе уроженца Вологды, музыканта ансамбля Владимира Николаева. Он предложил аранжировать песню, а музыкант Владимир Мулявин сделал новую инструментовку, добавив необычную для бит-группы партию баяна, что придало композиции новое звучание и в итоге сделало ее визитной карточкой песняров. Премьера этой песни состоялась в колонном зале Дома Союзов. Вологда стала всенародно любимой и превратилась в неофициальный гимн города Вологды, который часто звучит на вокзале при отправлении фирменных поездов.
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Песняры».

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Искусственный свет от лампочки позволяет нам читать по ночам, освещает подвалы и другие недоступные дневному свету места. Как правило, мы не замечаем лампочку до тех пор, пока она не перегорит. Но лампочка — это важное в нашей жизни изобретение. Создание лампочки неразрывно связано с открытием электричества. Ученые 19 века заметили, что электричество, пропущенное через проводник, может давать свет. Считается, что первая лампа накаливания была изобретена русским электротехником Александром Николаевичем Ладыгиным. Сначала он использовал угольный стержень, а затем начал экспериментировать и использовать тугоплавкие металлы в качестве нити накаливания. Другой ученый, Василий Федорович Дидрихсон, усовершенствовал лампу Ладыгина. Для продления срока службы он предложил, во-первых, откачивать воздух из сосуда, а во-вторых, использовать не одну, а несколько нитей накаливания. Как оказалось, вакуум играет важнейшую роль в производстве лампочек.
2: Интересный факт. В пожарном депо американского города Ливермор до сих пор работает самая старая лампочка в мире. Это 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «столетняя лампа». Она постоянно горит с 1901 года. Секрет ее долголетия заключается в том, что лампочку практически никогда не выключали. У нее даже есть свой веб-сайт.
1: Параллельно с Ладыгиным работу в этом же направлении вел известный американский изобретатель Томас Эдисон. В своей лампе он использовал платиновую нить накаливания, а в 1879 году запатентовал свое изобретение. Однако такое изделие стоило очень дорого, поэтому не получило широкого распространения. Тогда Эдисон вернулся к экспериментам с вольфрамом, придумал цоколь и патрон для лампы, а спустя некоторое время наладил производство лампочек по доступной цене. Кроме того, Эдисон понимал, что нельзя дать людям лампочки без электричества. Поэтому он вместе с партнерами запустил в США первые электрические подстанции. Изобрел лампочку Александр Ладыгин, но Томас Эдисон сделал так, чтобы лампочки заработали в каждом доме.

0: Станция «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше

0: Для меня чтение – это наполнение души.
1: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
2: То немногое, что делает человека человеком.
3: Если человек не читает, у него нет памяти.
4: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
5: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
6: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
7: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
8: Открытая книга.
9: В Гороховой улице, в одном из больших домов, народ населения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32-3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыта и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк, должно быть простота». Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому что Обломов как-то обрюзг не по летам, от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенной своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча забот, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга. Но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе национальной культуры, и эту культуру выражает. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о творчестве русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Я думаю, что все это поняли по этой необыкновенной художественной вязи, которая прозвучала в начале нашей программы. И мои собеседники сегодня – нижегородские филологи, преподаватель университета имени Лобачевского Ирина Юхнова. Здравствуйте, Ирина.
11: Здравствуйте.
10: И преподаватель Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Мария Воробьева. Здравствуйте, Мария Сергеевна.
11: Здравствуйте.
10: Огромное спасибо, уважаемые гости, что пришли сегодня в нашу литературную студию. А для наших уважаемых радиослушателей телефон прямого эфира 246-73-88. Наш разговор по традиции предваряет небольшой блок биографической информации, информации о Гончарове. Такая необходимая часть, структурирующая наше предварительное такое знакомство. Итак, вместо предисловия.
12: Иван Александрович Гончаров. Русский писатель, литературный критик. Гончаров родился в 1812 году в Симбирске в состоятельной купеческой семье. Уже в детстве Гончаров прочитал произведения Ломоносова, фон Визина, Жуковского, сочинения Расина, Вольтера и Руссо, описание всевозможных

0: научных путешествий, исторические труды. С 1822 по 1830 год учился в Московском коммерческом училище. Затем поступил на словесный факультет Московского университета. Мало интересовался общественно-политическими и философскими вопросами. Больше вопросами теории и истории литератур, изобразительным искусством, архитектурой. К студенческим годам относится первый опубликованный в печати литературный опыт Гончарова. По окончании университета жил в Симбирске, где служил в канцелярии губернатора. Затем переехал в Петербург. Первые 10 лет жизни в столице ему пришлось служить мелким чиновником Министерства финансов. Эти годы принесли пользу ему как писателю, много взявшему из своих наблюдений над бюрократическим и коммерческим миром Петербурга. Все свободное время от службы Гончаров посвящал литературе. В конце 30-х годов в рукописных альманахах появились романтические стихи Гончарова и первые повести. Весной 1846-го он познакомился с Белинским, оказавшим большое влияние на его духовное развитие. Через год на страницах «Современника» публикуется его первый роман «Обыкновенная история». Осенью 1852 года Гончаров отправился в путешествие к берегам Японии на русском военном корабле «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции. Впечатления от путешествия составили два тома очерков, изданных под названием «Фрегат «Паллада». Вынужденный продолжать службу, Гончаров становится цензором. На этом поприще способствовал новому изданию запрещенных в течение нескольких лет записок охотника Тургенева, сборника стихотворений Некрасова. В 1859 году выходит в свет второй роман Гончарова «Обломов. Вершина творчества писателя». Третьим крупным художественным произведением Гончарова стал роман «Обрыв», над которым он работал почти 20 лет. В последние годы жизни Гончаров писал очерки и критические этюды, которые вошли в историю русской критики в качестве классических образцов литературно-эстетической мысли.
1: Трудно представить, что кто-то в нашей стране не знает писателя Ивана Гончарова, не читал хотя бы один из главных его романов из трех основных больших, а уж про Обломова и говорить нечего, но никто даже из самых чутких читателей в обыденной жизни, наверное, не задумывается о том, какое место, какую роль играет или какое место занимает тот или иной писатель в культуре вообще, в мировой культуре, в российской, в литературе. А вот если говорить о филологах, это ваша непосредственная задача, акценты вы любите и умеете расставлять. Итак, как, по вашему мнению, уважаемые филологи, каково значение творчества Гончарова для нашей культуры в целом?
2: Ну, на мой взгляд, Гончаров сумел показать, во-первых, дал определение тому явлению, которое получило в его легкой руке название «Обломовщина». Вот на то, что было в национальном характере, он этому нашел обозначение. Это, во-первых, но вот для меня самое главное то, что Гончаров сумел показать вот такой русский мир не в момент его катастроф, а в момент, когда он существует в такой своей обычной, заурядной, вяло текущей жизни. Вот то, что называют такими устойчивыми формами русской жизни, когда вроде бы нет войн, когда не происходит никаких там природных катаклизмов, а когда человек занимается вроде бы чем-то самым обычным, но вот как выстроен, вот как взаимодействует он с другими людьми. Вот, кстати, не случайно первый его роман так и называется «Обыкновенная история». Он нам действительно показывал обыкновенные истории, которые раскрывали нам нас самих.
1: Марья Сергеевна.
3: Да, мне представляется, что Гончаров – это, безусловно, писатель-философ, и многими он еще недостаточно оценен, не прочитан в полной мере. И вот почему. Ну, например, очень у многих складывается представление одно о Гончарове, а когда они начинают о нем читать больше, и не только художественные его произведения, узнавать больше его биографию, то оказывается, что писатель предстает совсем иным перед нами. Ну, например, когда смотришь на его портрет Крамского, кажется, что перед нами человек очень неторопливый, степенный, может быть, даже ленивый, как его герой Илья Ильич. И тем не менее именно Гончаров совершил вот это удивительное кругосветное путешествие, был в Японии. И очень немногие писатели XIX века могли решиться на столь опасное путешествие в то время. Еще, когда читаешь его произведение, где подробно дается описание домов, семей, то кажется, что и он семьянин, у которого огромное количество детей, жена, однако Гончаров был бесконечно одиноким человеком, и такой большой семьи, дружной, у него, к сожалению, не было. Или, например, то, что касается его путешествия, когда он приехал, вернулся домой, так скажем. Очень многие думали, что вот эта книга «Фрегат Паллада», она полностью отражает те впечатления, которые он получил. Но только в начале 20 века ученый Энгельгард решил сопоставить реальный маршрут, по которому следовал Гончаров, и то, что получило отражение в книге «Фрегат Паллада». И выяснилось, что это не абсолютный слепок того путешествия, которое было в действительности. Гончаров, можно сказать, многих вольно или невольно обманул, и «Фрегат Палладу» можно воспринимать как не только отражение реального путешествия, но и как художественное произведение.
1: Как много вопросов сразу у меня родилось, потому что, если исходить из текстов самого Гончарова, который говорил о том, что он ничего не пишет, не пропущенного через себя, не пережитого через свое сердце, у него к этому даже рука не тянется, к перу, к фантазийным каким-то темам, то вот сейчас это небольшим для меня диссонансом прозвучало, хотя, может быть, это очень легко все объясняется филологами. Об этом чуть ниже, а все-таки... Мария Сергеевна, относительно значения его в русской культуре, о его роли, значения его творчества, вот как в совершенно изолированной от русской культуры глубокой компании вы могли бы представить Гончарова на фоне известных всем в мире Чехова, Гоголя, традиционного набора Достоевского, Пушкина?
3: Понятно. Но мне кажется, нельзя его изолированно так воспринимать, хотя бы потому, что сам Гончаров неоднократно говорил, что он опирается на существующую литературную традицию, на литературу, на тексты Пушкина, на тексты Гоголя. Да, про это очень много существует работ. Однако меня всегда поражало то, что очень многие произведения, такие культовые, написанные до Гончарова и уже после, и в тот период, когда он творил, показывают героя в динамике. Непременно герой откуда-то приезжает или куда-то уезжает. Да? Мы можем вспомнить, да, целый ряд таких текстов, среди которых Евгений Онегин, да, летя в на почтовых из Петербурга, едет в провинцию к дядюшке. Это и Чацкий, «Чуть свет уж на ногах и я в ваших ног», это и Чичиков, безусловно, да, который приезжает в город. А Гончаров в своем главном романе показывает героя статики. Да, и уже в этом, да, мы видим, Гончаров идет не по проторенной дорожке, а создает какой-то совершенно необычный такой тип сюжета. А еще меня всегда поражало в Гончарове то, что мало кто обращал внимание на символику круга в его текстах. Например, ну вот, настолько музыкально построен, оказывается, его главный роман, что он воспринимается в какой-то степени как своеобразная, вот такая фольклорная, докучная сказка. Про это мало кто писал, на мой взгляд. Ну, например, завершается произведение Обломов эпизодом, когда литератор с апатичным лицом, таким образом Гончаров создает такой иронический самопортрет. Мне кажется, тоже любопытная такая деталь — создать такой портрет несерьезно, а именно такую самоиронию включить. Так вот, такой литератор с апатическим лицом идет вместе со Штольцем, встречает Захара, а потом спрашивает: а что это за Илья Ильич Обломов, о котором говорила здесь? И Штольц начинает рассказывать вот ту самую историю, да, которую мы слышим. И получается, чем заканчивается произведение, тем оно в какой-то степени начинается. Например, «Сейчас расскажу тебе, дай собраться с мыслями и памятью, а ты запиши, может быть, кому-нибудь пригодится». И он рассказал ему, что здесь написано. А написано, что в Гороховой улице, в одном из больших домов, и так далее, и так далее. Здесь такой круг мы видим.
1: скажите, пожалуйста, хотя отчасти мы уже как бы затронули этот вопрос, но больше даже в совокупности такой, может быть, обсуждение или проникновение в личность Гончарова, мне интересен здесь вот как творческий какой-то вот элемент, как писатель, когда вы впервые столкнулись с его произведениями и когда уже стали как профессиональные литературоведы, филологи, знакомиться и перечитывать его тексты, что главного, а может быть, особенного для себя вдруг вы открыли в них? Ирина Сергеевна, вот когда случилось первый раз, полагаю, что тогда же, когда вы всех?
2: Нет, нет. Мне привелось учиться в школе в то время, когда Гончаров с Обломовым не входил в обязательную школьную программу. И поэтому он шел в списке такой второстепенной дополнительной литературы. Я понимаю, почему. Потому что человек... Нужен был человек действия, это человек созерцания. И вот это созерцание, оно не очень так вот, наверное, нужно было для того, чтобы юные пионеры и комсомольцы могли активно себя ориентировать вот в этой жизни.
1: Да и писателя
2: да,
1: какой-то.
2: Да, не то. Да. Да, вот, например, Герцен был точно в обязательном чтении, Гончаров нет.
3: Чернышевский.
2: Да, и Чернышевский был, да, что делать. Ну, то есть вот это действие, да. Я, естественно, у нас дома стоял этот том с Обломовым, я начала читать, и я споткнулась. Список летом большой, вот это я начала, первую часть до конца так и не дочитала. Постоянно вспоминала, пока читала, как мне многие говорили, вот из тех, кто этот текст хорошо знает, что всю первую часть Обломов никак не встанет с дивана. И вот, собственно, на этом недочитанный роман у меня и отложился. Прочитала я его по-настоящему. Уже тогда, когда закончила школу и поступила в университет. Это вот как раз этот промежуток абитуриентский. Вот как-то выдалось какое-то время, я вернулась с этих вступительных экзаменов, и я поняла, что он настолько в меня вот запал, Обломов. Может быть, как раз потому, что нужно было какое-то антидействие. Но, судя по всему, здесь вот когда-то ты склонен сам к созерцанию, к рефлексии, когда сам пытаешься себя поместить в какие-то такие вот отношения с миром, да, то вот, конечно, Обломов, он тут абсолютно совпадает. А дальше тут же я пришла к обыкновенной истории и обрыву. И вот это было очень интересно. А вот потом уже, постфактум, стало понятно, что Гончарова-то я знала, потому что мы изучали критический этюд «Миллион терзаний», мы его конспектировали. Но вот почему-то с Гончаровым тогда это имя никак не соотнеслось. Но сейчас как-то я его регулярно перечитываю, причем в разных вариантах, каких-то отрывках, фрагментах, не только Обломова. Вот.
1: Мария Сергеевна, вы когда впервые, и что потом вдруг случилось, если случилось?
3: Я тогда была маленькой девочкой, училась в 9 классе. И в силу своего свободолюбия у меня была такая манера, когда я в начале сентября получала учебники, я сразу прочитывала, посмотрев список, я сразу прочитывала все те художественные тексты, которые в перспективе мы должны были изучать вплоть до мая. Потому что я очень не любила, когда меня заставляли читать какие-то произведения, я стремилась читать их по собственному желанию, что-то для себя открывать и постигать. Так вот, Гончарова я также в самом начале сентября стала читать, и меня просто потрясло. Тряс этот текст, текст романа «Обломов», хотя бы тем, что у него был потрясающий, удивительный, не похожий ни на какие другие тексты, с которыми я сталкивалась, ритм. И моя собственная жизнь была наполнена самыми разнообразными событиями. Я постоянно посещала какие-то кружки, занималась танцами и прочее. И вот этот текст, где лежит Илья Ильич Обломов, сразу бесконечно интересный, симпатичный мне герой. И этот текст своим ритмом меня заворожил, и хотелось также укутаться в теплое мягкое одеяло или халат, похожий, в котором нет ни одной европейской черты, да, восточный халат, лечь на диван, и вот так же неспешно читать или сесть в какое-нибудь там кресло-качалку у камина. И вот это произведение помогало отрешиться от какой-то суеты, от будней и погрузиться в мир бесконечно близкий, русский, подлинный, да, но имеющий совсем другой ритм, не похожий на то, что меня окружало. Вот. Это было своеобразным таким спасением от суеты.
2: Да, а можно тут вклиниться вот в связи с чем? Все-таки, когда мы говорим о такой, ну, как бы бездеятельности Обломова, да, и вообще бездеятельности какой-то, может быть, там у гончаровских героев, то вот для меня принципиально, я вот, видно, это чувствую как-то вот, ну, под коркой, что это тот тип бездействия, который оказывается очень насыщенным внутренними событиями. То есть вот, этот, вот это бездействие, статика, это лишь что-то внешнее. Потому что на самом деле идет постоянное дело. Вот, ну, есть же эти диалоги Обломова с Захаром, который считает, что его барин не делает ничего, а меж тем Обломов говорит, что он делает, работает, он думает, планы всякие формулирует. В связи с этим возникает совершенно неожиданная параллель. Когда Раскольников лежит в своей каморке, Анастасия у него спрашивает, чем ты занимаешься, там ничего не делаю, да, думаю. Вот эта мысль как действие, то, что, может быть, массовое сознание не воспринимает как, ну, как действие, да, вот такое простое лежание на диване, вот с Обломовым это очень для меня прочно ассоциируется. И еще вот все-таки один момент мне бы хотелось уточнить. Дело в том, что, да, в главном романе Гончарова, в «Обломове», вот эта статика, вот это, да, когда никто не приехал, не уехал, это есть. Но, мне кажется, принципиально для самого Гончарова и в его творчестве все-таки вот этот момент движения присутствует. Что начинает происходить с людьми во всех его романах? Они переезжают из провинции в столицу, из столицы в провинцию, да, и вот этот момент переезда, да, когда открываются новые горизонты, новые жизненные обстоятельства, они начинают, заставляют их выстраивать какую-то свою систему ценностей. Вот так, как Александр Адуев едет из Грачей в Петербург, и вот что он видит, и как он вживается в это. Также и Обломов когда-то приезжает, да, и вот мы застаем тот этап в жизни Обломова, когда у него его система ценностей оформилась, когда он понимает, что он ищет Обломовку здесь. Вот этот человек, у которого мечта обретает какую-то форму, и вот эту форму он ищет в тех обстоятельствах и условиях, да, в которых он существует. Всё.
1: Дорогие мои филологи, я смотрю, вы все... Да-да-да, ну, во-первых, все сразу идут к главному роману. Вот прям к центру, к такому солнцу, к Обломову. О чем бы мы ни говорили. Просто, знаете, можно свою маленькую нефилологическую ставочку. Для меня Гончаров, что самое удивительное, начался как раз с обыкновенной истории. И как раз-таки в моем детском восприятии, это как раз первая книга, которая стояла, которую я взяла, я потряслась как раз-таки этой динамикой и сходством вот этого юного главного героя с моими какими-то устремлениями, его мечущаяся душа, его как раз для меня невероятный динамизм. И когда я потом вошла в Обломова, я просто ударилась об этот текст, потому что он расплылся во мне, а это было неожиданно. Я Гончарова познала совершенно вот в динамике. Для меня он открылся совсем другим человеком и другим писателем, другим текстом. Я очень бы хотела немножечко все наши раскладки текстовые отложить на потом, потому что этому будет время, я надеюсь, хотя оно идет быстро. И будьте добры, вот все-таки поставим акцент на образе писателя, потому что нет-нет, да всегда все равно мы его сравниваем с Обломовым. Насколько реальный образ, как вот мы сегодня можем судить, максимально кратко, емко, четко сформулировать, насколько он совпадает с образом Гончаров, образ Гончарова с образом Ильи Ильича Обломова. Детство, воспитание, окружение, что главное сформировало Гончарова, и насколько это, в общем, где-то Обломов?
3: Ну, можно представить себе Симбирск, 1812 год, огромный купеческий дом со многочисленными строениями, амбарчиками, отец – купец, большая семья, четверо детей. И в какой-то степени действительно вот этот теплый, уютный, освоенный мир напоминает тот мир Обломовки, о котором пишет Гончаров в романе. Обломов. Однако, безусловно, абсолютный знак равенства между писателем и образом, который он создает, ни в коем случае делать нельзя. Но, может быть, современники Гончарова и видели какие-то черты, что намарал я свой портрет, как Байрон, юности поэт. Да, но я думаю, что если бы Гончаров нас слышал, да, он согласился бы с тем, что лишь некоторые черты получили отражение.
1: А вот конкретный вопрос. Он был деятельным человеком?
3: Безусловно. Он был очень деятельным человеком.
1: Гончаров?
3: Да. Но при этом, когда он отправился в
1: кругосветное... А как же его прозвище?
3: Делень.
2: Да, Делень. И когда отправился в кругосветное путешествие, то по Петербургу именно вот пошло это. Обломов двинулся в путь, поехал в путь. Мне, знаете, как кажется, вот есть... Ну, вот я уже говорила, в действительности есть мечта. Есть те качества, которые я в себе развиваю, потому что существую в определенных обстоятельствах. а есть то, что я в себе осознаю как природное. И вот по моим ощущениям, во всех трех своих романах Гончаров как раз и показал некий внутренний конфликт, который он переживал на том или ином этапе своей жизни. Вот, пожалуйста, он вживается в столичную жизнь. Александр Адуев. Переживает сам Гончаров эти внутренние катастрофы, вот когда видит эту стену из окна, когда вдруг мимо него пробегает его друг, с которым они вот недавно клялись в такой любви. Да, переживает. Но дело в том, что и вот эта психологическая такая достоверность, автобиографичность, она точно присутствует. Но дальше начинают работать законы творчества. Списать с себя абсолютно ничего невозможно. Но вот это ощущение, конечно, передано. А то же самое и в Обломове, да, потому что вот... Ей же, вот, вероятно, был этот момент Александра Адуева и Обломова. Но просто это тот Адуев, который пошел не по тому пути, по которому пошел Адуев «Обыкновенная история». А вот где-то возник этот момент, когда он ушел в себя, вот стал сидеть, не покидать квартиру, да, потому что там же были этапы: и чиновник, и писатель, и светский человек, и там завидный жених, и вот это все было. То же самое и в «Обрыве». Момент приезда в Симбирск существует. И он приезжает туда уже вот не тем, кто, не только тем, кто родился, да, он уже возвращается туда вот как бы существовавшим в условиях университета, столичной жизни. И он теперь туда приезжает свой, но и немножко чужой. И вот это возвращение к корням, безусловно, очень многое в нем меняет. Поэтому я так думаю, что вот эти внутренние состояния, которые переживал Гончаров, они абсолютно автобиографичны. Но когда они становятся предметом произведения, да, вот, вот когда он их изображает, он начинает тут уже не буквально воспроизводить то, что чувствовал я, а фантазировать, вот так это назовем. И поэтому вот здесь, да, так он был человеком очень и деятельным, и активным, но при этом всегда, если была возможность не идти вот эту общественную жизнь, он этого не, и не делал этого. Вот это знаменитое событие, когда открывают памятник Пушкину, и все выступают.
1: При том, что он обожает Пушкина,
3: да,
1: он
3: да,
1: туда не приходит.
2: Идет. Да, потому что вот эти все массовые проявления любви ему претят.
1: Скажите, пожалуйста, вот благодаря критическим этюдам, запискам, многочисленным мемуарным, литературе мемуарной, мы можем судить о том по крохам, как формировался и развивался, раскрывался его писательский талант, его вот этот, не побоюсь это слово, гений. Как бы мы это все сейчас оживили, как бы мы рассказали о его творческой лаборатории, отчасти и его словами, поскольку писатель необычный. Контрастом может служить Достоевский, который, в общем, был достаточно результативный и продуктивный писатель. И вообще все великие писатели наши писали много, очень как-то к датам иногда. И это вот, в общем, очень большим контрастом на десятилетия растянутое произведение. Вот скажите, что это был за такой писательский стиль, что это была за манера, чем она была обусловлена, почему могли себе вот так позволить ироническое к нему отношение, что он долгоиграющий, да, что он такой делень и так далее, хотя он сам этого не ощущал, это вечная работа внутри, да, накопление и вынашивание, как он говорил, этого произведения. Итак, вот талант его, вот эта вот его талантливая лаборатория писательская, из чего она состояла, и, кстати говоря, в этот уже большой этот котел и внесем влияние, которое он испытывал как писатель.
3: Ну, мне кажется, здесь стоит вспомнить то влияние, которое на него оказала семья Майковых. Он был тесно связан с художником Николаем Майковым и работал с его детьми Аполлоном и Валерианом Майковыми. Он учил их латинскому языку, литературе, риторике. И в тех журналах, которые они выпускали, он и напечатал некоторые свои ранние произведения. И вообще очень, на мой взгляд, обидно, что многие ранние произведения Гончарова очень любопытные, среди которых Иван Саввич Поджабрин, «Счастливая ошибка», «Пепиньерка», они очень мало известны в широкой публике, так скажем, да, традиционно Гончарова мы воспринимаем как автора трех романов «Нао». Вот, но, мне кажется, вот эти вот ранние тексты, они любопытны.
1: Мне кажется, это хитрая учительская штучка, чтобы запомнили хоть что-то, да, прикрепили вот это все.
3: Вот, и «Счастливая ошибка» и «Лихая болесть» — тоже такие ранние тексты, но без которых невозможен, наверное, был бы роман «Обыкновенная история». «Обыкновенную историю» я всегда советую прочитать и юношам, и девушкам, которым 15, 16, 17, чтобы они посмотрели на те возможные этапы развития событий, для юного человека. Вот. А по поводу творческой лаборатории я хотела бы сказать следующее. Мне кажется, у Гончарова есть фрагмент, который определяет в какой-то степени то, как мы, читатели, должны воспринимать его тексты. И он выделяет два типа читателя. Это получило отражение в самом начале Обломова. Первый тип читателя – поверхностно-наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на тексты Гончарова, скажет, ну, простота, да, или делень, а человек поглубже и посимпатичнее.
1: Посимпатичнее.
3: Долго вглядываясь в лицо.
1: Симпатичнее автору.
3: Отошел бы в приятном раздумье и с улыбкой. Мне кажется, что вот если именно вчитываться, так вот не торопясь в строчки Гончарова, то можно увидеть там просто космос.
1: Но скажите, мы уже проговорили, что личные переживания – это обязательная составляющая, которая толкает его на развитие сюжетов и тем. Да? Это вот личные переживания. Как в его, извините, пожалуйста, подготовила цитату в его замечательной эссе «Лучше поздно, чем никогда». «Я сам не могу смотреть на свои романы иначе, как на их последовательной связи. Я жил в трех эпохах, они оттиснулись во мне, в моих сочинениях, в доступном мне быту, насколько хватило у меня сил и таланта». То есть вот этот оттиск, который как в зеркале отражалось, эмоции накопленные, да, образы, переживания все. Это все лично. Это очень важно для него, как для писателя. Может, это вообще как быть писательская тема, но у всех писателей, например, Подолатова, мы такого сказать бы никогда не смогли. Ну, если рассматривать всю так в широту, да, русской литературы. Затем, что очень важно еще. Вы знаете, я в свое время у Кони прочитала такое у Анатолия Федоровича Кони, друга и замечательного, кроме того, что он юрист и замечательный словесник. Он говорил о том, что настолько типичные образы русские прописаны у Гончарова, что он очень долгое время не был понятен иностранцам. И его литература была вне иностранного понимания вообще. Вы согласны?
2: Да.
1: В других разве? Например, Гоголь. Почему Гоголя воспринимали, любили? А вот Гончаров, в чем такая уж совсем-совсем типичность? Может быть, контекст исторический не совсем понятен?
2: Нет, нет, я думаю, что Гоголя тоже иностранцы вряд ли так уж понимали сильно, когда читали. Да? До сих пор перевести там его затрудняются. А с Гончаровым, мне кажется, там история такая. Вот можно я сначала вернусь немножко к этой творческой лаборатории? У нас действительно такое есть массовое представление, вот оно сложилось, что 10, почти 10 лет роман, да? А вообще-то все замыслы у Гончарова возникли вот на том самом раннем этапе, да, его творчества. Вот когда появляются те маленькие произведения, о которых говорила только что Марья Сергеевна, и просто другой вопрос, то, что они у него оформляются очень долго. Этот классический пример, который приводят в школах всем ученикам, о том, что появляется сон Обломова сразу почти после «Обыкновенной истории», что Гончаров там делает выписки, они у него все в этом портфельчике хранятся, а потом вот он после этого путешествия едет на воды, и там у него есть время, и вот чуть ли не за два месяца основной корпус романа и создается. То есть, наверное, проблема, ну, кто-то скажет во времени, а кто-то, вот для меня, например, вот тут важно, что вот наконец он нашел то, что все это объединило. Вот он поехал.
1: Да-да, у него, кстати говоря, есть еще такая тоже его же признание его о том, что одно дело прожить эти характеры, понять их и принять, а другое дело все это архитектоника, все это сложить, все это вывести в естественность.
2: Да. А там получился еще и вот этот другой совершенно спектр обзора. Не случайно ведь возникнет английский контекст, это сравнение русского барина, английского джентльмена. Вот как уехал, так вот он увидел, у него столкнулись две эпохи. Вот та уходящая и та нарождающаяся. И вот, ну как он показывает эту уходящую эпоху? Он ее показывает еще стабильной. И вот, вот найти вот это устойчивое, да, такое вот, и изобразить эту форму для изображения этого устойчивого в жизни, вот того, что будет всегда. Мы будем жить в небоскребах, да, и они все равно будут становиться для кого-то его обломовкой. А вот характер, вот эта натура, вот этот внутренний мир, он останется тем же самым. Как это оформить? Вот я думаю, что Гончаров вот дольше ищет именно это. А сами замыслы, они возникли у него изначально и быстро. И вот к тому вопросу, который задавали.
1: Да, да. Я хочу сказать, что еще немаловажный момент, который очень, мне кажется, стоит отметить, это его все-таки служба, в отличие от наших баринов, от литературы, у него не было чем кормиться, что называется. Поэтому он должен был служить. И поэтому это тоже как-то откладывало все время созерцательное такое погружение, да, и в себя, и в литературу. И поэтому это тоже нужно учитывать. И это как бы извиняющее такое, да, обстоятельство, да. Из небольшого списка его больших произведений первым на свет появился роман «Обыкновенная история». Чем этот текст был интересен, уникален, необычен для того времени, если можно вот просто это обозначить, и почему так ухватился за него Белинский, такой великий авторитет для всех литераторов того времени? Итак, «Обыкновенная история». «Обыкновенная история». И тем не менее, что в нем было такого?
3: Если очень коротко, то традиционно говорят, что это такой мощный удар по романтизму. Гончаров сам прошел через это увлечение романтизмом. Это традиционное такое восприятие. Однако, на мой взгляд...
1: Но это так? Нужно понимать, что в то время в России именно вот это царило, вот как бы простор романтизма был открыт, и это приветствовалось. Сентиментализм, романтизм. Вот это нужно учитывать, когда читаешь этот текст, этот роман.
3: Ну, мне кажется, безусловно, надо учитывать. И,
1: чтобы понимать прорыв.
3: Да, и достаточно вспомнить такой эпизод, забавная такая яркая отсылка к роману Евгения Онегина. Это эпизод, когда Александр Адуев пишет стихи и засыпает на собственном тексте, а дядюшка подходит, гладит по голове, смотрит на фрагмент, который написал Александр Адуев, и там... Единственное слово «молюсь», а дальше росчерк. И вот на этом слове Сашенька заснул. И дядюшка ласково гладит Сашеньку по голове и говорит: «Ну, молись, молись, не ленись. Если тебя собственные стихи так уходили, то что же произойдет с читателями?» Да, мне кажется, вот этот вот эпизод, да, показывает пародию, да, представляет как своеобразный пародию на романтизм, да, и сразу вспоминается эпизод из Евгения Онегина, когда Владимир Ленский незадолго до дуэли засыпает на собственных стихах, да, над модным словом «идеал» Владимир задремал.
1: Нет, а почему одним мог этот текст показать? Он не так сразу пришел к читателю, да, еще год где-то проходил по рукам или отлежался у кого-то из друзей, из приятелей, а потом только попал к Белинскому. Вот для кого-то он был скучным, а Белинский сразу ухватился и понял, что это что-то необычное. Вот можете для того времени, это 40-е годы 19 века, понять, вот объяснить просто нам, не филологам, просто понять нужно, что это такое было.
2: Попробую. Вот дело в том, что для меня, если честно, всегда загадкой было, почему Белинский вот этот текст и вообще этот роман воспринял вот буквально на ура. Да? Он пишет статью, в которой сравнивает два произведения, вот ответ, наверное, именно в этом, сравнивает два произведения, которые появляются почти одновременно. Это «Кто виноват» Герцена, и это «Обыкновенная история». И сравнивает их вот как. Один ставит злободневную проблему, а у другого нет никаких вот постановки вот этих общественно значимых проблем. И тем не менее оба текста талантливы. Вот это произведение, почему оно, вероятно, могло трудно продвигаться, это произведение пишется, создается в тех условиях, когда важна какая-то, ну, такая тенденциозность, скажем. Вот опять же, если вернуться к «Бессмертному Обломову», там есть такой эпизод, когда Обломов с Пенкиным, таким писателем, говорит, да, вот нужен такой предмет изображения, да, нужно что-то неожиданное, что сразу потрясет читателя. И мы помним, когда идут в эти петербургские трущобы, петербургские углы, начинают изображать семинаристов. А вот что изображает Гончаров? И вот трудно, вероятно, было воспринять именно вот на этом фоне. Потому что здесь изображается, повторяю, обычная жизнь, обычные люди, обыкновенная история из того, как вот этот романтик освобождается от своих иллюзий. Но вот как раз это именно вневременное, судя по всему, Белинский ухватывает. Потому что можно говорить, кто виноват, да, а можно просто показать обстоятельства, при которых человек, который, как там трижды романтиком, да, был он, по природе своей, по воспитанию. Вот,
1: и по обстоятельствам,
2: да,
1: жизни.
2: Да, а как, вот несмотря на то, что
1: главный
2: все
1: герой,
2: в нем это
1: мы
2: есть,
1: говорим,
2: да,
1: сейчас о главном герое,
2: он превращается в финале в того Адуева, который, наконец, берет у дяди деньги. И вот уже все эти мелкие вещи, когда там он мечтает писать вот такие стихи, а вынужден переводить статьи о сельском хозяйстве, не скажем, грубее, да, как там в тексте. Прямая ссылка, безусловно, тут мы Грибоедову находим, да, но тем не менее, вот все это вот тут вот прям присутствует. Вот что мечтает и вот что осуществляется, но самое главное, что и самому, как это ни страшно, Адуеву становится легче, когда вдруг он от этого избавляется. И вот, повторяю, можно ставить вопрос, кто виноват, да, а можно просто это изобразить. Вот Белинский это почувствовал.
1: Роман Обломов все-таки, без преувеличения, одно из самых любимых произведений русской литературы за последние 150 лет. Всех ценителей классики в него притягивает он. Мы, конечно же, оду роману можно петь бесконечно. Из чего, из каких достоинств состоит этот роман, мне хотелось бы, чтобы мы поглубже поговорили. Времени, конечно, немного, но тем не менее. Из каких черт мы в совокупность такую жемчужину русской литературы создаем, да? Но сначала сделаем все-таки небольшую музыкальную паузу, поскольку, во-первых, уже хочется послушать музыку, потому что любое произведение имеет свой ритм, свою атмосферу, свою музыку. Музыкальная тема очевидная для филологов 100% в Обломове, во всяком случае. Не все, кстати говоря, это чувствуют, и мы, наша задача в том числе дать почувствовать, да, вот эту вот музыкальность этого романа. Можно перед тем, как мы приблизимся непосредственно к музыкальному фрагменту. Процитирую, Ольга спрашивает Обломова, любит ли он музыку и какую. Он ответил так: трудно отвечать на этот вопрос, всякое. Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заронился мне в память. В другой раз уйду на половине оперы, смотря по настроению, иногда от Моцарта уши зажмешь. Значит, вы истинно любите музыку, сказала Ольга. Любимая ария Обломова «Каста дива», «Каватина Нормы» из одноименной опера «Виченцо Беллини», и Штольц везет Обломова к Ольге под предлогом того, что она там услышит эту арию, потому что Ольга исполняет ее замечательно. Эта музыка то немногое, что способна разбудить его душу. Поговорим немножко о музыке Обломова, но сначала послушаем, проникнемся.

0: вот замечательная совершенно опера «Норма» и партия «Каватина Норма», которая проходит через всю музыку этого замечательного текста. Скажите, для вас музыкально произведение «Обломов»? И кроме музыки, самой музыки, что еще? Какая музыкальность? Не знаю, там, энергия музыкальная или текста, или слова. Потому что вот мне, например, когда мы говорили с вами о знакомстве, с первичном знакомстве, да, погружении в тексты Гончарова, меня как раз-таки обволакивало его слово, атмосфера, которую он может плести. Даже не динамика, не сонность, а именно обволакивание его словом. Вот скажите, пожалуйста, вот эта вот музыка, в чем еще музыка этого романа для вас?
1: Ну, мне кажется, что музыка этого романа — это еще в чем-нибудь песня о встречном, например, Глинке. Когда вот в это, в такое, да, вклинивает совершенно другие новые ритмы, новые эпохи, вот то, что несет Штольц с собой. И вот это сочетание вот этих вот ритмов, да, такой неспешности и в то же время чего-то такого деятельно направленного, это вот постоянно происходит в романе. И тогда, когда идут визитеры, и тогда, когда сам Обломов вдруг начинает там этот дачный период его жизни, влюбляется, и вот тут это действие появляется. Ну и потом, когда он лежит на диване и наблюдает за бесконечно движущимися локтями Агафьи Матвеевны. Да, то есть вот это сочетание такого, вот, такого чего-то мягкого, да, такого статичного, вроде бы, когда ничего не происходит.
0: Пасторального даже,
1: да,
0: иногда.
1: Пасторального, идиллического. Потому что вот есть там этот эпизод, когда там амазонка где-нибудь в Шотландии, да, на этом сопровождается кавалькадой рыцарей, вот они будут в шотландском, в этом замке сидеть и слушать неспешно рассказы, вот такую сагу. Вот как те сказки о Милитрисе Кирбитевне, в которые так погружается Обломов, вот этот маленький ребенок, где идут часы, вот в эти ритмы включается вот эта вот знаменитая песня о встречном, да, там или вот все эти «Веселится и ликует весь народ», вот, да, вот, вот что-то вот такое, вот сочетание двух этих ритмов, это для меня. Но, безусловно, главное это, конечно, Беллини.
0: Мария Сергеевна, а в чем для вас еще музыкальность этого романа? В чем гармоничность? Для меня музыка — это прежде всего гармония. Даже в каких-то дизикофониях бывают гармоничные, совпадающие с тобой какие-то ритмы, да? Вот в чем для вас музыка вот этого романа? Не обязательно буквально, да?
2: Ну, во-первых, когда я читала этот текст, у меня было ощущение, что я его воспринимала как своеобразный белый стих. То есть я настолько была настроена на этот какой-то гончаровский ритм, что было ощущение, что перед нами поэтический, передо мной поэтический текст. Вот. А еще мне кажется, что особую музыкальность этого произведения мы можем ощутить в связи с осознанием того, что Гончаров показывает вот эту смену времен года. Да, она тоже очень музыкальна. Да? Вот Обломов лежит в начале мая, да, на своей улице Гороховой, и вот мы видим его пробуждение души, и вот уже такое ясное солнце, и бушующее лето, и история любви Ольги и Ильи Ильича. И мне кажется, даже в их именах Ольга Ильинская, Илья Обломов, тоже можно увидеть некую музыку. Она его, Ильи, Ильинская, она не Штольцевская. Вот, а потом наступление осени, да, это уже и смена ритма, и смена вот этой любовной линии, отношений. Третий момент. Меня всегда поражал такой момент в романе. Обломов сравнивается так вот неявно, имплицитно с вулканом. Это появляется в первой части романа. Там сказано, что никто не знал и не видел этой внутренней жизни Ильи Ильича. Все думали, что Обломов так себе только лежит да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать, и что едва ли у него вяжутся и мысли в голове, так о нем толковали везде, где его знали, о способностях его, об этой внутренней вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца. Знал подробно и мог свидетельствовать только Штольц. Но Штольца почти никогда не было в Петербурге. Да, вот такая вот скрытая музыка в самом Обломове мне не видится.
0: История создания последнего крупного произведения Гончарова, романа «Обрыв», над которым он работал почти 20 лет, это не безоблачная история, не только в силу того, что так долго писалось, в связи с разными обстоятельствами, в силу долгого пути к читателю, но и в силу того, что в общем спокойный и в общем для общества, я имею в виду, меланхоличный Гончаров чуть ли не вызывает на дуэль, а то, может, буквально едва избегает дуэли с самим Тургеневым. Вот насколько этично и как можно развить эту тему, несколько слов об этом, наверное, нужно сказать, чтобы понимать, что тогда происходило в литературном мире наших столиц, нашей столицы, Петербурга и наших замечательных литераторов. Ирина Сергеевна, что за история?
1: Да, дело в том,
0: в чем суть конфликта?
1: Да, суть конфликта в том, что Гончаров, как мы уже сказали, был вот Маша это говорила, очень одинокий человек, редко кому открывающийся. Вот никто не знал по-настоящему, что происходит внутри Гончарова, причем не двуличный, да, вот именно внутри. Тургенев для него был собеседником, тем редким собеседником, с которым он в том числе обсуждал замыслы еще не родившихся произведений.
2: Вот прям секундочку вставлю. Угу. Меня поразило, что именно книгу Тургенева «Записки охотника» Иван Александрович Гончаров взял вот в это кругосветное путешествие.
1: Да. Вот между ними на самом деле, вот, ну, тут харизма самого Тургенева, вероятно, очень много серьезно повлияла. А когда стали появляться романы Тургенева, то Гончаров...
0: А тут нужно еще, извините, пожалуйста, учитывать, что он все равно был очень требователен к себе, очень чуток к оценкам других людей, которые для него авторитет.
1: Да,
0: он всегда сверял какие-то
1: свои
0: образы, свои сюжеты, обкатывал, выслушивал. А тут такой европейский писатель.
1: Да, и вот получается, что когда он читает первый роман Тургенева, потом «Дворянское гнездо», там в Лаврецком явные черты облом, да еще «Тургеневская девушка», вот то, что вошло, он посчитал, что Тургенев просто оборовал его.
0: Потом, когда потому что он открылся ему, открылся ему, да, рассказал ему о своих сюжетах, своих замыслах.
1: Да.
0: И вдруг он считывает это в его уже созданных произведениях.
1: Вот поэтому Третейский
0: состоялся
1: суд.
0: Третейский суд. И в итоге, вот как вы, сегодняшние литераторы, филологи, имея вот массив уже исследовательской литературы, как вы оцените эту ситуацию? Как развести уже с течением времени исторической дистанции двух великих писателей? Что случилось?
1: Вы знаете, у меня ощущение такое, что современный читатель, когда читает Гончарова и Тургенева, даже если одного за другим, у него даже мыслях не возникает, что там какой-то плагиат есть. Не от того, что они там, да, вот разные просто авторы произведения, а дело в том, что они вообще разные. Вот
0: нужно ведь сказать, что Тургенев-то согласился отчасти и убрал какие-то, да? И в свою очередь и Гончаров убрал какие-то куски из текста.
1: Тургенев был человек, который конфликтов очень не любил. На самом деле, вот то решение Третейского суда, что они обращены к той, одной и той же действительности, но только изображают по-разному. Два типа художника. Один обращен к тому, что только нарождает и формируется, а другой, как мы с вами сказали, да, вот к таким устойчивым, оформившемуся в жизни. Вот они просто по-разному изображают одно и то же. А надо было идти на какой-то компромисс. Можно ведь бороться до последнего, и все это перейдет в такую какую-то склоку. А все-таки люди были интеллигентные, да, внутренне
0: организованные. Еще раз обратим внимание, может быть, и ненужные на самом деле вот такие какие-то детали, но тем не менее, на вот это накануне «Дворянское гнездо», и с другой стороны стоит роман «Обрыв». То есть они как-то все равно и скорректировали друг под друга, и к взаимной там удовольствию, неудовольствию, но разошлись. Долго помню, может быть, обиду Гончаров, но тем не менее все это разрешилось во времени, и современному читателю это на самом деле не важно. Просто, если кому-то нравится погружаться в литературную жизнь прошлого века и быть рядом, пройти какой-то путь жизненный рядом с любимым писателем, это просто один такой из элементов. Где-то человековедение, где-то литературоведение. Особенности литературного языка Гончарова. Вот если это можно сформулировать очень четко и ясно по отношению к другим замечательным писателям, которые вот сейчас на одном огромном нашем облаке русской литературы. В чем его особенность и непохожесть ни на кого, ни до, ни после?
1: Такую абсолютную описательность, в хорошем смысле этого слова, когда предмет изображается со всех сторон. И такой очень интерес к деталям. Вот эта деталь начинает у него работать, повторяться, варьироваться. Вот сейчас очень модно говорить о нейролингвистическом программировании. Вот что-то, наверное, такое там завораживающее есть. Потому что, ну, даже помним мы эту знаменитую ветку сирени, да, или, допустим, вот эту реплику «Не подходите вы с холода», этот дребезжащий звонок, тренькающий, который как-то особо зловеще звучит, когда появляется Тарантьев. Все вот эти аллюзии, которые уходят там в подтекст, тот райский сад, в котором оказывается райский, когда приезжает в имение, и вот этот сад уже с такими увядающими цветами, Да, вот это все, вот это как раз и есть Гончаров, его стиль.
0: Для вас самое главное, Мария Сергеевна, в этом гончаровском стиле?
2: В гончаровском стиле это, наверное, вот то ощущение, кажется, что перед нами объективный художник, объективный писатель, но когда начинаешь читать внимательно, то чувствуется эта субъективность, чувствуется его личность очень мощная. И не просто видишь то, о чем он говорит, что он описывает, а, кажется, ощущаешь этот аромат сирени, чувствуешь, вот как бы он влияет и аудиально, и тактильно, да, на нас. И так скажу, что есть, например, такие журналы, по три страничку почувствуешь запах, да, а читая Гончарова, и не нужно тереть страничку, да, вот это, ощущаешь вот этот аромат, да, такой эффект возникает полного погружения.
0: Мне очень хотелось, чтобы мы с вами разобрали просто отдельную историю его жизни, наследие наше, это его критические статьи, это эссе, это этюды. Времени у нас, к сожалению, нет, но найдется место всему этому на книжной полке. Поэтому, подходя к финалу программы, давайте на книжную полку поставим и произведение самого Гончарова, и исследования, литературу. В общем, все, что посчитаете нужным нашим уважаемым радиослушателям, поставить на нашу виртуальную радиополку. Итак, произведение Гончарова по очереди обязательно все. Это и «Обыкновенная история»,
1: «Обломов» и «Обрыв», безусловно.
0: Это принципиально читать именно в такой последовательности, да, чтобы понять. Да. Так, и «Фрегат Паллада»?
2: «Фрегат Паллада», безусловно. Ну, мне кажется, еще интересно, особенно людям, которые любят уезжать за город, прочитать «Счастливую ошибку». И еще бы я очень хотела посоветовать замечательную статью Ивана Александровича Гончарова, посвященную картине Крамского «Христос в пустыне». Для него была очень важна эта картина, она колоссально на него впечатление произвела. И вот именно эта работа, почему-то очень, не очень много исследований вот этой статьи, вот этого эссе Гончарова. Достаточно, ну, широко известен интерес Гоголя к живописи вообще, например, к картине Брюлова, Карла Брюлова. А вот про Крамского, линия Крамской и Гончаров, Крамской, как известно, создал картину, да, портрет Гончарова. Очень тяжело шла эта работа, да, это уже другая история. Вот, то есть вот эту статью я бы советовала.
0: Я бы еще тоже, конечно, «Миллион терзаний», это тоже блестящий Гончаров, правда, а Грибоедове, но это тоже о многом говорит. Его исследование по Островскому тоже замечательное совершенно. Все, кто хочет понять его, конечно, лучше поздно, чем никогда. Да. Это вообще вся лаборатория. Писатель — это приближение максимальное к нему. А может быть, из ученых кого посоветуем? Лотмана?
1: Ну нет, например, «Лощица» очень хорошая книжка в серии «Жизнь замечательных людей». Она, ну, наверное, у Отрадина прекрасная книжка.
0: То есть в ЖЗЛ идем смело.
2: Да, я бы советовала работу Марины Краснощековой, Елены Краснощековой, «Мир Гончарова». Вот, достаточно серьезное большое исследование, но написанное не только для узких специалистов, мне кажется, для широкой.
0: А еще у него есть замечательная статья «Нарушение воли». Это тоже очень Гончаров, где понятно, он говорит о том, что не нужно печатать письма, да, после смерти писателя, которые он сам не счел нужно опубликовать. Но мы имеем счастье сейчас читать его письма. Это отдельная история. Об этической какой-то моменте вот этой, как бы, чтения писем не санкционировано самим писателем, мы уже поговорить не успеем, но то, что они нам достались, то, что письма Гончарова — это тоже источник понимания его. Это очевидно, да? Поэтому тоже отсылаем сюда.
1: А можно фильм поместить?
0: Безусловно,
1: да,
0: безусловно.
1: Вот мне кажется, что вот этот замечательный фильм Михалкова «Несколько дней жизни Обломова» совершенно Табакова. Прекрасный, да, Табакова.
0: Да, и почувствуете и музыку этого романа, да, и почувствуете, и услышите, и увидите. Это все сошло, да? Кстати говоря, ставится все это, живет, это по-другому называется адаптация к современной жизни. Буквально вот в 2016 году Кирилл Серебренников в Гоголь-центре поставил замечательную «Обыкновенную историю». Поэтому все идет, все живет до сих пор, все обдумывается. Все эти образы очень близки, учитывая потрясающий стиль Гончарова, классика. Это, в общем, нам большой подарок. Читаем его изо всех сил. Приближаемся к нему. Итак, мы все с полкой закончили, да? Или оставляем еще несколько мест каких-то для чего? Вы сказали, кстати, что он для конца прочитанный и исследованный. Поэтому смотрите, наблюдайте, отслеживайте. Кстати, в интернете есть замечательная вещь. Читаем или изучаем. Сайт специальный, кстати, изучаем роман Обломова. Вот найдете, если. Там тоже очень интересно, кстати говоря, подход к этому роману, какие-то
1: Пушкинский дом очень серьезно и активно занимается изучением творчества Обломова. И на сайте Гончарова. И на сайте Пушкинского дома там очень много чего интересного есть. И, конечно, Ульяновск. Они проводят ежегодные конференции.
0: Да. И его там, любимый сон на Симбирск.
1: Да. Там все с Гончаровым все по-прежнему трепетно хранится.
0: Наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Сегодня о творчестве Ивана Гончарова. Мы говорили с нижегородскими филологами Ириной Ихновой и Марией Воробьевой. Спасибо за интересный, очень содержательный разговор. Всего самого доброго. Читаем и перечитываем Гончарова. Всего доброго. До свидания.
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
11: Открытая книга.
12: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: В эфире «Радио

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простирая и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления о Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родитель.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия имя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда от лист страстей моих избавите меня. Слава

Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица, и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и Спаса миру и Избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений глаз, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление богатства, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующее Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление, и Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небес и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имамо бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 25 по 52. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и на предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей и слушающего их, и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков».

0: русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы обратимся к близкой нам нижегородцам Владимира Суздальской иконописной школе. А близка она нам прежде всего потому, что Нижегородская земля долгое время входила в состав Владимира Суздальского княжества. И мы можем сказать, что наша нижегородская иконопись, она была частью этой иконописной традиции. В среднерусских землях со второй половины XII века центрами искусства стали Владимир и Суздаль, сыгравший большую роль в сохранении традиции Киевской иконописной школы. Икона Божией Матери Боголюбская середины XII века, икона «Спас Эммануил» с ангелами конца XII века вместе с ранними новгородскими образами относятся к наиболее близким к византийским памятникам иконографии XII столетия. А монументальная икона Дмитрия Солунского, относящаяся по времени к концу XII века, является одним из самых ярких и торжественных памятников искусства того времени. Для среднерусского искусства характерно сочетание серебристо-голубого, серого с лиловым, розовым и зеленоватым в их неярком и слегка приглушенном звучании. Мысль об объединении русских земель явно прослеживается в живописи Владимира Суздальской школы иконописи, на что уже в XV веке обратят внимание московские мастера. По мере раздробления древнерусского государства в тот момент на обособленные княжества, в XIII веке отдельные города начинают занимать более сильные позиции. Они все меньше опираются на византийские образы в искусстве, добавляя свое видение в замысел произведения и все более внедряя мотивы народного творчества. В это время происходит становление и московской живописи, и иконописи, которая происходила параллельно становлению живописи Владимира Суздальской. Ну а о ранней московской живописи этого периода сложно говорить, поскольку памятников этого времени практически не сохранилось. Скорее всего, местные московские иконописцы опирались на традиции Владимира Суздальской земли. Но с XIV века, когда отчетливо проявилось стремление Москвы к государственному и духовному лидерству, на художественную жизнь московского княжества все большее влияние начали оказывать князь и московский митрополит. Так как Москва провозглашала себя преемницей властных институтов Владимира Суздальского княжества, то и в иконописи это привело к последовательной ориентации на владимирские традиции. Кроме этого, характерной чертой искусства XIV и особенно XV веков стало прославление местных святых и святынь, святителей московских Петра и Алексия, преподобного Сергия Радонежского и многочисленных его учеников, основавших монастыри по всей Руси, и центральной, и северной, и южной. В темной драматичной палитре образа «Спас ярое око», относящейся к первой половине XIV века, в то же время прослеживается все еще существующее влияние византийских, константинопольских мастеров. Вместе с тем, лик Христа уже более жизненный, далекий от отстраненного образа византийских памятников. В это время для московской живописи характерны большой размер изображений, отчетливость образов и некоторая плоскостность их и декоративная яркость палитры, то есть образы делались большими, яркими и четкими, в отличие от достаточно размытых и туманных образов Византии прежних времен. О монументальных росписях московских храмов середины XIV века мы знаем только из летописных источников, но мы знаем, что в середине XIV века в Москву приезжает константинопольский мастер Феофан Грек, которого мы смело можем назвать русским иконописцем, положившим свои силы на росписи русских храмов и оставшимся в нашей истории как один из величайших иконописцев русской церкви. Живописная манера Феофана Грека отличается особым эмоциональным напряжением, выраженным в повышенной динамике поз, жестов, складок одежды. Идея освобождения от ига и объединения русских земель находит идеальное выражение в творчестве ученика Феофана Грека, преподобного Андрея Рублева. Наивысшей точкой развития живописи как самого преподобного Андрея, так и всей русской средневековой культуры, как мы знаем, считается образ Святой Троицы. Работы преподобного Андрея отмечены ясностью и гармонией, живописной прозрачностью и смягченностью образов, что можно проследить и в дальнейшем развитии московской иконописной школы. Продолжателем традиции преподобного Андрея Рублева в конце 15 века становится еще один выдающийся и великий русский иконописец, который остался в истории только по имени Дионисий. Отличие его манеры состоит в усилившейся праздничности, тонкости и даже хрупкости образов, увеличенной каноничности. В результате развития Московской школы иконописи, решениями Стоглавого собора, который проходил в 1551 году, от иконописцев с этого времени требовалось строгое следование утвержденной иконографии, а иконы преподобного Андрея Рублева провозглашались непререкаемым образцом для всех иконописцев. В целом, сила московской иконы направлена не на мгновенное восприятие образа, но на вдумчивую созерцательность. И каждый из нас, придя в храм и находясь перед иконой, молится и смотрит на нее. И понимание ее и ее смысла приходит далеко не сразу. А в цветовом решении образов преобладают светлые, прозрачные цвета, оттенки голубого, светло-зеленого, оранжевого и вишнево-коричневого.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы сегодня завершаем с вами разговор о периодах канонизации в Русской Православной Церкви. И сейчас я поверхностно, бегло скажу о новом этапе, о новой эпохе в истории канонизации в Русской Православной Церкви, который начался с тысячелетия празднования крещения Руси в 1989-88 году. На Поместном соборе 1988 года было прославлено 9 святых. Среди них были Ксения Петербургская. Через год были прославлены патриархи Иов и Тихон. В этот же период были прославлены такие святые, как Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Дмитрий Донской. В конце 80-х, начале 90-х годов, со времени обретения Церкви Свобода, на первый план выдвинулся вопрос прославления новомучеников-исповедников российских. Именно тогда это понятие, это название вошло в широкое употребление. О новомучениках-исповедниках российских мы с вами планируем подготовить отдельную программу. Канонизация произошла на соборе 2000 года. Кроме новомучеников-исповедников российских, кроме канонизации царской семьи, на этом соборе к лику святых были причислены такие святые, как оптинские старцы, священно-мученик Арсений Мациевич, Алексей Засимовский, праведный Алексей Мечев и многие-многие другие. Подводя итог нашим с вами встречам и разговорам о истории канонизации в Русской Православной Церкви, стоит сказать, что до 1988 года число общечтимых святых Русской Церкви было более 300, где-то около 400. На сегодняшний день число общечтимых святых Русской Православной Церкви, внесенной в наши календари для общецерковного почитания, составляет свыше 2000. То есть за этот короткий период новой эпохи в жизни нашей Церкви число святых увеличилось практически в 5 раз. Это является лишним свидетельством того, что наша Церковь продолжает жить, продолжает развиваться, продолжает множиться. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица.

0: Чьи уши да услышат.
1: Православный календарь.
2: Сегодня, 4 августа, Церковь вспоминает равноапостольную Марию Магдалину, преподобного Корнилия Переяславского, священномученика Михаила Накорякова. Преподобный Корнилий Переяславский, в миру Конан, жил в 17 веке. Он был сыном рязанского купца, но рано ушел из родительского дома и 5 лет прожил послушником у одного старца. Потом 5 лет он провел в Переяславле, в обители святых Бориса и Глеба, и принял там постриг с именем Корнилий. Он стал вести жизнь, полную самоограничений. Так с этого времени никто не видел его спавшим на постели. Некоторые монахи насмехались над Корнилием, называли его юродивым, но тот лишь усиливал свой пост. У инока было много послушаний, в их числе уход за монастырским садом. Благодаря его трудам там росли превосходные яблоки, которые он с любовью раздавал приходящим. В одиночку Корнилий выкопал для монастырской братии колодец. 30 лет Корнилий прожил в безмолвии, так что многие на самом деле считали его глухим и немым. Через 9 лет после кончины Корнилия его мощи были найдены нетленными. В прославлении святого участвовал знаменитый церковный деятель и писатель, святитель Димитрий, митрополит ростовский. Он же написал торжественные церковные песнопения «Тропарь» и «Кандак», посвященные преподобному Корнилию.
0: Радио Опра.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Серафима Саровского.
1: «Кто помнит, — говорил преподобный Серафим, — что нужно работать Господу со страхом и радоваться Ему с трепетом, тот внимает всему, что поется или читается в церкви, в особенности из священного Евангелия, которое есть пластырь на всякий струп греховный. Если бы мы океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас туне, питая нас пречистую Своей плотью и кровью, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнений, не смущайся, только веруй, что это есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которое дается во исцеление всех наших грехов. Учить так легко, как с нашего собора бросать на землю камушки, а проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камушки наверх этого собора. Так вот, какая разница между ученым и учительством. Благоговейно причащающийся святых тайн и не однажды в год будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Помните слова апостольские: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». При таком блаженном и мирном состоянии души верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Пред Господом один, творящий волю Его, паче тьмы беззаконных. Если человек не имеет вовсе никакого попечения о себе ради любви к Богу и дел добродетели, зная, что Бог печется о нем, таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек сам печется о своих делах и обращается с молитвой к Богу тогда только, когда уже постигают его неизбежные беды и в собственных силах не видит он средства к отвращению их, и начинает надеяться на помощь Божью, такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно дано будет. Не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного – который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраняем ее в себе, то как можем надеяться, что может она быть сохранена другим? С человеком душевным надобно говорить о человеческих вещах, с человеком же, имущим разум духовный, надобно говорить о небесных. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно. Особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, довольно расстроить внутренность внимательного человека. Особенно же должно хранить себя от обращения с женским полом. Ибо, как восковая свеча, хотя и не зажженная, но поставленная между зажженными, растаивает, так и сердце инока от собеседования с женским полом неприметно расслабевает, о чем и святой Исидор Пелусиот изъясняет так. «Если, глаголищу Писанию, кия беседы злые тлят обычаи благи, то беседа с женами, если и добра будет, обаче сильна, есть растлитие внутреннего человека, тайна помыслы скверными и чисту сущу телу, прибудет душа осквернена. Что бо твердее есть камени, что же воды мягчае? Обаче всегдашнее прилежание и естество побеждает. Если убо естество едва подвижимое подвязается, и оттая вещи юже имать ни во что же страждет и умоляется, то как у воли человеческая, я же есть удобь колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена. А потому для сохранения внутреннего человека надобно стараться удерживать язык от многословия. Муж, бо мудр, безмолвие водит. И же хранит свои уста, соблюдает свою душу. Не выслушав прежде от кого-либо о каком-либо предмете, отвечать не должно. И же отвечает слово прежде слышанье, безумие ему есть и поношение. В церкви на молитвы стоять полезно с закрытыми очами во внутреннем внимании. Открывать же очи разве тогда, когда уныешь или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию. Тогда очи обращать должно на образ и на горящую пред ним свечу. Если в молитве случится плениться умом в расхищении мыслей, тогда должно смириться пред Господом Богом и просить прощения, говоря: «Согреши их, Господи, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Тело есть раб, душа царица, а потому сие есть милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями. Ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит в себя, да и сама болезнь телесная рождается иногда от страстей. Творить милостыню должны мы с душевным благорасположением, по учению святого Исаака Сирина. «Если даси что требующему, да предварит даяние твое веселье лица твоего, и словесы благими утешай скорбь его». С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже и видом оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце прикладывается как бы камень. Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить любовным словом. Брату грешащему покрой его, как советует святой Исаак Сирин. Простри ризу твою на согрешающем и покрой его. Не должно входить в дела начальнические и судить оные. Сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо не есть власть не от Бога. Сущие же власти от Бога учнены суть.
0: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: и все исполняй
1: силою твоею
2: поколению. Отдашь долг людей вот старшего поколения сегодня передавать веру, любовь к церкви, любовь к святыням, любовь ко всей нашей великой традиции церкви, мученицы, исповедницы, к новому поколению православных людей. И я верю, что вот этот подвиг, эти испытания, страдания наших отцов и праотцев не могут ведь пройти просто так, как облако проходит под напором ветра и исчезает из вида. Не может быть такого растворения всего этого подвига, всех этих страданий. Они непременно должны сохраниться в памяти народной, а через эту память содействовать укреплению веры нынешнему поколению чад нашей церкви, православных людей русской земли. Да помогает нам Господь именно в хранении веры. Да помогает Он нам так верить в Господа, чтобы поспешествовала вера наша добрыми делами. Ибо вера-то без дел мертва есть. Вот чтобы было так, надо, чтобы вера наша была не на периферии нашего сознания, не на периферии нашей жизни, как некоторые говорят, ну вот все сделаю, ремонт или уборку в доме, но потом будет время, в церковь пойду. Никогда так не надо говорить. Нужно помнить, что посещение храма, молитва, воспитание детей в православной вере – это не 10-й, 20-й пункт повестки дня жизни, но это первый пункт и самый важный, от которого зависит наше благополучие в этой земной жизни и, конечно, в жизни вечной. Да помогает всем нам Господь хранить веру православную, любовь к Отечеству, воспитывать в этой вере наш народ, нашу молодежь и хранить те заповеди, которые ценой жизни сохраняли наши благочестивые родители. Их молитвами пред Господом да хранит Господь нынешнее поколение православных людей земли русской. Аминь.
3: Первосвятительская

Ярославского, священномученика Михаила Накорякова. Равноапостольная Мария Магдалина жила в первом веке. Ее имя указывает на происхождение. Мария была родом из города Магдалы, на месте которого сейчас находится небольшой поселок Меджидель. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии 7 бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя и следовала за ним по Иудее и Галилее, когда тот проповедовал. Не оставила Мария своего учителя в дни его страданий и мук. Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Она бесстрашно оставалась у креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном. Мария, как свидетельствует евангелист Матфей, присутствовала и при погребении Христа. А потом, спустя день, радостно поведала апостолам, что Господь воскрес. Священное предание повествует, что когда апостолы разошлись на проповедь во все концы мира, то вместе с ними отправилась и Мария Магдалина. Она обошла всю Италию, побывала у императора Тиберия. По преданию, Мария принесла ему красное яйцо, как символ воскресения, символ новой жизни, со словами «Христос воскрес». Этот обычай распространился между христианами всего мира. Свою жизнь равноапостольная Мария Магдалина закончила в Ефесе, помогая в трудах и проповеди апостолу Иоанну Богослову.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Утро в храме.
3: Доброе утро, Елена Олеговна. Сегодня разговор о Рождестве Христовом.
4: Доброе утро, Миша. Да, добрались мы с тобой и до этого прекрасного церковного праздника.
3: Думаю, что все знают, что празднуют православные христиане его 7 января, через неделю после Нового года.
4: И через 9 месяцев после Благовещения Пресвятой Богородицы. И вот с чего мы начнем. Я ощутил, что ныне, хотя бы ныне, в эти великие праздники неприлично, не подобает даже думать о себе. Вообще ни о чем своем не нужно заботиться. Довольно других дней все о себе, а теперь нужно отдаться всецело чувствам о нем, о Боге, о Спасителе. Пришел Царь неба и земли, и к нему нужно устремиться всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь-творец мира явился. Забудем же себя для него, хоть бы на эти святые дни, ему посвященные святки. Это будет лучшее празднование. Это цитата из писем о 2-10 праздниках митрополита Вениамина Федченкова.
3: Ой, как же красиво сказано. Прекрасный тон сегодняшней беседе задан. Пора книгу о церкви открывать.
4: Пора. Итак, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Самый радостный и торжественный праздник в году, уступающий в торжестве только Пасхе. Рождеству предшествует пост, рождественский или филипповский, в 40 дней. Канун Рождества, день строгого поста, именуется сочельником. Это наименование связано с сочевом, едой, состоящей из вареного зерна и ягод. Традиционно сочево – единственная еда, позволительное в сочельник. Обычно до первой звезды не едят, то есть постятся.
3: А я, между прочим, уже пробовал так в сочельник пост держать. То есть сочево я только с появлением первой звезды поел, а до этого вообще ничего не ел. И знаете, что интересно? Есть вообще не хотелось. А такая радость внутри меня жила, тихая и искристая какая-то. И все это время я о Христе думал, молился.
4: Вот Он тебе благодать и послал, тихую твою радость. Как же это прекрасно! Слава тебе за все, Боже наш! Миш, а ты до какой первой звезды не ел?
3: Как ты до какой? Которая на небе появляется. Полярная, может, я не знаю, какая из этих звезд первая.
4: А вот послушай-ка, что тут написано. Под первой звездой понимают первую появившуюся на небе звезду вечерними сумерками. Однако в церковном обиходе под звездой иногда понимают момент наступления праздника Рождества Христова, когда в сочельник после литургии впервые поют рождественский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш». В этот момент все духовенство выходит на середину храма к иконе Рождества. Перед ними несут большую свечу, которая символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам Богомладенца. Вот до этой звезды и не едят.
3: Вот, значит, как. Надо будет теперь и так тоже попробовать.
4: Попробуй, конечно. Ну, давай продолжать. Вот, что хочу тебе еще прочитать.
3: Про то, как праведный Иосиф старенький уже обручился с Пречистой Девой Марией, и про Благовещение, и про то, как Иосифу ангел явился и велел беречь будущую Богородицу. Или про то, как они в Вифлеем добрались, и там места себе не нашли нигде, кроме пещерки, в которой скот ночевал. Про то, что положили Спасителя прямо в ясли, те, из которых животные пищу принимали. Или о необыкновенной Вифлеемской звезде путеводной.
4: Ай да, Миша, ты своими вопросами практически обо всем уже сказал. Давай я тебе вот что тогда прочитаю. По преданию, Рождество Христово было в полночь между субботой и воскресеньем.
3: Интересно, а вот этого я не знал.
4: Слушай дальше. Во Вселенной же во время Рождества происходили великие чудеса. В самый момент рождения Спасителя внезапно в пещере образовался источник воды, текущий прямо из камня. А далеко от нее, в Риме, из земли тоже стал бить источник благовонного масла, истекать в реку Тибр. Языческий храм, который назывался Вечным, разрушился. Идолы в нем попадали, а на небе возникли три солнца. В Испании в ту ночь появилось облако, сиявшее ослепительным светом. В Израиле же расцвели виноградники, несмотря на то, что стояла зима.
3: Елена Олеговна, а и про это я не знал тоже. Надо же, как интересно. Это тоже так в предании сказано?
4: Ну вот здесь, в этой книге о церкви, так и написано. А я, честно говоря, к стыду своему об этих чудесах тоже слышу первый раз. Но зато вот об этом я знаю, слава богу, не понаслышке. Вот послушай. Богослужения праздника Рождества торжественны и величественны. Многие песнопения написаны специально для этого праздника. Цвет облачений духовенства – золотой.
3: Ну а какой же еще может быть цвет облачений священнослужителей? Ведь это же Христос рождается. Иисус Христос – наш Бог и Господь.
4: А теперь я вот что тебе прочитаю. Через рождение Христа уничтожена долгая война, и наступил мир, давно ожидаемый ангелами и праведными людьми. Бог на земле, человек на небе, ангелы сослужат людям, люди в общении с ангелами и прочими горними силами. Демоны убегают, смерть уничтожена, рай отверст, клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина снизошла. Природа, от которой херувимы оберегали рай, соединилась сегодня с Богом. Слыша это, оставь уныние. Выше всякой надежды и ожидания то, что Бог стал человеком. Он не унизил бы себя так безрассудно и так напрасно, если бы не имел возвысить нас. Он родился по плоти, чтобы тебя возродить по духу. Родился от жены, чтобы ты перестал быть сыном женщины. Попустил, что отец его Иосиф стал рабом, чтобы тебе, рабу, сделать отцом, владыку. Так сказал нам святитель Иоанн Златоуст. И на этой вот высокой ноте я желаю всем доброго дня и прекрасного настроения.
3: Всем всего светлого и радостного. Слава тебе, Господи, за все!

Сегодня, 4 августа, Церковь вспоминает равноапостольную Марию Магдалину, преподобного Корнилия Переяславского, священномученика Михаила Накорякова. Священномученик Михаил Накоряков родился в 1866 году. Он служил в Преображенской церкви в селе неподалеку от города Соликамска. Прихожане любили отца Михаила за милосердие и нестяжательность. Если нужно было что-то попросить, то обращались именно к нему. Когда в храме собирали пожертвования, сборщики всегда сначала подходили к отцу Михаилу. Он жертвовал много, и после него другим было неловко жертвовать меньше. На Пасху священник обходил дома бедняков и раздавал деньги на обувь, на подарки детям и другие нужды. После революции настроения новых властей были ясны. Тогда архиепископ пермский Андроник распорядился, если кого-либо из священнослужителей арестуют, то остальные перестают служить, пока арестованного не отпустят. Это следовало объяснить и народу, чтобы те тоже требовали освобождения священника. Так случилось, что первым был арестован именно архиепископ Андроник. Вместе с остальными перестал служить и отец Михаил. Власти, опасаясь народного возмущения, стали вызывать священников в ЧК. Особо авторитетных арестовывали. Накорякова заключили под стражу и за отказ сотрудничать с властями приговорили к расстрелу. Конвоиры предупреждали его: «Батюшка, мы все помним тебя, ты нас учил, помогал семьям, не можем мы тебя убить, мы будем стрелять в воздух, а ты падай». Отец Михаил отказался. Накорякова казнили в тюрьме Соликамска.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиообраз «Вопрос священнику». В студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
2: Доброго здоровья. Бог благословит, Светлана.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Анны. «Молюсь об устроении сложного дела. Связано оно с нечестностью судей и власть имущих, судебными процедурами, где доказать невиновность простому смертному невозможно. Муж по невнимательности подписал документ. Отстоять правду стоит очень дорого. Несколько судов уже проиграли, денег больше нет. Как к этому относиться?»
2: Однажды в моей жизни был такой удивительный случай. Ко мне пришел человек и предложил помощь храму, в котором я служил. Мы с ним познакомились, у нас начались отношения не только в плане помощи храму, но мы просто общались как друзья. Долгое время достаточно. И вот однажды он мне сказал, наверное, как пример, такую вещь. К нему пришли его сотрудники и начали ему что-то говорить относительно каких-то неправд на работе. То ли зарплата не устраивала, то ли премии не хватило, то ли еще какие-то были.
1: Это всегда у нас у людей такой ропот присутствует.
2: Вот. Они пришли, может быть, там даже как будто бы со скандалом. Я не буду, наверное, сгущать краски, но вот он сказал мне такую фразу, она спустя вот много лет сейчас всплыла в моей голове, когда я слышал этот вопрос. Он сказал: «Вы когда устраивались на работу, я вам обещал, что все будет идеально». Они сказали: «Нет». Он сказал: «Ну а что же тогда вы от меня хотите?» Не к тому, что, наверное, вот эта аналогия будет работать всегда и везде, но посмотрите на ситуацию вот со стороны, на то, что мы сейчас с вами имеем. Когда человек приходит на землю, ведь никто не говорит, что это уже рай, ведь никто не говорит, что это уже абсолютно идеальные классические условия.
1: И что мы в сказку попали.
2: Мы в сказку, говоря нашим языком, не попали, да. Нам нужно пережить свой путь своего крестоношения. Это и переживание той неправды, которую мы сегодня слышим в вопросе. Она есть в жизни каждого из нас, только в разной степени, в разное время. Это и переживание неправды самого себя, предательство самого себя. Человек очень часто ошибается. Человек очень часто бывает неправ, а потом, как говорится, кусает локти, но бывает уже слишком поздно. Я к чему это все говорю? К тому, что к этому отношению у человека должно быть так, как к тому, что есть. Понятно, что это тяжело, понятно, что это крест, понятно, что крест этот такой, что человека до конца его сам не доносит. Смотрите, в Евангелии очень удивительный образ, который, в общем-то, дан каждому из нас. Мы носим крест, так же, как Христос на Голгофу нес свой крест, израненный, измученный Христос, и у него даже не хватило сил донести его до Голгофы. Ему помогали. Я к чему это веду? К тому, что в нашей жизни очень хорошо, если нам встретятся те люди, может быть, святые люди, может быть, святые угодники, которые уже не с нами на земле, которые будут помогать донести свой крест до Голгофы. У одного из святых, совсем недавно живущих, 100 лет назад, у отца Феодорита есть такие слова: «Все в жизни будет и крест, и распятие, и позорная смерть, а не переживешь все этого, и не будет воскресения». Я недословно цитирую эти слова, но я передаю смысл. Очень не хотелось бы говорить, что то, что есть, это хорошо. Очень не хотелось бы говорить, что то, что есть, это нормально. Но, к сожалению, видимо, то, что мы переживаем, к сожалению, необходимо нам для того, чтобы мы стали теми, кого бы хотел увидеть в конце нашей жизни Господь. Поэтому к этому отношению должно быть такое: «Господи, ты дал мне крест, дай мне силы его донести до конца».
1: Спасибо, батюшка. А вот моление об устроении сложного дела, это, конечно,
2: это
1: же уместно.
2: Это есть как раз то же самое и есть: «Господи, дай мне сил, дай мне терпение, устрой так, как твоей святой воле будет угодно».
1: Все наши попытки поехать в 3 монастыря, подать 3 записки на молебны, это тоже все так же работает, это тоже все
2: нам
1: в помощь.
2: А это не работает, оно просто с нами. Оно не обязательно должно выполнять наши причуды или какие-то пожелания. Просто оно есть. Тоже как есть то, что мы читаем в вопросе, есть то, что вы сейчас перечислили. Все это есть. И все.
1: Как наше прошение о помощи.
2: Конечно. Как наши вздохи, крики, мольба. Опять-таки Евангелие нам говорит: висящий на кресте Христос закричал страшные слова. Вот его человеческая природа пережила всю богооставленность человеческого рода. «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Мы идем путем Христа.
1: Спасибо вам, отец Николай.
2: Спаси всех нас, Христос.
1: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем те блаже, и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети те Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и петь Тебя во исповедание и сердечным, и воспевать и всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконий зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мея сопом и очишуся, омыши мея и почеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы дал Бухубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: От сна восстав полуночной, песнь приношу тебе спас, и припады его пью ти. Не дашь мне уснуть и во грехов не смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К тебе, владыка человека, любща, от сна восстав прибегаю, и на дела твои подвязаюсь, и милосердием твоим, и молюсь о тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшая, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины, и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 по 27 стих.
2: «И пришедшую ему в церковь, приступивши к нему чащу архиерея и старцы людские, глаголющие...»
3: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю».
2: «Не аз вам глаголю, кою властью сия творю».
1: Вопрос, который задают Иисусу первосвященники и старейшины еврейского народа, возник не на пустом месте. Еще бы, та решительность, с которой Иисус прогоняет торговцев из храма, его гневные обличительные слова, адресованные духовной элите, все это не могло не вызвать острого недоумения. А по какому праву он себя так ведет? Кто дал ему позволение так себя вести? Ответ, который дает иудеям Спаситель, просто гениален. Он словно обращает их же оружие на них самих. Скажите, а крещение Иоанна откуда? От Бога или же от людей? Этим вопросом Христос вовсе не пытается риторически избежать прямого ответа. Он всего лишь подталкивает тех, кто еще не совсем безнадежен, к искренности, к стремлению вырваться из привычных штампов и стать лицом к лицу с самой истиной. Но, увы, для профессиональных богословов это уже крайне сложно. Они настолько привыкли сводить несводимые понятия воедино, что честно признать одну из обозначенных позиций истиной для них уже выглядит поражением. Но и компромиссный вариант тоже невозможен. В итоге они вынуждены лукаво сказать: «А мы не знаем», тем самым сознательно уходя от любого обличающего их ответа. «И я вам не скажу», — говорит Спаситель. «Не скажу вовсе не потому, что, как вы, не знаю, потому что боюсь правды, а потому что еще не пришел мой час. Еще надо довершить начатое, то, чему вы никак не позволите совершиться, если услышите, что я Господин и Бог этого храма, и мой Небесный Отец, которого вы называете вашим Богом, дал мне эту власть и это право». Лукавое желание фарисеев и старейшин прикрыться лживым незнанием, чтобы вынудить Христа сказать о своем богосыновстве, было посрамлено. Недолго еще оставаться Иисусу на свободе. Близится час, когда он будет предан в их руки, когда они наконец-то смогут излить на него всю свою злобу. Но пока Христос и дальше беседует с народом. Впереди самое главное – Тайная вечеря, установление таинства Божественной Евхаристии, прощальная беседа со своими любимыми учениками, последняя прогулка по Масличной горе, где и закончится его свобода, и начнется заключение. Всматриваясь в хитрый ответ фарисеев, можно и самого себя увидеть в нем. Разве не бывает, когда собственная выгода заслоняет от нас очевидную истину? Как часто случается, что вместо горькой для нас правды мы предпочитаем как бы неведение, потому что оно бесполезно, но и не опасно для уже привычного образа жизни. Никто не отрицает Бога без очевидной для себя выгоды. Не помню, кому принадлежат эти слова, но они очень точно отражают главную причину любого богоборчества – глубинное нежелание обличения истиной. Сегодня атеизм совсем не популярен. Уж больно трагичные его последствия в истории нашей страны. Вот и предпочитают как бы думающие люди отворачиваться от христианства в пользу агностицизма, той или иной формы лукавого, мнимого неведения. Но Христос снова и снова ставит человека перед выбором, когда обычной фразой «а я не знаю» уже не отделаться. Научи же нас, Господи, уметь вовремя останавливаться, когда наш изворотливый ум подбрасывает нам хитросплетенные аргументы в пользу мнимого неведения, и внимательно всматриваться, а не стоит ли сама истина перед нами лицом к лицу. Просто мы ее почему-то не замечаем.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 4 августа, Церковь вспоминает равноапостольную Марию Магдалину, преподобного Корнилия Переяславского, священномученика Михаила Накорякова. Равноапостольная Мария Магдалина была среди благочестивых женщин, помогавших апостолам и также проповедовавших весть о Спасителе. Евангелисты несколько раз особо упоминают Марию Магдалину, выделяя ее из остальных. Иоанн Богослов рассказывает о том, как Мария стала одной из первых, кто узнал о воскресении Спасителя. Она присутствовала при погребении Христа. Следующий день, суббота, в иудейской традиции был днем покоя, и только через день можно было посетить могилы родных и близких. Но Мария не терпелась еще раз оплакать своего учителя. Еще затемно она отправилась к его гробнице. Она увидела камень у входа отваленным. Мария плакала, не понимая, что же случилось с телом дорогого человека. Внезапно ее озарил свет. Он исходил от двух ангелов, спросивших, в чем причина ее слез. Когда Мария обернулась, она увидела воскресшего Христа, но не сразу узнала его. Но знакомый и родной голос не оставил сомнений. «Равуни», то есть «учитель», радостно воскликнула она. Исполняя благословение Спасителя, Мария возвестила о воскресении Христовом остальным ученикам. Это была первая в мире проповедь о воскресении. Так Мария Магдалина принесла благую весть тем, кто вскоре сам отправился с нею по всему миру.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Не плачьте, не печальтесь и не сомневайтесь, ибо его благодать будет со всеми вами и послужит защитой вам. Здравствуйте, друзья! Приветствуем на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья!
1: Доброе утро, Оля! Доброе утро, дорогие наши радиослушатели! Что-то из Священного Писания?
4: Что-то из уст Марии Магдалины.
1: Ясно. Это значит церковное предание.
4: Оно.
1: Вот, оно, да, в которое вмещает в себя вот, житие этой замечательной подвижницы, жены мироносицы и многие другие эпизоды, которые не вошли в корпус Священного Писания. Вообще у нас есть два способа фиксации божественного откровения. Небольшой богословский ликбез для тех, кто забыл, для тех, кто готовится к изучению богословских наук. Вот Бог многочастнее, многообразнее общался с отцами нашими. Вот, и это общение, оно было фиксировано вот, сначала в человеческой памяти до изобретения письменности. Потом что-то было записано, что-то так и осталось на уровне преданий, и это все Священное Писание, Священное Предание является тем связующим звеном, который наши времена с, вот, с этим непосредственно диалогом связывает людей с Богом. Ну и плюс у каждого есть еще возможность какого-то личного откровения, которое не всегда формализуемо, не всегда записываем, но всегда важно и нужно для конкретного человека здесь, сейчас, в этом месте, для его духовной жизни, восхождения, покаяния. У каждого здесь в этом смысле свое, и религия в этом смысле может быть рассмотрена как раз-таки пространство диалога свободных личностей Господа Бога и человека. Как в диалоге важны обе стороны, так и в деле спасения тоже важны с двух сторон усилия. Бог, с своей стороны, все усилия приложил, остается теперь дело только за нами, как мы откликнемся на божественное откровение, зафиксированное в Священном Писании и Священном Предании. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
4: Самое доброе утро, конечно же, начинается вместе с утром на радио «Образ», это точно. А, отец Илья, я тогда не могу не сказать, а как мы должны, не спросить точнее, а как мы можем и какие у нас есть варианты отклика на призывы Священного Писания, например, призывы Господа через Священное Писание?
1: А здесь вариантов-то, в общем-то, не так много. Свобода человеческая позволяет либо согласиться с этим, либо отказаться от этого. Вот. Причем то, что ты делаешь в данный момент, даже если ты соглашаешься здесь и сейчас, это не значит, что автоматически ты во все дни своей жизни будешь соглашаться. Если ты отказываешься, отрекаешься тоже здесь и сейчас, это тоже, пока ты живешь, не является для тебя приговором, и человек в этом смысле существо не статичное в динамическом находящемся развитии, и поэтому всегда есть некая неопределенность в этих вариантах.
4: Так а мы вот в динамическом развитии таки находимся, или мы просто в какой-то динамике, а плюс или минус мы определяем как раз следующим шагом по жизни?
1: Да, наверное, так точнее сказать. Мы призваны к динамическому развитию. Вот,
4: Было бы неплохо.
1: Святые отцы как раз, они так поэтично говорят, что сын человеческий, вернее, сын Божий сделался сыном человеческим, чтобы сыны человеческие сделали сынами Божьими. Конечно же, это такая, в общем, перспектива обожения, говорит о динамическом развитии, но, к сожалению, не всегда мы именно в развитии, иногда в стагнации. А здесь еще интересно это духовное, как бы, состояние, что если ты хочешь нажать на паузу, и как в одной книге герой говорит: «Остановись мгновение, ты прекрасна», вот как только ты делаешь этот стоп-кадр, начинается, в общем, неминуемое сползание вниз. Вот. Поэтому, чтобы даже оставаться на месте, нужно двигаться, а чтобы восходить вверх, нужно особо двигаться. Как раз вот именно поэтому христианин, он подвижник по определению. То есть остановись мгновение, ты прекрасна, здесь по времени не удастся нам сказать.
4: Ну а как же тогда быть, когда действительно устаешь, ну просто устаешь в силу того, что ты грешный человек, мир лежит во зле, вот это вот все там еще навалилось, посуд немытая. И хочется уже отдохнуть и просто вот совершить вот этот осознанный выдох.
1: Это важно и нужно.
4: Это можно что... или это тоже начало стагнации,
1: нет,
4: потому что это расслабляет?
1: Нет, слушайте, расслабление нужно и важно, и Бог как раз он время дня дал нам для трудов, а время ночи для отдыха.
4: Так это там же ты валишься с ног просто, у тебя выбора нет.
1: Но тем не менее, вот это даже божественная программа в этом мироздании говорит, что абсолютно эффективно на протяжении 24 часов человеку в нынешних условиях быть не удастся, поэтому есть время на отдых, время на труд, 6 дней работы, 7-й день для Господа Бога твоего, ну и, в общем-то, и для отдыха в том числе. То есть здесь баланс рабочего времени нарушать нельзя, и здесь потом очень непропорционально будет попытка этот дисбаланс как-то наверстать. Я почитал у физиологов, такое есть наблюдение, что, условно говоря, если ты не доспал 1 час, потом тебе нужно будет досыпать 2 часа, чтобы вот это компенсировать. То есть вот этот вот есть эффект аккумулирования, накопляемости, усталости, поэтому не нужно ресурсы исчерпывать, вот так скажем.
4: А вот как его несёт? Вы знаете, мы поговорим, конечно же, про равноапостольную Марию Магдалину и поговорим о том, что и Христос исцелил ее от беснования, и о многом интересном ее за ее житие. Но, тем не менее, это, мне кажется, тоже очень важно сейчас проговорить, тем более, что лето завершается, а летом люди склонны к такой жизни концентрированной, когда надо все успеть за 24 часа вскопать огород, сходить на работу, забрать всех там детей, сделать все домашние дела, еще и успеть отдохнуть так, чтобы потом было о чем вспомнить, но не о чем внукам рассказать. И все это каждый день, а потом еще выходные как завершающий аккорд всей этой польки. Жизнь коротка, да. И лето стремится, и вот эта усталость накапливается. Как же понять, что надо выдохнуть, заштириться и не корить себя за это?
1: Да
4: надо просто понять, что ты устал,
1: нет,
4: да?
1: Нет, иногда об этом говорят, понимаете, советы врачей и анализы.
4: И мешки под глазами,
1: и соседи, и в конце концов тот человек, который смотрит из тебя из зеркала, говорит, на кого ты стал или на кого ты стала похожа. Вот.
4: То есть, на маму.
1: Понимаете, не все в биографии мамы стоит повторять. Тем более мы тут тоже общаясь в эфире и вне эфиров, находим много родственных линий между нашими мамами, во всяком случае, с точки зрения поведения.
4: Агробизнес.
1: Да, в ущерб себе и здоровью. Да. Ну что ж делать? Вот.
4: Угу.
1: Это внутреннее чувство, которое нужно воспитывать.
4: То есть надо себя уметь слышать? Мы-то все пытаемся как-то настроить локатор на то, чтобы поймать сигнал от Бога. Надо с себя начать.
1: А он, понимаете, начинает эта Божья правда резонировать, и в том числе и в отношении к самому себе. То есть ты начинаешь видеть себя, каким ты есть. Если ты уставший, значит, нужно отдохнуть. Вот, то только и всего, не надо себя, как загнанную лошадь, нахлёстывать. Раньше времени никому не стоит уходить из времени. Вот. И всё-таки Господь дает нам возможность здесь как-то эффективно себя использовать.
4: Ну, а как нас учат и чему нас учат, кстати, житие равноапостольной Марии Магдалины?
1: Ну, не знаю, как вот конкретно к житию равноапостольной Марии Магдалины, но если брать вот целиком нашу аскетическую традицию, она нас учит избегать крайности. Вот если вот ее так вот резюмировать, в движении к Господу Богу нужно избегать крайностей, потому что именно в крайностях враг рода человеческого и прячется.
4: Но ведь как будто, складывается такое впечатление, читая жития отшельников, читая жития, например, батюшки Серафима, да, вот мы вспоминали его, и это как раз про крайности.
1: Мне кажется, это не совсем про крайности.
4: Это когда до гипертрофиации уже доводят, например, какое-то уединение или молитву, когда на камне и все постоянно, сугубо деятельно.
1: Но, тем не менее, если брать того же батюшку Серафима, которого мы недавно и в утренних эфирах вместе со всей церковью вспоминали, он ведь не всю свою жизнь провел в затворе, и он не всю свою жизнь простоял на камне. То есть это тоже как некоторые моменты, да, есть там силовые тренировки. Вот они проходят, и дальше период должен быть обязательно какого-то расслабления.
4: Восстановление.
1: Да, восстановление. Так и в случае с батюшкой Серафимом. Он был в уединении, чтобы ну, как бы сугубо приобщиться божественной благодати, вот этой божественной истине, чтобы этим опытом и этими знаниями делиться с людьми, которые пришли к нему уже после того, как он вышел из уединения. Это момент интересный, что подвижников, вот прабатюшка Серафим, в уединение зовет Матерь Божия, и из уединения выгоняет тоже Матерь Божия. Угу. Вот. Не все сподобляются такого непосредственного откровения, поэтому в большинстве случаев от людей начальствующих, от тех, кто смотрит на тебя со стороны, вот, могут быть советы или даже прямые указания, если это люди там властью облеченные, что вот время для тебя сейчас такое или время для тебя сейчас другое. То есть здесь должно быть именно это послушание, то есть именно умение слушать не только себя самого, но и со стороны, потому что так картинка более рельефной представляется.
4: И все-таки важно, да, тоже помнить, что из крайности в крайность это не про веру истинную, и это не всегда полезно.
1: Безусловно, безусловно, это именно так. Вот я люблю вот мир авиации, да, и знаю, что наименьшее как бы тратится топливо, когда самолет на эшелоне, когда он занял крейсерскую высоту, набрал крейсерскую скорость, и он только вот в этом потоке ресурсы движется, а взлеты и падения, они очень-очень в этом смысле энергозатратные. Поэтому, когда человек достиг вот этого ощущение Бога, научился жить по этой правде Божией, для него тогда реализуется вот это вот простое мирное житие, даже если все вокруг бушует, вот Господь с ним, и человек проходит с наименьшими трудозатратами. В конце концов, быть счастливым в этом смысле как бы гораздо проще, гораздо правильнее, оно по естеству. Вот. А несчастье, греховность, зачастую они против естества. Когда естество слишком пытается залезть на ту ступень, на которую ей не положено здесь и сейчас.
4: Ну и продолжая тоже тему нашей сегодняшнего утреннего эфирного часа, святая равноапостольная Мария Магдалина, исцеленная Христом от беснования, стала верной последовательницей Спасителя. Она присутствовала при распятии, погребении и первой удостоилась увидеть воскресшего Господа. По преданию проповедовала в Риме, где поднесла императору Тиверию красное яйцо со словами «Христос воскрес», положив начало пасхальной традиции. Затем помогла апостолу Иоанну в Эфесе, где и скончалась. Ее мощи хранятся во Франции, на Афоне, в Иерусалиме. В России частица святых мощей покоится в мужском монастыре во имя святых страстных страстотерпцев в Екатеринбурге.
1: Это удивительный пример женского подвига. Вот для меня, когда мы сталкиваемся со святыми представительницами женского пола, вот это удивление, потому что та эпоха, когда христианство появилось, та культура, в которой христианство появилось, это ведь подчеркнуто мужская культура. До нас очень мало доходит, ну, там, письменных памятников, которые можно атрибутировать женским авторством. А здесь как раз Евангелие, оно в этом смысле очень рельефно подсвечивает женский подвиг, вот, с одной стороны. И я глубоко убежден, во многом вот эту идею эмансипации, вот, она ведь не от просветителей. То есть идея равноправия полов при разной задаче, при разном благословении от Господа Бога. Это библейская идея. Мужа и жену сотворил их Господь, говорит нам Священное Писание. А да, в разных культурах, в разных религиозных традициях случались перегибы, и часто женское начало, оно ассоциировалось с чем-то неправильным, с чем-то греховным, с чем-то исключительно порочным, а мужчина, вы знаете, он венец создания. А библейская картина мира и отражение этой картины мира в евангельских событиях, оно как раз-таки ставит все на свои привычные для нас места. И как раз вот мужчины, они в этой истории с воскресением Христовым повели себя удивительно не по-мужски. А женщины, вопреки своей скромной роли, которую им отводила культура, повели себя очень по-волевому, и соответственно, и награда была им тоже великая, и они тоже, как и апостолы, вот Мария Магдалина, мы ее прославляем как святую равноапостольную, то есть она как равная апостолам по благодати, по трудам, церковью почитается.
4: Ну, если говорить вообще так кратко, знакомиться с житием равноапостольной Марии Магдалины, то она была одной из жен мироносец и удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа. Она родилась в местечке Магдалы в Галилее, и, вероятно, от этого местечка произошло ее второе имя – Магдалина.
1: Да, это скорее адрес по прописке. Вот. Или вот у нас есть там Горьковский, Сормовский, Автозаводский. Вот,
4: Магдалина Сормовская.
1: Или Автозаводская. Нет, на самом деле Галилея, вот в этом смысле, ага. Тоже очень интересно. Это север Святой Земли. Вот, это место, где, в общем, Христос жил. Вот, в Иудею он периодически наведывался, а Галилея, Капернаум, Генесарецкое озеро – это место его постоянной жительства. И он очень нелицеприятный, это нужно уметь прочитать между строк, и вот, выражается об этом местности, там, Галилея языческая, да, понимаете? Ну-ка, попробуй, скажи, что у нас там какой-нибудь район города, он языческий, назови кого-нибудь язычником. Вот, приятного будет мало, а тогда в тех условиях это тоже был, в общем-то, вызов своего рода. Но вот Галилея, она славилась именно вот такими, может быть, не всегда ортодоксальными взглядами, не всегда благочестивым поведением. И, кстати, здесь есть тоже, ну, возможные варианты объяснения. Вот Мария Магдалина, из нее же Господь изгна семь бесов, говорит нам Евангелие. И по одной традиции толкования, там ведь вообще есть некая сложность с атрибутированием, с различением жен мироносец. Они у одного евангелиста одним списком идут, у другого другим списком идут. Непонятно, кто чего там и как. И та женщина-блудница, которая помазала ноги Спаситель там в ряде западных традиций в экзегезе, вот она именно приравнивается Марии Магдалины.
4: Да, что, ее сестра Марфа как что, раз.
1: Это разные. Вот, да, а вот Мария Магдалина и блудница, у некоторых, в общем, это отождествляются эти два персонажа. Но это тоже на уровне экзегеза, на уровне предания церковного, которое, ну, не является стопроцентным, как бы там, проверяем.
4: Ну да, проверить тоже, наверное, сложно, но вот что нам еще говорит предание. Жители Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества были присущи и святой Марии Магдалине. А с юности она страдала тяжким недугом, беснованием. И вот здесь как раз мы вспоминаем то, что уже отец Илья говорил, семь бесов изгнал Христос из девушки. Каким образом?
1: Благодатью своей. Здесь эта интересная ремарка, она встречается как раз вот уже в контексте воскресения. То есть это было определение, ну тоже, чтобы Марию как-то выделить. Вот Господь встретился Марии, из которой он изгнал семь бесов. То есть он не при встрече, не при этой встрече с воскресшим изгнал семь бесов, а это было до того. То есть это как бы вневременная такая ремарка. Ну, здесь нужно отметить, что беснованием в той культуре называлось все что угодно. Собственно, некоторые медицинские состояния назывались беснованием, безусловно.
4: То есть, вот, то есть повышенная температура, например,
1: нет,
4: или лихорадка?
1: Это скорее расстройство психического какого-то ментального свойства. Вот они,
4: семь – это как бы количество-то внушительное.
1: Безусловно. То есть это может, говорю, косвенно свидетельствовать вот той гипотезе о падшести Марии Магдалины. Но бесы не могут они благодать Божию терпеть, и Господь властью своей повелевает им оставить Марию Магдалину, и вообще неоднократно повелевает бесами. А еще бесами духи недужные именуются, то есть вот какие-то болезни. Вот они тоже именуются беснованием. Здесь, кстати, вот интересный феномен. Да? Мы читаем Евангелие, там бесноватые встречаются, ну, как бы достаточно часто. И вообще Священном Писании. И экзорцизм как служение было распространено в Древней Церкви. Нам непонятно, как бы, а что сейчас? Сейчас
4: не... бесы уже.
1: Да, бесы. Бесы не... Или мы бесам неинтересны, или бесы нам неинтересны. Да. Но здесь стоит помнить, что ситуация принципиально иная. 1 века и 21-го. Вот при всех словах про расхристанность общества, про постхристианскую цивилизацию, про то, что люди верят по традиции. Вот. Но так или иначе, вот, большинство людей в масштабах даже земного шара, если брать, не только православного мира, а в целом как бы народ, население, большинство людей крещенные во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть заповедь Божья исполнена, и Господь всякому человеку крещенному подает благодатные дары, и в числе этих благодатных даров как раз-таки вот возможность не быть бесноватым, возможность того, что бесы никакой силы над человеком не имели бы. Вот, то есть это благодатный покров и защиту человек получает вот в таинстве крещения. Конечно, если говорить о начале проповеди, вот, такой благодатной помощи и защиты не было, поэтому можно с большой долей вероятности говорить, что вот это вот следствие того духовного уровня, на котором находились люди в тот момент.
4: То есть у нас сейчас есть какая-то маскировочная антибесовая сетка?
1: Но если совсем упрощенно, вот, во всяком случае, это следует как раз из евангельских слов.
4: Откуда же тогда вот эта тяга человечества к заигрыванию как раз бесовщиной?
1: А это попытка войти в духовный мир, что называется, черного хода.
4: А, это как раз у духов злобы.
1: Да, безусловно. То есть это желание реализовать свое духовное чувство не в движении к Богу, а в движении к противоположным темным силам. Они, в отличие от Господа Бога, от евангельского благовестия, дают ведь очень конкретные договорные по своему отношения. Вот. То есть вот эта вся история, если брать ее средневековые, все эти мифы про контракты, подписанные кровью с пунктами, я думаю, они отражают, во всяком случае, ощущение человека. Вот даже вот мы в нашей церковной действительности, когда встречаемся с какой-то конкретной проблемой, с конкретным запросом, с конкретным вопросом, иногда невозможно конкретно ответить. Не потому, что вот мы как бы петляем от конкретного ответа, а просто ты обрисовываешь некие рамки, а человек своей свободы должен в этих рамках почувствовать и к Богу двигаться, и научиться в этой свободе исполнять заповеди Божьи, принимать решения, нести ответственность. Да. Вот. То есть в этом смысле Новый Завет, новый договор с Господом Богом, который мы заключили, Новый Завет Христовой крови, он не имеет вот такой, знаете, вот четкой попунктной структуры. А враг рода человеческого, он в этом смысле предлагает человеку конкретно: у тебя все будет здесь, ничего не будет там. Все будет здесь временно, ничего не будет там вечно. Ты на это согласен? Подпись, дата, фамилия, расшифровка. Вот. И в этом смысле, да, как бы темные силы, они, может быть, для определенного рода людей более понятны, более честные, что ли, даже в некотором смысле. Они...
4: Ну, как бы дебет с кредитом сходится.
1: Да.
4: Помните фильм с Киану Ривзом «Адвокат дьявола»? Аль Пачино играл главную роль, и Киану Ривз. Как раз там вот эта схема взаимодействия показана шикарнейшим образом.
1: А мне вспоминается, может быть, менее удачный фильм, но в свое время более раскрученный «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, где как раз вот там мальчик выбирает, в каком дозоре ему быть, и он в итоге выбирает сторону тьмы, и на аргумент, на недоумение со стороны света говорит: а эти хотя бы честнее, они хотя бы говорят.
4: Они мне не врали.
1: Да, да. Они говорят все как есть, они мне не врали. То есть в этом смысле, да, вот иногда человек эту ошибку, мнимую какую-то вот эту определенность выбирает, но проигрывает. И во времени, кстати говоря, тоже враг рода человеческого, он человека-убийца, бе искани, как говорит нам Священное Писание, воистине не стоит так как истины нет в нем. То есть ждать от него соблюдения даже вот этих пунктов договора вот, не приходится. То есть он всегда старается обмануть человека.
4: Ну и если говорить также про изгнание семи бесов из Марии Магдалины, вообще перед пришествием в мир Христа бесноватых было особенно много, и мы вот об этом тоже говорили, что враг рода человеческого, предвидя свое близкое посрамление, восстал на людей со свирепой силой, и через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия. Сама же она обрела великую добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем не колебимую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее семь бесов, она, оставив все, последовала за ним. И это на самом деле евангельский сюжет, когда «оставь все и следуй за мной», он повторяется от персонажа к персонажу и как раз показывает свободу воли человека, который может следовать, который может сказать: «Нет, подождите, у меня тут нажито непосильным трудом», ну, либо выбрать какую-то другую тропу, которая не соответствует задаче, поставленной Иисусом.
1: А еще интересен вот этот вот евангельский ход, что всегда Господь делает явным силу свою, а только после этого ставит перед человеком выбор. Угу. Вот. То есть, но даже оно, знаете, не всегда это чудо, это всегда некий, знаете, такой духовный опыт. Или как в позднейшей святоотеческой традиции это формулируется, призывающая благодать. Вот когда, если в наших реалиях брать, да, когда человек начинает воцерковляться, на духовный путь вставать, ему все понятно, ему все легко, ему просто молиться, ему долгие службы кажутся недолгими, и жизнь духовной кажется лишенной, понимаете, абсолютного искушения. Это прямая вот от места сего до Царствия Небесного дорога. И это важный опыт. Так действительно может быть, но это результат должен быть твоего подвижничества. А Господь тебе вот он на минуточку как бы показывает финиш твоих усилий, а потом возвращает тебя на начальную точку и говорит: да, а дальше, сынок, давай, или дочка, давай теперь сама.
4: Ну, теперь будет хорошо, да?
1: Сама двигайся, будет хорошо, ты знаешь, как бывает хорошо, но теперь прикладывай усилия. Так и здесь. Мария Магдалина, из нее Господь изгнал семь бесов. Что это, как Евангелие нам не уточняет, это ее какой-то опыт. А с апостолом Матфеем, который, в частности, этот сюжет описывает, у него свой опыт, когда все его презирали, все мимо него проходили, а Господь с ним, с его друзьями, несмотря ни на какие пересуды, он вечеряет и подчеркнуто общается с маргиналами того общества, показывая, что Царствие Божие пришло в силе, и не праведники, но грешники нуждаются в покаянии. Конечно же, там книжники и фарисеи и прочие порядочные люди, которые, как им казалось, исполняли заповеди Божьи, они странно смотрели на этого проповедника, который с блудницами и мытарями общается. То есть здесь вот всегда так очень все интересно, и так или иначе эти евангельские сюжеты, они повторяются в жизни всякого человека.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Это утро на «Радиообраз». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Иереем Ильей Третьяковым говорим про святую равноапостольную Марию Магдалину. Ее память мы вспоминаем всей церковью, и в первом получасии мы немного начали разбирать ее житие и сопоставлять, скажем так, евангельские события, события жизни Марии Магдалины, как-то это все переносить тоже на нашу современность, чтобы получился у нас такой живой рассказ о живой церкви, членами которой мы все, собственно, и являемся. Так вот, если продолжать эту тему, то святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о нем. И это как раз отмечают евангелисты, именно трогательная забота о Христе со стороны Марии Магдалины. Она не оставляла Господа после взятия его иудеями, когда начала колебаться вера в него у ближайших учеников. И об этом тоже мы говорили в первом получасе. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания божественного учителя и приобщаясь к великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского. Была при его погребении. Служа Господу во время его земной жизни, она желала послужить ему и после смерти, воздав последние почести его телу, умастив его по обычаю евреев, миром и ароматами. Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам об увиденном. Христос воскрес. Первая благовестница Христового воскресения, святая Мария Магдалина, признана церковью равноапостольным, и в этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. То есть, по сути, с нее все и началось, вот этот ликующий восклик.
3: Да, и он вошел в предание, и как раз когда он звучит спустя века здесь, наверное, мы тоже приобщаемся вот той радости, которую Мария Магдалина ощутила. А вот у меня вот буквально вот с этого великого

0: Это затея мироносец сходить и помазать тело Иисусова. Неоднократно подчеркивалось драгоценное мира. И если говорить вот о предыдущем помазании Христа еще живым, накануне крестных страданий, которые алавастр мира был разбит, это небольшой сосуд, вообще-то говоря, алавастр. Вот, и он оценивался там в 200 динариев, которые могли, по мнению Иуды, быть розданы нищим, то вообще эта затея, которую мироносицы решили произвести, она была в целом как бы очень странной, очень, очень затратной, и опять вот в этом отражается, может быть, особенность женского взгляда и женской религиозности. И именно вот это как бы ответ Спасителя на это странное, мягко говоря, их поведение. Вот
1: теперь чем странность?
0: А в чем странность?
1: Расточительство?
0: Во-первых, да, расточительство. Во-первых, ну, понятно, что учитель мертв, они еще не знают о его воскресении. Они идут совершить этот обряд, и поэтому берут вот самое дорогое, что можно взять с собой. Они берут большое количество вот этого мира благовонной жидкости. Вот во все времена эти масляные духи и парфюмерия стоило очень-очень дорого. То есть это ясно, что как бы деньги не на себя и деньги без толку. То есть это, как бы, с одной стороны, говорит, во-первых, о их платежеспособности, а с другой стороны, говорит вот о их бескорыстии. То есть вот они все, что могли сделать в этом состоянии, они сделали.
1: Но ведь они отдали Богу лучшее. Как раз это вот то самое, чему учил Христос.
0: Безусловно, безусловно. Но еще...
1: Или они еще не знали, что это Бог? Ну, они как бы слышали, но не знали.
0: Ну, мы внутрь их сознания погрузиться не можем, но тем не менее, исповедание Петра, что ты, Христос, Сын Бога Живаго, всего скорее и от их лица тоже было произнесено. Но в полноте, конечно же, это откровение они узнали потом, когда исполнились пророчества о сошествии. И Дух Святой сошел, и все, что мы там дальше знаем из книги Деяний. Во-вторых, да, рано утром, в первый день недели, жены идут ко гробу и между собой шушукаются, как это бывает. Да? Вот они идут, вот, кто камень-то нам отвалит? Идут хрупкие женщины, девушки, но идут.
1: Как отец Дионисий говорил, идут, болтают, но идут.
0: Да, именно так. И приходят и видят, что уже работа вся сделана за них. Вот, кстати, это тоже интересный момент, может быть, божественной педагогики, когда ты подходишь к каким-то задачам, которые больше тебя, которые явно вот они шире твоих сил, если идти с доверием Богу, вот Господь, Он и эти все неприподъемные камни непостижимым каким-то образом поднимет. И вот в конце концов они доходят до пещеры и видят то, что видят, и радуются радостью великой. То есть вот это вот иррациональное, но очень чувственное женское, оно вознаграждено, в то время как очень такое, знаете, осознанное, рациональное мужское привело к появлению вполне себе обоснованных, логичных страхов и к логичному совершенно поведению. Ну, все, ребята, закончили. Вот, история закончилась, пойдем каждый своим делом заниматься. И поэтому, конечно, вот этот подвиг и Марии Магдалины в частности, и вообще всех жен мироносец в целом, он говорит нам, мне кажется, о многом.
1: Ну и традиция красного яйца, тоже пасхального, началась как раз с Марии Магдалины. А ведь тогда, наверное, яйца тоже были такой не особо, ну, не редкостью, но тем не менее дорогостоящим удовольствием.
0: Но чудо вот Господь может явить и даже через простые, понимаете, продукты. Для него он не гнушается материи, и император тоже получил уверение. Но вот здесь тоже как бы пространство человеческой свободы. Нам неизвестно, что Тиверий как-то ответил «воистину воскрес» и стал христианином. Скорее нам из античных хроник известно обратное, что он вне этого благовестия оказался. Но это вот тоже тайна, загадка того дара необычайного, который Господь дал человеку, дар свободы. И даже вот на явное это чудо человек может ответить извечным этим и чего дальше, и жить так же, как жил. И вот в этом смысле тоже, кстати, интересно есть мысль у толкователя, когда Христос размышляет о самом страшном грехе без прощения. Называется как раз грех хулы на Духа Святаго. И вот толкователи задаются вопросом, а что же это за грех такой-то? Вот если обозвать.

0: прости Господи, там, Бога Отца или Бога Сына, это ничего, это можно отмолить. А если обозвать Бога Духа Святаго, за это, что ли, не простится? Конечно же, нет. И здесь толкователи говорят, что хула на Духа Святаго – это всего скорее сознательное противление явному проявлению вот этой божественной благодати. Когда вот тут явно перед тобой чудо, вот, и все понимают, и ты понимаешь, что это чудо. Но ты говоришь, а ничего не произошло, мало ли что померещится. Кстати говоря, вот эта вот история тоже про отваленный камень-то, да, да, когда ясно, что никто его отвалить не мог, и стража не могла уснуть, потому что это был вопрос жизни и смерти, когда иудейская элита, книжники говорят, не-не-не, мы ничего знать не хотим, это ученики украли, а явно как бы стало понятно, что это не так. Вот этот как раз пример хулы на Духа Святаго. Сознательное желание не замечать дело Божие. Ну и, в общем-то, тоже в жизни некоторых людей такие моменты тоже происходят.
1: Отец Илья, тогда время спросить, как же мы можем... А мы можем, точнее, переформулирую, но время все равно спросить, а мы можем вообще неосознанно тоже осуществлять вот эту хулу на Духа Святаго?
0: Вот,
1: Ну, если что-то происходит, а мы себе это как-то рационально объясняем, еще что, или просто проскакиваем и не видим?
0: В грехе, мне кажется, важным является именно осознанность. То есть вот это
1: в грехе осознанность? Да. Осознанный грех сладок?
0: Нет, здесь... Вина человека зависит именно от меры осознания. То есть,
1: если человек понимает, что он делает гадость, и потом еще вот он ее делает, он такой: я делаю гадость, потому что что-то нет в жизни радости, чем сделать много гадости.
0: Ну, условно, хорошими делами прославиться нельзя.
1: Ну, или типа того, да. Вот значит, делает. И потом понимает, и потом еще, может быть, как-то транслирует, это вот каких гадостей я понаделал, то вот это самый серьезный грех.
0: Ну, мне кажется, что это один из серьезных, в общем-то, духовных диагнозов, когда человек, он прекрасно
1: понимает. Творит дичь, понимает, да, что делает, еще и потом
0: и все равно делает, а еще хуже, если и других этому учит. Вот, одно дело, когда ты вот хотел как лучше, получилось как всегда. Ну, ты хотел как лучше.
1: Намерение было.
0: А другое дело, когда ты хотел как хуже, и получилось как хотел. И здесь, конечно же, вина твоя, она много больше. Даже вот если брать на уровне нашего законодательства, если брать какие-то вещи, на самом деле, страшные, как-то убийство, да, и есть намеренные, а есть ненамеренные, и они разными сроками наказываются.
1: Но ведь и состояние аффекта еще есть.
0: Безусловно, да, и тут тоже, кстати, вот на уровне там даже катехизиса базовая юридическая грамотность настигает студентов. То есть там, а какие признаки намеренного убийства? Это наличие оружия. Вот, то есть если у тебя есть, если ты это совершил там как бы оружием, холодным, огнестрельным, значит, ты намеревался это сделать. То есть как бы сам зарезался или сам застрелился, оно в этом смысле не работает. Вот, то есть здесь, конечно же, все зависит именно от воли человека. Коль скоро человек получает этот божественный дар свободы, если он свободно впадает в рабство греху, то и его ответственность будет больше.
1: Ну и если продолжать тоже тему Марии Магдалины, ее как раз апостольство, то она пришла с благовестием в... Она ходила не только с благовестием по Иерусалиму, но и пришла в Рим, увидела императора Тиверия. И известный своим жесткосердием император выслушал святую Марию, которая рассказывала ему о жизни, чудесах и учении Христа, и о его неправильном суждении и малодушии Пилата. Затем она поднесла красное яйцо императору в Риме и сказала: «Христос воскресе». А с этим поступком святой Марии как раз связывают пасхальные обычаи дарить друг другу красные яйца. Но вот я не помню, этот ли император как раз сказал, что скорее яйцо покраснее, чем я поверю.
0: Ну, есть разные изложения. В конце концов, стенограмма этой встречи до нас не дошло. Кто там что сказал, но вот есть разные церковные интерпретации.
1: Но тем не менее встреча, вот это вот и яйцо, и красный цвет, ну, оно имеет место.
0: Важно здесь еще отметить, тоже в предании это присутствует, что Мария Магдалина, она продолжал свое благовестие далеко за пределами Святой Земли, и по одной из версий она была тоже проповедницей в Римской церкви, в городе Риме, то есть в тогдашней культурной и, в общем-то, политической столице, центре Средиземноморья. И в послании апостола Павла, вообще в своих посланиях, Павел неоднократно перечисляет тех, кто ему помог в той или иной местности, вот, передает приветы, благословения, молитвенные пожелания. Вот как раз в послании к римлянам он перечисляет среди прочих и Марию, там она Мариам называется, она, говорит, много потрудилась для нас. И как раз, возможно, экзегеза в церковном предании эту Мариам соотносит с именем Марии Магдалины. То есть она беззаветно служила церкви не только в Иерусалиме, не только в среде иудеев-христиан, но и, в общем-то, в Риме своими трудами и опасностями подвергаясь, она разделяла эти апостольские труды в проповедничестве. То есть она не просто за чудо с окрасившимся яйцом именуется равноапостольной, а как раз за труды по проповеди Слова Божия.
1: Но она и пребывала также с миссионерской деятельностью, назовем уж так, в Эфесе, это Малая Азия, и здесь она помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. И здесь же, по преданию церкви, она приставилась и была погребена.
0: Да, поэтому, если кто-то собирается в нынешнем сезоне навестить Малую Азию, на территории Турецкой Республики, город Эфес, он находится там, вот, равно как и там. Это же и столица одного из Вселенских соборов, и множество исторических узлов пересекается в этом городе Малой Азии. Ну и да, по преданию, там находится мощи Святой Марии Магдалины. Ну и опять, если брать весь наш православный мир, частицы ее многосолебных мощей присутствует и на Афоне, кажется, и даже вот упомянули на Урале в монастыре царственных страстотерпцев.
1: Да, и поэтому вообще в IX веке при императоре Льве VI философе нетленные мощи Святой Марии Магдалины были перенесены еще и в Константинополь. И полагают, что время крестовых походов они были увезены в Рим, где и покоились в храме имени святого Иоанна Латеранского. Папа римский Ганорий III оставил этот храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей сейчас во Франции, в Провансе, близ Марселя, где также воздвигнут храм, посвященный святой Марии Магдалине. И мы вспоминаем эту святую, мы говорим сегодня о ней. Мы, наверное, еще и должны помнить, как-то, может быть, держать в уме то, что если призывает Господь и говорит: «Оставь все и следуй за мной», может быть, это единственный из возможных наилучших вариантов?
0: Это единственный из возможных наилучших вариантов, тем более, что этот призыв в той или иной форме обращен к каждому человеку. В этом смысле непризванных, бесталанных у нас нету. А мне вот, когда мы размышляем о Марии Магдалине и в целом о равноапостольном женском вот этом служении, присутствии в церкви, мне всегда вспоминается любимая мной история 20 века, история русской церкви, как раз когда новые мироносицы, если можно так сказать, они не меньше прежних потрудились для сохранения церковной жизни, для ее возможного развития в тех непростых условиях, которые были в Советском Союзе в 20 веке. И вот как раз эти белые платочки, эти мироносицы, они во многом церковь и спасли. И я глубоко убежден, что вымолили. То есть это тоже был вызов, тоже не меньше, чем перед императором Тиверием, свидетельствовать перед мощью атеистической государственной машины о том, что мы живем с Богом, мы живем по вере, мы хотим исповедовать и хотим приобщить этой радости людей в этом мире. И, конечно же, это воспринималось очень неоднозначно, и немалое количество и монашествующих, будь то игумени, насельницы монастырей, будь то просто там жены священников или просто верующие женщины, они подвергались и ссылкам, и гонениям, и не меньше, чем мужчины, а где-то местами и больше, чем мужчины, потрудились, вот, исповедуя и неся ответственность вот за это свое призвание. То есть однажды, ответив Господу, что идем за тобой, вот они пошли в лагеря и в ссылки, и, конечно, вот примеров таких вот немало в новейшей, относительно недавней истории, тоже как-то изучал последнее, в общем, политическое вот это, ну, как бы, не, ну, оно оформлялось как политическое заключение, на самом деле, по религиозным мотивам, когда человек преследовался вплоть до тюремного заключения, это там 83-84 год, когда человек уехал там в мордовские лагеря вот за свою веру и соответствующие деяния, которые эту веру обнажали, и в разряд исповедников такие люди попадали даже вот относительно недавно, 50 лет назад.
1: А что сегодня, отец Илья, является собой женское служение в церкви?
0: Для того, чтобы понять, просто зайдите в храм и посмотрите, кто поет на клиросе. Вот. А это, между прочим, нововведение 20 века. Вот. Никогда до этого, ну, кроме женских обителей, женщин на клиросе не было. Всегда были певчие мужчины. А потом оскуде преподобные мужчины, кто ушел революцию делать, кто воевать ушел, в общем, куда-то мужики все испарились, и поэтому женский пол встал, и такое, в общем, служение в церкви несет до сих пор. Зайдите в воскресные школы наши, и уверяю вас, ну вот навскидку, мне очень мало известно педагогов-мужчин в воскресной школе. Вот,
1: даже трудовик, физрук?
0: Нет, я имею в виду воскресные школы, наши церковные воскресные школы, если брать. Священники, понятно, они служат, они духовно окормляют, вот, даже физически нет иногда возможности провести урок в воскресной школе. Поэтому это тоже дано на откуп нашим прекрасным женщинам церковным, нашим современным мироносицам. Если за рамки, вот, коль скоро, Оль, вы вспомнили о трудовиках и физруках, тоже в основном нынешнее образование – это прерогатива женского пола, и оно тоже в этом смысле женщинами-учителями, христианками может восприниматься как такое равноапостольное служение, сеять разумное, доброе, вечное на каменистой почве, которая еще непонятно, что она принесет, прекрасные розы или колючки, которые потом тебя же саму в первую очередь и начнут подкалывать. Вот. Ну и множество, понимаете, от вагон-вожатых до пилотов-самолетов.
1: Вот. Ну, кстати, лучший мировой пилот вчера вычитал только российская женщина.
0: Вот, и коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, а если надо, и Боинг посадит, вот, и взлетит, и...
1: И все с картофельного поля.
0: Да, понимаете, и мама может быть кем угодно. Вот.
1: И всем тогда им большой привет.
0: Перефразирую известную песню про папу, вот. Ну, здесь вот такое вот у женщины это вот тоже замечательное свойство компенсаторное. То есть, а женщина может выполнять мужские функции, а вот мужчина зачастую к женским делам совершенно не приспособлен. Вот это я тоже в некотором покаянном могу говорить моменте, потому что вот смотришь там, как матушка домашними делами занимается, ты понимаешь, что вот никогда бы я так не смог это делать.
1: Именно поэтому, что женщина может нести какие-то мужские функции, ее надо особенно ценить, уважать, и ни в коем случае эти функции на нее не взваливать.
0: Ну, в бесконечном, да, виде, и надо почаще помогать, говорю это в первую очередь самому себе.
1: Почаще говорить, что вы любите своих женщин.
0: Да.
1: А самое время сейчас сказать, что любим мы не только женщин, но и книги. И вот она, наша постоянная с отцом Ильей рубрика «Православное чтение» прямо сейчас будет звучать.
2: Православное чтение.
1: Отец Илья, что за чудесная книга у вас в руках?
0: Ну, сегодня в контексте нашего утреннего эфира зашел разговор о гонениях на веру, о лагерях, тюрьмах, ссылках. Не только гонимые за веру люди попадают в места не столь отдаленные, бывает и за преступление иной направленности, но так или иначе, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, горькая русская пословица, и да, у нас немало людей, которые знают тяготы лишения тюремного заключения. В настоящее время трудом священноначалия и руководства исполнительной службы наказаний достигнуто, ну, такое четкое взаимодействие. За каждым исправительным учреждением есть закрепленный священнослужитель, который духовно окормляет. И здесь я в этом смысле свидетельствую вот, и об этом своем церковном послушании. Но совсем недавно, в 90-е годы, когда была еще пока другая страна, такого четкого взаимодействия не было. Если кому-то удавалось проникнуть из священнослужителей легально для беседы с заключенными, это было, ну, чудоподобно. Вот таким чудотворцем в некоторой степени был отец Глеб Коляда, который стал первым в новейшей истории тюремным священником Русской Православной Церкви. Отец Глеб окормлял следственные изоляторы города Москвы последние годы своей жизни. И ведь тюрьмы, лагеря, заключенные, он говорил, что это тираны кровоточащие, гноящие, которые остаются с нами навсегда, и если их не лечить, то они в конечном счете отравят все общество. И вот он сам тоже занимался духовным излечением этих людей. Небольшие какие-то свои заметки об этом непростом тюремном служении отец Глеб излагал, и потом это было издано его детьми, духовными чадами, и книжечка называется «Остановитесь на путях ваших. Записки тюремного священника». Патриарх Глеб Коляда. Советуем тем, кто не боится этой темы в церковном служении, не комплексует, понимает, что и важность, значимость этой темы. Ну и, в общем, перспективы есть у всех, вот, и как один, не помню, кто сказал, да, у каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть свое будущее. Вот как раз отец Глеб, как никто знает о тех грешниках, которым Господь давал возможность покаяния, исправления, несмотря на сроки тюремного заключения. Такая вот рекомендация в завершение, я так понимаю, нашего утреннего часа.
1: Да, это завершение нашего утреннего эфирного часа. Напомню, что наши книжные рекомендации мы опубликуем в историях сообщества «Радиообраз» в социальной сети ВКонтакте, в моментах тоже нашего сообщества «Радиообраз». И отец Илья Третьяков также пишет о книгах, которые рекомендует в утреннем эфире у себя на странице в социальной сети ВКонтакте. Поэтому заходите, пишите, выходите с нами на связь. И до новых встреч в эфире, который продолжается на «Радиообраз». А мы с вами прощаемся.
0: Доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

В эфире радио «Образ», выпуск новостей, в студии Олег Демин. Главная тема нашего выпуска. Патриарх Кирилл наградил Николая Бурляева орденом Даниила Московского. В Нижегородской области развивается проект поддержки детей-сирот, и оборонно-промышленный комплекс пополнился новыми кадрами. Подробности далее. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с председателем Общероссийской общественной государственной организации «Фонд защиты детей» Марией Львовой-Беловой. Там говорилось о развитии системы профилактики социального сиротства и реализации концепции «Единая модель помощи детям», а также о внедрении новых практик поддержки семей с детьми. Национальный проект «Семья» — это мероприятие для всестороннего развития семей, расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, качественная и доступная медицинская помощь. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента Владимира Путина. Нижегородский кадровый центр «Работа России» подвел промежуточные итоги программы «Мобильность 2.0» за первую половину этого года. Эта программа – часть нацпроекта «Кадры». Она помогает обеспечить кадрами организации оборонно-промышленного комплекса и приоритетные отрасли экономики. За полгода к программе присоединились больше десятка нижегородских работодателей. На предприятии региона было привлечено 95 новых сотрудников, что показывает хорошую динамику и результат. Программа предусматривает компенсацию части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в оборонную сферу. Устойчивая положительная динамика сохраняется с самого начала реализации этой программы. Больше 20 тысяч нижегородских родителей уже получили новую семейную выплату Социального фонда России. Мера господдержки предусматривает возврат части налога на доходы физлиц, заплаченного родителями двух и более детей. Прием заявлений стартовал 1 июня, и за неполные два месяца нижегородцам перечислили выплаты на 541 миллион рублей. В ближайшее время еще 19 тысяч родителей получат возврат налога. Ежегодная семейная выплата дополняет комплекс мер поддержки семей с детьми в рамках программы «Основа. Нижегородский проект жизни». Семьи также получают помощь по демографическому меню Минтруда России. Патриарх Кирилл вручил народному артисту России Николаю Бурляеву орден Даниила Московского первой степени в связи с его 80-летним юбилеем. Свой день рождения артист отмечает 3 августа. Патриарх Кирилл подчеркнул, что особой признательности заслуживают труды Николая Бурляева на посту президента Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», а также его активное участие в мероприятиях Патриаршего совета по культуре. Представитель церкви пожелал юбиляру крепости, силы, долголетия, помощи Божией и успеха во всех добрых делах и начинаниях. И в минувшую субботу от Храма Христа Спасителя в Москве на Сахалин стартовал всероссийский автопробег. Он называется «Россия под покровом». Автопробег организован в поддержку православных традиций предпринимательства и возрождения русского меценатства. Участники преодолеют путь в 11 тысяч километров. Перед стартом был отслужен молебен. Больше 200 верующих смогли приложиться к чудотворной иконе Божией Матери Троеручница и иконе святых покровителей предпринимателей. Во всех крупных городах по пути следования автопробега верующие также смогут приложиться к святыням. Ну а по итогам экспедиции планируется выпуск полноформатного документального фильма. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Вода живая. День за днем. Дневник православного священника. 4 августа. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 10. Если бы ты знала... Да, часто в жизни, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах, когда нам случается всеми силами противиться тому, что предстоит исполнить, если бы мы знали, что в этом именно заключается для нас источник жизни, мы бы, конечно, приняли все посланное нам с готовностью. Поэтому не будем никогда пренебрегать никакую, даже самую трудную обязанностью. Если она встречается нам, значит, Господь сам нам ее посылает не без цели. И, может быть, мы никогда не получим то великое духовное сокровище, которое заключается именно в исполнении этой обязанности, если пропустим случай сделать то, что назначено нам Господом. Нередко случается нам терпеть обиды, несправедливости от наших ближних, и, возмущаясь против такого обращения с нами, мы говорим, что легче покориться испытанию, посланному Господом, чем перенести столько горя от людей. Но не есть ли и это испытание от Бога? Если Он допускает, значит, Он и посылает. И посылает для нашего же усовершенствования. Будем же все принимать с любовью и покорностью, как бы прямо из рук самого Спасителя. И нам будет легче. Будем просить Его дать нам воду живую, даже если она исходит для нас из горького источника.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Серафима Саровского. «Не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи найти можно только одного, который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она будет сохранена другим?» Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благо устроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Башни Древнего Кремля. Северная.
2: Круглая северная башня расположена в Нагорной части Кремля, между Тайницкой и Часовой. Фасадом она выходит на Почаинский овраг и на скат Волжского берега. От башни открывается вид на речные просторы и Стрелку. Вопреки своему названию, башня не самая северная в крепости. Таковой на самом деле является Зачатевская. Скорее всего, башня стала северной, потому что стена между ней и Тайницкой совпадает с направлением на север. В исторических документах 17 столетия башня называлась также «Наугольной». Она образует угол стены, поворачивающий от оврага к склону Часовой горы. Позже башня стала Ильинской из-за соседства с церковью в честь святого пророка Божия Илии. Предание гласит, что храм этот воздвигли в память избавления Нижнего Новгорода от нашествия татар и нагайцев в 1505 году. Пушкарь Федя Литвич одним метким выстрелом из крепостной пушки уничтожил шатер нагайского Мурзы, обратив тем самым татарские полчища в бегство. На месте шатра благодарные нижегородцы и построили Ильинскую церковь. По своей конструкции северная башня схожа с Тайницкой. Ее также образуют 4 яруса с боевыми окнами. Проход в толще стены позволял спуститься в нижний ярус. Там находилось небольшое помещение с лестницей и выходные дверцы, ведущие в город. Через них пропускали гонцов и воинов, пополнявших армию во время осады Кремля. Согласно документам, в XVIII веке башня имела значительные повреждения. В конце того же столетия ее отремонтировали. Здесь располагался военный склад губернской роты, а в 1827 году башню переоборудовали под хранилище полицейского управления. В том же 19 столетии среди горожан ходили слухи, что император Николай I велел устроить в Северной башне царскую резиденцию. Своя доля правды в этом была. После визита Николая I в Нижний Новгород Кремль благоустроили, очистив его от частных домов и построив новые здания – губернаторский дом и другие. Составили даже смету на ремонт Северной башни, но в итоге проект так и не был реализован. В конце 19 века возле нее устроили элеватор для подъема горожан с Нижнего базара в Кремль. Базар находился на улице Рождественской. В Кремле нижегородцы пересаживались на трамвай. Создание элеватора было приурочено к открытию в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Проработал он вплоть до конца 20-х годов 20 века, после чего элеватор разобрали за ненадобностью. На реставрацию Северной башни, которая велась параллельно с восстановлением Ивановской, Белой, Часовой, Пороховой и Тайницкой башен, ушло 4 года с 1955 по 1959 годы.
1: Башни Древнего Кремля.

0: Лето миновало свой зенит. Время начинается иное. Скоро отсверкает, отзвенит колокол неистового зноя. Сумерек прохладных благодать мягко опускается на плечи. В них уже нетрудно угадать сентября прозрачные предтечи. Любовь — сирота.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Днем до 24 градусов со знаком плюс, ветер переменчивый, слабый. На севере похожая картина. До 23 градусов выше нуля, западный ветер силой 1-3 метра в секунду. В Нижнем сегодня местами облачно, а местами с прояснениями. Также 23 градуса тепла, ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Желаем всем слушателям хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь с «Радио Образ».
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Прогулка Поллианны. Случилось это во вторую субботу, после обеда, когда Поллианна отправилась на свою достопамятную прогулку. Она никогда не ходила одна, только в школу и обратно. Миссис Керрио не допускала даже мысли о том, чтобы девочка исследовала бостонские улицы, но запретить это как-то не догадалась. В Белдингсвилле, особенно поначалу, главной целью прогулок были новые друзья и новые приключения. В эту самую субботу после обеда миссис Керрио сказала, как обычно: «Пожалуйста, прошу тебя, иди погуляй, мне нужно побыть одной. Иди, куда тебе вздумается, займись чем-нибудь и делай, что твоей душе угодно. Только, пожалуйста, больше ни о чем не спрашивай». До сих пор Поллианна, предоставленная сама себе, всегда находила что-нибудь интересное дома. Там были Мэри, Дженни, Бриджит и Перкинс. Однако сегодня у Мэри болела голова, Дженни мастерила новую шляпку, Бриджит занялась яблочными пирогами, а Перкинс куда-то делся. Кроме того, стоял прекрасный сентябрьский денек, и ничто в доме не могло сравниться с нежным ароматом осеннего воздуха. Поллианна вышла на улицу и села на ступеньку. Мимо шли хорошо одетые женщины, мужчины, дети. Одни быстро проходили, другие неторопливо прогуливались по тенистой аллейке, которая пролегала вдоль улицы. Поллианна сбежала по ступенькам и остановилась, поглядев сначала направо, затем налево. Она тоже решила пройтись. День был просто чудесный, и к тому же она еще ни разу не выходила просто погулять. Дорога в школу и из школы не считалась. Сегодня самое подходящее время. Миссис Керрио не будет возражать. Она сама сказала, что Поллианна может делать все, что ей хочется. Впереди целых полдня.

0: улыбаться в надежде, что, может быть, кто-то улыбнется в ответ. Дом миссис Керрио находился совсем недалеко от начала улицы, и Поллианна быстро оказалась у перекрестка. Во всей своей осенней прелести совсем рядом лежал Бостонский парк, который, по мнению Поллианны, был прекраснее любого двора. Поллианна во все глаза смотрела на богатство осенних красок. Она была уверена, что это сад очень состоятельных людей. Однажды, когда она еще была в санатории, их с доктором пригласили в гости одна дама. Она жила в очень красивом доме, утопающем в цветах среди деревьев. Поллианна вспомнила его. Ей очень хотелось пересечь улицу и оказаться поближе к саду. Но она сомневалась, удобно ли это. Там было много людей, их, наверное, пригласили. Она увидела двух женщин, мужчину, затем маленькую девочку, которые спокойно прошли ворота по дорожке, и решила, что ей тоже можно войти. Она проворно перешла улицу. Вблизи парк оказался еще красивее. Пение птичек не смолкало. Дорожку перебегали белочки. На скамейках чинно сидели мужчины, женщины, резвились дети. Через ветви деревьев пробивались золотистые лучи солнца и отражались в воде. Откуда-то доносились веселые крики детей и звуки музыки. Поллианна опять остановилась в нерешительности и, немножко робея, обратилась к изящно одетой молодой женщине, которая шла ей навстречу. «Простите, пожалуйста, тут, наверное, бал?» — спросила она. Женщина в недоумении на нее посмотрела. «Бал?» «Да, я хотела спросить, можно мне здесь остаться?»
1: «Тебе? Конечно! Это же для всех!» — воскликнула молодая женщина.
0: «Тогда все в порядке!» — засияла Поллианна. «Как я рада, что пришла!» Женщина не ответила, только оглянулась, удивленно посмотрела на Поллианну и торопливо пошла своим путем. Поллианна решила, что хозяин этого прекрасного места должно быть очень щедрый, раз позволил всем принять участие в торжестве. Она шла, оглядываясь по сторонам. Там, где тропинка поворачивала, она увидела маленькую девочку с кукольной коляской и остановилась. Но не успела она произнести и дюжины слов, как откуда ни возьмись, прибежала молодая женщина. «Сюда, Глэдис, сейчас же иди ко мне! Разве ты забыла, что мама не позволяет тебе говорить с чужими?» «Я не чужая!» — принялась объяснять Поллианна. «Я живу здесь, в Бостоне!» Но женщина уже тащила маленькую девочку, а заодно и ее кукольную коляску подальше от Поллианны. Поллианна вздохнула. С минуты расстроенная она стояла в раздумье, затем, решительно вздернув подбородок, пошла дальше. «Ну и что? Я могу радоваться?» — подумала она. «Потому что теперь найду кого-нибудь получше. Может быть, Сьюзи Смит, а может быть, даже и Джемми. Я очень хочу их найти. А если не встречу, все равно с кем-нибудь да познакомлюсь». Она во все глаза смотрела на поглощенных собой людей. Воспитанная отцом и женской помощью в маленьком городке, она каждый дом считала своим домом, каждого жителя своим другом. Приехав к своей тете Вермонт, она так и продолжала считать. Да, все было другое, но она очень любила все новое. Высшей радостью в Белдингсвилле были прогулка по городу и посещение новых друзей. Естественно, Бостон, когда она увидела его впервые, показался ей еще привлекательней, потому что обещал более увлекательные приключения. Но, увы, ожидания не оправдались. Она пробыла здесь почти 2 недели и так не узнала людей, которые живут через улицу или даже по соседству. Миссис Керрио и сама не знала многих. Она, кажется, была совершенно безразлична к своим соседям. «Они меня не интересуют», — говорила она. Поллианна, которую они очень интересовали, ничего не могла понять. Но надежду она не теряла и не сомневалась, что все люди вокруг просто восхитительны. Надо их только поближе узнать.

0: как? Они совершенно не желали с ней знакомиться. Поляна никак не могла забыть обидные слова молодой женщины про чужих. «Надо просто объяснить им, что я не чужая», — твердо решила она. Окрыленная этой мыслью, Поляна широко улыбнулась встречному и весело сказала: «Какой сегодня чудесный день!»
1: «Где? Что? А, да-да!» —
0: пробормотал он и прибавил шаг. Поляна еще пару раз попыталась вступить в разговор, но безрезультатно. Скоро она оказалась возле искрящегося от солнца небольшого пруда, который блестел от солнечных лучей, проникающих через ветки деревьев. По нему плавало несколько лодок с веселыми смеющимися детьми. Наблюдая за ними, Поляне стало грустно. Но тут неподалеку на скамейке она заметила одиноко сидящего мужчину, решительно направилась к нему и села на другом конце скамьи. Затем она смело подвинулась и предложила ему познакомиться. Резкий отказ удивил Поляну. На вид он был совсем непривлекательным. Лицо у него было бледное, обрамленное неопрятной бородкой, шляпа глубоко натянута на глаза, руки засунуты в карманы. Он сидел в пыльной одежде, опустив голову и уставившись в землю. Поляна не знала, что одежду, которая была на нем, государство выдает людям, только что вышедшим из тюрьмы на свободу. Поляна опять попыталась заговорить с ним. «Сегодня хороший день, правда?» «Что ты сказала?» — спросил он испуганно, озираясь вокруг, чтобы убедиться, что вопрос обращен к нему. «Я сказала, что сегодня чудесный день», — поспешила объяснить Поляна. «Но это не важно. Конечно, я рада, что день хороший, но я сказала так, чтобы начать разговор. И теперь я буду говорить о чем-нибудь другом, о чем угодно». Мужчина тихо рассмеялся. «Ты хочешь, чтобы я с тобой поговорил?» — печально спросил он. «А с какой стати? Такая приличная маленькая леди может найти себе более приятных людей, чем такого старого болвана, как я». «Мне нравятся старые болваны!» — торопливо воскликнула Поляна. «То есть мне нравятся пожилые. А что такое болваны, я не знаю. И не могу сказать, нравятся ли они мне. А вообще-то, если вы болван, я люблю болванов», — закончила она, усаживаясь поудобнее. «Что ж, я польщен», — иронически улыбнулся мужчина. Он поерзал, выпрямился. «Ну, о чем же мы будем говорить?»
2: «Это не важно. То есть я хотела сказать, это все равно, правда?» — спросила Поляна с сияющей улыбкой. «Тетя Поля говорит, что о чем бы я ни рассказывала, я непременно возвращаюсь к женской помощи. Наверное, это потому, что они меня воспитывали. Вы тоже так думаете? Мы можем поговорить про бал».
1: «Бал?» — недоуменно переспросил ее собеседник.
2: «Ну, все это, вы знаете, все эти люди. Это бал, да? Одна леди сказала, что это для всех. Вот я и осталась, хотя еще не дошла до главного дома».
0: Незнакомец усмехнулся. «Да, да, милая леди, возможно, и бал», — улыбнулся он. «Дает его город Бостон. Тут общественный парк. Общественный, понимаешь? Для всех».
2: «Ох, правда? Для всех? Я могу приходить сюда, когда захочу? Чудесно! Даже лучше, чем я предполагала. Ведь я боялась, что не смогу больше сюда прийти. Как я рада теперь, что не знала этого с самого начала. Хорошее становится еще лучше, когда поволнуешься немного. Вы тоже так думаете?»
0: «Возможно», — ответил собеседник. «Если оно вообще когда-нибудь станет хорошим».
2: «Станет, станет», —
0: кивнула Поляна, не заметив его печали. «Но разве здесь некрасиво? Интересно, знает ли миссис Керри об этом месте? Я думаю, все хотят сюда прийти посмотреть». Мужчина нахмурился. «Бывают и другие занятия, не только ходить и смотреть. Знаешь, есть люди, которые работают. Правда, я не отношусь к их числу».
2: «Да? Тогда вы можете радоваться, правда?
1: Поллианна восторженно следила за проплывающей лодкой. Мужчина молчал. А Поллианна продолжала. «Я бы хотела ничего не делать, но я должна ходить в школу. Конечно, я люблю школу, но столько вещей я люблю больше, и все равно я рада, что могу ходить в школу. Особенно рада, когда вспоминаю, как в прошлую зиму думала, что никогда не смогу ходить. Понимаете, мои ноги какое-то время не ходили. Пока чего-нибудь не лишишься, не понимаешь, как это важно. Например, глаза. Вы когда-нибудь думали о том, как много вы делаете глазами? Я не думала, пока не попала в санаторий. Там была женщина, которая ослепла всего год назад. Я учила ее играть в игру, ну, чему-нибудь радоваться, понимаете? Но она говорила, что не может. Чтобы ее понять, мне пришлось завязать глаза платком всего на 1 час. Это было ужасно. Вы когда-нибудь пробовали?
2: Зачем? Нет, не пробовал. Мужчина смутился.
1: Это ужасно. Вы ничего не можете делать. Совершенно ничего. А я ходила так всего час. С тех пор я рада, когда вижу все вокруг. Как вот тут, понимаете? Я была так рада, что чуть не заплакала, потому что могу все видеть. А теперь она играет в игру. Хотя так и осталась слепой. Это мисс Уизербай мне сказала. В игру? Да. Это игра в радость. Да разве я вам не сказала? Надо найти что-нибудь, о чем можно радоваться. И теперь она нашла. Ее муж помогает составлять законы. У него такая должность. И она попросила его помогать слепым, особенно младенцам. Она сама пошла и рассказала, как чувствуешь себя, когда ослепнешь. И они составили такой закон. Они сказали, что она сделала больше всех, даже больше, чем ее муж. Они говорят, если бы не она, этого закона вообще бы не было. И теперь она рада, что не видит, потому что помогла многим детям. Но вы ведь еще не играли в игру? Я вам лучше расскажу. Начинается так. И Поллианна рассказала незнакомцу о маленьких костылях и обо всем, что произошло в ее детстве. Когда история закончилась, мужчина долго молчал. Потом резко поднялся. «Ой, вы уже уходите?» – удивилась Поллианна. «Да, я пойду, пожалуй. А вы придете опять?» Он покачал головой. «Надеюсь, что нет. Сегодня я сделал великое открытие. Я думал, что я задавлен и выброшен. Я думал, что для меня нигде нет места. Но только что я узнал, что у меня есть глаза, руки и ноги. И я хочу воспользоваться ими». Сказав это, он ушел.
2: «Вот это да! Какой интересный человек!» — подумала Поллианна.
1: Она поднялась и продолжила прерванную прогулку. Она шла совершенно уверенно. Разве не сказал мужчина, что парк общий, и она, как все остальные, имеет право здесь быть? Она пошла к пруду и перешла мостик, ведущий к причалу. Некоторое время она с удовольствием смотрела на детей, внимательно высматривая, нет ли среди них черных кудряшек Сьюзи Смит. Она бы и сама прокатилась на лодке, но надпись гласила 5 центов, а у нее совсем не было денег. С надеждой улыбнулась она нескольким женщинам, дважды попробовала заговорить. Те, к кому она обращалась, смотрели на нее холодно, удостоив лишь легкого кивка. Потом Поллианна свернула на тропинку. Она увидела бледного мальчика, сидящего в инвалидной коляске. Хотела заговорить с ним, но он был так поглощен чтением, что она не решилась его отвлекать. И, постояв немного, пошла дальше. Вдруг она увидела хорошенькую, но очень печальную девушку. Она сидела, глядя прямо перед собой, но, по всей вероятности, ничего не видя, как тот мужчина. Поллианна уверенно направилась к ней. «Добрый день», — сказала она. — Я так рада, что вас встретила. Я давно вас ищу. и уселась рядом. Хорошенькая девушка повернулась к ней. «О!» — воскликнула она и разочарованно отвернулась. «Я думала, а что ты имеешь в виду? Я никогда тебя не встречала».
0: «Я тоже вас не встречала», — улыбнулась Полиана, «но все равно искала вас. Конечно, я не знала, что это будете вы. Я хотела найти кого-нибудь одинокого, но здесь сегодня так много людей, у которых кто-нибудь есть».
1: «Понимаю», — грустно кивнула девушка, опять впадая в апатию. «Жаль, что ты узнала об этом так рано».
0: «О чем?»
1: «Что самое одинокое место среди толпы в большом городе».
0: Полиана слегка нахмурилась. «В самом деле, как можно быть одиноким, когда вокруг тебя столько народу?» Хотя она умолкла и нахмурилась еще больше. «Да, я была одинока, хотя вокруг ходили люди. Только они меня не замечали».
1: Девушка горько улыбнулась. «Вот я и говорю. Люди нас не замечают».
0: «Некоторые замечают», — поспешила возразить Полиана. «Спасибо и на том. Теперь, когда я...»
1: «О, да, некоторые замечают», — прервала ее собеседница и быстро взглянула на тропинку позади Полианы. «Некоторые замечают даже слишком хорошо».
0: Полиана смутилась. «Вы меня имеете в виду?» — робко спросила она. «Вы бы хотели, чтобы я вас не заметила?»
1: «Нет-нет, я говорю о других, совсем не похожих на тебя. Я рада, что хоть ты заговорила. Только сначала я подумала, что это кто-нибудь из дома».
0: «Значит, вы живете не здесь?»
1: «Нет, теперь я живу здесь», — вздохнула девушка. «Если это можно назвать жизнью».
0: «А чем вы занимаетесь?» — с любопытством спросила Полиана.
1: «Я? Занимаюсь?» — горько усмехнулась девушка. «С утра до ночи продаю пышные кружева и яркие бантики девочкам, которые смеются и болтают. Потом иду домой в маленькую чердачную комнатку, в которой помещается только детская кроватка, умывальник с кувшином, сломанный стул и я. Она как раскаленная печь летом и как морозильник зимой, но больше я ничего не смогла найти. Там я провожу все свободное время. Но сегодня я пришла сюда. Мне не хочется сидеть в комнате или идти в старую библиотеку. Сегодня у нас последний неполный рабочий день в году, и я решила хорошо провести время. Я еще молода и тоже хотела бы посмеяться, пошутить, как те девочки, которым я продаю кружева и бантики. Да, сегодня я буду смеяться и шутить».
0: Полиана улыбнулась и одобрительно кивнула. «Я рада, что у вас такое настроение. Так весело, когда чувствуешь себя счастливой, правда? Ведь Библия учит нас. Радуйтесь и веселитесь. Это повторяется там 800 раз. Вы, наверное, знаете о радостных текстах?»
1: «Нет, не знаю», — с легким ехидством сказала она. «Я не могу сказать, что думаю про Библию».
0: «Не думаете? Ну да, возможно, но, понимаете, мой папа был пастор».
1: «Пастор?
0: А ваш тоже?» — воскликнула Полиана.
1: «Да-да», — незнакомка побледнела.
0: «Ой, и он тоже ушел, чтобы быть с Богом и ангелами?»
1: «Нет, он живой».
0: «Ой, как вы, наверное, рады», — завистливо сказала Полиана. «Иногда я думаю, если бы я могла хоть разочек увидеть папу... А вы его видите, правда?»
1: «Не часто.
0: Понимаешь, я здесь, но вы сможете его увидеть, а я нет. Он ушел, чтобы быть с мамой и всей нашей семьей на небе. А мама у вас тоже есть? На земле?»
1: «Да-да», — девушка явно волновалась.
0: «Тогда вы можете видеть их обоих», — выдохнула Полиана. «Вы, наверное, очень рады. Никто не позаботится так, как мама и папа. Понимаете, у меня был папа почти до 11 лет, а вместо мамы у меня была женская помощь, пока тетя Поля не взяла меня к себе. Женская помощь хорошая, но, конечно, не такая, как мама или даже как тетя Поля».
1: Полиана любила говорить, и ей никогда не приходило в голову, что некрасиво рассказывать свою историю совершенно незнакомым людям.
2: Для нее они были просто друзьями, знала она их или нет. До сих пор она встречала незнакомых с таким же восторгом, как и знакомых, потому что от них всегда можно было ожидать чего-нибудь удивительного, пока они не станут знакомыми. Поэтому она воодушевленно рассказывала про своего отца, про тетю Поли, про дом на Дальнем Западе и про путешествие в Вермонт. Она говорила о старых новых друзьях и, конечно, о своей игре. Что же касается ее собеседницы, она говорила очень мало. Но девушка изменилась до неузнаваемости. Горящие щеки, нахмуренные брови, беспокойные глаза и нервные движения пальцев свидетельствовали о внутренней борьбе. Время от времени она с опаской поглядывала на дорожку за спиной Поллианны и вдруг схватила Поллианну за руку. «Пожалуйста, не оставляй меня. Слышишь? Сиди на месте. Сюда идет мужчина, но что бы он ни говорил, не обращай внимания и ни в коем случае не уходи!» Не успела Поллианна удивиться, как прямо перед ней оказался красивый молодой человек.
0: «А, вот и ты!» — приятно улыбнулся он девушке, приподнимая шляпу. «К сожалению, должен начать с извинений. Я немного опоздал».
2: «Неважно», — смущенно ответила девушка. «Я решила не ходить». Молодой человек улыбнулся.
0: «Да не сердись ты, но немного опоздал».
2: «Не в том дело», — возразила девушка и покраснела. «Я просто не пойду».
0: «Что за вздор?» Он перестал улыбаться. «Вчера ты сказала, что пойдешь».
2: «Да, помню, но я решила не ходить. Я обещала моей маленькой подружке, что останусь с ней». «Ой, нет! Лучше идите с этим приятным джентльменом!» Начала Поллианна, но девушка так на нее посмотрела, что она тут же замолкла.
0: «Я сказала, что не пойду». «Помилуй, что за непостоянство?» Молодой человек был крайне раздражен. «Вчера ты обещала?»
2: «Да, обещала». Девушка дрожала от волнения. «Но я ничего тебе не должна». Она решительно отвернулась.
0: В глазах мужчины горели злые огоньки. Наконец он что-то зло и тихо сказал.
2: Поллианна не поняла, что именно. Он ушел. Девушка напряженно следила, пока он не скрылся из виду, затем положила трясущуюся руку на плечо Поллианне. «Спасибо, крошка. Я обязана тебе больше, чем ты думаешь. До свидания». «Вы не совсем уходите?» — спросила она.
0: Девушка устало вздохнула. «Мне надо уйти. Он может вернуться. И тогда я, может быть, уже не смогу устоять». С минуту она постояла в нерешительности, потом проговорила. «Понимаешь, он из тех, кто слишком замечает». С этими словами она исчезла.
2: «Какая интересная девушка!» — пробормотала Поллианна, грустно провожая удаляющуюся фигурку. «Хорошая, но тоже не такая, как все». И она побрела по дорожке дальше.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 30 июля на Соборной площади Арзамаса у Воскресенского кафедрального собора прошел гала-концерт уже 15-го по счету международного фестиваля-конкурса «Арзамасские купола». Мы побывали на этом ярком и интересном событии. Подробности в нашем репортаже. Позиционируется он как фестиваль православной и патриотической песни. В этом году этот музыкальный праздник приурочен сразу к нескольким событиям. Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а еще году единства народов России.
2: Фестиваль удивительный. Во-первых, это тематика православная и патриотическая. Это самое главное. Организация удивительная. Они выиграли, видимо, грант. И средства на то, чтобы сделать его действительно уникальным, наверное, у них есть. Слава Богу за это. Встретили, поселили. Я сейчас не о себе говорю, потому что мы нижегородцы, мы живем сами по себе. Но люди живут в прекрасной Ясной Поляне, среди трех озер, как я поняла, среди прекрасной природы, общаются друг с другом, обеспечиваются питанием великолепным в специальном месте. Хамея – это такой здесь прекрасный зал. Друг с другом общаются, естественно. Люди приехали из самых разных городов. Калуга, Москва, Петербург, Ростов-на-Дону. Друг с другом общаемся, меняемся телефонами, потому что у всех творчество очень интересное. Я вообще не видела неинтересных людей. Мне, правда, не повезло, я приехала только 29 числа. А 28-го были ансамбли. И мне очень понравилось, что обычно нас прослушивают так. Прослушивают где-то в кулуарах, сидит жюри. И никто остальные не слышит. Здесь была концертная форма. То есть на второй тур те, кто были приглашены, мы все выступали. Нам всем дали дипломы прекрасные. Нам всем дали удивительные подарки. Журналы «Фома». И прекрасные иконы были подарены каждому. В этой сумочке, в такой красивой «Арзамасские купола», на которой написано. Это все настолько тепло. Постоянно девушки помогали нам. Каждую минуту они могли позвонить, сказать, где нас ждет автобус, когда на какую экскурсию. То есть прекрасная организация. Настолько все тепло, все интеллигентно. То, что мы посетили Дивеево, это просто чудо и радость. Несмотря на погоду, нас привезли туда организованно, организовали экскурсию. То есть это было все великолепно.
3: Меня зовут Варвара. Я приехала сюда из Нижнего Новгорода. Я приехала в качестве зрителя посмотреть этот прекрасный концерт. Сейчас, я считаю, что очень важно исполнять такие патриотичные песни. Они вызывают уважение к родине и трогают до глубины души.
1: Надо сказать, что фестиваль пользуется большим вниманием. 26 регионов России и Республики Беларусь. Заявки оценивались и отбирались. В итоге его участниками стали 152 человека. Это 60 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.
4: Ушакова Елена, город Саратов. На фестивале я с авторскими песнями. Арзамасская земля – это удивительно гостеприимный край. Очень сердечные люди. Очень духовно наполненный фестиваль. И, конечно, самые лучшие впечатления и слова благодарности в адрес тех, кто стоял у истоков, тех, кто сегодня сохраняет этот прекрасный фестиваль «Арзамасские купола». Песня не только «Строить и жить» помогает, песня помогает обрести духовные ориентиры, жизненные ориентиры. И, конечно, то, что этих песен становится больше с каждым днем, это очень хороший показатель.
5: Мы из Ленинградской области, город Выборг. Мы вокальная студия «Новые голоса». Впечатления у нас самые наилучшие, тем более, как обладателями гран-при. Нам все очень понравилось. Люди, место. Мы благодарны вообще судьбе, что мы здесь побывали. И познакомились с культурой.
6: Сегодня как никогда важно исполнять патриотические песни, потому что быть вместе со своей страной и петь ради своей страны – это очень важно и для нас в том числе.
1: Сам гала-концерт начался театральной постановкой. Она необычная и интересная. Постановка эта посвящена биографии знаменитого арзамасского живописца и педагога Александра Ступина. Дело в том, что в этом году исполнилось 250 лет со дня его рождения. На сцене сразу 38 человек – это участники художественной самодеятельности, а также профессиональные артисты. А еще перед гостями и участниками выступил митрополит Георгий.
7: Песня жизни народа – это его душа. И замечательно, что сюда, под тени этих благословенных храмов, собираются творческие люди – и композиторы, писатели, актеры, певцы. И пускай свет арзамасских куполов освещает многие-многие души людей, сюда притекающих. И мы сегодня вновь со всей церковью восклицаем: «Русь святая! храни веру православную, в ней же тебе утверждение.
1: Фестиваль, как всегда, прошел с большим успехом и надолго запомнился и зрителям, и участникам. А люди, которые стали в этот раз его гостями, обязательно придут туда снова и приведут своих родных, знакомых и друзей, чтобы в очередной раз побывать на уникальном событии, которое навсегда остается в памяти и сердце и наполняет людей душевным теплом и радостью. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».

0: Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности, поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Притча дня. Поучение в примере.
4: Оливковое деревце. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться: «Господи, пошли моему деревцу дождь». И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться: «А теперь, Господь, я прошу послать много солнышка. Моему деревцу нужно тепло». И Господь послал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться: «Господь, пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь послал мороз, и дерево погибло. Монах очень расстроился. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью. «У меня тоже есть оливковое деревце. Смотри», — ответил другой монах. «Его дерево прекрасно выросло. Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он — творец этого деревца и лучше знает, что для него нужно. Я просто просил Бога позаботиться о нем. И Он это делает. Это касается и всех нас. В этом мораль притчи. Мы часто просим то, что, по нашему мнению, нам необходимо. Но только Господь знает, что нам нужно. Доверимся же Ему полностью.
3: Притча дня. Поучение в примере.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Птица счастья».
1: Автор.
2: Музыка Александра Пахмутова. Стихи Николай Добронравов.
3: Исполнителем песни стал певец Николай Гнатюк, который изменил текст по своему желанию, заменив «прилетает» и «улетает» на «только прилетает», чтобы счастье было долговечным. Автор стихов Николай Добронравов с этой правкой тогда согласился. В итоге песня стала исполняться именно так. Песня была исполнена на фестивале «Песня 81» и стала одной из самых известных в репертуаре Гнатюка и была очень популярна в СССР.
2: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Надежда».

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: Рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинаем нашу садово-огородную страничку. И я некоторые свои передачи готовлю по тем вопросам, которые приходят на наш сайт, который называется «Садовый мир». И вот там очень часто спрашивают, посадили ремонтантную малину, а она не успевает созревать, и вот зеленый уходит под снег, очень много завязей. Что предпринять, как можно ускорить созревание ремонтантной малины? Ну, во-первых, я хочу напомнить слушателям о том, что же такое ремонтантная малина. Она от обычной отличается тем, что может плодоносить и на побегах прошлого года, и на побегах текущего года. Для того, чтобы малина ремонтантная в нашей средней полосе успевала созревать, обязательно нужно обрезать все побеги осенью, то есть не оставлять вообще ничего, до земли ее срезать, чтобы за один сезон вырастал только вот этот вот один стебель, не тратил силы на урожай первый, который мы в июле собираем, а только гнал урожай осенний, который созревает в августе-сентябре. Это вот первое непреложное правило. Теперь, очень часто выращивают у нас в садах ремонтантную малину первых сортов, будем так говорить. И вот эти вот первые сорта, особенно сорта импортной селекции, иностранной селекции, как раз отличались тем, что в наших условиях не успевали созревать полностью, отдавали урожай всего на 15-30%. И нужно эту малину, конечно, заменить на более современные сорта, которые отличаются более ранним созреванием урожая. Я сейчас назову вот эти сорта. Я потом их еще раз повторю. Если кто-то захочет записать, то вы успеете. Современные сорта – это «Бабье лето 2». Обратите внимание, есть «Бабье лето», который поздно созревает, а вот «Бабье лето 2» – он улучшенный, он раньше созревает. Дальше «Надежная», «Геракл», «Брянская юбилейная», «Евразия», «Пингвин». Есть еще некоторые сорта, но вот ограничимся хотя бы на этих. И вот, дорогие друзья, эти уже сорта созревают с середины августа по середину сентября, и вы получаете достаточно полную отдачу урожая. Сладкие, красные, красивые, крупные ягоды. Теперь давайте вот о чем еще поговорим. Как же все-таки можно ускорить созревание ремонтантных сортов? Обязательно сажайте их на полностью освещенном месте. Даже частичное затенение очень мешает быстрому созреванию. Особенно осенью, когда у нас с вами мало деньков вот таких вот солнечных. Это первое. Второе. Можно посадить ремонтантную малину на небольшой приподнятой грядке. То есть всего 15-20 сантиметров вы приподнимете, бортиками эту грядочку оградите. Что это дает? Весной быстрее корневая система прогревается, и малина быстрее пускается в рост. И еще дополнительно вот эту грядку можно укрыть черным материалом укрывным, нетканным, типа спанбонда, лутросила и так далее. Там плотность не имеет значения, но если вы поплотнее возьмете, там еще и сорняки не будут расти. Этот черный материал, он обеспечивает большее прогревание корневой системы и более ранний старт вот этой ремонтантной малины. Осенью тот же укрывной материал, вот этот черный, привлекает больше солнышка к корням и позволяет малине в более комфортных условиях свой урожай, значит, воспитывать до полного созревания. А вот летом, если у вас стоит жаркая очень погода, то вы можете этот лутросил черный прикрыть скучной травой, скажем, чтобы корни, наоборот, не перегревались. Вот такие вот правила. Но я лучше все-таки вам советую от старых сортов отказаться и посадить новые сорта, которые более ранним созреванием отличаются. Я еще раз их назову. Это «Бабье лето 2», «Надежная», «Геракл», «Брянская юбилейная», «Евразия», «Пингвин». Дорогие друзья, еще можно использовать для ускорения созревания стимуляторы роста, например, такие как «Бутон», «HB101», и опрыскивать свою малину. Это не химические препараты, биологические, то есть вашим растениям будет от них только польза.
0: Рецепты садоводом.
1: А теперь, дорогие друзья, я хочу небольшой рецептик вам дать, как можно использовать ремонтантную малину. Многие сетуют на то, что ремонтантная малина не очень сладкая по сравнению с обычной. Но это вполне объяснимо, потому что у нас в сентябре очень часто бывает хмурая погода. А сладость малины, она во многом зависит от количества солнца, которое она получает. Вы не переживайте, и малина ничуть не уменьшает своих полезных свойств. Вы просто ее переработаете как-то с сахаром, не варите. Лучше всего вот эту осеннюю малину кушать в свежем виде, просто ее перетрите с сахаром. А еще даже зеленые плоды, которые у вас не успевают созревать, можно использовать. Во-первых, вы можете просто срезать ветки с этой малины и поставить их в какую-то емкость с водой. И у вас некоторые ягодки даже дойдут. Это раз. Второе, вы можете вот эти зеленые плоды засушить или заморозить и их заваривать, скажем, поздней осенью или зимой. Они, конечно, не будут обладать 100% полезными свойствами, как полностью созревшая малина, но все-таки какую-то пользу вы непременно от них получите. Также листочки у ремонтантных сортов, они, кстати, держатся очень долго, тоже можно собирать и заваривать как чай, как полезную травку.
0: Огород без хлопот.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Центр города с Нижневолжской набережной соединяет Чкаловская лестница. Она была заложена в 43-м году в честь победы в Сталинградской битве, а построена в 49-м по проекту архитекторов Яковлева, Руднева и Минца. У подножия лестницы на постаменте установлен катер «Герой», входивший в состав Волжской военной флотилии и в годы Великой Отечественной войны принимавший участие в Сталинградской битве. Уникальное местоположение Нижнего, как ни парадоксально это звучит, город с таким названием расположен наиболее высоко из приречных городов Европы, сделало возможным проводить здесь эффектные речные и авиашоу. А Верхневолжская набережная и откос превращаются в своеобразный амфитеатр для тысяч зрителей. Прогулку можно продолжить не только по набережной, но и расположенному на откосе Александровскому саду. И то, и другое обязано своим существованием Николаю Первому. Как известно, застройка Нижнего вызвала у него следующее высказывание. «Природа сделала в этом городе все, чтобы его украсить, а люди, чтобы его испортить». В особенности не понравился императору вид города с Волги, и он приказал разбить на откосе парк в английском духе. А в ответ на замечание генерала Бенкендорфа, что нижегородцы, мол, не горцы по крутым склонам ходить, бросил «пусть учатся». Горожане не только научились, но и полюбили здесь гулять. Набережная с 30-х годов позапрошлого века застраивалась красивыми каменными зданиями и стала парадным лицом города.

майских гроз. Здравствуй, свет твоих полночных улиц. Здесь я пацаном когда-то рос.

поет гитара, гуляют пары по бульварам до утра, поют девчата.

0: вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
0: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Для актрисы Ларисы Голубкиной фильм «Дайте жалобную книгу», вышедший на экраны в 1965 году, стал ее третьей работой в большом кино и второй с Эльдаром Рязановым после «Гусарской баллады». Правда, Лариса Голубкина позже говорила, что ее предпочтения остаются с «Гусарской балладой», а в фильме «Дайте жалобную книгу» на ее месте запросто могла бы оказаться и другая актриса. Здесь, как говорится, решать зрителю. О самом же процессе съемок Лариса Голубкина вспоминала с теплым чувством. Опровергала слухи, что Эльдар Рязанов на площадке был страшным деспотом. Напротив, подчеркивала его новаторство и уважение, с которым к нему относились актеры и вся группа. Если Рязанов и настаивал довольно жестко на своем мнении, то только потому, что стремился к максимальной достоверности происходящего.

0: сидящего на экране. Например, Лариса Голубкина очень хотела сама исполнить в кадре песню «Добрый вечер». Однако Рязанов все ее попытки добиться этого пресек простым и логичным вопросом. «Где ты видела, чтобы директор ресторана еще и пил?» В фильме «Дайте жалобную книгу» эту песню исполняет очень популярная в 60-е годы певица Лариса Мондрус.
1: Статья в основном правильная. Правда, товарищ Никитин считает, что все очень легко и просто. А это не просто. Вероятно, это вообще мне не под силу. И, пожалуй, лучше всего будет, если я подам заявление об уходе.
2: Нет, нет, это неправильное решение. Если мы в ответ на каждую статейку, вернее сказать статью, будем подавать заявление об уходе, работать некому будет. И потом, Татьяна Александровна, что же вы скромничаете? Почему же вы не скажете о самом главном? В прошлом месяце Одуванчик дал 107% плана. Это же перевыполнение.
1: К сожалению, наше перевыполнение часто выражается не в процентах, а в градусах.
2: Это бывает.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки фамилии Медведев восходят к древнему прозвищу «Медведь». Слово же «медведь» означает «не ведающий медом», как толкуют его некоторые непрофессиональные ученые, а «поедающий мед». Корень «мед» и «ед», а «в» возникло как соединительный согласный между ними. Кроме того, медведем могли прозвать охотника за этим животным. Медведь – самый опасный зверь, и убить его очень непросто. Потому основатель рода Медведевых был, несомненно, храбрым, сильным и умелым человеком. Причем его имя доказывает, что окружающие уважали его за все эти качества. Ведь прозвище по ремеслу давалось только настоящему мастеру своего дела, который пользовался особым почтением. В русских документах Медведевы упоминаются с 15 века. Пантелей Медведев – подьячий князей шаховских, Ивашка Медведев – крестьянин.
1: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну уж если 19 век нашел, чем нас порадовать в археологическом плане, то уж про 20 век говорить, наверное, не стоит. 20 век весь у нас на виду, весь практически, пусть не весь, но почти весь в нашей памяти, в документах, в предметах, в литературе, в кинофильмах, в фотографиях. Чего здесь можно еще найти такого, чтобы ускользнуло и от взгляда историка, что выпало из нашей памяти? Если бы вы меня до прошлого года спросили, а что интересного может дать археология по 20 веку, я бы, наверное, сама пожала плечами, сказала, ну, где здесь простор для археологической работы? Здесь уже и так все известно, ничего не нужно. Но вновь повторю, поскольку, работая в исторической части города, для того, чтобы добраться до ранних напластований, нам нужно очень подробно, пунктуально снять и тщательно разобрать все предшествующие напластования, так или иначе, нам приходится иметь дело и не только с XIX, но и с XX веком. И вот что нам поведали слои XX века. Я буду говорить о конкретном нашем объекте в наших работах прошлого лета на Театральной площади. Из документальных архивных источников очень хорошо известно, что Никольская Верхнепосадская церковь, которая когда-то стояла здесь, и о некрополе, о которой я уже рассказывала, она была снесена в 1932 году перед строительством гостиницы «Москва». И вроде все было ясно и понятно. Но вот когда был снят слой строительного мусора на площадке, где нам предстояло разбить раскоп, мы увидели очень интересную картину. Оказывается, была разобрана... То, что был разобран храм, наземная его часть, мы этого увидеть, естественно, не смогли. Но, оказывается, были полностью выбраны ленточные фундаменты, на которых стояла эта церковь. А траншеи от этих ленточных фундаментов, они очень жестко маркировали местоположение церкви. Естественно, их спутать уже ни с чем было нельзя. Они были забиты строительным мусором, мелкой такой известковой крошкой известкового раствора и битым кирпичом. И вот вы знаете, именно на этой находке я впервые и задумалась над тем, зачем же в 30-е годы сносили храмы и другие здания. Мы как-то привыкли связывать это с такой яростной атеистической деятельностью, с борьбой с церковными пережитками и так далее. А тут мне пришлось искать ответ на этот вопрос. Так зримо вот эти вот пустые глазницы этих... Мы выбрали, конечно, весь мусор, когда все это фиксировали, этих траншей, заставили искать ответ на вопрос. А уж зачем фундамент это помешали? Они в земле были. И вы знаете, вот эта вот ниточка археологических исследований, она привела в архив к архивным документам. И из этих документов стало ясно, что здесь... не вандализм такой, что ли, осознанный и осмысленный, а здесь работала идея производственной необходимости. Оказывается, в 30-е годы был большой дефицит строительных материалов, и в частности кирпича, и развивающийся город с его новой индустриальной начинкой, который открывался миру, открывался иностранцам и требовал строительства представительных гостиниц, в которых не стыдно было бы поселять наших гостей. Он требовал не только строительных площадок, он требовал строительных материалов. И повторилось то, что, оказывается, повторялось из века в век. Строительный материал, собранный и разобранных, вручную разобранных построек, он шел на строительство новых объектов. И здесь сгодилась и наземная, и подземная часть, и не только Никольской церкви, но и целого ряда других, которые в это же время перестали существовать. Вот такой неожиданный штрих к портрету индустриального Нижнего Новгорода и к его проблемам экономическим, и, я бы сказала так, к вопросам нравственным решения этих экономических проблем. К этому можно относиться по-разному. Но именно из глубины раскопного котлована проблема выглядела именно так. Вот такие разные штрихи к портрету Нижнего Новгорода. Разные краски, тусклые, яркие, еле заметные или, наоборот, очень четко очерченные штрихи позволяют нам получить общее представление о том, как жил и развивался Нижний Новгород на протяжении нескольких веков своего существования. Мне кажется, археологический материал очень интересно раскрашивает картинку, и поэтому зрительно мне представляется то, что мы знаем по историческим документам, как нераскрашенная раскраска, контуры, которые нужно заполнить красками. Вот после археологических работ, мне кажется, картинка как бы оживает. И это позволяет нам двигаться дальше. И через конкретные предметы, и совокупность этих предметов, найденные в разных местах, при разном, скажем так, стечении обстоятельств, у нас появляется возможность не только рисовать общий портрет города, но и говорить о том житье-бытие нижегородцев давно минувших эпох.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, «Радио Образ» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00. Нижегородский вальс.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?
4: Из чего шьют тюрлюрлю?
3: Тогда эта программа для вас.
4: Во вкусе умной старины.
3: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
4: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
3: и исчезнувшие из обихода слова. Головные уборы.
5: Из крестьянских головных уборов только недавно исчез картуз, иначе говоря, неформенная фуражка. Он имел непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий. Сначала помещики, а потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов из «Мертвых душ» появляется в теплом картузе с ушами. В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров, герои романа «Отцы и дети» Тургенева, изношенный картуз на Евгении, героя «Медного всадника» Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская. Бунин, например, вместо слова «фуражка» употреблял «картуз». У дворян была особая форменная фуражка с красным околышем. В старину слово «картуз» имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает своему слуге Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет не о головном уборе, а о мешочке для табака, кесете. Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие округлые шапки, прозванные гречневиками, по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки. Всякая крестьянская шапка пренебрежительно называлась шлыком. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть такие строки.
3: «Гляди, куда деваются крестьянские шлыки».
5: На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить. За прошедшие два века в названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась башмаками. Ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде. На ноге у героев Тургенева, Гончарова, Льва Толстого была ботинка, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850-х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась выростковой. Из шкуры теленка менее чем годичного возраста. И опойковой, из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм. Особо щегольскими считались сапоги с набором или сборками, мелкими складками на голенищах. Еще лет 60 назад многие мужчины носили на ногах штиблеты – ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького, у Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского «Идиот» мы узнаем о князе Мышкине.
3: На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами. Все не по-русски.
5: Современный читатель подумает, не только не по-русски, но и не по-людски вовсе. Две пары обуви на одном человеке. Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что и гетры – теплые гольфы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает в прессе ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина.
3: «Возвратясь в штиблетах узких, миллион наследства взял».
4: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
3: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

Люблю, что прожито, что раз и навсегда окончилось и в памяти осталось, как

полу игры. Сюда, под эти царственные кровли, где темною медлительною кровью чужих эпох наполнены дворы. Сюда, сюда, сюда, в предутренний покой, где волшебство в соломенной корзине и подворотню темную разинет старинный дом над серою рекой. Когда-то это было наяву, я позабыл, что в самом деле было, что выдумка все сглазила.

когда-то все пройдет, окончится и новое начнется. Быть может, так фонарь легко качнется, и красный лист на землю упадет. Быть может, так фонарь легко качнется, и красный лист на землю упадет.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Михаил Лермонтов. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сейчас я вам прочитаю начало одного рассказа, который мы все очень хорошо знаем, с самого нашего раннего детства. Молодая рыжая собака, помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар. Так начинается любимый многим с детства рассказ Чехова «Каштанка». Первая глава «Дурное поведение». Собака Каштанка, которая потом получит другое имя тетка, проживает эту свою историю. И вот этот рассказ, один из самых известных рассказов Чехова, был опубликован в газете «Новое время» на Рождество 1887 года под заглавием «В ученом обществе». То есть что-то такое рассмотрел издатель, наверное, и сам Чехов, когда помещали именно в рождественском номере, потому что это очень серьезно напоминало им такую рождественскую сказку, замечательную сказку «Возрождение, рождение», да, чего-то чудесного, чего-то удивительного со счастливым концом, когда все разрешается так, как должно быть. Что же стало источником сюжета этого рассказа? И вот здесь открывается очень интересная история. Потому что очень многие из тех, кто общался с Чеховым, кто был с ним знаком, претендовали на то, чтобы стать прототипами тех героев, вот тех ситуаций, которые в этом рассказе отражены. Известный дрессировщик Владимир Дуров считал, что чеховская история вырастает из его небольшого рассказа, который назывался «Каштанка, Бишка и Запятайка». Как он писал, эта история случилась со мной. Это я нашел каштанку. Я ее дрессировал и выступал с ней. Я же рассказал про нее Антону Павловичу Чехову. Но теперь про каштанку рассказывать не буду. Лучше Чехова мне не написать. А я вам расскажу про Бишку. Вот к этому персонажу, к Владимиру Дурову, мы еще вернемся. А кто же другие такие претенденты на то, чтобы стать прототипами вот этого рассказа? Кто считает, что они творчески вдохновили на то, чтобы Чехов этот рассказ написал? Гелеровский в его знаменитом цикле «Москва и москвичи» рассказывает об артисте Васе Григорьеве, который часто бывал у Чехова, а Чехов за ним записывал меткие выражения. И вот как пишет Гелеровский, однажды он записал рассказ о собаке, попавшей в Тамбове цирк, и, как считает Гелеровский, вот именно этот рассказ Васи Григорьева и стал источником этого рассказа. Еще одно очень интересное воспоминание, оно уже связано с тем временем, когда Чехов жил в Таганроге, то есть еще задолго до того, как он станет писателем. Это воспоминание Бондаренко. У него есть статья «Биография еще не окончена», «Новые воспоминания земляков об Антоне Чехове». И вот там он приводит воспоминания Ефимьева, товарища Чехова по гимназии, который не смог закончить гимназию по таким личным причинам, и поэтому пошел в ученики к столяру. И вот Ефимьев вспоминает, что Каштанкой звали рыжую собаку его хозяина-столяра. Она была верным спутником во время наших прогулок по берегу моря, участником всяческих мальчишеских проказ. Антон Павлович, конечно, описал нашу Каштанку. Вот сколько претендентов на то, чтобы быть источником вот этого рассказа. И, судя по всему, наверное, Чехов не писал с какой-то конкретной ситуации, рассказывая очень конкретную историю. Он обобщал. Он выводил какой-то, ну, наверное, такой универсальный закон о собачьей преданности, о дружбе. И в то же время погружал это в очень узнаваемую среду, такую узнаваемую ситуацию и такую любимую, может быть, многими ситуацию вот из той современной действительности, в которой человек существовал. Я поясню, что имею в виду. Цирк. Новые отношения человека и животного вообще. Мы уже упоминали о Владимире Леонидовиче Дурове, который вот наверняка точно был прототипом вот этого дрессировщика, да, у которого в доме живут гусь, свинья и так далее. И как, в каких отношениях с ними находится этот герой? В четвертой главе читаем. «Немного погодя, опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел колокол и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил «П» посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал: «Иван Иванович, пожалуйте». Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе. «Ну-с», — сказал незнакомец, — «начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс. Живо».
Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой. «Так, молодец, теперь умри». Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову и изобразил на своем лице ужас и скричал: «Караул, пожар, горим!» Иван Иванович подбежал к П, взял в клюв веревку и зазвонил в колокол. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал: «Молодец, Иван Иванович. Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в

0: и от выстрела...
1: Отвратительная физиономия с масляными глазками, упитанный живот, который он любил поглаживать короткими, толстыми, волосатыми пальцами. В доме им был установлен строжайший режим. Он запретил закрывать двери в комнатах даже ночью, в том числе и княжнам. Обыски стали постоянными, сократилось число и время прогулок. Не понравившиеся письма арестованному он не возвращал, выбрасывал. Продукты из монастыря повару было запрещено принимать, отчего еда стала совсем скудной. Когда княжны, возмущенные приказами нового комиссара, стали по-прежнему закрывать дверь по ночам и днем, чтобы переодеться, Родионов распорядился совсем снять двери в их комнате. При малейшем подозрении, что его могут ослушаться, жандарм орал на всех без разбору благим матом, чем доводил до полной растерянности непривычную к хамству свиту. Только Нагорный, не тушуясь, отвечал ему достойно. «Ты чё раскричался?» — сжимал кулаки дядька. «Не видишь, хлопец болен?» — наступал он на комиссара. «Он всю ночь не спал, а ты, гад, взвился тут!»
2: «Что?» — у красноармейца наливалось кровью лицо. «Ты как говоришь со мной, царский прихвостень?»
1: «А ты меня не пугай! Не таких видели-перевидели! На своих кричи! Я не на службе у тебя!»
2: «Ну, мы еще с тобой посчитаемся!» Комиссар с силой захлопнул дверь.
1: «Иди, иди, жандармская рожа!» — пробурчал мотор.

Снова в главные враги, и все же лишний раз старался в комнату цесаревича и матроса не заходить, потому как эти посещения заканчивались перебранкой с неуступчивым, небоязливым дядькой. Вечером, когда комиссар и актив солдатского комитета отправлялись в дом Корнилова, а охрана дремала в коптерке на первом этаже, в комнате Алексея закипала работа. Княжны с няней, ее помощницами и Настенькой Гендриковой занимались рукоделием особого свойства. Еще перед приездом большевицкого комиссара императрица решила, что их положение становится непредсказуемым и придется готовиться к любому повороту событий, к самым неожиданным сюрпризам, поэтому драгоценности на всякий случай нужно зашить в одежду. Перед отъездом она постоянно повторяла дочерям, что они должны, пока болен Алексей, подготовить ценности, чтобы при обысках их не отобрали, если их вынудят уехать за границу или свобода придет от тайной организации из 300 верных офицеров, о которой столько говорил священник отец Алексей, теперь скрывавшийся от гнева большевиков в монастыре. Самые крупные и ценные жемчужины – в ловких руках девушек, обтянутые тканью, превращались в пуговицы, которые пришивались к платьям, жакетам, кофтам. Драгоценные камни раскладывали между двумя корсетами, которые потом плотно сшивали, много раз прошивая ткань вдоль алмазов, рубинов, сапфиров. Такие корсеты с начинками готовили для всех женщин. «Куда же их везут?» – вздыхала Анастасия, разбирая длинное ожерелье на отдельные жемчужины. «После Машиной записки, которую извозчики привезли, больше не было вестей?» — спросила няня Александра, разрезая узкий белый шелковый шарфик на аккуратные полоски, из которых, заворачивая в них жемчуг, другие мастерили пуговицы. «Сегодня пришла телеграмма из Тюмени. Мама пишет, дорога была трудная», — рассказала Татьяна. «Колеса у телег несколько раз ломались. Иногда приходилось идти пешком. Из-за грязи лошадям было слишком тяжело. Реку переходили вброд сами. Вода лошадям по грудь поднималась». «Маме», — всхлипнула Ольга, — «и в обычное время трудно ходить. Как она это выдержала?» «Господи, бедная государыня!» — запричитала и Настенька Гендрикова. «Сейчас они едут в хорошем вагоне», — успокоила всех Татьяна. «Их хорошо кормят». «Только куда их везут?» — не выдержал Алексей, который быстро привык к тому, что его комната вечерами заменяла гостиную. «Все думают, что в Москву», — поддержала его Анастасия. «Но тогда они уже должны были приехать». «И никто ничего нам не говорит», — констатировала Ольга. «Нужно готовиться к Пасхе. Осталась всего неделя. Татьяна, которой мама в ее отсутствие поручила заниматься хозяйством, сменила тему разговора. Кому-то нужно поговорить с новым комиссаром, попросить пригласить священника и певчих». Анастасия села рядом с Ольгой, прижавшись щекой к ее плечу. «Какой праздник без них?» Ольга отложила очередную пуговицу, обняв сестру, поцеловала ее в волосы, в лоб, приговаривая: «Ты моя маленькая, славненькая деточка». В ответ дерзкая обычно Анастасия не только не обиделась на слова сестры, а даже поцеловала ей руку. «Это же Пасха! Пасха!» — Алексей отложил рисунок, который раскрашивал. «Вспомните, как мама говорит, главный праздник праздников — воскресение Христово!» Все в комнате подняли глаза от рукоделия на цесаревича. «Оно каждый год самое главное! Что бы ни случилось, все православные должны его отмечать, да, Нагорный?» — нашел он глазами сидевшего в углу дядьку, чинившего свои брюки. Тот покивал головой в знак согласия. «Слава Богу! И в этом году дожили до Пасхи». «Я поговорю с комиссаром о службе». Ольга, как старшая, взяла на себя неприятную обязанность переговоров со взбалмошным жандармом. «Как всегда, подготовим алтарь в большой гостиной», — поддержала ее Татьяна. «Пасху им не испортить», — Анастасия пересела на стул рядом с кроватью брата. Алексей вдруг ясно увидел, что его сестры совсем перестали напоминать тех элегантных царско-сельских великих княжон, которые горделиво подписывались «Отма»
были шефами гвардейских полков

0: и выдерживали долгие и строгие придворные церемонии. Сейчас их в поношенных домашних платьях с простенькими прическами, стрижками, наверное, было бы не отличить от провинциальных тобольских барышень. И все-таки сдержанное достоинство, которое по-прежнему сквозило в каждом их движении, вмиг могло изменить кажущуюся простоту, и на их головках такими уместными, естественными оказались бы диадемы принцесс и короны любых империй. И от этого цесаревичу было за них тревожно. Переломы судьбы, так резко изменявшие жизнь их семьи, наверное, не терпели полутонов. Теперь не нужно было обманываться, какой смешной показалась ему надежда на то, что люди позволят им оставаться простой семьей. Да он и сам уже был не уверен, правда ли хочет оказаться просто мальчиком, как любил повторять в детстве, или сейчас, став юношей, предпочтет называться цесаревичем, наследником императора русской земли. Стремительно приближалась Пасха. Погода установилась отличная. На небе несколько дней не появлялись облака. Солнце светило так, что бледные после зимы княжны на прогулках сразу заметно загорели. Алексею день ото дня становилось лучше. Болезнь отступала, он начал чувствовать ноги, даже шевелить пальцами. Наконец, когда до Пасхи осталось 2 дня, смог даже на секунду встать, держась за спинку кровати. Он так пылко просил доктора Деревенко разрешить ему прогулку, что тот сдался. Нагорный приготовил во дворе кресло на колесах, в котором императрицу возили в храм, и, взяв на руки цесаревича, спустился с ним по лестнице в сад. Солдаты не посмели остановить матроса с больным цесаревичем на руках, хотя до начала официальной прогулки арестованных оставалось 30 минут. Только старший по караулу унтер-офицер недовольно покачал головой, показав пальцем на висевшие на стене часы. На придирки охраны Нагорный не обратил никакого внимания. Алексей удобно устроился в мамином кресле. Дядька долго поправлял полы его пальто и укутывал ноги в плед, пока у цесаревича не кончилось терпение. «Поехали! Ну поехали же!» Матрос повез его в глубину сада к грядкам, на которых отдельными щетинками начала пробиваться трава, подкрашивая зеленью серую прошлогоднюю подстилку из прелых листьев и засохших стеблей. Может быть, только казалось, но воздух пах этой новой, нарождавшейся жизнью растений. Алексей потрогал набухшие почки на кустарнике, протянувшем свои ветки к дорожке. Почки были липкими, готовыми выпустить из своих чешуек молодые нежные листочки. На его пальцах осталось немного клейкой темной жидкости. А выше, на хорошо освещенной верхушке куста, листочки уже вырвались на свободу. «Весна! Настоящая весна!» Улыбнулся цесаревич и попросил дядьку, сидевшего недалеко с самокруткой на нераспиленном бревне, «Поверни меня к солнцу». Солнце ослепило забывшие яркий свет глаза, приятно обдало теплом открытые лицо и руки. Зажмурившись, он наслаждался прикосновением нежных лучей, на время совсем забыв об окружающем мире, о собственном больном теле, о родных. Осталось только тепло на лице и пробивающиеся в глаза через веки и ресницы полоски неудержимых лучей света. Так хорошо было проводить этой прогулкой беспокойную тобольскую зиму, заменив ее сладкой весной, дающей шанс всему живому. У крыльца послышался шум. Княжны со свитой выходили на прогулку. Голоса людей сливались в общий гул, но громче других чему-то смеялась неугомонная Анастасия. Слышалась скороговорка беспокойного жильяра и бас генерала Татищева. Алексей не прочь был прервать тихое одиночество, которое уже начинало его тяготить. Он открыл глаза. Через секунду Настаська сунула ему под нос крошечный желтый цветочек. «Посмотри, понюхай! Это же первый цветок!» «Он не пахнет!» «Ну и что? Зато он красивый, листочки блестят, видишь?» «Вижу!» «Хорошо, — подошла к ним Ольга, — весной пахнет. улыбнулась, сделав несколько глубоких вдохов. «Давай я тебя покатаю», — предложила она Алексею. «Давай». Она покатила кресло. Галька на дорожке утопала в жидкой грязи. Колеса вращались очень медленно, с трудом. Загасив самокрутку и спрятав ее остатки в карман, Нагорный сам покатил кресло, а Ольга пошла впереди, разговаривая с братом через плечо. «Комиссар сегодня разрешил нам на Пасху службу», — сообщила она очень важную новость. «Придут священник и 3 монахини». «Смогут ли наши отметить Пасху?» — раздался голос Татьяны. Алексей не заметил, когда она оказалась за спиной у Нагорного. Все помолчали. «А где они сейчас?» — пожала плечами Ольга. «Думаете, уже в Москве?» Никто ей не ответил. Целый день в Великую Субботу цесаревич надеялся, что, как было заведено в этот день, к нему перед пасхальным богослужением в комнату поднимется священник, и он, как и сестры, сможет исповедоваться. После обеда ждал несколько часов, но батюшка так и не пришел. Позже оказалось, что по приказу нового комиссара его не пропустила охрана. Наступило время начала пасхальной службы. В 1918 году Пасха выпала на 5 мая. В большой гостиной княжны приготовили все необходимое для встречи праздника. Собрались свита и слуги. Народ мялся. Гостиная для 3 десятков человек была маловата. Почти сразу стало душно, и приоткрытые окна не помогали. Татьяна с Ольгой, наконец потеряв терпение, отправились на первый этаж узнать, что случилось, придут ли священник с монахинями, или чья-то злая воля вновь взяла верх, и службы не будет. Алексей сидел на кресле, заботливо обложенный подушечками. Его принес на руках Нагорный. Несмотря на все старания, прийти сам он не смог. С трудом поднявшись, сделал лишь 2 шага и упал на руки дядьки. Вот и пришлось снова терпеть муку унижения, к которой за годы так и не смог привыкнуть. Когда матрос внес его в зал, там наступила полная тишина, будто люди вокруг растворились. Нагорный прошел со своей нелегкой ношей по узкому коридору расступившихся людей. Алексей только слышал, как жалостливо вздыхали женщины, но не видел их лиц, потому что прислонился к груди дядьки, закрыв глаза. Матрос несколько раз за дорогу от спальни в гостиную приподнимал его на руках повыше, чтобы длинные ноги цесаревича не волочились по полу. Алексей смотрел на белую скатерть импровизированного престола-алтаря, на иконы. Его посадили впереди всех. Он снова задумался о мучившем его страшном предположении, что, наверное, его слабость, болезнь для всех стали символом грустного времени России. Алексею от этих мыслей становилось стыдно, плохо. Он снова чувствовал себя виноватым в какой-то непонятной, страшной беде. Ему казалось, чтобы эта вина, беда ушла, можно заплатить любую цену. Невеселые мысли прервало возвращение старших сестер. К нему заботливо склонилась Ольга. «Тебе удобно?» «Да». «Они пришли?» «Сейчас поднимутся». В зал быстро вошел батюшка, наспех осенив крестным знаменем несколько человек, сложивших руки для благословения, направился к алтарю, перекрестился сам и начал торопливо раскладывать принесенные с собой Евангелие, красивый большой крест в каменьях и другие необходимые на праздники вещи. 3 испуганные, странно растрепанные монахини, сбившись в стайку у стены, достав листочки с нотами, готовились петь. Неожиданно в комнату вошел красноармеец с винтовкой, не обращая внимания на возмущенные взгляды людей, пробрался к алтарю и встал в караул рядом с ним. Служба началась. Монахи недолго не могли взять себя в руки, их голоса дрожали. Если бы не пение поддерживающих их княжон, хор звучал бы совсем тихо и слабо. Но постепенно радость от наступления главного христианского праздника брала свое. Всепобеждающее воскресение Христово наполнило сердца верующих счастьем, вытеснив на время память о земных бедах. Алексею стало легче. Он вдруг ясно почувствовал, как где-то молятся сейчас родители. Конечно, ничто не могло им помешать быть в этот момент с воскресшим Христом. Часовой, о которого священник постоянно спотыкался, наконец отошел от алтаря ближе к окну, но на него и так уже никто давно не обращал внимания. «Христос воскресе!» — радостно воскликнул уже давно успокоившийся и ставший уверенным от принесенной радостной вести батюшка. «Воистину воскресе!» — громко подтвердил свою веру Алексей. Его голос влился в пасхальный возглас окружающих. Праздничная служба шла своим чередом. Алексей видел, что сестры, стоявшие рядом с ним, начали улыбаться. Пасха отвоевывала надежду, придя с пробуждающим мир весенним воскресением. И в самом конце службы, протянув на престольный крест Алексею, усталый священник, ласково глядя, как старательно тот целует крест, вдруг наклонился и, не таясь, с любовью поцеловал цесаревича в лоб. Несмотря на удачную службу, праздничное застолье, на которое собралась вся свита, получилось непривычно печальным. Повар постарался. На столе были красивые куличи, крашеные яйца. Даже мясо он где-то по случаю достал. Но настроение вкусная еда никому не поднимала. Не выдержав обиды, за столом расплакалась Ольга. «Если бы я знала, что они так поступят, я бы не просила разрешить нам службу».
1: «Ты из-за часового расстраиваешься?» — спросил Алексей.
0: «Нет».
1: «А почему?» — удивились окружающие.
0: «У них совести нет», — не выдержала и Татьяна.
1: «Да что случилось?» — перестала есть Анастасия. «Рассказывайте».
0: «Они...» — покраснела Татьяна, посмотрев еще раз на плачущую сестру. «Обыскали священника и монахинь».
1: «Ничего себе!» — только и смог сказать Алексей.
0: «Они монахинь заставили раздеться», — всхлипнула Ольга, стараясь не встречаться глазами с сидящими за столом мужчинами. «Представляете, и они разделись, чтобы быть сегодня с нами».
2: «Монахини есть перестали уже все. А священник?» — приподнялась Анастасия.
0: «И он», — покивала Татьяна. Через два дня пришло письмо от императрицы. Оказалось, что их с императором привезли почему-то в Екатеринбург, а не в Москву, что поместили в доме какого-то инженера, и все, дальше никаких объяснений. Княжны засобирались в дорогу. Сколько их не отговаривали месье Жильяр, мистер Гипс, доктор Деревенко, говоря, что Алексею еще рано ехать, они не слушали никаких доводов. Им хотелось побыстрее встретиться с родителями. Цесаревич, который уже смог сделать несколько шагов по своей комнате, тоже хотел немедленно ехать. И взрослые сдались. Начались сборы. Да и красноармейцы были рады отправиться в Екатеринбург. Жандарм Родионов тоже всех торопил. За день до отъезда в дом вернулись несколько стрелков старой, еще царско-сельской охраны, которые вместе с людьми Яковлева сопровождали в дороге царскую чету. Вот они-то и рассказали слугам, а те пересказали княжнам, что поезд с царем направлялся в Москву, но недалеко от Тюмени его окружил большой отряд красноармейцев. Угрожая расстрелять всех людей в поезде, они после суток нервных переговоров с комиссаром Яковлевым заставили охрану сдать оружие и перегнали состав в Екатеринбург. Солдаты видели, как на машинах увезли царя с царицей, княжну Марию и тех, кто их сопровождал, кроме князя Долгорукова. Его арестовали и вместе с охраной поезда, которая тоже была задержана, отправили в тюрьму. Через два дня солдат отпустили, но князя они больше не видели. После этих известий княжны ни о чем уже не могли думать, как только об отъезде. Наконец, все вещи были собраны, но возникла одна проблема. В революционном обнищавшем Тобольске Родионов не нашел возок или телегу для цесаревича. Остальные могли дойти до пристани пешком, но даже крепкому Нагорному было не под силу полгорода нести на руках больного Алексея. В конце концов, свою пролетку дал цесаревичу епископ Гермоген. В ней и поехали Алексей с дядькой к пристани,
1: к тому самому кораблю «Русь», что привез их сюда, в Тобольск. Алексей из пролетки смотрел на чужой город, который так и не узнал. Ехали медленно. Впереди и сзади не спеша шли красноармейцы. Тучи то закрывали солнце, то оно ненадолго выбиралось снова, освещая тусклые, облезлые деревянные дома, зеленеющую свежую траву в скромных палисадниках. Людей на улицах не было, в окна тоже никто не смотрел. Алексей почти утешился. Было не жаль, что не пришлось ему прогуляться по такому скучному городу. Пролетка подъехала к причалу, и тут они с Нагорным вместе охнули. Недалеко на деревянном настиле, сдерживаемой красноармейцами, стояла целая толпа людей. Цесаревич был поражен, а дядька просто испугался, увидев непонятное собрание. Алексей обнял матроса за шею, тот крякнул и поднял его над землей. Толпа загудела, цесаревичу стало не по себе, но он сразу успокоился, когда увидел среди людей того самого старика, что часто появлялся осенью и зимой у губернаторского дома, и сейчас не побоялся прийти попрощаться с ними, надев офицерскую форму, увешанную орденами. Старый солдат обнажил голову. Его увидеть было приятно, как хорошего знакомого. И тут произошло неожиданное. Толпа рванулась с криком «Наследник!». Цепь охраны с трудом остановила движение. Закричали в голос несколько женщин. Мужики, бабы, дети кланялись в пояс, когда мимо них проходил матрос, изо всех сил прижавший к себе цесаревича. Алексею стало немного страшно. Люди тянули к нему руки, так он и плыл в объятиях Нагорного мимо ряда протянутых рук незнакомых людей и пыхтящих красных от напряжения лиц красноармейцев. «На кого ты нас покидаешь?» — надрывно кричала какая-то женщина в белом платке. «Наследник, не оставляй нас, не бросай нас!» — голосили несколько баб, почему-то крестясь на него. «Давай», — шепнул он Нагорному, — «пойдем быстрее». «Страшно», — ласково, как утешение, прошептал матрос. «Нет, Алексею и правда уже не было страшно. Людей жалко». Он был искренне растроган. Зареванные бабы из-за спин солдат смотрели на него так жалобно, что он вдруг понял — нельзя взять и просто от них уйти. Нужно проститься. Хотя бы махнуть рукой или что-то сказать утешительное. Народ ждал, надеялся, наверное, на его любовь. «Подожди», — попросил Алексей Нагорного, когда тот уже готов был подняться по трапу сходни на борт парохода. Цесаревич поднял руку. Провожающие тобольцы неотрывно смотрели на него. В этот момент толпа перестала казаться чем-то единым, а предстала отдельными людьми. Он увидел двух миловидных женщин, рыдающих в объятиях друг друга, мужика, скрестившего руки на груди, на пышной бороде, как перед причастием, маленькую девочку, в растерянности прильнувшую к плачущей матери, и многих других, испытывающих настоящее горе. И обыкновенный взмах руки вдруг сам собою изменился. После паузы превратился в размашистое крестное знамение. В ответ на благословение люди застыли, замолчали и в наступившей тишине опустились на колени, склонив головы. Остались стоять лишь растерявшиеся красноармейцы.

0: Продолжается отправка гуманитарных грузов на Донбасс. В Екатеринбурге установили уникальный церковный памятник скульптора Нижегородца и фестиваль дайвинга провели в Нижегородской области. Вы слушаете новости на радио «Образ». Здравствуйте. Сегодня, 4 августа, церковь чтит память одной из жен мироносец, равноапостольной Марии Магдалины. Евангельская история святой начинается со встречи со Христом. Она служила Господу вместе с другими благочестивыми женщинами – Иоанной, Сусанной и другими. Согласно Евангелию, она находилась и на Голгофе в момент распятия Господа, оставаясь у креста вместе с Богородицей, апостолом Иоанном и другими женщинами. Также Мария была свидетельницей погребения Христа. Однако одно из главных чудес в ее жизни – это то, что она одна из первых стала свидетельницей воскресения Христова. Рассказав апостолам о воскресении Господа, Мария Магдалина первой в мире проповедовала это событие. В дальнейшем она вместе с апостолами несла проповедь Евангелия по миру, за что и удостоилась прославления как равноапостольная. Гуманитарный груз весом 15 тонн отправили в помощь участникам СВО и мирным жителям освобожденных территорий. В отправке из села Дивеево Нижегородской области участвовал губернатор Глеб Никитин. Это инструменты и материалы, маскировочные сети, медикаменты, хозяйственные инструменты, технические устройства. В Пермском крае груз доукомплектовали еще 30 тоннами пиломатериалов. Часть груза предназначена для Белгородской области, там его передадут военнослужащим нижегородцам. Затем гумпомощь доставит в Донецкую Народную Республику нижегородским медикам. Ну а последняя часть груза будет отправлена в Брянскую область, где Нижегородская епархия и Организация Духовное Наследие занимаются обустройством полевого храма. В городе Ворсма Павловского района на берегу озера Тоскана прошел фестиваль «Дайвинг для своих». Первые три буквы в названии СВО – заглавные. Это уже второе такое в этом сезоне спортивно-оздоровительное мероприятие, которое проводится при поддержке фонда президентских грантов. Члены команды – это ветераны боевых действий, участники СВО и их семьи. Там побывала корреспондент Марина Дружкова. Ей слово.
1: Воскресное утро, солнце. У озерного пирса причалены лодки и сап-борды. База отдыха дайв-центра на Тосканке сегодня принимает необычных гостей. Ветераны и участники боевых действий, их супруги, дети и родственники. Семейные команды собрались в беседке прямо на берегу озера. Руководитель проекта «Дайвинг для своих», мастер спорта России по подводному спорту Иван Кулыгин приветствует собравшихся, знакомит с командой инструкторов и презентует программу дня.
2: Мы сегодня будем отдыхать вот в этой комфортной беседке. Лодки будут работать челноками, туда-сюда катать. Можно будет просто покататься с детьми, если вы хотите прокатиться, посмотреть это чудесное озеро. Также у нас предусмотрено катание на сапах.
1: «Дайвинг для своих» – это уникальный проект Нижегородской федерации подводного спорта, который реализуется второй год подряд. Его цель – социализация ветеранов и участников СВО с применением методов гидрореабилитации. По словам автора проекта Дианы Бабинец, плавание под водой – это доступный для любого возраста отдых и хороший способ для психологической разгрузки, особенно для тех, кто пережил экстремальные ситуации.
3: Мы и хотим, кстати, показать на практике, чтобы люди вживую увидели и поняли, что дайвинг – это не про какой-то суперопасный экстрим для каких-то сильных, здоровых, крепких мужчин и только. Нет, это и спорт, это и рекреация, это и развлечение. Самое основное, что это гидрореабилитация, когда тело, погружаясь под воду, расслабляется, находясь в гидроневесомости.
4: Думаю, вот сейчас сап взять и маленько прокатиться, посмотреть вот уже по местности. Да. А так с виду вот красиво, конечно.
1: В программе фестиваля катание на лодках и сапах, интерактивные игры, общение и веселая фотосессия с аквалангом. На базе отдыха шумно и весело. Детский смех, шутки и крепкие рукопожатия боевых товарищей. Среди шумной компании замечаю мужчину спортивного телосложения. Это Владимир Митрохин, известный ученый и спортсмен. В течение 2 лет он занимался организацией волонтерской помощи и поддержки спецподразделения на Донбассе. На его счету рекорды по альпинизму, восхождение на Казбек и покорение Эльбруса. Дайвинг выходной на Тосканке для Владимира – это не просто отдых с элементами экстрима. а возможность встретиться с боевыми товарищами и ближе познакомиться с их семьями.
5: Сегодня я здесь, потому что это возможность встретиться с друзьями, возможность пообщаться, возможность в неформальной обстановке познакомиться поближе, в том числе с семьями своих друзей, своих товарищей. Поэтому считаю это очень хорошее, достаточно семейное мероприятие.
1: Вместе с Владимиром его супруга Елена и дочь Полина. Женщина призналась, что старается во всем поддерживать супруга и радуется, когда удается собраться всей семьей.
6: Мне кажется, это очень согревает, когда ты видишь, что есть семья, которая сплоченная, когда супруга поддерживает муж в его начинаниях, когда есть дети. Дети рады тому, что папа с мамой вместе. Мне кажется, в наше время это настолько какая-то тема стала болезненной, что очень много там мам-одиночек, пап-одиноких и так далее, что это вообще вот супер. Какой-то есть повод побывать на свежем воздухе в прекрасную погоду и увидеть людей счастливых, полноценных. Потому что семья – это счастье.
1: Среди участников дружной команды – вдова военнослужащего Сергея Зуйкова. Он погиб год назад на СВО. Сегодняшний день на озере Тосканка – это возможность ближе узнать боевых товарищей мужа и приобщиться к делу, которым занимается ее сын Дмитрий, мастер спорта по плаванию в ластах, а также волонтер СВО, постоянно выезжающий за ленточку.
7: Конечно, было очень приятно встретиться. Я заочно-то знакома, ну, здесь с некоторыми людьми, вот, но лично нет. Именно встретиться, ну, наверное, вот как-то, чтобы душой, что ли, отдохнуть, вот именно вот коснуться вот всего этого, чем живет мой сын. Кстати, он тренер по плаванию.
8: Теперь мы можем одеть этот рюкзачок на спину. У нас баллон будет за спиной, мы можем плавать.
1: Сначала инструктаж по теории дайвинга и технике безопасности. Его проводит сертифицированный инструктор Иван Кулыгин. А затем один из самых ярких моментов на фестивале – пробное погружение с аквалангом. Со стороны этот процесс выглядит необычно. На берегу гидрокостюмы, а также снаряжение. Баллоны, регуляторы, маски и жилеты-компенсаторы. Участники подбирают по размеру маску, надевают костюм и медленно вместе с инструкторами заходят в воду. Иван и Диана опускают подопечных на спину, надевают на них ласты и жилеты с баллонами. Спустя 20 минут начинающие дайверы делятся впечатлениями.
9: Это был увлекательный аттракцион. Ну, это же отдельная история, ее нельзя ни с чем сравнить, это есть погружение.
10: Что самое сложное было? Дышать. Вот.
11: Дышать, ну, да, тоже, вот, надо привыкнуть к этому, потому что все равно хочется носом, хочется как-то уже все снять. Это непривычно очень. Так что супер. Ну, вот я хотел все время посмотреть, что это, как это, вот, ну, у меня прям понравилось.
1: Проект «Дайвинг для своих» – это не только семейный отдых на природе с погружением на открытой воде. Это и возможность бесплатно посещать регулярные тренировки по подводному плаванию, которые будут проходить в течение всего года в бассейнах Дзержинска. И это здорово, ведь подводная среда помогает расслабиться и снизить тревожность. А значит, быстрее адаптироваться к мирной жизни, восстановить связи с близкими и обрести новый смысл.
0: Ну и в Екатеринбурге открыли один из самых высоких и уникальных в России православных памятников. Он посвящен собору архистратига Михаила. Высота монумента около 16 метров. Чтобы создать эффект полета небесного воинства, в этой композиции использована сфера, которая символизирует мироздание. Диаметр этой сферы около 2 метров, вес более 2 тонн. Несмотря на то, что памятник установлен в Екатеринбурге, изготавливался этот уникальный монумент в Нижнем Новгороде, в мастерской нашего земляка, скульптора Алексея Щитова. В композиции представлены упомянутые в Священном Писании архангелы, а венчает ее грандиозная фигура предводителя небесного воинства, архистратига Михаила. Поднятый им вверх меч символизирует защиту веры и готовность к духовной борьбе против зла. В Нижнем сегодня облачная с прояснениями погода, осадки не ожидаются. Тепло, 24 градуса со знаком «плюс». Северо-западный ветер 2-3 метра в секунду. Ну а атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. И на этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас – 104,2 FM. Саров – 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Ценность человека. В христианской культуре ценность человека незыблема и объективна. Человек принадлежит к творению Божию, о котором Господь сказал «это хорошо». Но, оценивая человека, Бог выделил его перед всем творением, поскольку в книге Бытия сказано, что после сотворения первых людей Бог благословил их. Это значит, что Бог пожелал блага человеческому роду, а пожелание Божие имеет неизменную силу. Таким образом, ценность человека – определяется его ценностью в глазах Божиих. Подтверждением этого является присутствие в человеческой природе печати самого Бога, его образа. Журнал «Церковь и время», 2006 год, номер 2.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Ферапонтов монастырь. Наследие Дионисия.
0: Лебединая песнь Дионисия. Ферапонтовский монастырь. Что за дивная выпала миссия, а вокруг неоглядная ширь. Своды, арки, колонны расписаны. Где он краски такие брал? Словно миром нездешним пронизаны. Светят лики, как нежный опал.
2: Главный храм Ферапонтова монастыря, собор Рождества Богородицы, возвели в 1490 году на том месте, которое освятил еще и преподобный Ферапонт для деревянной церкви 1408 года. Декор его и устроительные приемы указывают на то, что зодчими были, скорее всего, ростовские мастера. Строительство на севере каменных храмов было по тем временам делом необычным. Даже в Кирилловом монастыре, более известном и богатом, только через 7 лет смогли построить каменный Успенский собор. По своему типу храм является традиционным для московской архитектуры. Крестово-купольный, четырехстолбный, кубического типа, трехаспидный. Под скатной кровлей укрыты закамары и барабан несохранившейся главки над пределом святителя Николая Мирликийского. Собор имел звонницу, остатки которой стали частью северной паперти. Фасады и барабан украшены кирпичным узорчием. Особую значимость для русской и мировой культуры имеет стенопись собора. Согласно подписи на откосе северного входа, он расписан Дионисием и его сыновьями с 6 августа по 8 сентября 1502 года. Торжественный и прекрасный цикл росписей, посвященных Богоматери, был создан за фантастически короткий срок – 34 дня. Это единственная полностью сохранившаяся работа выдающегося представителя московской иконописной школы, продолжателя иконописных традиций Андрея Рублева, современника Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Фрески никогда не записывались и до 1975 года не подновлялись. Они покрывают всю внутреннюю поверхность храма общей площадью около 600 квадратных метров. Все сюжеты росписи связаны с земной жизнью Богородицы и богословским толкованием ее образа. Стенопись собора сделала Ферапонтов монастырь всемирно известным. Это единственный в стране памятник, в котором фрески начала XVI века уцелели в авторском исполнении почти в полном объеме. Поновления, сделанные в середине XVIII века, коснулись небольшого количества росписей худшей сохранности. Дионисий писал в смешанной технике – фрески по влажному грунту и темперы. Для изготовления красок он, как гласит предание, частично использовал разноцветные минералы, находящиеся в окрестностях Ферапонтова монастыря в виде росписей. Основная схема росписей традиционна. В куполе изображен Господь Вседержитель с архангелами и праотцами. В парусах – евангелисты, в сводах – евангельские сюжеты, на западной стороне – страшный суд, на столбах – воины-мученики и святители. Внизу – 7 вселенских соборов. В алтаре – Богоматерь с Богомладенцем, на престоле в жертвеннике Предтеча и Креститель Господень Иоанн. В южном пределе – Николай Чудотворец. Фрески столь красивы, что их невозможно рассматривать по фрагментам. Они окружают, они окутывают тебя со всех сторон невыразимо нежными сливочными красками. Они льются на тебя, как прекраснейшая небесная музыка. Их невозможно чувствовать одними глазами, они включают все органы твоих чувств. Уникальность авторского стиля Дионисия в богатой тональности мягких цветов. В его палитре преобладают бледно-зеленые, светло-желтые и белые тона. Вместо красного мастера использовали розовый цвет. Над нами в незабудковом куполе Христос. Пальцы его правой руки, сложенные в крестное знамение, опущены вниз, и создается реально физическое ощущение, что тебя они касаются, что тебя видят оттуда, с неба, и тебя благословляют. Из купола на вас смотрит Божия Матерь в вишневом плаще с раскинутыми руками и младенец Иисус, тоже с поднятыми вверх двумя ручками. Это большая редкость, такое изображение. Это Богоматерь Аранта, или знамение, или воплощение. Ниже – пояс из архангелов вокруг купола. Михаил – защита, Гавриил – наставляющий на путь истинный, Рафаил – исцеление, Уриил – спокойствие духа и любовь, Салафиил – молящий Бога о людях, и Ягудиил – защита от бед и врагов, Варахиил – получение благословений в разных обстоятельствах. Фигуры все невесомые, как будто парят вокруг тебя, и ты летишь вместе с ними. На арках ожерелье больших круглых медальонов со святыми. Все-все, все стены, все колонны в сюжетных росписях, филигранных, отточенных, изумительных по цвету. В самом низу то, что идет от пола до высоты человеческого роста. Белая полоса с одиночными круглыми, ни разу не повторяющимися орнаментами. Называется полотенце. Полная композиционная сохранность росписей Дионисия составляет непревзойденную ценность этого памятника русской истории и культуры. Об этом удивительном чуде, которое сохранилось в Ферапонтовом монастыре, написано много исследований и научных трудов. Но о самом иконописце известно немного. Обнаруженные в последние годы монастырские синодики с записями рода Дионисия не дают достаточных оснований для суждений о его происхождении. Остается неизвестным, когда и где он родился, когда умер и где погребен. В 1975 году на территории Ферапонтова монастыря был создан музей фресок Дионисия. С самых первых дней своего существования музей ведет активную научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, изучая, реставрируя и консервируя бесценные фрески. В 2000 году сессия ЮНЕСКО внесла монастырь в список всемирного наследия.

0: Вначале было слово.
1: Казнь египетская.
2: Отец семейства вскакивает и потрясает кулаками. Комары! Это казнь египетская! Инквизиция!
1: Так чеховский герой рассказа, один из многих, страдает от дачного комариного кошмара.
2: Такое кругом безобразие, притеснение, прямо египетские казни. Я, знаете, второй месяц не выхожу со двора. Хоть бы уж поскорее этих большевиков прогнали.
1: Говорит о жестокости гражданской войны Софья Ивановна, персонаж романа «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Выражение «казнь египетская» стало синонимом невыносимо тяжелого положения, губительного бедствия, приносящего жестокие мучения. Образ восходит к библейскому рассказу о 10 жестоких наказаниях, которые постигли египетского фараона. Это были и моровая язва, и невыносимо удушливый ветер пустыни, и нашествие страшных насекомых, и превращение воды Нила в кровь. Напуганный бедствиями фараон позволил еврейскому народу, жившему на положении рабов, покинуть Египет.
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Наиболее полное дарование композитора Николая Римского-Корсакова проявилось в произведениях, связанных с миром сказки и с разнообразными формами русского народного творчества. Здесь раскрылся его живописно-изобразительный дар. Увлечение фольклором, древнеславянской мифологией, народными обрядами нашло отражение в его удивительной опере «Снегурочка». Николай Римский-Корсаков впервые познакомился с произведением Александра Николаевича Островского в начале 70-х годов XIX века. Тогда сказка не произвела на него особого впечатления. Через несколько лет Римский-Корсаков перечитал ее. Из его воспоминаний: «В первый раз «Снегурочка» была прочитана мной около 1874 года, когда она только что появилась в печати. Чтение оно тогда мне мало понравилось. Царство Берендеев мне показалось странным. Словом, чудная поэтическая сказка Островского не произвела на меня впечатления. В зиму 79-80 года я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет, и по мере того, как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского. Проявлявшееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем «Снегурочка», «Лель» или «Весна». Сам Островский дал авторское определение пьесы «Снегурочка» – «Весенняя сказка». Уже в замысле пьесы большую роль играет музыка. Островский в тексте даже указал использование нескольких фольклорных песен. Интересно, что для первой московской постановки музыку написал Чайковский, но она не получила большой известности. Весной 1880 года Римский-Корсаков побывал в Москве у Островского. Драматург принял композитора очень любезно, разрешил должным образом распоряжаться текстом и подарил экземпляр своей сказки. Сразу после возвращения в Петербург началась подготовительная работа.

Летом 1880 года Николай Римский-Корсаков приступил к сочинению оперы «Снегурочка». Работал он в деревне Стилево. Это было его первое лето в настоящей русской деревне. И все – пейзаж, пение птиц, обстановка в целом – необычайно вдохновляли его на эту работу. Музыкальные мысли и их обработка преследовали меня неотступно. С наслаждением вспоминая о месяцах работы над «Снегурочкой», Римский-Корсаков писал: «Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества. Какой-нибудь толстый или корявый сук или пень, поросший мхом, мне казался лешим или его жилищем. Лес-волчинец – заповедным лесом. Голая копытецкая горка – Ярилиной горою. Тройное эхо, слышимое с нашего балкона, как бы голосами леших или других чудовищ. Что касается голосов народного творчества, то, как подчеркивают музыковеды, важно отметить множественность их истоков. Композитор не только использовал известные ему народные песни или реконструировал их из элементов, сохранившихся в более поздних образцах, но и вел в оперу запомнившиеся ему с детства народные речитативы и пастушьи наигрыши, и даже церковные песнопения. Делая общий разбор музыки «Снегурочки», писал композитор, следует сказать, что в этой опере я в значительной степени пользовался народными мелодиями, заимствуя их преимущественно из моего сборника. Сверх того, многие мелкие мотивы или попевки, составные части более или менее длинных мелодий, несомненно, черпались мною из подобных же мелких попевок в различных народных мелодиях.

Объемнее всего в «Снегурочке» представлена тема обрядово-календарная, но не менее широко и эпические напевы, лирическая песенность, связанные с фольклором, инструментальные жанры. Особое внимание при сочинении оперы композитор уделял вокальному стилю, гибкости и эффектности вокальных партий, свободе плавно льющегося речитатива. Во всех сценах поразительно чутко и любовно воспроизведены картины народного быта, чудесные образы народных сказок, древние обряды. Вся опера «Снегурочка» проникнута мудрой простотой и свежестью русских песен, пронизана весенними тонами просыпающейся природы и мягкой лирикой. Действие оперы происходит в доисторическое время в стране берендеев. В постановке реальный мир противопоставлен фантастическому, олицетворяющему, как говорил сам композитор, периодически выступающие вечные силы природы. Пастух Лель, Снегурочка, Берендей являются персонажами полуреальными, полуфантастическими. Творческому началу, зарождающему в людях и природе жизнь, противопоставлен суровый мороз. Дочь весны и мороза, Снегурочка, тянется всей душой к солнцу, к людям. Композитор очень точно и тонко передал настроение и характеры главных героев. Их песни отражают приближенность людей к природе, веселье, привольную жизнь народа.

Ход работы над оперой «Снегурочка» Римский-Корсаков фиксировал буквально по дням. Начало 1 июня, написано вступление к прологу. Окончание 12 августа, заключительный хор. О сочинении «Снегурочки» никто не знал, писал Римский-Корсаков, ибо дело это я держал в тайне. И, объявив по приезде в Петербург своим близким об окончании эскиза, я тем самым немало их удивил. Александр Бородин писал об этом сочинении Римского-Корсакова. Это именно весенняя сказка, со всей красотою, поэзией весны, всей теплотой, всем благоуханием. Сам Римский-Корсаков значение оперы «Снегурочка» в собственном творчестве ценил очень высоко. Он прямо заявил: «Кончая «Снегурочку», я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги». Кроме того, он считал, что оркестровка этой оперы также явилась для него шагом вперед во многих отношениях. Позднее он заметит: «Я вынес убеждение, что «Снегурочка» — это мое лучшее произведение».

Премьера оперы римского Корсакова «Снегурочка» состоялась 29 января 1882 года на сцене Мариинского театра. Драматург Островский принял оперу восторженно. «Музыка к моей Снегурочке удивительная, и ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего». Однако эта постановка принесла самому римскому Корсакову и разочарование. Он считал ее не очень удачной из-за небрежности исполнителей и особого отношения к опере руководителя постановки, направника и критиков. В 1893 году состоялась московская премьера. Впервые «Снегурочка» прозвучала без купюр, в должных темпах и с должным сочувствием исполнителей замыслу автора. Созданием «Снегурочки» творчество римского Корсакова, как раньше творчество Мусоргского и Бородина, возглавило новый этап исканий родной красоты, по выражению Игоря Грабаря. Характерные черты нового русского стиля, рубежа веков, обращение к сказочным, былинным, легендарным темам, к легендарным или фольклорным персонажам, стремление воссоздать художественный строй древнерусского и народного искусства путем стилистически выдержанного отбора его элементов и форм, свободное сочинение на основе этих форм. Особенностью «Снегурочки» является необычайная слитность, лирическая наполненность всех составляющих ее художественного мира. После премьеры Римский-Корсаков написал жене: «Кто не любит моей Снегурочки, тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня».

опера Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» при жизни композитора и в последующие десятилетия оставалась и остается до сих пор самой любимой оперой и для исполнителей репертуара композитора. Это сочинение всегда рассматривалось как вершина, средоточие творчества Римского-Корсакова. Характерно, что «Снегурочка» – единственная опера, по отношению к которой Римский-Корсаков успел хотя бы отчасти выполнить свое намерение дать подробный анализ собственного оперного стиля. И его незаконченный разбор «Снегурочки» – это ценнейший документ, освещающий, по сути, все основные положения оперной эстетики и техники композитора. Именно «Снегурочке» посвящены самые поэтические, душевно открытые строки в его воспоминаниях, в летописи моей музыкальной жизни. Таким образом, опера «Снегурочка» – сочинение, которое с наибольшей полнотой представляет миросозерцание композитора. Наиболее интересные декорации к опере «Снегурочка» выполнены по эскизам Васнецова. Художник оформлял спектакль в начале 1982 года. Спустя 3 года Васнецов стал оформителем оперной постановки в театре Саввы Мамонтова. При создании эскизов Васнецов использовал архитектурные элементы древнерусского зодчества, мотивы народных вышивок, росписи и резьбы по дереву. Основой для костюмов служил домотканный холст. В сочетании с ним различные цветовые решения орнаментов придавали выразительности чертам персонажей и декоративный эффект всей постановки в целом. Васнецову удалось уловить национальную самобытность произведения, что достаточно прочно связало зрительные образы с замечательной музыкой Римского-Корсакова.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные. Авторские колыбельные. Колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов. Колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
3: Сладкий сон.
2: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Катунки. Это поселок в Чкаловском районе на берегу Горьковского моря. Некогда его украшали 5 церквей. До нашего времени сохранился только собор Рождества Пресвятой Богородицы. Собор был построен в начале 12 века. В советские годы подвергся разорению. Современный интерьер храма расписывали палехские мастера во главе с Владимиром Некрасовым. Образы для иконостаса выполнены в мастерской «Ковчег» Алексея Анциферова. Святыня собора – икона Божией Матери Знамения, мощевик с частицей честного и животворящего креста Господня, икона с частицами мощей Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святого великомученика Пантелеймона, святого преподобного Серафима Саровского, святого Петра и Февронии Муромских, святого Германа Казанского. Умиротворяющий пейзаж Горьковского водохранилища – святое и намоленное место. Приехав в Катунки, вы побываете в соборе на Божественной Литургии. Затем паломников ждет переезд в Пурих. Это древнее село, которое было пожаловано князю Дмитрию Пожарскому в 1613 году в добавление к его родовым вотчинам в соседних Суздальских землях. В Спасо-Преображенском храме, построенном Дмитрием Пожарским, хранится чудотворный крест с частицами мощей из Соловецкого монастыря. Святыня была известна на всю Россию. В 2007 году в селе Пурих Нижегородской области архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий осветил копию животворящего креста Дмитрия Пожарского. В Пурихе паломники смогут приложиться и помолиться перед Смоленской и Тихвинской иконой Божией Матери, увидеть копию знамени Нижегородского ополчения и копию чудотворного креста Господня. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава третья. Колыбель города. А теперь совершим самое интересное путешествие. Полетаем над Нижегородским Кремлем на воздушном шаре. И сразу увидим, что Кремль наш похож на солнышко. Около него, как солнечная корона, расположилась главная площадь нашего города, имени Минина и Пожарского, от которой лучами расходятся первые улицы Нижнего. И сверху хорошо видно, что с места, где находится Нижегородский Кремль, начинался наш город. Первоначально Кремль был дерево-земляной. Он, конечно, играл очень важную роль в обороне, однако не всегда мог защитить город. А вот каменный Кремль враги не смогли взять ни разу. Град Камен. По весне, покуда еще держался снег на дорогах, приехал в Нижний Новгород новый человек. Сам воевода встречал его. Чужанину отвели дом на горе, вблизи воеводских хором. Велели натопить посильнее, мол, приезжий непривычен к русским холодам, к волжским ветрам. Говорили, что прислан он великим князем Василием Ивановичем. Зовут его Петр Франческо, прозывают Фрязин. Покойный царь Иван вывез его 10 лет тому назад из фряжских земель, земли современной Италии. Говорили еще, что он городовой мастер и в Нижнем Новгороде будет каменную стену класть.
2: В строительстве крепости получили практическое воплощение идеи великого художника и инженера Леонардо да Винчи. Создание казематов, каменных мешков, укрытых всей толщей башенных стен и предназначенных для спасения людей и ценностей. Расположение башенных бойниц в углах стен, между башней и самой стеной, что давало возможность противостоять новой разрушительной военной технике. Раскопки и обмеры, проведенные под руководством Святослава Леонидовича Агафонова, показали, зодчий, строивший Нижегородский Кремль, был прекрасно знаком с этой разработкой. Для сравнения, годы жизни Леонардо да Винчи 1452-1519, годы строительства Кремля 1500-1511.
1: Только оттаяли на солнцепеках глинистые осыпи, стал Фрязин к ним приглядываться. Возьмет ком глины, мнет его в руках, мнет, потом бросит, на другое место перейдет. Подсохли дороги. Разослал наместник своих людей по городам, по селам, по чинкам с наказом, чтобы по одному шли от 3-4 дворов или по одной конной подводе слали с работником от 6-7 дворов. Да чтоб на долгий срок снарядили и кормов с собой в достатке дали. Съезжалось в тот год в Нижний мужиков видимо-невидимо. На поле за городом землянки копали, прочно обустраивались, надолго. Говорили меж собой: «Тепло настало, земля пахоты просит, сеяться пора, а великий князь вон какое дело затеял, нет ему другой поры». Тут, там, на горе, под горою, зашумели жарким пламенем кирпичные печи. Дым низко пополз по окрестностям. В больших ямах здоровенные работники топтали, уминали глину, смешанную с водой. Тут же глиняное тесто укладывали в форму, сушили и совали в жерло земляных печей. Кирпича надо было наготовить многие миллионы штук. К берегу подходили суда и суденышки. Одни привозили в бочках известь саки, другие – белый камень и зернистый чистый песок с Волги. На берегу толчия. Лошади, подводы, работники в длинных до колен холщовых рубахах. На дорогу в гору натужно скрипят колеса, хлещут кнуты по потным конским спинам, хрипло бронятся выбившиеся из сил возчики. От темна до темна идет работа вокруг старой деревянной крепости. Новую решили строить больших размеров, но старую пока не разбирали. К как бы какой незваный гость не пожаловал. Каждое утро вдоль прорытой траншеи проходил мастер Франческо, или Франчушка, как прозвали его на русский лад. Шел он быстро, полы длинного кафтана разлетались в стороны. Лицом темен, черная с проседью голова курчавится. В руках толстая палка. Ею помогал себе, когда карабкался по крутым склонам. Ею показывал, если что не так. Взгляд у него острый, пронзительный. Вроде и не смотрит, а все доглядит. К концу лета из Пскова каменщики пришли. Своих мастеров в Нижнем не было. А тут Новый год подступил. Новый год на Руси начинался с 1 сентября до указа Петра I в 1700 году. И зазвонили колокола всех городских церквей, сзывая нижегородцев на Верхнепосадскую площадь. Здесь будут закладывать Дмитровскую стрельницу. На месте будущей башни пока зияет огромная квадратная ямина, куда могли бы убраться несколько посадских исп. Поодаль возвышаются высокие груды белого камня и красного, хорошо прокаленного кирпича. Каменщики в чистых рубахах готовы начать работу. Сегодня их день. Самый заметный среди пестрого нижегородского люда – Петр Франческо. Он стоит на груди вынутой земли, и его малиновый кафтан звонко горит на ярком сентябрьском солнце. Воевода дал знак, и все пришло в движение. Работники скинули с себя рубахи, по лесенкам скатились на дно ямины, принимать спускаемые на веревках глыбы белого камня и укладки кирпича. Франческо смотрел вниз. Там на дне шла работа. Сначала по краям котлована уложили камень и тяжелыми молотами вбили его в землю. Потом такие же глыбы вбили несколькими рядами посредине котлована. Все пространство между ними застелили кирпичом. И тут же сверху стали подавать бодьи с густым известковым раствором. Он заливался между камнем и кирпичом, связывая их в монолитную массу. Пока раствор не успевал застыть, надо было выложить еще ряд камней и кирпича. Все это снова залить известью. И так до тех пор, пока на 2 метра не поднялась в ямине площадка, основание будущей башни. Работы шли до самых заморозков. На зиму работников распустили по домам, а Франческо тосковал в низкой, жарко натопленной горнице, нервно похаживая в мягких медвежьих сапогах по цветным заморским коврам. Но зато, когда жаркие лучи весеннего солнца погнали снег по оврагам и оголили возвышенные места, он вышел на волю. Ходил по уложенному в фундаменты стен кирпичу, постукивал палкой, все что-то примеривал, высчитывал. «Франчушка вылез», — говорили нижегородские люди. «Смотри, скоро на городовое дело будут кликать». И опять лето прошло в работах. И еще одно. Теперь уже видел каждый. Крепка растет стена Нижегородского Кремля. Высоки и надежны его башни-стрельницы. Вот уже и зубцы обозначились. Снаружи стена гладкая, с белым каменным пояском. Внутри изрезана арками, чтобы легче было и прочности не теряла. Поверху уже ладят деревянную кровлю. Она укроет стражу от непогоды, и стену не будут дожди вымывать. В башнях устроены подвалы для хранения пороха и всяких припасов.
2: Легенда о Коромысловой башне. Первая. Героическая. Решили враги подойти к нашему городу ночью, незаметно, чтобы захватить нижегородцев врасплох, и подобрались к самому Кремлю. А уже начало светать, и какая-то девушка с коромыслом на плечах стала спускаться с кремлевских круч к реке по чайне. Набросились враги на девушку. Да не тут-то было. Раскидала она их всех коромыслом, а когда набросились новые полчища, то и их уложила. Долго боролась девушка с врагами, а когда иссякли силы, пала замертво. И сказал тогда вражеский начальник: «Ну уж если у нижегородцев женщины такой силой обладают, то нам здесь делать нечего». Похоронили враги девушку с почестями под башней. Ее назвали потом Коромысловой. Да и ушли обратно по добру, по здорову. Легенда вторая. Трагическая. Когда каменщики начали строить Кремль, то работы не ладились. И вспомнили тогда про древний обычай. При начале большого строительства должна быть принесена жертва. И ею должен стать первый человек, что поутру появится у места постройки. Первой рано утром отправилась за водой молодая женщина по имени Алена. Взяла она ведра и коромысло, спустилась к речке по чайне, набрала полные ведра и стала подниматься с ними на крутую гору. Но только подошла к строителям, как те схватили ее и заживо замуровали под основанием будущей башни. С тех пор и стала называться башня Коромысловой.
1: Высоко вознеслась крепость над посадами, над старым деревянным детинцем, а работы все идут. Ров копают перед напольной стеной. Идут работы и на посадах. Насыпают валы вокруг города. Они тянутся от самого берега Волги, перескакивают речку Ковалиху, потом идут вдоль по ее берегу к Похвалинскому оврагу, взбираются на его высокий склон и бросаются вниз к оке реки. По валу ставят стену рубленную, возводят башни с проездами. По снежному первопутку собирался Франческо ехать назад, в Москву. Вышел напоследок на край обрыва, открытого волжским ветрам. Вот он, красавец Кремль перед ним. Стены крепости спускаются вниз к реке. Теперь и Волжский берег, и торг, и пристани, и почти весь нижний посад встали под защиту Кремля. Много раз Франческо взбирался по склону, все вымерял, считал, чертил и придумал класть стену по горе уступами в 11 ступеней. Знает он, что никто еще никогда не строил так на Руси. Говорили ему, что поползет стена, развалится. Нет, доказывал Франческо, если поглубже заложить, простоит века. Пройдет еще год-другой, и крепость будет совсем готова к отпору любого врага. Скоро стража займет свои места на стене вдоль боевого хода. Все предусмотрел Франческо. Через каждые 4 зубца кошечка-бойница узкой прорезью смотрит наружу, а внутрь расширяется. В такой бойнице дуло ружья свободно поворачивается, не укрыться врагу, если он подошел близко к стене. Жаль покидать Петру Фрязину Нижний Новгород. Привык. И место здесь широкое, привольное. Народ веселый, бойкий, переимчивый. Да и знать бы точно, куда и на что он едет. Чем пожалует его великий князь? Многие мастера уезжали из фряжских земель на Русь, да что-то никто не возвращался обратно. А нижегородские люди не знали его печалей. Они радовались, что работы наконец закончены, и что теперь не будет так страшно, если враги подойдут к городу. Кремль надежно укроет их за своими мощными стенами.
2: Сравним Нижегородский Кремль и Московский. В Московском Кремле 20 башен, в Нижегородском – 13. Площадь Нижегородского Кремля около 45 гектаров, Московского – около 47. Периметр стен у Нижегородского Кремля – 2080 метров. Всего на 150 метров короче, чем у Московского.
1: Казанский царь Сеибгирей, пограбив Москву и Владимир, подступил было к Нижнему. Запылал верхний посад. Прорвались татарские кони к самому Кремлю. Да и осеклись, нет дальше ходу. За широким рвом стоит крепость. Ощетинилась пушками, ружьями. Где тут подступишься? День стоит Гирей, два стоит. А на третий поднял он свое войско и ушел. Тогда же летописец записал: «Ничтоже сотвориша, отыди вспять». И никогда каменный Нижегородский Кремль не был взят врагами.
2: Научная реставрация Кремля началась в 1949 году, а в 1951 ее возглавил архитектор Святослав Леонидович Агафонов, являвшийся автором проекта и научным руководителем всех работ. Под его руководством Нижегородский Кремль был воссоздан практически из руин. Это пример уникального трудового, научного и гражданского подвига.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Что ж, дорогие мои, во-первых, хочу попросить прощения у тех, кто регулярно и внимательно слушает нашу передачу, поскольку вынужден периодически возвращаться к тем вопросам, которые вроде бы были оговорены, так или иначе мы на эту тему общались, но, судя по тому, какие мне вопросы поступают, ну, помимо радио еще, тут с чем ко мне обращаются люди, понимаю, что либо не все слушают, не все наши, так сказать, слушатели в эфире, либо, ну, как-то недопонимают, что ли, даже если и слышат. Поэтому сегодня вот я счел необходимым вернуться к одному из таких вопросов, который вот у меня на памяти есть, вроде бы на памяти, что мы уже об этом говорили, но, видимо, стоит еще раз эту тему поднять и еще раз ее обсудить. Это касается нашей с вами молитвы. То, как мы с вами молимся и как следовало бы нам с вами молиться. О чем Бога просить и о чем Бога просить, в общем-то, не следует. Мы с вами прекрасно помним, и я об этом регулярно говорю, регулярно напоминаю вам, что молиться нам заповедано и Господом, и апостолом. Господь говорит: просите, и дастся вам. Апостол говорит: непрестанно молитесь. При этом Господь нам еще оставил и образчик молитвы, образец молитвы, как мы ее называем, молитва Господня, что в простонародье называется молитвой «Отче наш». И вот давайте с нее начнем. С нее начнем, как бы вот опираясь на нее, будем рассматривать дальше то, о чем я хочу говорить с вами. Итак, «Отче наш» все знают. Цитировать я ее, повторять не буду, смысла не вижу. Но, тем не менее, вот сейчас давайте с вами попытаемся вспомнить, сколько в этой молитве, просьб наших ко Господу Богу. Сколько? Лично я 7 насчитал. И очень интересно получилось, ровно столько же, сколько цветов в спектре белого цвета, то бишь в радуге. Столько, сколько нот в нотном ряду основных. Ну и, если хотите же, столько же, сколько дней в неделе. Я боюсь, это не случайное совпадение. Один раз это совпадение, два раза это уже, как говорится, что-то более такое. Уж когда три раза и более, это уже закономерность. То есть не просто так, вот в этой молитве «Отче наш» у нас заключено 7 прошений. Там обращение, и потом пошли то-то, то-то, то-то, то-то, что мы просим. Так вот, из этих 7 прошений только одно связано непосредственно с нашей бытовой, так сказать, земной жизнью, с нашей бытовухой. Понимаете, о чем я говорю? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Все. Больше о каких-то таких бытовых насущных вещах ни слова. Все остальное Ну, сами знаете о чем. Молитву «Отче наш», еще раз повторяю, я надеюсь, знаете. Ну так вот, коли так, то здесь даже чисто, ну, формально-логически мы можем заключить с вами, что Господь нас настраивает, что основные наши прошения должны быть адресованы Богу не по поводу наших земных нужд в еде, одежде, там, здоровье и прочее, а именно то, как мы должны Бога прославлять, чего мы должны желать в этой жизни –

0: Вот нам надо, чтобы это ноги в тепле были, и пожрать от пуза, и все такое. А вот чтобы там как-то себя изменить, как-то на себя по-другому повлиять, какими-то другими, более лучшей версией себя стать, нам это тяжело, нам это не хочется. Вот в этом беда. Поэтому давайте все принимать как из рук Божиих, с осознанием того, что это нам Господь попускает для нашей же пользы. Хотя на первый взгляд это может показаться чем-то и неприемлемым. Но это на первый взгляд. Когда тебе ножом пузо режут, на первый взгляд это тоже неприятно. Просто если тебя не разрежут, то умрешь от перитонита. Потому что это хирург делает по необходимости. Жизнь тебе спасает. Но неприятно. Дырка в пузе. Но если тебе не будет, еще раз говорю, умрешь. Вот поэтому молитвы строить нужно именно таким образом, чтобы не вляпаться. Ну и, наверное, финальный вопрос, пояснить такое противоречие. Говорить, что кирпич должен упасть, а Господь хранит. Но все по его воле. Если должен упасть, упадет. Если не должен, то и оберегать не нужно. Это не противоречие, дорогая Лариса Петрова. Понимаете, какая вещь? Кирпич, он упадет. Но в этот момент под его точкой падения никого не будет, не окажется. Он тоже упал не просто так. Но он упал на землю, а не на чью-то голову. Вот об этом надо понимать. Смысл. Противоречия никакого нет. Что должно произойти, произойдет. Но когда по нашей горячности и недомыслию мы можем где-то оказаться, то он может оказаться на нашей голове. Вот от этого нас Господь и оберегает. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затёкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина», о том, как все начиналось от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затёкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня – моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея

Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгений Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Классическая музыка на «Радиообраз».

Страшно. Что делать мне? Как огнем запылает в этой мрачной

0: Музыкальные мгновения.
1: Берлиоз не любил давать автографы. Знаменитая певица Аделаида Патти много раз упрашивала композитора написать ей хоть что-нибудь в альбом, но он был тверд. Однажды она с улыбкой сказала Берлиозу: «Маэстро, если вы будете столь любезны, что напишете в мой альбом хоть несколько строк, в награду за это я сделаю вам подарок. На ваш выбор, маэстро, либо я спою для вас, либо подарю вам превосходнейший паштет из печени, который мне только сегодня прислали из Тулузы». Подумав, Берлиоз взял в руки альбом и написал всего 2 латинских слова. «Что это означает?» – спросила удивленная певица. «Это означает: приносите паштет», – улыбнулся Берлиоз.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В 1637 году в Италии произошло событие, навсегда вошедшее в историю музыкальной культуры. В Венеции был открыт первый оперный театр для публичных представлений. До этого оперное искусство долгое время было доступно лишь особым царских кровей. В новом театре, получившем название «Сан-Кассино», была установлена плата за вход. И простой человек, или как его еще называли буржуа, в зависимости от толщины кошелька, всегда мог получить место в партере или на галерее. Были в театре и ложи, но они, как правило, занимались выкупившими их аристократами, считавшими эти места своей собственностью. Они обставляли их своей личной мебелью, приносили ковры и занавески. Здесь хранились и столовые приборы, поскольку высший венецианский свет тут же в ложах и ужинал, принимал гостей, играл в карты и обсуждал свои проблемы. Все это происходило за задернутыми шторами, которые открывались лишь во время особенно интересных сцен. По традиции эти ложи оставались в собственности семей, которые, в свою очередь, жертвовали театру немалые деньги. А вот партер первых оперных театров почти не оборудовался, поэтому многие зрители сами приносили стулья и другую пригодную для сидения мебель. Зачастую это приводило к суете, а нередко и к шумным потасовкам. Оперный спектакль тех далеких времен проходил совсем не в такой благоговейной тишине, как сегодня. Певцы, музыканты, дирижер вели со зрителями борьбу не только за успех, но и за то, чтобы их просто слушали.

Тяжелознойные лучи легли на пышные фруктовые сады, преобразуя горький сок земли в сладчайшие плоды. От солнца ал, серебрен от луны, тяжелый персик просится в уста, и груши упоительно бледны под зонтиком листа. Внимая пенью пчел, глаза закрыв, под старым деревом лежи и жди. С порывом ветра хлынут спелых слив лиловые дожди. Чем глубже лето, тем пышнее сад. Клонится до земли живой венец, и царь плодов, кудрявый виноград, явился наконец. Вера Инберг.

Здравствуйте, на радио «Образ», выпуск новостей. В Нижегородской области усилен контроль безопасности на дорогах. Идет подготовка к макарьевским торжествам. И нижегородские звонари приняли участие в фестивале колокольного звона в Елабуге. Подробности далее. Нижегородская область заняла 9-е место в рейтинге регионов по работе в платформе обратной связи. Это федеральная информационная система для обращения граждан в госорганы. Развивается все в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Это делается с прошлого года по поручению Владимира Путина. В этом году на платформу обратной связи поступило больше 114 тысяч обращений от жителей. Платформа помогает нижегородцам обсуждать региональные проекты, делиться своим мнением и обращаться к власти для решения различных вопросов. Все это служит для улучшения жизни людей. Новый комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения появился на переезде Правдинск-Заволжье. Камера фиксирует проезд переезда на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение правил использования ремней безопасности и водителями, и пассажирами. За первый месяц эксплуатации комплекса уже зафиксировано около 100 случаев проезда на красный свет. Всего в нашем регионе функционирует 6 таких комплексов. Специалисты говорят, что установка таких приборов – важное направление профилактики происшествий на дороге. В Макарьевском монастыре состоятся торжества, приуроченные ко дню памяти основателя обители преподобного Макария Желтоводского и Унжинского. Они пройдут 6 и 7 августа. В эти дни торжественные богослужения совершат архиереи Нижегородской митрополии во главе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. После этого состоится крестный ход вокруг обители. Кроме того, у стен монастыря пройдет уже 5-й по счету всероссийский фестиваль духовных традиций и народного творчества «Макарьевский перезвон». Для паломников подготовлены 10 автобусов. Билеты на них и подробную информацию об участии в торжествах можно получить в храмах Нижнего Новгорода. И группа из школы звонарей Воскресенского благочиния Нижегородской епархии приняла участие в 19-м всероссийском фестивале колокольного звона. Он проходил в городе Елабуге в Татарстане. Цели этого фестиваля – сохранение и развитие православных традиций колокольного звона, укрепление и расширение культурного общения между регионами, а также обмен опытом. В празднике приняли участие 69 звонарей, 5 музыкантов-мультиинструменталистов, а еще 13 творческих коллективов и исполнителей духовно-патриотических песен из 39 населенных пунктов России и Белоруссии. Всем им вручили памятные дипломы, а лучшие участники были отмечены наградами в различных номинациях. До конца сегодняшнего дня в Нижнем сохранится переменная облачность без осадков. Вечером 20 градусов со знаком «плюс». Слабый западный, северо-западный ветер. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Дорогие друзья! «Радиообраз» приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17.00.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Птица счастья».
1: Автор.
2: Музыка Александра Пахмутова, стихи Николай Добронравов.
3: Исполнителем песни стал певец Николай Гнатюк, который изменил текст по своему желанию, заменив «прилетает» и «улетает» на «только прилетает», чтобы счастье было долговечным. Автор стихов Николай Добронравов с этой правкой тогда согласился. В итоге песня стала исполняться именно так. Песня была исполнена на фестивале «Песня 81» и стала одной из самых известных в репертуаре Гнатюка и была очень популярна в СССР.
2: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Надежда».

0: Малая Родина.
1: Павловский автобусный завод – один из первенцев советских пятилеток. Когда в 1929 году в Высшем совете народного хозяйства решался вопрос о строительстве в Нижнем Новгороде автозавода, неизбежно потянулась цепочка к созданию заводов-смежников. В число таких предприятий вошел и Павловский завод автотракторных инструментов. В августе 1930 года на северной окраине города Павлово заложили первый камень будущего производства, а уже в 1932 году ЗАТИ был включен в список действующих, став на долгие годы спутником газа. Удобное расположение коммуникаций, крупная река, только что построенная железная дорога и проходившая через город автотрасса на Муром, крепкие традиции, наличие достаточных людских ресурсов – вот аргументы в пользу принятого руководством страны решения. Через 20 лет завод пережил второе рождение. В 1952-м с Горьковского автозавода автобусов на ЗАТИ было передано производство автобуса ГЗА-651 и санитарной машины ГЗА-653, выпускавшихся на шасси грузовика ГАЗ-51. Это решение не было случайным. В годы войны мощности были расширены и, что называется, просились под загрузку. А кроме того, еще в 1935-м заводские умельцы Ильин, Куликов, Мамыкин, Трошин самостоятельно изготовили автобус на шасси грузового автомобиля. Датой рождения автобусного производства можно считать 24 апреля 1952 года, когда Совет министров СССР своим постановлением утвердил план реконструкции ЗАТИ на программу выпуска до 10 тысяч машин в год. 5 августа 1952 года первые 5 автобусов ПАЗ-651 вышли из заводских ворот. Главным конструктором ПАЗа назначили одного из создателей легендарной «Победы М-20» Юрия Наумовича Сорочкина. Его творческий потенциал был реализован на ПАЗе в полной мере, на многие годы заложив серьезнейшую базу для развития. Смелые идеи, неожиданные решения, постоянное совершенствование процесса проектирования и создания новых моделей привлекали творчески активных людей. Уже через 2 года был создан опытный образец автобуса с металлическим каркасом кузова. В 1956-м первая экспериментальная машина вагонной компоновки с несущим кузовом, прототипом будущего ПАЗ-652, который запустят на конвейер через 2 года. Параллельно с выпуском базовой машины завод разрабатывал и осваивал в производстве специализированные автомобили. В 1963 году на конвейер поставили модернизированный автобус ПАЗ-652Б, а еще через 5 лет впервые в мировой практике автомобилестроения без остановки конвейера был совершен полный переход производства на новую машину – ПАЗ-672. Выпускавшаяся в течение 21 года эта модель завоевала огромную популярность среди водителей. На ее базе были созданы модификации полноприводного автобуса, автобусов в северном и тропическом вариантах, авторефрижератор, лаборатории на колесах и передвижные телевизионные станции. К середине 60-х творческий размах конструкторов и дизайнеров ПАЗа достиг, пожалуй, своей наивысшей точки, воплотившись в автобусах, более известных в широких кругах как ПАЗ-турист-люкс, с успехом проехавшим по дорогам Европы и завоевавшим награды на традиционных автобусных фестивалях в Ницце в 1967 и 69 годах. В России нет, наверное, другого производителя автобусов, который за свою историю выпускал бы автобусы всех классов, от особо малых до больших, не создав разве что особо большого. В тяжелейшие для страны 90-е годы прошлого века ПАЗ сумел выстоять, сохранив достаточно большой выпуск автобусов. Более того, тогда же были созданы мощности по производству больших и средних машин. В 2000 году на заводе произошла смена собственника. ПАЗ стал частью принадлежавшего концерну «Сибал» холдинга «Русавтопром», в который вошли и остальные ведущие автобусные заводы России. Основой холдинга стал автогигант «ГАЗ». На сегодняшний день холдинг так и именуется «Группа ГАЗ». Как и прежде, Павловский завод – лидер на рынке автобусов России. Его доля в общем выпуске составляет почти 80%. Сегодня сложно себе представить дороги нашей области без пазиков. Почти половина пассажирских перевозок осуществляется с их помощью. А это значит, нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Искусственный свет от лампочки позволяет нам читать по ночам, освещает подвалы и другие недоступные дневному свету места. Как правило, мы не замечаем лампочку до тех пор, пока она не перегорит. Но лампочка – это важное в нашей жизни изобретение. Создание лампочки неразрывно связано с открытием электричества. Ученые 19 века заметили, что электричество, пропущенное через проводник, может давать свет. Считается, что первая лампа накаливания была изобретена русским электротехником Александром Николаевичем Ладыгиным. Сначала он использовал угольный стержень, а затем начал экспериментировать и использовать тугоплавки и металлы в качестве нити накаливания. Другой ученый, Василий Федорович Дидрихсон, усовершенствовал лампу Ладыгина. Для продления срока службы он предложил, во-первых, откачивать воздух из сосуда, а во-вторых, использовать не одну, а несколько нитей накаливания. Как оказалось, вакуум играет важнейшую роль в производстве лампочек.
2: Интересный факт. В пожарном депо американского города Ливермор до сих пор работает самая старая лампочка в мире. Это 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «столетняя лампа». Она постоянно горит с 1901 года. Секрет ее долголетия заключается в том, что лампочку практически никогда не выключали. У нее даже есть свой веб-сайт.
1: Параллельно с Ладыгиным работу в этом же направлении вел известный американский изобретатель Томас Эдисон. В своей лампе он использовал платиновую нить накаливания, а в 1879 году запатентовал свое изобретение. Однако такое изделие стоило очень дорого, поэтому не получило широкого распространения. Тогда Эдисон вернулся к экспериментам с вольфрамом, придумал цоколь и патрон для лампы, а спустя некоторое время наладил производство лампочек по доступной цене. Кроме того, Эдисон понимал, что нельзя дать людям лампочки без электричества. Поэтому он вместе с партнерами запустил в США первые электрические подстанции. Изобрел лампочку Александр Ладыгин, но Томас Эдисон сделал так, чтобы лампочки заработали в каждом доме.
0: Радиообраз. Все образуется. Я пришел к тебе, сыр дремучий бор, из-за быстрых рек, из-за дальних гор, чтобы ног твоих витязь схимнище подышать лесной древней силищей. Ты прости, отец, сына нищего, песню золота расточившего. Не кудрявичем под гуслярный звон в зелен терем твой постучался он. Николай Клюев.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона до финала дня сохранится малооблачная погода без осадков. Плюс 22 градуса, ветер северо-восточный слабый. На севере области также малооблачно, также без осадков, до плюс 18. Слабый западный ветер. В Нижнем Новгороде до конца дня облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Плюс 20 градусов, несильный северо-западный ветер. Всем слушателям радиообраз хорошего завершения дня.
5: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением Всероссийского проекта «Россия без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля. Он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 17. Тобольск. Дом губернатора. С 11 апреля по 17 мая по новому стилю 1918 года. Продолжение.
3: Со следующего дня комната Алексея как-то постепенно перестала принадлежать ему одному. Почти целыми днями у него сидели сестры и свита, страдавшие после отъезда царской четы, потому свою любовь и преданность они излили на наследника. Люди, сочувствуя его болезни, временами забывали о ней, с каким-то исступлением льнули к нему в неосознанной надежде найти ту наследственную силу, из которой у его предков рождалась царственная властность и мудрость. Нагорный часто был вынужден выгонять непрошенных посетителей, чтобы покормить цесаревича или дать возможность доктору Деревенко провести процедуры. Сестры перенесли в комнату брата все иконы, которые мама не смогла взять с собой. В итоге образами не только оказались завешаны все свободные места на стенах, но они лежали на подоконнике, столе, тумбочке. Нагорный вздыхал и крестился. «Хорошо, прям как в церкви. Жаль, места нет, все повесить». Уезжая, комиссар Яковлев заменил сонного латыша-комиссара большевиком Хохряковым, с самого начала не верившим в болезнь цесаревича. Новый комиссар постоянно устраивал неожиданные проверки спальни Алексея, надеясь доказать, что тот симулирует болезнь и встает с кровати, когда его не видит охрана. Вскоре отряд полковника Кобылинского, охранявший семью еще в царском селе, был окончательно расформирован. Сам полковник изгнан. От пережитых потрясений он вновь слег в нервной горячке, мучаясь от зуда, покрывшей его тело страшной экземы. Новый отряд охраны состоял сплошь из красноармейцев-латышей, командовать которыми назначили странного нервного человека с хамскими повадками по фамилии Родионов. Никто из арестованных не сомневался в его жандармском прошлом, о чем говорила его речь, жандармская шинель, да и внешность, отвратительная физиономия с масляными глазками, упитанный живот, который он любил поглаживать короткими, толстыми, волосатыми пальцами. В доме им был установлен строжайший режим. Он запретил закрывать двери в комнатах даже ночью, в том числе и княжнам. Обыски стали постоянными, сократилось число и время прогулок. Не понравившиеся письма арестованному он не возвращал, выбрасывал. Продукты из монастыря повару было запрещено принимать, отчего еда стала совсем скудной. Когда княжны, возмущенные приказами нового комиссара, стали по-прежнему закрывать дверь по ночам и днем, чтобы переодеться, Родионов распорядился совсем снять двери в их комнате. При малейшем подозрении, что его могут ослушаться, жандарм орал на всех без разбору благим матом, чем доводил до полной растерянности непривычную к хамству свиту. Только Нагорный, не тушуясь, отвечал ему достойно. «Ты чё раскричался?» — сжимал кулаки дядька. «Не видишь, хлопец болен?» — наступал он на комиссара. «Он всю ночь не спал, а ты, гад, взвился тут!» «Что?» — у красноармейца наливалось кровью лицо. «Ты как говоришь со мной, царский прихвостень?» «А ты меня не пугай! Не таких видели-перевидели! На своих кричи! Я не на службе у тебя!» «Ну, мы еще с тобой посчитаемся!» Комиссар с силой захлопнул дверь. «Иди, иди, жандармская рожа!» — пробурчал матрос, уже спокойно покосившись на застывшего от удивления цесаревича, который никогда не видел спокойнейшего дядьку таким сердитым. Родионов быстро записал Нагорного в главные враги и все же лишний раз старался в комнату цесаревича и матроса не заходить, потому как эти посещения заканчивались перебранкой с неуступчивым, небоязливым дядькой. Вечером, когда комиссар и актив солдатского комитета отправлялись в дом Корнилова, а охрана дремала в коптерке на первом этаже, в комнате Алексея закипала работа. Княжны с няней, ее помощницами и Настенькой Гендриковой занимались рукоделием особого свойства. Еще перед приездом большевицкого комиссара императрица решила, что их положение становится непредсказуемым и придется готовиться к любому повороту событий, к самым неожиданным сюрпризам, поэтому драгоценности на всякий случай нужно зашить в одежду. Перед отъездом она постоянно повторяла дочерям, что они должны, пока болен Алексей, подготовить ценности, чтобы при обысках их не отобрали, если их вынудят уехать за границу или свобода придет от тайной организации из 300 верных офицеров, о которой столько говорил священник отец Алексей, теперь скрывавшийся от гнева большевиков в монастыре. Самые крупные и ценные жемчужины в ловких руках девушек, обтянутые тканью, превращались в пуговицы, которые пришивались к платьям, жакетам, кофтам. Драгоценные камни раскладывали между двумя корсетами, которые потом плотно сшивали, много раз прошивая ткань вдоль алмазов, рубинов, сапфиров. Такие корсеты с начинками готовили для всех женщин. «Куда же их везут?» – вздыхала Анастасия, разбирая длинное ожерелье на отдельные жемчужины. «После Машиной записки, которую извозчики привезли, больше не было вестей?» – спросила няня Александра, разрезая узкий белый шелковый шарфик на аккуратные полоски, из которых, заворачивая в них жемчуг, другие мастерили пуговицы. «Сегодня пришла телеграмма из Тюмени. Мама пишет, дорога была трудная», — рассказала Татьяна. «Колеса у телег несколько раз ломались, иногда приходилось идти пешком. Из-за грязи лошадям было слишком тяжело. Реку переходили вброд сами, вода лошадям по грудь поднимала».

который быстро привык к тому, что его комната вечерами заменяла гостиную. «Все думают, что в Москву», — поддержала его Анастасия, — «но тогда они уже должны были приехать». «И никто ничего нам не говорит», — констатировала Ольга. «Нужно готовиться к Пасхе. Осталась всего неделя. Татьяна, которой мама в ее отсутствие поручила заниматься хозяйством, сменила тему разговора. Кому-то нужно поговорить с новым комиссаром, попросить пригласить священника и певчих». Анастасия села рядом с Ольгой, прижавшись щекой к ее плечу. «Какой праздник без них!» Ольга отложила очередную пуговицу, обняв сестру, поцеловала ее в волосы, в лоб, приговаривая: «Ты моя маленькая, славненькая деточка». В ответ дерзкая обычно Анастасия не только не обиделась на слова сестры, а даже поцеловала ей руку. «Это же Пасха! Пасха!» — Алексей отложил рисунок, который раскрашивал. «Вспомните, как мама говорит, главный праздник праздников — воскресение Христова!» Все в комнате подняли глаза от рукоделия на цесаревича. «Оно каждый год самое главное! Что бы ни случилось, все православные должны его отмечать, да, Нагорный?» Нашел он глазами сидевшего в углу дядьку, чинившего свои брюки. Тот покивал головой в знак согласия. «Слава Богу! И в этом году дожили до Пасхи!» «Я поговорю с комиссаром о службе». Ольга, как старшая, взяла на себя неприятную обязанность переговоров со взбалмошным жандармом. «Как всегда, подготовим алтарь в большой гостиной», — поддержала ее Татьяна. «Пасху им не испортить!» Анастасия пересела на стул рядом с кроватью брата. Алексей вдруг ясно увидел, что его сестры совсем перестали напоминать тех элегантных царско-сельских великих княжон, которые горделиво подписывались «Отма», были шефами гвардейских полков и выдерживали долгие и строгие придворные церемонии. Сейчас их в поношенных домашних платьях с простенькими прическами, стрижками, наверное, было бы не отличить от провинциальных тобольских барышень. И все-таки сдержанное достоинство, которое по-прежнему сквозило в каждом их движении, вмиг могло изменить кажущуюся простоту, и на их головках такими уместными, естественными оказались бы диадемы принцесс и короны любых империй. И от этого цесаревичу было за них тревожно. Переломы судьбы, так резко изменявшие жизнь их семьи, наверное, не терпели полутонов. Теперь не нужно было обманываться, какой смешной показалась ему надежда на то, что люди позволят им оставаться простой семьей. Да он и сам уже был не уверен, правда ли хочет оказаться просто мальчиком, как любил повторять в детстве, или сейчас, став юношей, предпочтет называться цесаревичем, наследником императора русской земли. Стремительно приближалась Пасха. Погода установилась отличная. На небе несколько дней не появлялись облака. Солнце светило так, что бледные после зимы княжны на прогулках сразу заметно загорели. Алексею день ото дня становилось лучше. Болезнь отступала, он начал чувствовать ноги, даже шевелить пальцами. Наконец, когда до Пасхи осталось 2 дня, смог даже на секунду встать, держась за спинку кровати. Он так пылко просил доктора Деревенко разрешить ему прогулку, что тот сдался. Нагорный приготовил во дворе кресло на колесах, в котором императрицу возили в храм, и, взяв на руки цесаревича, спустился с ним по лестнице в сад. Солдаты не посмели остановить матроса с больным цесаревичем на руках, хотя до начала официальной прогулки арестованных оставалось 30 минут. Только старший по караулу унтер-офицер недовольно покачал головой, показав пальцем на висевшие на стене часы. На придирки охраны Нагорный не обратил никакого внимания. Алексей удобно устроился в мамином кресле. Дядька долго поправлял полы его пальто и укутывал ноги в плед, пока у цесаревича не кончилось терпение. «Поехали! Ну поехали же!» Матрос повез его в глубину сада к грядкам, на которых отдельными щетинками начала пробиваться трава.
подкрашивая зеленью серую прозрачность.

0: прошлогоднюю подстилку из прелых листьев и засохших стеблей. Может быть, только казалось, но воздух пах этой новой, нарождавшейся жизнью растений. Алексей потрогал набухшие почки на кустарнике, протянувшем свои ветки к дорожке. Почки были липкими, готовыми выпустить из своих чешуек молодые нежные листочки. На его пальцах осталось немного клейкой темной жидкости. А выше, на хорошо освещенной верхушке куста, листочки уже вырвались на свободу. «Весна! Настоящая весна!» — улыбнулся цесаревич и попросил дядьку, сидевшего недалеко с самокруткой на нераспиленном бревне, «Поверни меня к солнцу». Солнце ослепило забывшие яркий свет глаза, приятно обдало теплом открытые лицо и руки. Зажмурившись, он наслаждался прикосновением нежных лучей, на время совсем забыв об окружающем мире, о собственном больном теле, о родных. Осталось только тепло на лице и пробивающиеся в глаза через веки и ресницы полоски неудержимых лучей света. Так хорошо было проводить этой прогулкой беспокойную тобольскую зиму, заменив ее сладкой весной, дающей шанс всему живому. У крыльца послышался шум. Княжны со свитой выходили на прогулку. Голоса людей сливались в общий гул, но громче других чему-то смеялась неугомонная Анастасия. Слышалась скороговорка беспокойного жильяра и бас генерала Татищева. Алексей не прочь был прервать тихое одиночество, которое уже начинало его тяготить. Он открыл глаза. Через секунду Настаська сунула ему под нос крошечный желтый цветочек. «Посмотри, понюхай! Это же первый цветок!» «Он не пахнет!» «Ну и что? Зато он красивый, листочки блестят, видишь?»
1: «Вижу!»
0: «Хорошо!» — подошла к ним Ольга. «Весной пахнет!» Улыбнулась, сделав несколько глубоких вдохов. «Давай я тебя покатаю!» — предложила она Алексею.
1: «Давай!»
0: Она покатила кресло. Галька на дорожке утопала в жидкой грязи. Колеса вращались очень медленно, с трудом. Загасив самокрутку и спрятав ее остатки в карман, Нагорный сам покатил кресло, а Ольга пошла впереди, разговаривая с братом через плечо. «Комиссар сегодня разрешил нам на Пасху службу», — сообщила она очень важную новость. «Придут священник и три монахини». «Смогут ли наши отметить Пасху?» — раздался голос Татьяны. Алексей не заметил, когда она оказалась за спиной у Нагорного. Все помолчали. «А где они сейчас?» — пожала плечами Ольга. «Думаете, уже в Москве?» Никто ей не ответил. Целый день в Великую Субботу цесаревич надеялся, что, как было заведено в этот день, к нему перед пасхальным богослужением в комнату поднимется священник, и он, как и сестры, сможет исповедоваться. После обеда ждал несколько часов, но батюшка так и не пришел. Позже оказалось, что по приказу нового комиссара его не пропустила охрана. Наступило время начала пасхальной службы. В 1918 году Пасха выпала на 5 мая. В большой гостиной княжны приготовили все необходимое для встречи праздника. Собрались свита и слуги. Народ мялся. Гостиная для трех десятков человек была маловата. Почти сразу стало душно, и приоткрытые окна не помогали. Татьяна с Ольгой, наконец, потеряв терпение, отправились на первый этаж узнать, что случилось, придут ли священник с монахинями, или чья-то злая воля вновь взяла верх, и службы не будет. Алексей сидел на кресле, заботливо обложенный подушечками. Его принес на руках Нагорный. Несмотря на все старания, прийти сам он не смог. С трудом поднявшись, сделал лишь два шага и упал на руки дядьки. Вот и пришлось снова терпеть муку унижения, к которой за годы так и не смог привыкнуть. Когда матрос внес его в зал, там наступила полная тишина, будто люди вокруг растворились. Нагорный прошел со своей нелегкой ношей по узкому коридору расступившихся людей. Алексей только слышал, как жалостливо вздыхали женщины, но не видел их лиц, потому что прислонился к груди дядьки, закрыв глаза. Матрос несколько раз за дорогу от спальни в гостиную приподнимал его на руках повыше, чтобы длинные ноги цесаревича не волочились по полу. Алексей смотрел на белую скатерть импровизированного престола-алтаря, на иконы. Его посадили впереди всех. Он снова задумался о мучившем его страшном предположении, что, наверное, его слабость, болезнь для всех стали символом грустного времени России. Алексею от этих мыслей становилось стыдно, плохо. Он снова чувствовал себя виноватым в какой-то непонятной, страшной беде. Ему казалось, чтобы эта вина-беда ушла, можно заплатить любую цену. Невеселые мысли прервало возвращение старших сестер. К нему заботливо склонилась Ольга. «Тебе удобно?» «Да, они пришли. Сейчас поднимутся». В зал быстро вошел батюшка, наспех осенив крестным знаменем несколько человек, сложивших руки для благословения, направился к алтарю, перекрестился сам и начал торопливо раскладывать принесенные с собой Евангелие, красивый большой крест в каменьях и другие необходимые на праздники вещи. Три испуганные, странно растрепанные монахини, сбившись в стайку у стены, достав листочки с нотами, готовились петь. Неожиданно в комнату вошел красноармеец с винтовкой, не обращая внимания на возмущенные взгляды людей, пробрался к алтарю и встал в караул рядом с ним. Служба началась. Монахи недолго не могли взять себя в руки, их голоса дрожали. Если бы не пение поддерживающих их княжон, хор звучал бы совсем тихо и слабо. Но постепенно радость от наступления главного христианского праздника брала свое. Всепобеждающее воскресение Христово наполнило сердца верующих счастьем, вытеснив на время память о земных бедах. Алексею стало легче. Он вдруг ясно почувствовал, как где-то молятся сейчас родители. Конечно, ничто не могло им помешать быть в этот момент с воскресшим Христом. Часовой, о которого священник постоянно спотыкался, наконец отошел от алтаря ближе к окну, но на него и так уже никто давно не обращал внимания. «Христос воскресе!» — радостно воскликнул уже давно успокоившийся и ставший уверенным от принесенной радостной вести батюшка. «Воистину воскресе!» — громко подтвердил свою веру Алексей. Его голос влился в пасхальный возглас окружающих. Праздничная служба шла своим чередом. Алексей видел, что сестры, стоявшие рядом с ним, начали улыбаться. Пасха отвоевывала надежду, придя с пробуждающим мир весенним воскресением. И в самом конце службы, протянув на престольный крест Алексею, усталый священник, ласково глядя, как старательно тот целует крест, вдруг наклонился и, не таясь, с любовью поцеловал цесаревича в лоб. Несмотря на удачную службу, праздничное застолье, на которое собралась вся свита, получилось непривычно печальным. Повар постарался. На столе были красивые куличи, крашеные яйца. Даже мясо он где-то по случаю достал. Но настроение вкусная еда никому не поднимала. Не выдержав обиды, за столом расплакалась Ольга. «Если бы я знала, что они так поступят, я бы не просила разрешить нам службу». «Ты из-за часового расстраиваешься?» — спросил Алексей. «Нет». «А почему?» — удивились окружающие. «У них совести нет», — не выдержала и Татьяна. «Да что случилось?» — перестала есть Анастасия. «Рассказывайте». «Они...» — покраснела Татьяна, посмотрев еще раз на плачущую сестру. «Обыскали священника и монахинь». «Ничего себе!» — только и смог сказать Алексей. «Они монахинь заставили раздеться», — всхлипнула Ольга, стараясь не встречаться глазами с сидящими за столом мужчинами. «Представляете, и они разделись, чтобы быть сегодня с нами». «Монахини есть перестали уже все. А священник?» — приподнялась Анастасия. «И он», — покивала Татьяна. Через два дня пришло письмо от императрицы. Оказалось, что их с императором привезли почему-то в Екатеринбург, а не в Москву. что поместили в доме какого-то инженера, и все, дальше никаких объяснений. Княжны засобирались в дорогу. Сколько их не отговаривали месье Жильяр, мистер Гипс, доктор Деревенко, говоря, что Алексею еще рано ехать, они не слушали никаких доводов. Им хотелось побыстрее встретиться с родителями. Цесаревич, который уже смог сделать несколько шагов по своей комнате, тоже хотел немедленно ехать. И взрослые сдались. Начались сборы. Да и красноармейцы были рады отправиться в Екатеринбург. Жандарм Родионов тоже всех торопил. За день до отъезда в дом вернулись несколько стрелков старой, еще царско-сельской охраны, которые вместе с людьми Яковлева сопровождали в дороге царскую чету. Вот они-то и рассказали слугам, а те пересказали княжнам, что поезд с царем направлялся в Москву, но недалеко от Тюмени его окружил большой отряд красноармейцев. Угрожая расстрелять всех людей в поезде, они после суток нервных переговоров с комиссаром Яковлевым заставили охрану сдать оружие и перегнали состав в Екатеринбург. Солдаты видели, как на машинах увезли царя с царицей, княжну Марию и тех, кто их сопровождал, кроме князя Долгорукова. Его арестовали и вместе с охраной поезда, которая тоже была задержана, отправили в тюрьму. Через 2 дня солдат отпустили, но князя они больше не видели. После этих известий княжны ни о чем уже не могли думать, как только об отъезде. Наконец, все вещи были собраны, но возникла одна проблема. В революционном обнищавшем Тобольске Родионов не нашел возок или телегу для цесаревича. Остальные могли дойти до пристани пешком, но даже крепкому Нагорному было не под силу полгорода нести на руках больного Алексея. В конце концов, свою пролетку дал цесаревичу епископ Гермоген. В ней и поехали Алексей с дядькой к пристани, к тому самому кораблю «Русь», что привез их сюда, в Тобольск. Алексей из пролетки смотрел на чужой город, который так и не узнал. Ехали медленно. Впереди и сзади не спеша шли красноармейцы. Тучи то закрывали солнце, то оно ненадолго выбиралось снова, освещая тусклые, облезлые деревянные дома, зеленеющую свежую траву в скромных палисадниках. Людей на улицах не было, в окна тоже никто не смотрел. Алексей почти утешился. Было не жаль, что не пришлось ему прогуляться по такому скучному городу. Пролетка подъехала к причалу, и тут они с Нагорным вместе охнули. Недалеко на деревянном настиле, сдерживаемая красноармейцами, стояла целая толпа людей. Цесаревич был поражен, а дядька просто испугался, увидев непонятное собрание. Алексей обнял матроса за шею, тот крякнул и поднял его над землей. Толпа загудела, цесаревичу стало не по себе, но он сразу успокоился, когда увидел среди людей того самого старика, что часто появлялся осенью и зимой у губернаторского дома, и сейчас не побоялся прийти попрощаться с ними, надев офицерскую форму, увешанную орденами. Старый солдат обнажил голову. Его увидеть было приятно, как хорошего знакомого. И тут произошло неожиданное. Толпа рванулась с криком «Наследник!». Цепь охраны с трудом остановила движение. Закричали в голос несколько женщин. Мужики, бабы, дети кланялись в пояс, когда мимо них проходил матрос, изо всех сил прижавший к себе цесаревича. Алексею стало немного страшно. Люди тянули к нему руки, так он и плыл в объятиях Нагорного мимо ряда протянутых рук незнакомых людей и пыхтящих, красных от напряжения лиц красноармейцев. «На кого ты нас покидаешь?» — надрывно кричала какая-то женщина в белом платке. «Наследник, не оставляй нас, не бросай нас!» — голосили несколько баб, почему-то крестясь на него. «Давай», — шепнул он Нагорному, — «пойдем быстрее». «Страшно», — ласково, как утешение, прошептал матрос. «Нет», — Алексею и правда уже не было страшно. «Людей жалко». Он был искренне растроган. Зареванные бабы из-за спин солдат смотрели на него так жалобно, что он вдруг понял: нельзя взять и просто от них уйти. Нужно проститься, хотя бы махнуть рукой или что-то сказать утешительное. Народ ждал, надеялся, наверное, на его любовь. «Подожди», — попросил Алексей Нагорного, когда тот уже готов был подняться по трапу сходни на борт парохода. Цесаревич поднял руку. Провожающие тобольцы неотрывно смотрели на него. В этот момент толпа перестала казаться чем-то единым, а предстала отдельными людьми. Он увидел двух миловидных женщин, рыдающих в объятиях друг друга, мужика, скрестившего руки на груди, на пышной бороде, как перед причастием, маленькую девочку, в растерянности прильнувшую к плачущей матери, и многих других, испытывающих настоящее горе. И обыкновенный взмах руки вдруг сам собою изменился. После паузы превратился в размашистое крестное знамение. В ответ на благословение люди застыли, замолчали и в наступившей тишине опустились на колени, склонив головы. Остались стоять лишь растерявшиеся красноармейцы.

0: слушаете «Радио Образ». В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Начну буквально с эмоций, а не с информации. Ярким, интересным событием стал крестный ход в Ильин день 2 августа на Ильинской улице в Нижнем Новгороде. Жара, а шло людей довольно много, больше 350 человек. Мы потом с участниками поговорили, у них был какой-то детский восторг. Шли как положено, с молитвой, с песнопениями. Как всегда, встречные прохожие улыбались, фотографировали крестоходцев. В общем, чистый праздник. Когда-то до революции, говорят, этот крестный ход был популярен в Нижнем. Там идти-то недолго, шли от Вознесенской церкви до храма Ильи Пророка, меньше километра. То есть и не тяжело, и радостно. И вот сейчас совпало, Ильин день пришелся на воскресенье, да погода еще стояла замечательная. В общем, возрождение старинной традиции удалось.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы расскажу про фестиваль «Хрустальный ключ». Он проводится уже четверть века, многие про него знают. Там артисты-народники из разных народов съезжаются, мастера прикладного творчества свои изделия представляют. Всегда жарко и всегда интересно. Наш сюжет про «Хрустальный ключ» уже есть в интернете, его можно посмотреть. Он получился красивым, красочным и музыкальным. На страничках телекомпании «Образ» он есть, в том числе ВКонтакте. Я же здесь, в программе на радио, где картинку не покажешь, хочу остановиться на двух героях из этого сюжета. Там, на этом фестивале, всегда встречаешься с интересными молодыми артистами откуда-то совсем издалека. Это тоже интересно. Песни на экзотических языках. Вот в этот раз у нас в сюжете студенты Университета дружбы народов. То есть, строго говоря, они приехали в сельцо Нижегородской области не из своих далеких стран, а из Москвы. Но представляли культуру своей родины. Молодой парень Аранто приехал с Мадагаскара и в интервью сказал, что ему на фестивале понравилось, воздух чистый, люди душевные, а то у них там, в Москве, шумновато, а на фестивале в селе он получил удовольствие. Девушка замечательная из Эквадора рассказала, что она купила там же, в городе мастеров, кокошник, и ей понравилась история этого головного убора. Мне даже показалось чисто внешне со стороны, что у девушки есть русская кровь. Лицо, мимика как-то навели на мысль, но я не уточнил, да и, может, придумал сам себе. Закончил я сюжет такой сложноватой, красивой фразой. Фестиваль «Хрустальный ключ», который начинался с возрождения родника, сам по себе остается для многих людей источником вдохновения, надежды и любви. Здесь начинается дружба, создаются творческие союзы и передается народное наследие, душа народа, которая поет. Вот ради этого образа подобная сложная фраза и затевалась. Душа поет. Народные песни – это душа народа. А фестиваль такой душевный, что аж прям душа поет. Ну, какие-то такие личные впечатления. И в завершение расскажу несколько интересных наблюдений и даже биографических историй из Нижегородской духовной семинарии. Там буквально несколько дней назад состоялось собеседование митрополита Георгия с абитуриентами. Это финал поступления. До этого кандидаты на духовное образование уже проходят собеседование с сотрудниками администрации семинарии, сдают комплексный экзамен по теологии, и остается последний шаг – разговор с правящим архиереем. Со стороны интересно наблюдать. В коридоре стоят стулья, на них сидят абитуриенты. Большинство совсем молодые ребята, выпускники школ. Иногда чуть постарше, окончили колледжи, получили профессию. Активно воцерковляются. А один из абитуриентов сильно выделялся. И нам стало интересно. Поговорили. Повар, 40 лет. Есть и высшее образование. Работал и шефом в дорогих ресторанах. В общем, с карьерой все хорошо. Рядом с ним жена. Она его поддерживает. Дочка у него 13 лет, тоже, говорит, его поддерживает. Рассказал, что алтарником служит давненько уже в свободное время, и вот выбрал для себя путь к священству. Остальное все ему стало неинтересно. Он еще так ярко, образно выразился. Говорит, как увидел божественную литургию из алтаря, как стал часто причащаться, понял, что выше этого ничего нет. Он, кстати, поступил в семинарию на очное отделение, не на заочное. И я жену его спрашивал, как вы жить-то будете? И она сказала, с Богом будем жить очень хорошо, я думаю. потому что он всегда помогает, когда человек идет правильным путем, а этот путь правильный. И еще один там был у нас интереснейший собеседник. Парень молодой совсем, из Кстовского района. У него всю жизнь серьезные проблемы с почками. Много лет по больницам. Около года назад ему пересадили почку его отца. Отец отдал свою почку, чтобы он жил. И этот парень говорит: «Всю жизнь в больницах мне всегда было очень жалко людей страдающих, вот тех, кто на диализе. И как-то постепенно я стал понимать, что Бог ведет меня, чтобы я людям помогал. И я пообещал себе, что не сдамся, буду Богу служить и людям помогать». Он тоже поступил в семинарию на очное отделение. Такой вот получился выпуск. Крестный ход по старинной улице, фестиваль народного творчества и новые семинаристы. События разные, люди разные, впечатления разные. А все-таки, как я уже сказал, душа поет. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ». Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Михаил Лермонтов. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ли сердце гроздь, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: Оливковое деревце. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться: «Господи, пошли моему деревцу дождь». И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться: «А теперь, Господь, я прошу послать много солнышка. Моему деревцу нужно тепло». И Господь послал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться: «Господь, пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь послал мороз, и дерево погибло. Монах очень расстроился. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью. «У меня тоже есть оливковое деревце. Смотри», — ответил другой монах. «Его дерево прекрасно выросло. Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он — творец этого деревца и лучше знает, что для него нужно. Я просто просил Бога позаботиться о нем. И Он это делает. Это касается и всех нас. В этом мораль притчи. Мы часто просим то, что, по нашему мнению, нам необходимо. Но только Господь знает, что нам нужно. Доверимся же Ему полностью.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь обращаемся к писателям, которые в разное время и по разным обстоятельствам оказались на берегах Волги и Оки в Нижнем Новгороде. Еще одна интересная писательская судьба первой половины XX века. Третий Толстой. Так назывался очерк Ивана Бунина об авторе романа «Петр I» и трилогии «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстом. Действительно, до него в русской литературе был поэт, написавший роман «Князь Серебряный» Алексей Константинович Толстой, был великий Лев Николаевич Толстой, и вот теперь он. Но хотя Бунин и не без некоторой иронии назвал знаменитого советского писателя третьим и упрекал его даже в известном цинизме иногда, и все-таки он признавал масштаб, редкую талантливость, все его натуры и удивительное трудолюбие. Унаследовав гены двух великих культурных семейств, Тургеневых по линии матери и Толстых по отцу, Алексей Николаевич Толстой, воспитанный на классике, рано избрал литературную дорогу. Будучи студентом Петербургского технологического института, он начинал со стихов, проникнутых сочувствием к борьбе против деспотизма. Потом продолжал чисто символистскими стихами, его сборник «Лирика», например, 1907 года. Потом стихами в фольклорном духе. Он долго искал себя в литературе 1900-х годов и вышел к прозе, написав большой цикл заволжских повестей и рассказов из жизни поместного дворянства в сугубо реалистическом стиле, которые публиковал в «Аполлоне» и «Альманахах Шиповника», весьма далеких от реализма. В предреволюционные годы Толстой увлекался драматургией, в годы Первой мировой войны – публицистикой. После Октябрьской революции Толстой эмигрировал. Для многих эмиграция стала настоящим сломом в судьбе. А Алексей Толстой продолжает активно работать и осваивать новые темы и жанры в литературе. В Париже, в Берлине. Вернувшись при активном содействии Горького в Советскую Россию в 1923 году в Москве. Депутат Верховного Совета Советского Союза. Академик Академии наук СССР. Лауреат, орденоносец. Его оптимизм, его вкус к жизни, как и универсальность его литературного творчества, удивляли многих. Кажется, не было жанра, в котором бы он не попробовал своих сил и не добился бы успеха. Автобиографическая повесть «Детство Никиты», 1922 год. Сатирическая повесть «Похождения Невзорова» или «Ибикус», 1924 год. Фантастические романы «Аэлита», 1923 года. И «Гиперболоид инженера Гарина», 1927 год. Повести о гражданской войне «Гадюка», 1928, и «Хлеб», 1937, сказки для детей, среди которых любимая книжка миллионов детей «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», 1936 год. Исторические повести и пьесы, исторический роман «Петр I», 1929-1945 год. Наконец, знаменитая трилогия о судьбах русской интеллигенции в революции, «Хождение по мукам», 1922-1941 год написания. Почти все сразу же становилось классикой советской литературы. Сам писатель сказал как-то, что он прожил будто несколько жизней. Последней страницей его творчества стала художественная публицистика времени Великой Отечественной войны. В конце августа 1941 года Алексей Николаевич Толстой приехал в город Горький. Им владели тогда, как и многими, наверное, в те дни, только два желания. Потребность быть в гуще народа, жить одним с ним ощущением одной бедой и потребность драться с напавшими на страну фашистами. То есть писать, драться главным своим оружием, писательским словом. В Горьковском обкоме ВКПБ ему представили возможность и того, и другого. Чтобы создать условия для литературной работы, поселили в дачном доме на крутом берегу Волги, в почти опустевшем с началом войны санатории Зименки, недалеко от города. И по первому его желанию отправляли с ним на горьковские заводы, ставшие в годы войны кузницей техники и вооружения, где писатель общался с рабочими. Его пронзительная публицистика первой военной осени была, как он сам писал потом, «моим ответом на унижение, которым немцы подвергли мою родину». И он писал, чтобы вооружить свою рассвирепевшую совесть. Это цитаты, это строки из его публицистических статей. Названия этих статей и очерков поражают иногда. Я призываю к ненависти, кровь народа, что мы защищаем, зубами перегрызть хрящ вражеского горла. Нас не одолеешь. Восклицательный знак. Эти статьи печатались в Горьковской коммуне, в «Известиях», в «Красной звезде». Наверное, именно такие тексты и нужны были тогда людям. И такие слова, едва не прожигающие бумагу. Ему помогала, наверное, Волга за окном. Он и сам родился и рос на Волге, под Самарой, Куйбышевым. Волгари, как олицетворение народной силы и мудрости, появлялись в эпизодах его хождений по мукам, в его рассказах, повестях. А теперь реальные волгари, живущие рядом с ним в Горьком, помогали ему делать свое писательское дело. И Толстой с полной отдачей работал здесь над драматической повестью об Иване Грозном, писал статьи о войне. Продолжением этих статей станут документальные рассказы Ивана Сударева 1942-44 год. Последний из них «Русский характер» стал последним произведением третьего Толстого. И это, пожалуй, самый пронзительный из всех рассказов Ивана Сударева.
1: Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Центр города с Нижневолжской набережной соединяет Чкаловская лестница. Она была заложена в 43-м году в честь победы в Сталинградской битве, а построена в 49-м по проекту архитекторов Яковлева, Руднева и Минца. У подножия лестницы на постаменте установлен катер «Герой», входивший в состав Волжской военной флотилии и в годы Великой Отечественной войны принимавший участие в Сталинградской битве. Уникальное местоположение Нижнего, как ни парадоксально это звучит, город с таким названием расположен наиболее высоко из приречных городов Европы, сделало возможным проводить здесь эффектные речные и авиашоу. А Верхневолжская набережная и откос превращаются в своеобразный амфитеатр для тысяч зрителей. Прогулку можно продолжить не только по набережной, но и расположенному на откосе Александровскому саду. И то, и другое обязано своим существованием Николаю Первому. Как известно, застройка Нижнего вызвала у него следующие высказывания. «Природа сделала в этом городе все, чтобы его украсить, а люди, чтобы его испортить». В особенности не понравился императору вид города с Волги, и он приказал разбить на откосе парк в английском духе. А в ответ на замечание генерала Бенкендорфа, что нижегородцы, мол, не горцы по крутым склонам ходить, бросил «пусть учатся». Горожане не только научились, но и полюбили здесь гулять. Набережная с 30-х годов позапрошлого века застраивалась красивыми каменными зданиями и стала парадным лицом города. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

церковь. А траншеи от этих ленточных фундаментов, они очень жестко маркировали местоположение церкви. Естественно, их спутать уже ни с чем было нельзя. Они были забиты строительным мусором, мелкой такой известковой крошкой известкового раствора и битым кирпичом. И вот вы знаете, именно на этой находке я впервые и задумалась над тем, зачем же в 30-е годы сносили храмы и другие здания. Мы как-то привыкли связывать это с такой яростной атеистической деятельностью, с борьбой с церковными пережитками и так далее. А тут мне пришлось искать ответ на этот вопрос. Так зримо вот эти вот пустые глазницы этих, мы выбрали, конечно, весь мусор, когда все это фиксировали, этих траншей, заставили искать ответ на вопрос. А уж зачем фундамент это помешали? Они в земле были. И вы знаете, вот эта вот ниточка археологических исследований, она привела в архив к архивным документам. И из этих документов стало ясно, что здесь не вандализм такой, что ли, осознанный и осмысленный, а здесь работала идея производственной необходимости. Оказывается, в 30-е годы был большой дефицит строительных материалов, и в частности кирпича, и развивающийся город с его новой индустриальной начинкой, который открывался миру, открывался иностранцам и требовал строительства представительных гостиниц, в которых не стыдно было бы поселять наших гостей. Он требовал не только строительных площадок, он требовал строительных материалов. И повторилось то, что, оказывается, повторялось из века в век. Строительный материал, собранный и разобранных, вручную разобранных построек, он шел на строительство новых объектов. И здесь сгодилась и наземная, и подземная часть, и не только Никольской церкви, но и целого ряда других, которые в это же время перестали существовать. Вот такой неожиданный штрих к портрету индустриального Нижнего Новгорода и к его проблемам экономическим, и, я бы сказала так, к вопросам нравственным решения этих экономических проблем. К этому можно относиться по-разному. Но именно из глубины раскопного котлована проблема выглядела именно так. Вот такие разные штрихи к портрету Нижнего Новгорода. Разные краски, тусклые, яркие, еле заметные или, наоборот, очень четко очерченные штрихи позволяют нам получить общее представление о том, как жил и развивался Нижний Новгород на протяжении нескольких веков своего существования. Мне кажется, археологический материал очень интересно раскрашивает картинку, и поэтому зрительно мне представляется то, что мы знаем по историческим документам, как нераскрашенная раскраска, контуры, которые нужно заполнить красками. Вот после археологических работ, мне кажется, картинка как бы оживает. И это позволяет нам двигаться дальше. И через конкретные предметы, и совокупность этих предметов, найденные в разных местах, при разном, скажем так, стечении обстоятельств, у нас появляется возможность не только рисовать общий портрет города, но и говорить о том житье-бытие нижегородцев давно минувших эпох.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Тульская и Нижегородская земля. Что нас объединяет и роднит? Это фигура выдающейся личности и подвижницы первой дивеевской игумении Марии Ушаковой, уроженки Тульской области. Сохранилось предсказание преподобного Серафима, который говорил: «Дивеева будет Дивеевым, когда игумени будет Мария, да еще по фамилии Ушакова». Святой старец ободрял сирот Дивеевской общины, тогда еще малочисленной, что монастырь приобретет небывалые благолепие и устроится с приходом 12-й начальницы, которую назвал не иначе, как «Мать-праведница». Круглый стол игумени Марии Ушаковой «История и современность» в тульском филиале Государственного исторического музея 29 июля провела директор Лариса Анатольевна Козлова. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Игорь Вячеславович Крюков. Нижегородцы и тулики, собравшиеся за круглым столом, нашли множество поводов для удивления. Участники попытались ответить на главный вопрос: – как матушке Марии в миру Елизавете Алексеевне Ушаковой удалось преодолеть все нестроения в столь короткое время, умерить дух многострадальной дивеевской общины и буквально восстановить ее из руин? Из летописи Серафима Дивеевского монастыря мы знаем, что, став начальницей, матушка Мария получила в управление обитель, в которой нечем было даже замесить хлеба, из-за которой числился долг в 13 тысяч рублей. Но что невозможно человеку, возможно Богу. Тем более, если речь идет о Дивееве, о месте, которое себе в четвертый удел избрала сама Царица Небесная. Мария Ушакова, как продолжатель традиций Серафима Дивеевского монастыря. Так называлось выступление насельницы Серафима Дивеевского монастыря, монахини Макарии Агудиной. Игуменья кроткого и молчаливого духа, как называли матушку Марию, несла свой подвиг без ропота, превозмогая все препятствия молитвой и терпением.
2: Но главный ее подвиг – это создание великой обители, как говорила Матерь Божия, равной которой не было, нет и не будет никогда на свете. Вот этот подвиг подняла как раз матушка Мария Ушакова. Конечно, у нее были предшественники. Это прежде всего первоначальница нашей обители, матушка Александра, которая явилась Матерью Божией и вот сделала такое обетование о Дивеевской обители, что равной не было, нет и не будет этому монастырю во всем свете. И батюшка Серафим, который созидал тоже эту обитель, но, как он сам говорил, ей камешка одного у них не поставил по своей воле, только то, на что Царица Небесная наставить меня изволила. То есть он не придумывал ничего сам, Матерь Божия руководила им. Ну а матушка Мария Ушакова стала продолжательницей этих традиций, которые были заложены Царицей Небесной. На самом деле это большой подвиг, потому что мы знаем сами даже на своем небольшом опыте, что если мы что-то делаем по-божье, то всегда у нас бывают препятствия. А у нее препятствия были очень и очень сложные. 30 лет нашим монастырем, ну тогда еще общиной, пытался руководить послушник Саровской пустыни Иван Толсташеев, который выдавал себя за ученика преподобного Серафима Саровского. А на деле нарушал все-все-все, что было заповедано Матерью Божией через батюшку Серафима. И 30 лет разрушал все, что созидал батюшка Серафим. И вот матушка Мария, когда приняла нашу обитель, не нашла ни копейки денег в кассе и разрушенную духовную жизнь в обители. И вот она сумела на этих, можно сказать, руинах создать великую обитель, действительно. В архитектурном отношении то, что мы сейчас видим, почти все было построено при ней. И в духовном плане тоже. Она взяла себе за основу исполнять то, что заповедовал батюшка Серафим. Мы эти традиции продолжаем до сих пор. Вот, а батюшка говорил так: если эти правила будут соблюдаться, никакие беды не страшны Дивеевской обители.
1: О том, как Нижегородский епархиальный радиообраз освещает Дивеевскую тему, рассказала его шеф-редактор Ирина Вдовина. Сегодня жизнь матушки Марии представлена в циклах радиопередач, создаются посвященные ей музыкально-поэтические композиции, ее созидательные труды становятся известны широкому кругу слушателей. Через эфир архивные сюжеты и живое слово удается говорить с аудиторией о тихом, но непреклонном стоянии в правде.
3: Когда Марию только назначили казначеем, блаженная Пелагея предупредила ее: «А ты знаешь ли, за что тебя сковали?» И наставила: «Стоять так стоять». То есть Пелагея поддерживала матушку в духовной брани, можно сопоставить как подвижницу, которая в разных формах, одна прозорливая старица, другая настоятельница, стояли за правду и укрепляли друг друга. Святитель Феофан Затворник и святитель Филарет Дроздов. Они духовно поддерживали игуменью Марии в трудный период Дивеевской смуты. Их можно поставить в один ряд с ней, как людей, чьи молитвенные труды и административная мудрость помогли сохранить церковный порядок в сложных обстоятельствах. Я хочу вас всех поблагодарить, матушка, вас, поблагодарить настоятельницу Дивеевского монастыря, игуменью Сергию, за то, что мы оказались на Тульской земле, за ваш теплый, радушный прием, за то, что мы вместе делаем большое, нужное, доброе дело, говорим об этом человеке, имя которое действительно было и забыто, и немногим знакомо, но об этом нужно говорить через фильмы, через конференции, через встречи творческие. Потому что все идет через слово. И это очень важно, чтобы мы об этом говорили. Да поможет нам Господь. Слушайте сердцем и слушайте наши программы на «Радиообраз».
1: Ведущий и автор программ «Радиообраз» Анастасия Шохина представила литературно-музыкальную композицию «Матушка Мария Ушакова. Вехи». И снова речь шла о том, как, соблюдая заветы преподобного Серафима, игуменья Мария стала истинной матерью дивеевским сестрам, которые не случайно называли ее «Наш Филарет Милостивый». «Ликуй же, Дивеев! Сюда издалека на подвиг суровой девицы идет из тульских дворян. Бог в короткие сроки ей силу воздвигнуть обитель дает. Прошла послушаний искус Лизавета, и в сердце дух мирен стяжала своем. И все претерпев, время смуты, наветы, безропотно крест понесла со Христом. В монашестве имя дано ей Мария, всем истинно мать и всеми любима». В своем выступлении «Род дворян Ушаковых в Тульской губернии» ведущий палеограф Государственного Тульского архива Людмила Дзиговская показала родословие предков матушки Марии. Главный методист Татьяна Евсеева сделала доклад имени дворян Ушаковых в Богородицком уезде Тульской губернии. «Славный род Ушаковых подарил нам непобедимого адмирала Федора Ушакова и преподобного Федора Санаксарского. Из тульской ветви этого славного рода происходит и первая дивеевская игуменья Мария, которая достойно восприняла победоносное знамя своих славных родственников. Подвиг ее совершался не на полях сражения, а в тишине келий, не видимой битвой, но незримой никому молитвой и твердой верой. И там, где другие бы сломились, она, подобно крепкому дубу, изображенному на ее родовом гербе Ушаковых, устояла. Правда и праведность, сила, мудрость и милосердие – все эти черты всегда отличали Ушаковых. «Круглый стол» завершился показом документального фильма «Ушаковы прославляют Россию» и его обсуждением. Фильм вызвал большой интерес участников встречи, и можно быть уверенными, что его аудитория после «Круглого стола» увеличится, так как планируется его показ на разных площадках в Тульской области. Во второй половине дня работа продолжилась на юге Тульской области, в Богородицком районе. Именно здесь было родовое имение Ушаковых, городище, сельцо Каменка, где родилась и провела свои ранние годы Елизавета Алексеевна Ушакова, и село Арсеньево, где в Преображенской церкви новорожденную девочку крестили. На территории Богородицкого дворца-музея и парка в Казанской церкви ее настоятель, протоиерей Сергий Гривас, со сослужащими ему клириками совершил панихиду об игумене Марии и ее предках. Затем во дворце Бобринских состоялось обсуждение фильма «Ушаковы прославляют Россию», и зрителей также впечатлил фильм про матушку Марию.
4: Хочется это пережить и даже, наверное, еще раз пересмотреть. потому что он такой художественный, лиричный, и он как чтение Священного Писания настраивает на определенный лад. Может, не такое смелое сравнение. Когда мы читаем книги святых, мы все равно перенастраиваемся в своем восприятии мира. Так вот и после этого фильма перестраиваешься и даже не знаешь, что сказать. Я думаю, что рассказ о исследованиях исторических, о корнях Матушки Марии, о ее потомках, о том, как и складывалось ее имение, то есть вот то, что формировала эта земля, которая ее формировала, это, я думаю, дело будущего. Совершенно, наверное, фильмы другого формата. Но это тоже интересно. Это тема конференции. Это тема для того, чтобы собрать людей, которые вообще занимаются православным краеведением, кто занимается исследованиями, изучает биографии известных людей, потому что это все то, что, да, чтобы мы не остались Иванами, родства непомнящими.
1: Через теплый прием, неподдельный интерес к обсуждаемой теме и желание тульчан помочь в поисках материалов, связанных с пребыванием Матушки Марии на Тульской земле, нижегородские гости ощутили поддержку и надежду на то, что совместными усилиями будет собран полный материал о тульском роде Ушаковых. Монахиня Макария Агудина высказала впечатление от поездки, которые разделили и ее спутницы-нижегородки, также впервые побывавшие на Тульской земле.
2: Это была замечательная поездка. Поездка, которую мы готовили и которую ожидали очень, потому что поездка в Тулу – это поездка на родину нашей первой игумени Матушки Марии Ушаковой. Мы не были никто, ни я, ни мои спутницы, замечательные журналистки с радио «Образ» Ирина Вдовина и Анастасия Шохина. Вот мы не были никогда в Туле. Это было для нас открытие. Город открылся нам, конечно, прежде всего замечательными людьми. И это самое главное впечатление. И через этих людей мы почувствовали, какие тулики, и, может быть, частично мы почувствовали даже, какая была наша Матушка Мария Ушакова. Потому что это очень такой доброжелательный, искренний народ. Они с такой любовью нас встречали. Мы просто вот эту любовь ощутили, как мне кажется, не на духовном уровне, а вещественно вот как-то. Вот мы просто купались в этой любви, в заинтересованности. Они не очень знали еще про Матушку Марию Ушакову, узнали от нас. Но это был такой искренний интерес. Им очень хотелось узнать еще что-то о ней. Им всем хотелось участвовать. Все обещали, что «а мы будем вот это делать, а мы будем искать еще сведения, где были деревни, которые являлись имением Ушаковых». К сожалению, эти деревни не сохранились, ни городище – это родовое имение Ушаковых, не Каменка, где родилась наша Матушка Мария Ушакова. А сохранилось Арсеньево, где крестили, и там приход был Ушаковых. Но храм, где крестили Матушку Марию Ушакову, тоже разрушен, тоже не сохранился. Не все сохранилось, но вот тулики теперь хотят найти все. И это для нас будет очень и очень важно. Вообще вот установление вот этих вот исторических вещей, проникновение в историю нашей страны, знакомство с людьми, которые жили в прошлые века, очень и очень важно, потому что это наши корни, это наша основа, это то, что делает нас богаче. Вот когда мы не Иваны, не помнящие родства, а люди, у которых большая-большая родня там в прошлом, вот тогда мы чего-то стоим.
0: Радио «Образ».

0: Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Ценность человека. В христианской культуре ценность человека незыблема и объективна. Человек принадлежит к творению Божию, о котором Господь сказал «это хорошо». Но, оценивая человека, Бог выделил его перед всем творением, поскольку в книге Бытия сказано, что после сотворения первых людей Бог благословил их. Это значит, что Бог пожелал блага человеческому роду, а пожелание Божие имеет неизменную силу. Таким образом, ценность человека определяется его ценностью в глазах Божиих. Подтверждением этого является присутствие в человеческой природе печати самого Бога, его образа. Журнал «Церковь и время», 2006 год, номер 2.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. А что, если из лета можно было бы соткать платье из всех его трав, птичьих голосов, из мечты и радости? Тем более, что лето, по словам Олега Митяева, это маленькая жизнь. Лето не только преображает природу, но и пробуждает в человеке все лучшее – легкость, открытость и способность радоваться мелочам. Это время, когда внутренний мир словно отзывается на зов природы. «Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас», – писал Сергей Есенин. Поэтесса Екатерина Андросова, рожденная на Нижегородской земле, в детстве часто гостила у бабушки с дедушкой на Горьковском море. Сколько поэтических моментов лета врезалось в детскую память. Спокойная гладь горе-моря, как его ласково называют местные, и чайки, и обрывы, и пестрые разнотравья. Эти картины, узнаваемые многими нижегородцами, поэтесса воплотила в пронзительных поэтических строках, которые впоследствии стали песней «Платье». Стихи и музыкальная идея Екатерина Андросова, гитара и аранжировка Алексей Андросов, исполнила песню Анастасии Шохина. Пусть под эту летнюю песню каждый помечтает о чем-то своем.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Что ж, дорогие мои, во-первых, хочу попросить прощения у тех, кто регулярно и внимательно слушает нашу передачу, поскольку вынужден периодически возвращаться к тем вопросам, которые вроде бы были оговорены, так или иначе мы на эту тему общались, но, судя по тому, какие мне вопросы поступают, ну, помимо радио еще, тут с чем ко мне обращаются люди, понимаю, что либо не все слушают, не все наши, так сказать, слушатели в эфире, либо, ну, как-то недопонимают, что ли, даже если слышат. Поэтому сегодня вот я счел необходимым вернуться к одному из таких вопросов, который вот у меня на памяти есть, вроде бы на памяти, что мы уже об этом говорили, но, видимо, стоит еще раз эту тему поднять и еще раз ее обсудить. Это касается нашей с вами молитвы. То, как мы с вами молимся и как следовало бы нам с вами молиться. О чем Бога просить и о чем Бога просить, в общем-то, не следует. Мы с вами прекрасно помним, и я об этом регулярно говорю, регулярно напоминаю вам, что молиться нам заповедано и Господом, и апостолом. Господь говорит: просите, и дастся вам. Апостол говорит: непрестанно молитесь. При этом Господь нам еще оставил и образчик молитвы. Образец молитвы, как мы ее называем, молитва Господня, что в простонародье называется молитвой «Отче наш». И вот давайте с нее начнем. С нее начнем, как бы вот опираясь на нее, будем рассматривать дальше то, о чем я хочу говорить с вами. Итак, «Отче наш» все знают. Цитировать я ее, повторять не буду, смысла не вижу. Но, тем не менее, вот сейчас давайте с вами попытаемся вспомнить, сколько в этой молитве, просьб наших ко Господу Богу. Сколько? Лично я 7 насчитал. И очень интересно получилось. Ровно столько же, сколько цветов в спектре белого цвета, то бишь в радуге. Столько, сколько нот в нотном ряду основных. Ну и, если хотите же, столько же, сколько дней в неделе. Я боюсь, это не случайное совпадение. Один раз это совпадение, два раза это уже, как говорится, что-то более такое. А уж когда три раза и более, это уже закономерность. То есть не просто так, вот в этой молитве «Отче наш» у нас заключено 7 прошений. Там обращение, и потом пошли то-то, то-то, то-то, то-то, что мы просим. Так вот, из этих 7 прошений только одно связано непосредственно с нашей бытовой, так сказать, земной жизнью, с нашей бытовухой. Понимаете, о чем я говорю? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Все. Больше о каких-то таких бытовых насущных вещах ни слова. Все остальное Ну, сами знаете о чем. Молитву «Отче наш», еще раз повторяю, я надеюсь, знаете. Ну так вот, коли так, то здесь даже чисто, ну, формально-логически мы можем заключить с вами, что Господь нас настраивает, что основные наши прошения должны быть адресованы Богу не по поводу наших земных нужд в еде, одежде, там, здоровье и прочее, а именно то, как мы должны Бога прославлять, чего мы должны желать в этой жизни, и в дальнейшем, от чего мы должны, так сказать, просить помощи, чтобы нас Господь от чего уберег или от чего избавил. И самое, я считаю, одно из самых важных: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». То есть здесь наше и покаяние, и смирение мы демонстрируем. Это очень важно. Я об этом тоже постоянно в наших передачах говорю. Причем здесь, видите, как все очень мудро нам предложено. Не просто «и остави нам, ну и прости нам грехи наши, и все, точка бы». Как говорится, там, ну, запятая перед следующим. Нет, а... Видите, как интересно. Так же, как и мы прощаем тем, кто грешен перед нами. Как и мы оставляем должником нашим. То есть здесь мы сами непосредственно Бога просим о некоем таком справедливом взаимном прощении. То есть то же самое прозвучало бы, как если бы «и если мы не прощаем, тут и ты нам грехи не прощай». То есть поступай с нами точно так же, как и мы поступаем с теми, кто перед нами грешит. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Очень важно. Потому что об этом Господь неоднократно в Евангелии нам говорит: если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть все вот как бы так очень мудро, очень правильно и так далее. Но что происходит в реальности? Что происходит вот в нашей земной жизни? С чем непосредственно приходится сталкиваться? Так. Угу. Вот. Это пришло это сообщение мне на WhatsApp. Вот, открываю его, смотрю. Итак. Во-первых, я оторвусь, буквально отвлекусь. Вот некто Валентина написала мне сообщение: «Поясните, как применять к себе эту схему». Какую схему, Валентина, простите, ради Христа? Я не понял, о какой схеме речь. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. То схем-то много всяких. Вот.

0: Я тетя 32-го года рождения. После окончания в 52-м педагогического института преподавала в школе биологию. И говорила детям, Бога нет, согласно учебному плану, а эволюция человека происходила так-то и так-то. И так полагаю, что и другие педагоги. Внутри была верующим человеком. Скажите, пожалуйста, считается ли это хулой на Святаго Духа? И простится ли ей это? Ее в живых нет.
1: Благодарю за вопрос. Я вам прямо скажу, без каких-то, так сказать, длинных комментариев, то, что она говорила, хулой на Святого Духа не является. Вот и все. Проблема, вы знаете, какая была главная тогда? Что из страха перед властью в тот период многие люди, ну, скрывали свою веру и старались внешне показывать себя как бы атеистами. Но действительно, если вы говорите, была она внутри верующим человеком. Просто от одного священника, отца Виктора Носкова, ныне покойного, царствие ему небесное, я слышал очень интересную историю. Ну, как сказать историю? Он сам свидетель был этого. Это касалось Казанского храма. Ой, не совру сейчас, там иконы чудотворные, это где-то в Борском районе, какое-то там село. Вот не буду врать, из головы вылетело название. Он в ту пору там прихожанином был, еще не священником, мирским был. Вот, приезжал туда периодически на службу. Вот он узнал такую вещь интересную, что там был ответственный работник партийного комитета, ну, представляете, что такое, то есть член партии со всеми, так сказать, вытекающими обстоятельствами. И вот этот самый сотрудник парткома каждое воскресенье неопустительно приходил на богослужение. Но как? Он приходил примерно где-то за час-полтора, пока в храме еще никого, кроме священника там или диакона, не было. Они его там через боковую дверь храма заводили внутрь и прятали за иконами. Там была около клироса там какая-то вот ниша такая, где можно было находиться, и тебя не видно. Он приходил до начала богослужения, там прятался. И потом уже, когда богослужение заканчивалось, его точно так же, посмотрев, все ли ушли, не может ли его там кто заметить, увидеть, когда там никого не было, этого партийного работника ответственного оттуда потихонечку выводили, чтобы никто, не дай бог, не увидел. Ну, я вот при таких обстоятельствах не уверен, что он много кого, так сказать, призывал к вере в Бога. Тоже вынужден был таким вот образом как-то, ну, маскироваться. Тем не менее, еще раз говорю, каждое воскресенье был на богослужении. Были такие люди, были. Вынуждены были скрывать. Поэтому, если она не по убеждению все это говорила, а исключительно вот так вот из страха быть облеченной, быть там уличенной в этом, и потом лишиться всего на свете, ну, какая уж тут хула. Это обычный страх перед властью, ну, что говорить-то. И среди апостолов проблемы в этом плане были, страх быть наказанными со стороны тогдашних власть придержащих в Израиле. Помните, как они разбежались, когда в Гефсиманском саду там их эти вооруженные люди, которые пришли вместе с Иудой, накрыли? Где они с Господом были, все разбежались, один остался Господь Иисус Христос. Помните, но это же никому из них не вменилось в хулу. Понимаете, какая вещь? Так что не переживайте, никакая это хула, никто с нее не взыщет. Если действительно она не по убеждению. Ну, вы сказали, что она была человеком верующим. Вот, так что я думаю, что не по убеждению, она

0: Поэтому детей учила, а именно из страха быть наказанной, что поступает не так, как ей об ту пору было велено поступать. Вот так вот моя мысль такая. Так, а у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. У меня немножко другая тема, но вы меня простите, я старый человек, не ходящий из дому, но и другая, значит, у меня такая вот большая болезнь, боль сейчас, боль в сердце. Дело в том, что на 7-м Вселенском соборе обсуждалась молитва верою, символ веры. Символ веры. Я немножко волнуюсь, поэтому вы меня простите, мне 87 лет. Уже немножко ку-ку. Значит, обсуждался символ веры, как он будет правильно звучать. Я знаю, что на этом соборе было два течения. Были Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский и им подобные, вы поняли меня. Но было еще направление Ария. Арий был. Он утверждал, что Иисус Христос не может быть Богом. Права я? Значит, вот. Но сейчас мне попала в руки книга, автор ее Ренан.
0: Благодарю вас за вопрос. Благодарю за вопрос. Ну, пожалуйста, в качестве, так сказать, общего ознакомления, почитайте. Ренан, он католик. И он с точки зрения католицизма все пишет. Ну, там такие больше не богословские, а исторические факты. Им рассматриваются «Жизнь Иисуса Христа», по-моему, называется эта книга. Вот. Почитайте, поинтересуйтесь. Там уж такого прямо ах, по-моему, ничего нет. Вот. Ну, как за основу учения христианского брать эту книгу, естественно, нельзя. Мы для этих целей используем единственный источник. Это Евангелие, Святое Евангелие и творение святых отцов. Поэтому, еще раз говорю, в качестве как бы таком исторически ознакомительном можете почитать, но как вероучительную литературу это использовать нельзя. Вот. Что же касается присланного мне на WhatsApp вопроса, касательно вот это то, что Валентина мне прислала, как применить схему. Схема это называется «Греховные страсти и борьба с ними». Тут, собственно, все объяснено, как их применительно к себе использовать. Определяете свою главную страсть и, исходя из этой схемы, начинаете реализовать борьбу с ней. Я уж не буду эту всю схему, тем более у нас не телевидение, у нас радио. И тут рассказывать, что в каждом кружочке или в каждом прямоугольничке написано, и куда от него стрелочки идут, я, естественно, не буду, уж извините, не тот формат. Если бы телевидение было, можно было бы показать, но, к сожалению, радио нам не позволяет это сделать. Вот. А применять ее к себе, как вы спрашиваете, пояснить, как применять эту схему к себе, поясняю, еще раз говорю, выявляете основную страсть, выявляете у себя основную страсть вот из тех, что здесь приведены, в прямоугольничках белым по черному написанные. Вот. А там дальше уже к этой страсти идут стрелочки от разных кружочков. Вот. И соответствующим образом начинаете осуществлять борьбу с этой страстью, как указано в этих вот кружочках. Делать то, что положено. И избегать тех вещей, которые в прямоугольничках тоненьких, вот. Таким образом их к себе применять. Несложно, все там расписано, все нарисовано. Ну что ж, а мы потихонечку продолжим по поводу молитвы, то, что я начал разбирать. То, что, на мой взгляд, действительно важным является. Итак, Господь нам оставил образец молитвы, где из 7 только одно прошение – связано с нашими насущными, бытовыми, жизненными потребностями. Все же остальное касается больше спасения души. Либо наше отношение к Богу мы в этих прошениях демонстрируем, либо просьба о том, от чего Господь нас хотелось бы, чтобы оградил, чтобы нам простил и так далее. То есть все больше о душе, о теле только одно прошение. Но что реальное, я говорю, мы видим в жизни. что реально мы видим в жизни. Вот с точностью все наоборот, увы и ах. Мы просим у Бога о преимущественно каких-то наших земных бытовых вещах. Причем, вы знаете, во многом наши прошения, если задуматься, выглядят, ну, достаточно кощунственно, я бы сказал. Потому что, знаете, на что это бывает похоже? Вот сидит слепо-глухенький старичок там, ветхий деньми, где-то там на облачке, и ничего не видит, и ничего не слышит, и не знает, что там вокруг происходит. И вот мы начинаем его, Господи, прости, долбить. Господи, ты что, не видишь, что ли? Вот мне надо то-то, вот мне надо то-то. Вот тут такое происходит, здесь такое происходит. Ты что, там совсем, что ли, это, слух и зрение потерял? Вот совершенно не понимаешь, что тут такая беда-то? И люди гибнут, и дети страдают, и старики несчастные без пенсии живут, и кругом коррупционеры, и все на свете, и так далее. Господи, неужели ты все это не видишь? Ну вот я тебе говорю, вот тут такой вот беда такая творится, а ты что, ничего не делаешь? Господи, надо с этим кончать. Давай-ка, Господи, Боже мой, давай-ка вот направь-ка вот всех сюда, вот надо вот с этим вот бороться, надо вот это прекращать, надо вот это делать, надо вот это делать. Понимаете, мы начинаем Господа Бога в молитвах своих жизни учить. Уж если заболеем, то там, Господи помилуй, вообще... Крик, рев, плач и слезы. Ой, да как это, да что это, да с чего бы это, да, да чем бы заслужил, да и за какие грехи и все прочее, прочее. Вроде, как говорится, другие вон что, и то ничего, а я что? Понимаете, мы с вами по сравнению с Господом Богом, с этим вселенским разумом, ну, примерно уровень как... Ну, если не амебы, ну, как муравьи по сравнению с человеком. И уровень нашего понимания, он очень ограничен. Вот Булгаков об этом очень хорошо в «Мастере и Маргарите» написал этот разговор на Патриарших прудах с Воландом, где Берлиозу предсказывается, что ему голову трамваем отрежет. Там Воланд прямо говорит, что для того, чтобы управлять чем-то, нужно иметь маломальски приемлемый план, ну, хотя бы вперед там на сотню, там, ну, на тысячу лет, скажем, ну, немножечко вот так вот, на такую перспективу. А мы, говорит, не знаем, что с вами произойдет завтра. Ну, разве он не прав? 100% прав. Вот, скажем, соберется поехать человек отдохнуть, а ему возьмут, да и отрежут голову. Комсомолка. Вот ведь, понимаете, какая вещь? Мы не можем ничего предугадать, мы не можем ничего предположить. Наши прогнозы стоят, ну, в лучшем случае, ломаный грош. И как мы вот с таким нашим пониманием действительности, узко ограниченным, в рамках одного буквально дня, да и то вот на тот момент, когда мы живем, не на тот момент, что мы уже прожили, потому что мы туда вернуться не можем, или тот момент, который мы еще не прожили, мы туда заглянуть не можем. А мы только можем судить о том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент. В ту секунду, которую мы проживаем. И как мы вот с таким вот багажом наших представлений, знаний и прочее можем рассуждать о каких-то там вселенских вещах. Что плохо или что хорошо здесь на Земле происходит. С кем-то. Ну и с нами в том числе. Здесь мы должны как можно больше смиряться и сознавать, что по сравнению с Господом Богом, с Его божественным промыслом, мы вообще ничто. Пыль земная, прах земной. И как мы можем, так скажем, в каких-то вопросах глобальных что-то просить у Бога? Здесь мы вообще выступаем на уровне таких почти язычников. брахмаизм такой, запашок брахмаизма появляется в наших молитвах. Почему? Потому что у тех доктрина такая, что брахманы управляют духами, что брахманы могут приказывать духам, произнося некие заклинания, и эти духи, они вынуждены выполнять вот эти вот самые требования брахманов. Но если мы христиане, мы должны понимать, что никакими молитвами повлиять на божественную волю мы реально не в состоянии. Мы что можем сделать так, чтобы Богу уговорить, чтобы он поступил вопреки своей собственной воле божественной? Отнюдь. Вы посмотрите, даже те молебны, которые составлены святыми отцами, там, допустим, в бездожии или наоборот, в безведрии, там, или перед рыбалкой, там чего-то. Посмотрите, как. Там слезные прошения взирать на то, насколько людям плохо, и помочь им. По мере того, насколько это им будет полезно. И, конечно, мы должны перед глазами всегда иметь пример того, кто нам вообще дал пример жизни Господа Иисуса Христа, и в частности, вот то, что касается молитвы, его собственной молитвы, не той, которую он ученикам дал, вот это «Отче наш», а как он сам молился. Вспомните, в Гефсиманском саду ему, как человеку, умирать, я скажу вам, ну, очень не хотелось. И об этом апостолы пишут, что во время молитвы капли его были как капли крови. Вот представьте себе, в каком должен быть человек состоянии, когда он знает точно, а Господь Иисус Христос точно знал, что он идет на смерть, причем сам идет, сознательно идет, сознавая свое мессианское значение, и что спасение мира невозможно без его жертвы, без его смерти. Но как человеку умирать не хотелось, как не хочется умереть любому из нас. И он, тем не менее, молится. Молится как? «Отче, если возможно, доминит меня чаша сия, но да будет воля твоя, но не моя». Понимаете? То есть он, будучи Сыном Божиим, будучи Богом, все равно, сознавая ограниченность своего телесного существа на тот момент, он полностью полагается в волю своего Отца и отдает ему право судить, как же должно быть. «Но да будет воля твоя, но не моя». Вот и нам с вами вот пример. Пример, как мы должны строить свои молитвы. Да, мы обращаемся к Богу подчас вот о здоровье, но мы не знаем. Потому что если мы, как говорится, сегодня нас эта болезнь подсекла где-то и не дала нам возможность пойти, ну, грубо я опять грубятину, конечно, говорю, вы понимаете это, надеюсь. Я ни в какие там высшие тонкие материи стараюсь не лезть вот на нашем земном грубом уровне. Вот что-то такое произошло, я там, не знаю, ногу подвернул там или еще что-то, и не смог пойти на работу. А если бы ты туда пошел, тебе бы на голову сосулька упала, и тебя бы вообще уже не было на данный момент. Ты и знать не знал, что эта сосулька тебя поджидает там, или этот кирпич на краю крыши дома именно ждет тебя, и этот порыв ветра ждет тебя, когда ты мимо пойдешь. И именно когда ты будешь проходить, порыв ветра сорвет этот кирпич с крыши, и он тебе на голову аккурат приземлится. Но Господь это предвидит. И, зная это, лишает нас возможности в этот час, в этот момент пойти по этому пути. Ну, каким-то там другим образом. Кто-то заболел, кто-то ногу подвернул. Кого-то, простите, машина даже сбила, но дело закончилось синяками. Мы можем охать и ахать, как же так, но нас Господь спас от смерти. Мы просто этого не знаем, потому что не произошло то, что могло произойти. Мы куда-то опаздываем, мы торопимся, мы там клянем всех и вся, там пробки, еще чего-то. Мы не знаем, что было бы, если бы мы пришли вовремя, и в какой момент что бы произошло. Бог это знает и не допускает нам оказаться в какой-то момент в каком-то месте, чтобы нас спасти от неминуемой какой-то там, я не знаю, гибели или неприятности большой. Нам-то этого знать не дано, и мы, как дети малые, просим вот у родителей эту игрушку там или еще какую-то вещь. А родители, будучи наделены каким-то опытом жизненным, знают, что эта игрушка тебе на 3 минуты, там деньги большие будут зарасходованы, а ты ее там через 3 минуты выкинешь, и она уже будет неинтересна, потому что она уже приобретена. Либо наоборот, ты можешь этой вещью пораниться, и они тебе ее не дают, а ты там орешь, плачешь, визжишь, требуешь. А в результате там какой-нибудь, ну, как говорится, у кого нервы послабже, дает эту вещь в руки ребенку, и в конце концов ребенок остается там либо без глаза, либо без пальца, или еще что-то в таком духе. Но разумный родитель так, естественно, не поступит. И несмотря на все там визги, крики, естественно, эту опасную вещь или абсолютно бесполезную этому ребенку не даст. И удержит его таким образом от дальнейших, ненужных совершенно вот этих вот действий попрошайки. Понимаете? Вот Господь в отношении нас поступает точно так же. Мы вроде бы чего-то просим, но Господь не торопится исполнять. С одной стороны, смотрит, насколько мы реально желаем того, что мы просим, это раз. Насколько мы верим в то, что мы это получим, по вере вашей, да будет вам, это два. И третье, насколько нам это полезно или вредно в данный момент. В целом, может быть, там ничего плохого-то и нет в том, что, как говорится, у человека там случилась какая-то вещь, и деньги кончились, и он просит Господа, так сказать, о некой материальной помощи, материальной поддержке там того же Спиридона Тримифунского, там Матрону Московскую или кого-то там еще, Николая Чудотворца, который там эти узельцы злата раздавал нищим, чтобы те еще худший грех не впали. Но так или иначе, мы должны понимать, что в отношении к Богу мы не должны вести себя как некие менторы, которые Господа Бога научают, как следует правильно поступать. Что мы лучше знаем, мол, что здесь должно быть, что здесь должно происходить. И вот по нашему мнению, все что-то не так происходит. Вот не нравится нам вот то, что здесь происходит. Должно быть по-другому. Господи, будь добр, сделай так, чтобы было вот как мы считаем нужным. Нельзя. Нельзя. Это проявление гордыни. Уж кто может себя считать умнее Бога? Только тот, кто так себя посчитал еще там, когда и земли-то не было. На небе. Был такой персонаж, точнее сказать, есть он, но теперь уже в другом качестве. Тогда он был первым среди всех ангелов небесных. Звали его Деница, первая звезда, ярчайший и величайший среди всех ангелов. Вот он-то и сказал: поставлю свой престол выше небес и буду управлять миром. Но, увы, не срослось. И вместо того, чтобы получить вот эту вселенскую власть, он получил что? Знаете, да, проклятие. И стал именоваться дьяволом и сатаной. Вот такая вот неприятная вещь. Но он считал, что должно быть по-другому. Как говорил Иоанн Кронштадтский, сатана был первым революционером. Вот. Он устроил революции там, в Царстве Небесном. Поэтому, ну, как-то вот об этом следует помнить и не стремиться указывать Господу Богу, как же правильно устраивать жизнь здесь, на земле. Еще такой очень важный момент. Если мы читаем в Евангелии, что и волос с вашей головы без воли Отца Небесного вашего не упадет, то что говорить о целых народах и континентах? Если уж Господь говорит, что и волосы у вас на голове все сочтены, то если что-то касается там народов и континентов происходит, ну, кто допустит мысль, из верующих, разумеется, что это происходит без ведома Господа Бога? Уж, наверное, он в курсе. И по поводу цунами, и по поводу землетрясений, и по поводу извержений вулканов и так далее, тому подобное, падений метеоритов, астероидов и так далее. И, наверное, все-таки в этом есть промысел. Господь Бог бездумно ничто не творит. И если он чему-то попускает быть, то это тоже часть его плана. И если там даже кто-то где-то по этому поводу гибнет, то это тоже часть его плана. Что это тоже проявление промысла Божьего. И что, опять говорю, это не наказание. Как-то вот в одной из прошлых программ я говорил, Бог нас не наказывает. Бог есть любовь. А все, что с нами негативного происходит, это происходит по причине нарушения нами законов Богом установленных. Господь всех жалеет и всем желает спасения. Но если ты засунул палец в розетку, извините, тебя не Бог наказал тем, что тебя током ударило. Ты сам ее сюда сунул, эту железяку там, или палец в розетку, и ты сам себя фактически наказал этим. Также и нарушение законов духовной жизни ведет к неминуемым последствиям, которые, еще раз повторю, просто могут случаться либо вот здесь и сейчас, либо спустя какое-то время. Бог никого не наказывает. И в первую очередь ждет покаяния, поэтому и отсрочка бывает срабатывания этих самых законов. Поэтому, еще раз возвращаясь к молитве, нужно всегда понимать, что у Бога есть промысел. И если мы видим, что по нашим молитвам происходит то, что мы просим, это значит, мы попали в унисон. Это значит то, что мы попали с Господом Богом на одну волну. И Его промысел, и наша просьба совпали, поэтому и произошло. Если бы это было вредно, опасно там или еще как-то непотребно, то чего там не проси, этого не произошло бы. Господь всячески бы удержал. Хотя в одной из своих проповедей отец Григорий Долбунов, надеюсь, многие, хотя бы кто-то слышали о нем, это наш нижегородский батюшка, который много лет служил в Кстово, в Великом Враге, отец Григорий Долбунов, как-то в одной из проповедей сказал, что у Бога можно вымолить даже смерть ближнего, в принципе. Но только поймите, что отвечать за это придется вам, не Богу, а вам. Эта смерть будет на вашей совести, это будет считаться, что вы этого человека убили. Не Бог, а вы. В Деяниях апостольских там есть момент, когда Анания и Сапфира были наказаны за свое вранье, когда они укрыли часть имения своего от апостолов и не принесли, как было условлено к их ногам, все, что имели. Помните, да? И один, и другой умерли тут же. Но это было совершено Святым Духом. Такое наказание за проступок соответствующий. Но если же мы просто по неприязни к человеку начинаем что-то такое просить, и это происходит, ну, простите, тогда мы с вами становимся убийцами. И обраточка, она тоже будет. Произойдет и с нами нечто. Поэтому очень-очень нужно быть осторожными в своих молитвах и в своих прошениях. Потому что иногда то, что мы просим, сбывается. А вот что потом с этим делать, мы частенько не знаем. Поэтому всегда-всегда добавляйте, но да будет не моя воля, но твоя. Помните об этом. А лучше всего молиться так, как святые отцы учили: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного. А уж Бог лучше нас знает, как именно должно быть. А у нас еще один звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Олег. А я бы хотел узнать, какое отношение Русской Православной Церкви к протопопу Аввакуму? Почитается ли он как мученик за веру, или его считают раскольником?
0: Благодарю. Ну, к сожалению, никакого мученика за веру он из себя не проявил, как мученик за веру. Вот, действительно, разногласия с патриархом Никоном привели к расколу на Руси, к множеству смертей и к тому, что, к сожалению, до сих пор такого вот стопроцентного единства между старобрядцами и православными так по сей день и не достигнуто, хотя в 1988 году на тысячелетие крещения Руси схизма со старообрядцев была снята, и они, в принципе, если изъявляют желание лично, так сказать, участвовать в таинствах православной церкви, имеют на это полное право, никто им не запрещает. Но вот, к сожалению, старообрядцы никак не могут с этим смириться по сей день, и православному бывает очень, так сказать, не по себе в среде старообрядцев. Если православный зайдет в старообрядческий храм, его там, я боюсь, будут, так сказать, пальцем тыкать, что он никонианец и сатанист буквально, как они считали патриарха Никона. И уж тем более, так сказать, совпало 100-главый собор, 1666 год, это уж прям вот конкретно три шестерки, это было для них прям вот как бальзам на раны, прям пальцем показали, что это все сатанинское. Понимаете, а так, если интересно, книг издано достаточно много, почитайте. Я уж не буду в исторические тут тонкости этого процесса углубляться. Так, и вот Валентина опять прошу. Цитата Игнатия Брянчанинова, написала она. «Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва неодушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения. Тогда не благоволит к ней Господь. Растолкуйте, как одушевить молитву и как достигнуть истинной молитвы». Ну, я надеюсь, что я все более-менее растолковал, пока вот говорил о том, как следует все-таки молиться и на что необходимо делать основной упор. Если мы читаем молитвы, которые опубликованы в молитвослове, понятно, там молитвы авторства святых отцов. Там все как бы, как сказать, кошерно, все правильно написано, и мы читаем, ничтоже сумняшися, и обращаемся к Богу с этими прошениями. Совершенно другое дело, когда мы начинаем что-то от себя у Бога просить в какие-то жизненные моменты. Вот тут нужно, еще раз повторю, быть очень осторожными в своих прошениях. Потому что неизвестно, чем дело может закончиться. Потому что с нашей точки зрения это может выглядеть как нечто доброе. Просим о чем-то добром. А на перспективу мы можем человеку смертный приговор подписать. Мы просто этого не знаем. Вот так вот. Поэтому будьте очень осторожны. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, отец Олег.
0: Добрый.
3: Благословите, Евгений.
0: Бог благословит. Слушаем вас.
3: Скажите, пожалуйста, можно ли молиться своими словами? Вот тут первый вопрос. И второй. Как Бог есть любовь, любит всех, но почему у него был из всех учеников тоже любимый ученик, он его любил больше всех. Вот скажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Благодарю. Начну со второго вопроса. Любимый ученик. Ну, дело в чем? Любимым учеником его обозвали авторы Евангелий. Да и то не все. Да и то, скорее всего, по финалу. Потому что именно ему он сказал, что если хочу, да то и пребывает, пока я не приду, что к тебе, обращаясь к апостолу Петру, который спросил сей же что. И пошел разговор среди учеников, что вот этот ученик, то бишь Иоанн Богослов, не умрет. Ну, на самом деле с ним произошла вот такая вот история. Знаете, на острове Патмос, там сколько ни пытались его убить, как других апостолов, ничего не получалось, ничего не нашли умнее сделать, как сослать его, ну, грубо говоря, на необитаемый остров, где он и скончал свои дни. Причем там тоже вопрос очень большой. То ли умер, то ли не умер. Там уже закопали его, по его благословению, ученики его живьем в крестообразную могилу, где он лежал с распростертыми руками, причем еще платом лицо накрыли. Потом очнулись, что же мы сделали, живого человека закопали, пошли откопали, а там только плат лежит, а тела нет. Куда делся, куда пропал, что произошло, умер, не умер, тела нет, могила есть, плат, которым лицо накрыто было, есть. Вылезти в таком положении человек сам не мог из земли, ну, понимаете, все, тайна, покрытая мраком. Вот я подозреваю, что это вот так было. Потому что, ну, и еще он у креста усыновил его своей матери, а мать отдал в содержание этому ученику. Естественно, он ему доверял, потому что иначе и быть не могло. Но вы хотите сказать, что он Иуду не любил? Наверное, больше, чем Иуде Искариотскому, внимания из всех учеников, ну, может быть, только апостолу Петру, тоже предателю трехкратному, внимания уделено больше никому не было. Только Иуду он постоянно отдергивал и останавливал, постоянно на что-то ему указывал, постоянно пытался его остановить, постоянно пытался его исправить. Хотя ученикам всем вместе в его присутствии, в присутствии Иуды, говорил, что один из вас предаст меня, напоминал об этом, предостерегал. Я бы сказал, что на словах-то, может, Иоанн Богослов, а по факту-то, может быть, любимым учеником-то был как раз Иуда, который его и предал. Потому что и в семьях так бывает, и я на это ссылаюсь все время. Если в семье двое детей, а если там трое или четверо, кому больше уделяют внимание, там, трем здоровым, крепким, которым, так сказать, ничего не надо, которые бегают, резвятся, или один, который самый больной, и которому постоянно нужно вот таблетки, лечение, еще чего-то, он сам не может себя обслуживать и так далее. Кому будет мама или папа уделять больше внимания, тем трем здоровым или вот этому одному больному? Ну вот, земная, житейская, бытовая ситуация. Конечно, больному. Все, все деньги, все внимание. Те трое даже могут обижаться. Почему этим ничего, а этому больному все? Так же и здесь. Самым больным из всех апостолов был Иуда. И вторым больным тоже был это апостол Петр, у которого то не по делу горячность какая-то, а когда дело коснулось, он чуть не первым убежал. А уж когда все-таки нашел себе силы и собрался с духом и пришел во двор архиереев вслед за апостолом Иоанном Богословом, трижды отрекся, как ему Господь предсказал, хотя он предсказал ему, то бишь опять предостерег. Осведомлен, значит вооружен. Нет. Горячность перемежалась у него с трусостью. То есть вот его болезнь была такая. Понимаете? Так что относительно любимый ученик, нелюбимый ученик, здесь вопрос очень большой. То, что написано, и это больше с точки зрения такой земной, человеческой. А что по факту, кому Господь благоволит, очень сложно определиться. Поэтому Нет у Бога любимчиков. Он любит всех реально. Причем без исключений, когда нас Господь призывает к совершенству, говорит же прямо: будьте совершенны, как Отец Небесный ваш совершен есть, который дождит на злые и благие, и солнцу велит светить на праведные и неправедные. Вот ведь что. То есть мы должны, уподобляясь самому Богу, относиться ко всем ровно и не иметь любимчиков. Вот как-то так. Это понимать нужно. Как-то так. То же, что касается молитвы своими словами, я уже говорил неоднократно, сегодня буквально. Молитва своими словами опасна тем, что иногда мы, ну, опять же говорится, за вульгаризмы, прошу прощения, базар не фильтруем, просим у Бога то, что, может быть, нам и не надо, а мы по своей наивности и тупости просим то, что нам будет сегодня-то, может быть, и нужно, а завтра это будет для нас вредом прямым. Сегодня это для нас удовольствие, а на завтра это яд. Вон он, сахар. Сладенький, приятненький, а спустя какое-то время, извините, страшенный яд оказывается, который наш организм сверху донизу разрушает. Но приятно же, сладенько, удовольствие получаем, и от этого гибнем. Вот ведь что, и вот к молитве своими словами вот так же надо относиться. И лучшей молитвы своими словами, чем «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», нет, не существует. Вот поэтому своими словами лучше вот этой молитвой молиться, чем что-то просить, чего не знаю. Потому что иногда и поболеть нам бывает полезно. Иногда и в каких-то ситуациях неприятных побывать полезно. Просто мы не умеем к ним правильно относиться. Святые отцы принимали все как есть. Старались, по крайней мере, принимать все как есть. А мы не хотим. Вот считаем, что должны жить припеваючи, а все остальное — это не для нас. За что же, Господи, нам такая мука? Вон что творится вокруг. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Но для нашего же блага, в конце концов, это окажется. Мы должны на это глядя и в этом находясь измениться. Мы не хотим этого. Нам это тяжело, нам это не нравится. Нам надо, чтобы это ноги в тепле были, и пожрать от пуза, и все такое. А вот чтобы там как-то себя изменить, как-то на себя по-другому повлиять, какими-то другими, более лучшей версией себя стать, нам это тяжело, нам это не хочется. Вот в этом беда. Поэтому давайте все принимать как из рук Божиих, с осознанием того, что это нам Господь попускает для нашей же пользы, хотя на первый взгляд это может показаться чем-то и неприемлемым. Но это на первый взгляд. Когда тебе ножом пузо режут, на первый взгляд это тоже неприятно. Просто если тебя не разрежут, то умрешь от перитонита, потому что это хирург делает по необходимости. Жизнь тебе спасает. Но неприятно. Дырка в пузе. Но если тебе не будет, еще раз говорю, умрешь. Вот поэтому молитвы строить нужно именно таким образом, чтобы не вляпаться. Ну и, наверное, финальный вопрос – пояснить такой противоречие. Говорить, что кирпич должен упасть, Господь хранит. Но все по его воле. Если должен упасть, упадет. Если не должен, то и оберегать не нужно. Это не противоречие, дорогая Лариса Петрова. Понимаете, какая вещь? Кирпич, он упадет. Но в этот момент под его точкой падения никого не будет, не окажется. Он тоже упал не просто так. Но он упал на землю, а не на чью-то голову. Вот об этом надо понимать. Смысл? Противоречия никакого нет. Что должно произойти, произойдет. Но когда по нашей горячности и недомыслию мы можем где-то оказаться, то он может оказаться на нашей голове. Вот от этого нас Господь и оберегает. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
4: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: слушаете радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь представляет цикл программ «Вот оно, Дивеево». Автор текста Карина Ильинцева. Текст читает артист Юрий Беляев.

0: послушание и молитва. Два крыла монашеской жизни.
1: Монашество – это совершенно новая жизнь. Готов ли человек начать свою жизнь как бы с чистого листа, забыть все свое прошлое? Готов ли он сбросить свои старые одежды и пойти за Христом? Это главное, на что смотрели в древних монастырях, и то же самое важно и сейчас. Сохраняет ли сестра твердость в искушениях, которые в духовной жизни неизбежны? Есть ли у нее терпение и жертвенный дух, чтобы пребывать в мире со всеми сестрами? Готова ли она носить тяготы ближних? Сестра приобретает навык к молитве, чтению, монастырским трудам. Она не мыслит себя без монастыря и радуется монашеской жизни. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого.
0: Паче поста и молитвы, послушание, заветы батюшки Серафима общине.
1: Путь умосозерцательной жизни состоит в возвышении ума ко Господу Богу, в сердечном внимании, умной молитвы и созерцании через таковые упражнения вещей духовных. Всякому желающему проходить жизнь духовную должно начинать от деятельной жизни, а потом уже приходить и в умосозерцательную. Ибо без деятельной жизни в умосозерцательную прийти невозможно, учил батюшка Серафим. Послушание в Серафимо-Дивеевском монастыре всегда считалось самым важным делом и ставилось выше поста и даже молитвы. Батюшка Серафим так наставлял духовника обители. Послушание, батюшка, паче поста и молитвы. Помни и всегда им говори это. И я всегда говорю и благословляю им, как от сна встают, тут же за работу, читая про себя хотя бы и на ходу, мое правильце. Если так сотворят, спасутся. Первые послушания в мельничной девичьей общине были тяжелыми. Сестры сами возили лес для мельницы-питательницы, мололи муку, носили камни для строительства храма, копали канавку, помогали отцу Серафиму на огороде. Чтобы не унывать, батюшка советовал брать с собой хлеба. В кармашек-то свой и положи кусочек. Устанешь, умаешься, не унывай. А хлебца-то и покушай. Да опять за труды. Сестры мельничной общины сначала ходили на трапезу в казанскую общину. Но со временем стали печь свой хлеб и варить квас. С появлением рождественских храмов появилась необходимость в церковном послушании. Нет паче послушания, как послушание церкви. И если токмо тряпочкою притереть пол в дому Господнем, превыше всякого другого дела поставится у Бога. Нет послушания выше церкви. И все, что не творите в ней, и как входите и исходите, все должно творить со страхом и трепетом и никогда не перестающую молитвою, говорил батюшка Серафим.
0: Самый крупный монастырь начала 20 века. Какие послушания несли сестры в начале 20 века?
1: Со временем Дивеевская община превратилась в известный на весь православный мир Серафимо-Дивеевский монастырь. В основе духовной жизни дивеевских сестер оставалось заповеданное батюшкой Серафимом тщательное исполнение послушаний. В обители было налажено большое, сложное и хорошо организованное хозяйство. Сестры сами пекли хлеб, на мельнице мололи муку. Возле мельницы были выстроены две житницы. Основной доход монастырю приносили многочисленные мастерские. Сестры шили рубашки для саровской братии. Вышивали золотом, шелками, гладью по батисту и полотну. Занимались земледелием и садоводством. Сами вели стекольное, мельничное и красильное хозяйство. Плели кружево, вязали. Занимались живописью, литографией, фотографией, резьбой по металлу, переплетами и переведением гравюр на жесть, камень и дерево. Иконы писали не только для украшения храмов своей обители, но и по заказам для других церквей. В монастыре было два хора, пели изящно и точно, но просто, строго, не растянуто, неторопливо. Учились играть на скрипке и физгармонии. Сестры жили по послушаниям. В корпусах обычно находились мастерские и жилые кельи. Кто где работал, там и жил. В монастыре была большая живописная мастерская. В ней сестры не только писали иконы, но и заготовляли доски, золотили и чеканили. У каждой была своя специальность. Отливали из алебастра фигуры преподобного с медведем и раскрашивали. Делали всякие корзиночки, игрушки. Все это дарили гостям и продавали в монастырской лавке. В монастыре был большой фруктовый сад, огород, больница, аптека и богадельня. Всюду несли послушание сами сестры. Водокачка снабжала водой весь монастырь и две бани. У главных ворот монастыря находились иконная, бакалейная и мануфактурная лавки. Обители принадлежал конный двор и кузница. В монастыре был открыт приют для девочек. Он находился под высочайшим покровительством императрицы и назывался Александринским. Средства на его содержание давал императорский двор. В приюте создали четырехклассную школу. В первой половине 20 века обитель стала самым крупным иноческим общежитием. Ко времени закрытия Серафима Дивеевского монастыря в нем проживало 1600 сестер. В брошюрке к 25-летию игуменства Матушки Марии Ушаковой в перечне монастырских послушаний было указано 53 пункта.
2: О том, как изменилась нынешняя жизнь сестер в обители, какие существуют послушания, как организована жизнь сестер, рассказала насельница Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря монахиня Макария Акудина.
3: Главная святыня современного

0: святом месте дать возможность прикоснуться к святости. Это определяет состав наших послушаний. В основном они связаны с приемом паломников, но, конечно, есть послушания, направленные на жизнеобеспечение монастыря. Монастырская жизнь строится по определенному регламенту, по уставу, который передает подробности внешней жизни, указывает строй монастырской жизни, дает правила приема в обитель и правила обучения новоначальных, поведения монашествующих, указывает меры исправлений и вразумления, полагает чин молитвословия. Жизнь в обители начинается в 5 часов утра. Все собираемся в Троицком соборе на полуношницу. Потом служится акафист преподобному Серафиму и бывает литургия. Идем на послушание, обедаем все вместе в трапезной, проходим по святой канавке, трудимся на послушаниях. Потом, кто хочет, может пополдничать, и дальше вечерняя служба, ужин по желанию. В 23 часа отходим ко сну.
1: Смирение и послушание – суть искоренители всех страстей и насадители всех добродетелей. Преподобный Серафим просил Царицу Небесную помочь ему управить дивеевских сестер. Божия Матерь сказала ему: «Дай им послушание, и кто соблюдает послушание и мудрость, те будут с тобою и близ меня». Вот как просто спасение. Но мудрости надо учиться долгим опытом. Дается она от Бога за послушание. Послушливую душу любит Господь. А если любит, то чего бы ни попросила душа у Бога, даст ей. Как раньше, так и теперь Господь слушает молитвы наши и исполняет прошения. Послушание – это не только труд. Это бесконечное смирение, почитание старших и уважение к ним. Батюшка Серафим так наставлял монашествующих: «Повинующийся повинуется во всем и не печется о спасении своем, потому что печется о нем другой, кому он подчинился и вверился. Кто в одном отсек волю свою, а в другом не отсек, тот имел свою волю и в том, в чем отсек». Смирение и послушание – суть искоренители всех страстей и насадители всех добродетелей. Примерами глубочайшего послушания буквально пропитана вся дивеевская история. Еще основательница обители, матушка Александра, без всякого сомнения, отправившись по указанию Царицы Небесной в дальний и опасный путь, полностью полагалась на ее волю и доверилась ей. Без устали странствовала она по России, пока не явилась ей Богородица и не открыла, что именно в Дивееве будет со временем великая обитель. На протяжении многих лет после этого монахиня строго несла подвиг самоотречения, забыв о своем знатном происхождении. В той же строгости духа жил и батюшка Серафим. Также воспитывал и сестер обители, порученных ему, в том числе для двух будущих дивеевских святых, преподобных Марфу и Елену. И их послушание воистину не имело границ и было полностью беззаветным. Елена Васильевна Мантурова прожила в обители 7 лет. Будущая преподобная Елена – своим неизменным доверием к батюшке Серафиму укрепляла сестер. Сама копала канавку, ткала и пряла, во всем являя пример полнейшего послушания. Однажды тяжело заболел ее брат Михаил Васильевич, который был исполнителем всех указаний батюшки Серафима по созиданию Дивеевской обители. Летописец монастыря, врач и митрополит Серафим Чичагов так описывает порученное батюшкой Елене Васильевне в связи с этим послушание: «Ты всегда меня слушала, радость моя, и вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, «и всегда готова

0: вас слушать». «Во-во, так, радость моя!» — воскликнул старец и продолжал. «Вот видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас, и пришло время ему умирать. Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка. Благословите, батюшка», — ответила Елена Васильевна смиренно и как будто покойно. Отец Серафим после этого долго-долго беседовал с ней, услаждая ее сердце и касаясь вопроса смерти и будущей вечной жизни. Елена Васильевна молча все слушала, но вдруг смутилась и произнесла: «Батюшка, я боюсь смерти». «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя?» — ответил отец Серафим. «Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Простилась Елена Васильевна с батюшкой, но лишь шагнула за порог кельи, тут же упала. Отец Серафим сам принес святой воды, окропил ее, дал напиться и таким образом привел в чувство. Вернувшись домой, она слегла и вскоре скончалась. Марию Семеновну Милюкову, будущую преподобную Марфу Дивеевскую, 13-летней девочкой привела к батюшке Серафиму ее старшая сестра Прасковья. Когда они подошли за благословением, преподобный сказал, что Марии не нужно возвращаться домой. В общине она была самой юной, но наравне с остальными несла трудовые послушания и исполняла молитвенные правила. Мария относилась к батюшке Серафиму с абсолютным доверием. Именно ей он рассказывал о будущем монастыря и сестер. Как-то раз Мария спросила у сестры: «А какие видом-то монахи, Параша? На батюшку, что ли, похожи?» Прасковья удивилась. Как сестра может этого не знать, если часто ходит в Саровский монастырь к отцу Серафиму? Та ответила, что и правда не знает. Батюшка Серафим приказал ей никогда не глядеть по сторонам, и она повязывала платок на глаза, чтобы видеть только дорогу под ногами. Марфа скончалась, когда ей было всего 19 лет. Незадолго до этого батюшка посвятил ее в высшую монашескую степень схиму. Чем еще прославились знаменитые дивеевские святые и чем особенно запомнилась их благочестивая жизнь?
1: Собор дивеевских святых насчитывает 1,5 десятка человек, жизнь которых была связана с обителью. У нас есть и мученики, и преподобные, и святители, и блаженные, люди с разной судьбой. Святые отличаются в своих действиях и проявлениях, но все они выражают одно – совершенную любовь ценой собственной жизни. Любовь к Богу и любовь к людям составляют одно целое в их жизни. – Самый яркий пример этого – кончина преподобной Елены Васильевны, согласившейся умереть за брата. Но ведь то же самое отличало и наших новомучениц, сестер, пострадавших в годы гонений за веру.
2: Молитва – корень, источник и мать бесчисленных благ.
0: Молитвенное правило службы и чтения псалтири в Серафимо-Дивеевском монастыре совершались по порядку, заведенному батюшкой. В верхней церкви Рождества Христова горела неугасимая свеча у иконы Спасителя, а в нижней – Рождества Богоматери – лампада у храмовой иконы Рождества Богоматери. Денно и нощно в нижней церкви читали псалтирь, а в воскресенье перед литургией всегда служили параклис Божией Матери, весь нараспев, по ноте, оба канона попеременно. Если же это исполнят, никакие беды обитель не постигнут. Если же не исполнят, Царица Небесная накажет, и без беды беду наживут, строго заповедовал отец Серафим. Молитвенный устав обители, данный батюшкой Серафимом по указанию Царицы Небесной, был более легким, чем непосильный Саровский. В Сарове каждый час в течение суток братья должны были вставать на краткую молитву. Так было и в общине матушки Александры. Для мельничных сестер преподобный Серафим сделал послабление. Это правило следовало произносить 3 раза в сутки, а в остальное время бодрствования батюшка советовал со смирением, верой и любовью к Богу произносить непрестанно Иисусову молитву в первой половине дня и Богородичную во второй половине. Так, молясь, христианин получает первый плод покаяния, спокойствие и мир в себе и при взаимоотношениях с другими людьми. Батюшка говорил, истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божьей и непрестанной молитве к Иисусу Христу, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Часы же послеобеденные можно говорить сию молитву так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй мя грешного». Или же прибегать, собственно, ко Пресвятой Богородице, молясь: «Пресвятая Богородица, спаси нас», или говорить поздравление ангельское: «Богородица, Дева, радуйся». Таковым упражнением при охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам святого Исаака Сирина, без непрестанной молитвы ты не можешь приблизиться к Богу. Все эти правила насельницы монастыря соблюдают и по сей день.
1: Утреннее правило у нас продолжается 3,5 часа. Столько же литургия. Вечерние службы 4 часа и вечернее правило около часа. Ну а когда мы трудимся на послушаниях, едим в трапезной, идем по территории монастыря, разве наш ум не обращен к Богу? Удобнее всего при этом постоянно повторять короткое и простое молитвословие, например, Иисусову молитву. Преподобный Серафим так и советовал сестрам: истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божьей и непрестанной молитве к Иисусу Христу.
0: Одна из главных святынь Серафима Дивеевского монастыря, Канавка, напрямую связана с молитвенным подвигом. Здесь утоляется всякая скорбь, а сердце наполняется радостью. Каждые сутки по этой тропе, обходя свой 4-й удел на земле, проходит сама Богородица. Не иссякает поток паломников, проходящих по ней, и читающих «Богородица, Дева, радуйся». Каждый день по канавке идут сестры обители с иконой Божией Матери, благодаря ее за бесконечную любовь и защиту. Канавка – одна из главных святынь Серафима Дивеевского монастыря, ярче всего свидетельствующая об избранничестве этого места самой Божией Матерью и об устроении ею там своего последнего 4-го удела на земле. О значении и благодатной силе канавки святой старец говорил: «Кто канавку эту с молитвой пройдет, да 1,5 Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев». Именно про канавку сказал батюшка Серафим: «Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять. И все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба. Ему и нельзя будет к вам зайти-то. Нигде не допустит канавка. Так прочь и уйдет». Много святых мест на Руси, но только в Дивееве Божия Матерь каждый день с нами. Сама Царица Небесная об этом сказала через батюшку Серафима. Вот почему заповедал великий саровский старец, чтобы паломники обязательно пробыли в монастыре не менее суток. Тогда им с Матушкой Богородицей будет не разминуться.

Поезда здоровья продолжают курсировать в Нижегородской области. Вкупно подвели итоги программы «Герои» в поддержку участников СВО. И в Нижнем снова пройдет фестиваль «Великая Русь». Это выпуск новостей на радио «Образ». Здравствуйте. Больше 44 тысяч консультаций провели врачи нижегородцам в поездах здоровья с начала этого года. Эти мобильные медицинские комплексы совершили 145 выездов в муниципалитеты области. В планах на август 16 округов и еще 4 района Нижнего. В больнице «Семашко», где идет формирование медицинских бригад, сообщили, что чаще всего нижегородцы обращаются в поезда здоровья за консультациями кардиолога, эндокринолога, невролога и офтальмолога. Для работы у врачей есть все необходимое оборудование. Это делается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В нашем регионе проект проводится по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. В корпоративном университете Нижегородской области прошла итоговая защита проектных работ участников образовательной программы «Герои. Нижегородская область». В финал вышли 49 ветеранов специальной военной операции. Эта программа стала продолжением федерального проекта «Время героев», который создан по инициативе президента Владимира Путина. Проекты участников посвящены самым разным направлениям – от противодействия кибермошенничеству и безопасности на дорогах до патриотического воспитания, реабилитации ветеранов и поддержки экспортеров региона. Проект направлен на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления и на предприятия региона. В конце августа у Кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского пройдет музыкальный фестиваль «Великая Русь». В шестой раз это масштабное культурное событие объединит классическую музыку, художественное слово и современные мультимедийные технологии. В этом году фестиваль посвящен истории славных побед русской армии в разные эпохи. В основе программы – военные марши и произведения великих русских композиторов. В литературной части – произведения русских поэтов, которые имеют отношение к защите Родины. Фестиваль организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. И в конце выпуска еще одна интересная информация. Радио «Образ» приглашает на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затекиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». Она пройдет на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1. Архимандрит Тихон расскажет о том, как все начиналось, от истоков до современности, и в конце ответит на вопросы гостей. Ведущая литературной гостиной, шеф-редактор радио «Образ» Ирина Вдовина. 7 августа, Нижегородская ярмарка, начало в 16 часов. До встречи на Нижегородской ярмарке. Далее коротко расскажу о прогнозах синоптиков. Завтра в Нижнем ожидается облачная с прояснениями погода. Днем до 26 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Олег Демин, служба информации РАН.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем вот тот уже оказавшийся не такой уже маленький Пушкин «В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. И сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном произведении. Это небольшая повесть «Пиковая дама». Итак, возвращаясь к самому произведению. Слова самого Германа. «Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Знаете, но потом мы узнаем, что он расчетливый немец. Так вот смотрите, какое рациональное сознание. Не хочу сказать ум. Нет, это не духовное качество. Это как раз вот рацио, да, его рассудок. «Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Вообще-то, вот что мне нравится русская литература, да, и приемы тех или иных писателей, когда в начале произведения, ну, помимо сюжетного развития, это естественно, тот или иной герой высказывает определенную мысль, но потом, впоследствии, своими поступками он ее опровергнет. Вот у Германа это будет несколько раз, когда, казалось бы, трезвомыслящая, такая рассудительная фраза, соответствующее его отношению к игре, но, как мы увидим, будет им же самим опровергнуто. Герман – рачительный немец, рационалист, небогатый молодой человек с состоянием в 10 тысяч рублей. Эта фраза еще раз повторится Пушкиным, и он даже выделит ее курсивом, чтобы привлечь к ней внимание читателя. Человек не склонен вроде бы к игре и довольствуя тем, что у нее есть, по сути дела, проявляет силу воли. Это тоже очень важный такой момент. Расчетливость Германа тут же подчеркнул и Томский. Цитирую, «Герман немец, он расчетлив, вот и все. А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». И тут же в кого повествование привлекается та история, которая в скором времени полностью займет сознание расчетливого Германова. Вот этот, так сказать, вот рассказ является посылом для появления прилога. Святые отцы обращают внимание, что прилог может появиться с неблаговидного чувства, зародившегося сердца. Прилог – это голый помысл или образ какой-то вещи, только что родившийся сердце и представившийся уму, пишет Филофей Сенатский. И объясняет его синонимом «прирожение». В церковно-славянском языке, который обозначает подступ, близость. Если святые отцы отмечают, что голый помысл возникает, как правило, бессознательно и бесконтрольно, и ни воля человека, ни его сознание напрямую не участвует в возникновении помысла, то в описываемом Пушкиным случае налюбляется явная готовность героя принять это самое прирожение. Вот что Пушкин, собственно, и показывает нам. То есть нужна, как бы так сказать, атмосфера определенное, чтобы появился этот прилог. И эта атмосфера – это картежная игра. Это вот те собрания молодых людей, там, офицеров, так сказать, и не только. То есть времяпрепровождение их – это вот та обстановка, в которой и зарождается, собственно, прилог. Герман, конечно же, хотел бы сыграть в карты, но лишь для того, чтобы выиграть. Но только если бы точно знал, что это получится наверняка выигрыш. То есть рисковать он абсолютно не хочет. Здесь должна быть стопроцентная уверенность в выигрыше, коль он такой рационалист. И вот Томский рассказывает, что его бабушка Анна Федотовна как-то жила в Париже и проигралась в карты. Причем довольно приличную сумму проиграла герцогу Орлеанскому, играя при дворе. Но для высшего света карточная игра – это долг чести, и его непременно нужно отдать. Приехав домой, Анна Федотовна объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. То есть своему, это дедушка, понятно, что Томского, рассказала своему супругу. покойный дедушка, поскольку это рассказ Томского, он именно так говорит, хотя во всем и подчинялся своей супруге, дальше цитирую Пушкина, «однако, услышав о таком ужасном проигрыше, вышел из себя, принес счеты, показал ей, что в полгода они издержали 500 000 и что под Парижем у них нет ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости». То есть, кто в доме хозяин, тут сразу понятно, да? «На другой день она велела позвать мужа», знаете, опять же таки, кто в доме хозяин, позвать к себе мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. Первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать, рассказывает Томский. Она прекрасно понимала, что как-то нужно выйти из этого щекотливого состояния. Ну, мы с вами знаем, что если это долг мужчины или офицера, и если этот дворянин не мог отдать долг, то обычно стрелялся, чтобы сохранить свою честь, и никакой ее негативный облик не падал на его роль. Но поскольку в данном случае замешана была женщина, то ни о каком самоубийстве, естественно, речи не могло быть. Поэтому нужно как-то было выбираться из сложившейся ситуации самой бабушки. В Париже был очень богатый граф Сен-Жермен, ну, в общем, известный такой, ну, можно сказать, и проходимец, который мог занять деньги. И когда бабушка обратилась к нему с этой просьбой, он не то чтобы не захотел дать денег, он сказал: «Я могу вам услужить этой суммой, но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь. И я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Но есть другое средство. Вы можете отыграться». «Ну, любезный граф», – отвечала бабушка, – «я говорю вам, что у нас нет денег». «Вовсе нет. Деньги тут не нужны», – возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». И тут он открывает ей тайну, за которую всякий из нас дорог бы дал, заключает Томский. И здесь уже появляется интрига. У Пушкина всегда появляется интрига, и здесь повесть будет из трех интриг, по сути дела, составлять. И каждый из присутствующих заинтересовался этой историей. И несмотря на то, что уже наступило утро, но они уже, правда, перекусили, поэтому уже можно и дальше слушать, все захотели эту историю дослушать до конца, и удвоив свое внимание. Граф Сен-Жермен открыл тайну, он назвал бабушке три карты, которые обязательно приведут ее к выигрышу. В тот же вечер бабушка явилась в Версаль на карточную игру у королевы. Цитирую: «герцог Орлеанский металл, бабушка стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другой, и три ей выиграла соника». То есть вот этот соник, еще один термин, она выиграла весь банк. То есть вот сколько денег ставили, трижды, столько она и выигрывала. Бабушка отыгралась совершенно. «Сказка», – заметил Герман. Тоже, в общем-то, интересная его реакция. «Сказка». То есть первоначально он в этот рассказ не поверил. Однако, если человек прельстился какой-то мыслью или образом, то есть прилогом, сосредотачивает на нем свое внимание – и задерживает ее в своих помыслах и воображении, то тогда наблюдается мысленное развитие греха и происходит прирожение, то есть порабощение разумной силы души. Герман назвал услышанное сказкой, его практичный ум не позволял тотчас же поверить рассказу, однако представилась ли ему в уме эта сказка, пленился ли этой идеей он, идеей безусловного выигрыша. Старцы отмечают, что помысл появляется бессознательным, бесконтрольным. Но в данном случае мы видим, что идея заполучить тайну трех карт возникла у Германа не на пустом месте. «Анекдот о трех картах сильно подействует на его воображение», замечает Пушкин, «и целую ночь не выходила из его головы. Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Значит, вот для него выигрыш – это и есть счастье. Или предпосылком, да, этого счастья выступают вот эти тайны трех этих карт. Значит, можно их даже несколько разделить. Мы с вами увидим, что Пушкин их действительно разделит. То есть тайна трех карт – это одно развитие прилога. И второе развитие прилога – это, собственно, сам выигрыш, идея самого выигрыша. И вот Герман будет теперь уже развивать свои фантазии по выстраиванию своих дальнейших поступков именно в соответствии с этой идеей разгадать тайну трех карт. Он даже допускал возможность сделаться любовником старухи. Хотя для этого нужно было время, а ей 80 лет, замечает он. И она может умереть через неделю и даже через два дня. В какой-то степени, опять же, его мысли упреждают развитие событий. Потому что действительно 80-летняя графиня скончается, ну, не через два дня, но в ближайшее время, как он и вот так вот допустил, в общем-то, не веря в эту реальность, но допуская ее. Поэтому действовать ему нужно быстро и решительно. Хотя его рациональный рассудок все еще подвергал сомнению услышанный анекдот. Можно ли ему верить? Задавал он себе вопрос. Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. То есть и хочется, и в то же время рассудок его несколько останавливает. Вот три верные карты. Да, какие? Расчет. Он человек расчетливый. Умеренность. Всем себя ограничивает. И трудолюбие. Значит, вот действительно, вот тот небольшой капитал, который у него есть, как мы потом выясним, у него 47 тысяч, ну, в общем, действительно, можно таким вот трудом его и увеличить несколько. Ну, как он даже думает, утроит, усемерит этот капитал. Самое главное, что даст покой и независимость. Но вот самое-то главное, вот это вот ключевое слово «покой» Герман-то и начинает терять, попадая в плен своих мечтаний. Борьба его сознания была недолгой. То есть вот тот самый рациональный ум, да, и вот это вот пленение, стремление отгадать или заполучить тайну трех карт. Как-то прогуливаясь по одной из главных улиц Петербурга, он неожиданно оказался у старинного дома графини. Герман затрепетал, цитирую Пушкина. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Выделяю курсивом, так сказать, вот чудной ее способности. Поздно воротился он смиренный в свой уголок, долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипка ассигнаций, груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, то есть удваивал ставку, выигрывал беспрестанно и загребал себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере всего своего фантастического богатства. Пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. То есть неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Это Пушкин. Это не я добавляю. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Но обратите внимание, когда я говорил о диалоге о русской литературе, то не напоминает ли это Черткова и сон Черткова из портрета Гоголя, когда ему будут сниться червонцы, а потом наяву он их получит. То есть, видите, диалог Гоголя с Пушкиным состоится немножко, правда, позднее. Возвращаясь к Герману, совершенно очевидно, что в своем стремлении заполучить тайну этих трех карт для верного выигрыша он вступил уже на вторую стадию развития этого прилога мысленного сочетания с помыслом. Преподобный Иоанн Лествичник сочетание называет собеседованием с явившимся образом, со страстью или бесстрастно. То есть можно спокойно собеседовать, а можно со страстью. То есть уже появляется желание развить своим действием это свое желание. У преподобного Филофея Синайского сочетание есть «содвоение», когда внимание сковано предметом мысли. Так что, цитирую, «только есть, что душа, да предмет, приразившийся и ее занявший». Вот теперь предмет, то есть они сочетаются или соединяются, то есть вот предмет, заразившийся, и сама душа. И теперь уже поступки человека будут диктоваться именно этим приражением, содвоением. Преподобный Нил Сорский называет сочетание диалогом с явившимся прилогом, страстным или бесстрастным, и приятием этого помысла, иначе говоря, размышление о нем и собеседование с ним по нашему произволению. Вот ключевое здесь понимание – по нашему произволению. То есть мы этого хотим. Значит, мы собеседуем с прилогом. На этом этапе происходит обдумывание какой-то мысли, принесенной на ум. Происходит увлечение сознания человеком тем, что было мысленно им представлено. И уже в размышлениях оно переживает как возможное бытие. То есть, смотрите, переживается как возможное бытие, что у Германа, собственно, и происходит мысленно. Диалог с образом выигрыша уже захватил сознание Германа. Во всяком случае, он его уже пережил во сне. А сон – это отражение того, что есть наяву, его состояние. Начинается выстраиваться план по реализации этого помысла. Это тоже очень важно. То есть вот вторая стадия, уже, так сказать, приходим к третьей стадии. Остановившись у дома графини, он стал смотреть на окна, и в одном из них увидел черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или работой. Головка приподнялась, Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Он же рациональный, сразу все просчитал. Видите, но как Пушкин выстраивает фразу? Минута решила его участь, или он сам принимает судьбоносное для себя решение в эту минуту? Да, в общем-то, литературно абсолютно изысканная фраза. Минута решила его участь. Но на самом деле-то он сам принимает вот в данную минуту судьбоносное для себя решение. И преподобный Иоанн Лесвичник, и преподобный Филофей Синайский свидетельствуют, что сочетание не совсем без греха. Цитирую. «Если человек не отсечет прилог лукавого помысла, но немного побеседует с ним, то враг прилагает усилия, чтобы он страстно о том помышлял». То есть о том, чем, так сказать, он уже думает. Замечает так преподобный Нил Сорский. «Страстное помышление выигрыша постепенно захватывает Германа. Будучи в душе игрок, как замечает Пушкин, Герман затевает свою игру». То есть игра есть картежная, а есть игра вот теперь по жизни. У него возникает план обольщения, увиденной в окне девушки, чтобы проникнуть с его помощью в дом графини. Звали девушку Лизавета Ивановна. Она была скромной, бедной, находилась на воспитании у графини, своей дальней родственницы, а по сути была единственной ее подругой, единственным человеком, с которым графиня могла беседовать, ходить на прогулки или ездить на бал. В силу своих преклонных лет и положения графиня свою старость коротала в одиночестве. Чтобы не оказаться увлеченным греховным помыслом, человек должен попытаться тотчас же, еще на стадии прилога, не останавливать на нем свое внимание и отринуть его, рекомендует Иоанн Лесвичник. Если же сразу не получилось, то можно попытаться это сделать уже на стадии сочетания, то есть вот на той стадии, на которой находится Герман. Хотя теперь это совершить будет гораздо труднее, поскольку душа уже приразилась предметом, и потребуется больше усилий, чтобы пресечь дальнейшее развитие лукавого помысла и победить его. Но никакого такого борения или желания победить помысл о выигрыше у Германа не было. Даже наоборот, уже не только слился с ним, но и прилагает усилия для его воплощения. Если же человек, как и сам Герман, принял прилог, увлекся и стал мысленно собеседовать с ним, то есть сочетался с прилогом, то наступает уже третий этап развития греха – сосложение или сложение. Преподобный Иоанн Лесвичник дает следующему определение. Сосложение – есть склонность души к виденному, соединенное с услаждением. Или в другом переводе по лестнице – сосложение согласия души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением. Сходные рассуждения приведены и преподобным Филофеем Синаевским. Сосложение есть склонение души к зримому оком ума предмету со услаждением. Близки к ним размышления преподобного Нимала Сорского. Сложение есть услаждающее склонение души к явившемуся помыслу или образу. Происходит это с человеком тогда, когда он, принимая помысл или образа, с ними мысленно беседует, чуть-чуть согласится в мысли своей, чтобы было так, как говорит вражий помысел, замечает Нил Сорский. То есть это вот эта вот пиковая точка, да, сложения. Человеческий ум, сочетающийся с помыслом и собеседовавшись с ним, начинает с ним соглашаться. Воля человека уже склоняется к осуществлению греховного помысла и постепенно вызревает намерение совершить грех. Уловив момент, Герман передает девушке письмо. Оно, цитирую, содержало в себе признание в любви, оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Заканчивается цитата. То есть расчетливый Герман даже не потрудился что-то придумать от себя. Зачем тратить целое время, которого и так мало, если можно взять из какого-то немецкого непереведенного романа, которого Лизавета уж точно не читала. По сути, человек уже по данному момент согрешил в своих мыслях, задумал обман. Поэтому греховность данного этапа для преподобного Нила Сорского совершенно очевидна. Хотя вынашиваемое намерение еще только-только начало реально воплощаться. На другой день, когда Герман умышленно уже прогуливался у дома старой графини, Лизавета Ивановна, увидев его, бросила через форточку на улицу свое письмо. Проворно схватила его и тотчас же, распечатав в соседней кондитерской лавке, что свидетельствует о нетерпении Германа, то есть он же игрок, он очень быстро хочет, так сказать, все это провернуть, он обнаружил возвращенное его письмо, даже не распечатанное, и ответ Елизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. То есть, смотрите, все, как он и задумал. То есть, его игра началась. Игра по-крупному. Елизавета Ивановна категорически была настроена не принимать его письма. Но Герман не унялся, замечает Пушкин. Он требовал у девушки свидания. Цитирую Пушкина. «Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим способом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желания, и беспорядок необузданного воображения, и так далее, и так далее». Наконец он получает ожидаемый ответ. Ему было назначено свидание в тот же день. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. Смотрите, Пушкин очень точно создает теперь уже дополнительный образ тигра, готового к прыжку на свою жертву. Красноречивое сравнение в данном случае с тигром совершенно очевидно. 10 часов вечера он уже стоял перед домом графини, то есть он уже готовится. Несмотря на ветер и мокрый снег, он стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Страсть притупила все чувства. Вот на этом я, пожалуй, и закончу сегодняшний наш разговор. Всего доброго, до свидания.
3: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Азбука братьев наших меньших.
3: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их, и стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
4: Буква З. Звездонос.
5: Интересно, а есть такое животное, которое может достать с неба звезду?
6: Ну, не знаю, как с неба. А есть такое животное, у которого звезда всегда на носу.
5: Ага, так я и поверил. Звездонос какой-то.
6: Не знаю, что здесь смешного. Хотя это и правда забавный зверек. Его называют не только звездонос, но и звездорыл.
5: Ты что, меня разыгрываешь?
6: Нет, конечно. На востоке Северной Америки, в болотистой местности, живет совсем необычный крот. Он прекрасно чувствует себя не только под землей, но и на поверхности.
5: Ага, скажи еще, что он плавать умеет.
6: Представь себе, этот крот отлично плавает, а находясь под водой, не тратит времени зря и поедает маленьких рыбок, моллюсков и ракообразных.
5: А на носу у него морская звезда.
6: А на носу у него 22 розовых щупальца, которые растут вокруг овального голого рыльца этого животного и напоминают необычную симметричную звездочку.
5: Ничего себе! И зачем ему эта штука на носу?
6: Благодаря этим щупальцам звездоносу нужно всего 8 миллисекунд для того, чтобы определить, можно ли отправлять еду в рот или все же не стоит.
5: Получается, что эта звездочка на носу у этого кротика настолько чувствительна?
6: Точно. А в остальном звездорыл ничем не отличается от своих братьев обыкновенных кротов.
5: И туннели под землей он рыть умеет?
6: Конечно. Целую систему подземных ходов роют звездоносы. Одну из так называемых комнаток они благоустраивают. Устилают ее сухой травкой, листиками и в ней отдыхают.
5: Ну ничего себе крот со звездой на носу. Хотел бы я его увидеть.
6: А что тебе мешает? Ехать в Америку совсем не обязательно. А в энциклопедиях или в интернете легко можно увидеть фотографии этого милого животного. А вам, ребята, интересно познакомиться со звездоносом?
7: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбышева.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Каникулы в деревне» на сенокосе исполняет Скворцова Анастасия.
2: Солнце в небе пригревает, на лугах трава цветет. Дружно сено убирает деревенский наш народ. Для лошадок, для овечек, для козлят и для телят. Пусть они в морозный вечер сено вкусное едят. Нам работать не впервые, мы без дела не сидим. И за травы луговые Бога все благодарим.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Наталья Климова. Добрые сказки. Как София в гости к Лене ходила. В одном из живописных уголков России раскинулось небольшое село с веселым названием Доброе. Здесь и жила маленькая девочка София. То и дело с ней происходили невероятные истории. А все потому, что малышка верила в чудо. София сидела на скамейке возле деревянного забора и, подняв голову, рассматривала проплывающие облака. Солнышко то и дело касалось ее лица своими ласковыми лучами, заставляя девочку улыбаться. Мимо пробежали подружки Машенька и Лариса. Они торопились к речке, где уже собрались все ребята из поселка, чтобы устроить соревнование бумажных корабликов. «Идем с нами!» – на бегу крикнула Машенька. Но София только махнула рукой и осталась сидеть на скамейке. Скоро подружки скрылись за домами, а к ней подошла незнакомая девочка. «А можно мне к тебе присесть?» «Конечно! Как тебя зовут?» «У меня необычное имя. Лень. В добром я проездом. Не знаю, насколько останусь, но друзей у меня здесь уже много. Так что, скорее всего, гостить в вашем чудесном селе я буду долго». «Ничего себе! И правда, я такого имени раньше не слышала. А меня Софией зовут». Девочки еще поболтали, но наступило время обеда, и нужно было отправляться домой. Лень нехотя поднялась со скамейки и, прощаясь с новой подружкой, заметила. «Знаешь, вообще-то я из дому не люблю выходить. Мне больше нравится, когда дети приходят ко мне в гости. Так что буду рада видеть и тебя». Возле почты, что на соседней улице, растет огромное дерево. Когда ты подойдешь к нему, то шепотом произнеси: «Я в гости к Лене». И все, ты сразу окажешься у меня дома. София обещала прийти. Мама поставила перед дочкой тарелку с кашей, а сама села рядышком и взялась за рукоделие. Какие же удивительные у нее получались салфетки! Мама вышивала на них диковинные цветы и сложные узоры. София залюбовалась этой красотой и не заметила, как ее тарелка опустела. «Доченька, помоешь за собой посуду?» София понесла к раковине тарелку, недовольно нахмурив брови. Конечно, ей и в голову не могло прийти ослушаться родителей, но почему-то раньше она делала домашнюю работу с большим удовольствием. Когда девочка была еще совсем крошкой, то мама нечасто звала ее на помощь, и такой труд был в радость. А теперь София была уже школьницей, и родители решили дать ей определенные обязанности.

0: Она должна была самостоятельно мыть за собой посуду, раз в неделю убирать детскую комнату, а еще иногда мама просила помочь в приготовлении еды. Сначала девочке очень нравилось, что ей доверили как взрослый такой фронт работы, но постепенно энтузиазма поубавилось. После еды хотелось сразу идти смотреть мультики, а не мыть тарелки. Про уборку комнаты и говорить нечего. Ближе к вечеру вернулся папа с работы. Он открыл дверь в детскую и ласково улыбнулся. «Я конфет вкусных купил. Беги на кухню, мама тебя угостит». Потом посмотрел на лежавшие в углу игрушки и строго добавил: «Не забудь навести здесь порядок». София вздохнула. Вот бы вообще не нужно было убирать. Тогда и жить стало бы намного приятнее. Взяв у мамы несколько конфет, девочка решила, что домашние дела подождут, и попросила разрешения выйти погулять. «Только на полчаса, а то скоро стемнеет», — сказала мама. Подбегая к почте, девочка увидела огромное дерево. Оглянувшись, она убедилась, что поблизости никого нет, и прошептала: «Я в гости к Лене». Ветви дерева стали медленно опускаться, пряча Софию от посторонних глаз. Девочка неожиданно очутилась в маленькой комнатке. Лень сидела на кровати и ела конфеты, бросая фантики на пол. «Привет, подружка, присаживайся».
1: «Лень, а чем мы будем заниматься?»
2: «Как чем?» — удивилась хозяйка дома.
0: «Ничем. Это самое лучшее занятие на свете. Ничего не делание».
3: София забралась на мягкую кровать и тоже стала доставать из большого пакета конфеты. Сначала ей было неловко бросать обертки на пол, но лень убедила ее, что только так и надо делать.
0: Время пролетело быстро, и пора было возвращаться домой. Лень сказала, что провожать гостью ей неохота, и осталась на кровати. На следующий день София снова заспешила к подружке, но решила на этот раз прихватить с собой кукол, чтобы было чем заняться. Однако лень не захотела даже смотреть в сторону игрушек. «Ну их, лучше садись на кровать, и будем опять конфеты есть, а играть мне не хочется».
3: София немного расстроилась, что не угодила Лене, но кровать и правда была такой мягкой, а угощение таким вкусным. И они снова предались ничего не деланию.
0: Так шли дни за днями. Девочки очень сдружились, и София почти все время проводила в гостях у Лени. Фантики от конфет, некрасиво валявшиеся на полу, превращались в самые настоящие горы. И вот однажды София увидела, как лень, которой не хотелось доставать сладости из пакета, высыпала все на пол. Потянувшись за самой вкусной конфетой, она запуталась в собственных шнурках, которые ленилась завязывать, и упала прямо на грязный пол.
1: «Поднимайся скорее!» — крикнула София.
0: «Мне лень!» — захихикала та, развернула конфету и принялась громко чавкать. София вдруг с ужасом увидела, как же отвратительно выглядят девочки-лентяйки. Она решила, что в гости к подружке ни за что на свете больше не пойдет. А на следующий день мама Софии заболела. У нее поднялась температура. Папа был на работе, и все заботы легли на плечи девочки. Ей было очень жалко мамулю, поэтому она с радостью заварила ей чай с травками и пообещала, что приготовит обед сама. В заботах прошло несколько часов, и вдруг в окошко кухни кто-то настойчиво постучал. София пригляделась и увидела за стеклом
3: недовольное лицо Лени.
2: «Что ты тут делаешь? Я тебя жду, жду, а ты почему-то все не идешь».
1: «Лень, прости, у меня мама заболела. Я сегодня дома останусь и буду ей по дому помогать».
2: «Нет уж, я тебе не разрешаю. Ты моя подруга, поэтому будешь делать только то, что я велю. Немедленно впусти меня в дом. Я хочу быть рядом с тобой».
3: Софии не понравилось, как ведет себя подружка, но она не решилась отказать Лене и впустила ее в дом.
1: Тем временем мама уснула, а девочка решила приготовить для нее что-нибудь вкусненькое. София пошла на кухню, а следом за ней поплелась и капризничала Лень.
2: «Не хочу готовить, не хочу убирать, не хочу посуду мыть. Пойдем скорее, полежим».
1: Девочке надоели капризы Лени, и она строго ей сказала: «Ты что, не понимаешь? У меня же мама болеет. Мне нужно самой все делать».
2: «Нет, не нужно. Если ты немедленно не начнешь заниматься ничего не деланием, то я с тобой не буду дружить».
1: София рассердилась и выкрикнула: «Ну и пожалуйста, не нужна мне такая глупая, ленивая и капризная подруга».
3: И в эту же секунду Лень исчезла. София прибрала в квартире, приготовила еду и тихонько приоткрыла дверь в спальню.
1: «Мамочка, ты прости меня. Я так мало помогала тебе в последнее время».
3: Мама открыла глаза и ласково улыбнулась. «Но теперь-то ты исправишься?»
1: «Конечно. И знаешь, больше я никогда в жизни не буду лениться».
3: А за большим деревом возле почты, спрятавшись ото всех, сидела Лень. И, разворачивая очередную конфету, бурчала:
2: «Подумаешь, дружить она со мной передумала. Вот сейчас полежу немножко и попробую других детей к себе заманить».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Православная семья. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня православная семья – это когда мы ходим в храм. Для начала мы заходим и идем сразу покупать свечи. Потом, когда купили и поставили свечи, мы становимся и ждем, например, когда будет причастие, и будем батюшке рассказывать свои грехи. Мы с бабулей и с мамой ходим в храм. И для меня это признак православной семьи.
7: Для меня православная семья, когда люди соблюдают пост, ходят в храм, исповедуются, причащаются, ходят на службы в Рождество и в любой день, на ночные службы, на дневные службы, на утренние службы. И главное, что все вместе. И эта семья православная.
8: Для меня православная семья – это когда родные ходят в храм, молятся, в воскресную школу ходят их дети. И еще родные друг друга любят и желают добра, счастья и меньше грехов.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: августа в городе Ворсма Павловского района на берегу озера Тосканка прошел фестиваль «Дайвинг для своих». Это уже второе в этом сезоне спортивно-оздоровительное мероприятие, которое проводится при поддержке фонда президентских грантов. Члены команды – ветераны боевых действий, участники СВО и их семьи. Там побывала корреспондент Марина Дружкова. Подробности в нашем репортаже.
2: Воскресное утро, солнце. У озерного пирса причалены лодки и сап-борды. База отдыха дайв-центра на Тосканке сегодня принимает необычных гостей. Ветераны и участники боевых действий, их супруги, дети и родственники. Семейные команды собрались в беседке прямо на берегу озера. Руководитель проекта «Дайвинг для своих», мастер спорта России по подводному спорту Иван Кулыгин приветствует собравшихся, знакомит с командой инструкторов и презентует программу дня.
3: Мы сегодня будем отдыхать вот в этой комфортабельной беседке. Лодки будут работать с челноками, туда-сюда катать. Можно будет просто покататься с детьми, если вы хотите прокатиться, посмотреть это чудесное озеро. Также у нас предусмотрено катание на сапах.
2: «Дайвинг для своих» – это уникальный проект Нижегородской федерации подводного спорта, который реализуется второй год подряд. Его цель – социализация ветеранов и участников СВО с применением методов гидрореабилитации. По словам автора проекта Дианы Бабинец, плавание под водой – это доступный для любого возраста отдых и хороший способ для психологической разгрузки. Особенно для тех, кто пережил экстремальные ситуации.
4: Мы и хотим, кстати, показать на практике, чтобы люди вживую увидели и поняли, что дайвинг – это не про какой-то суперопасный экстрим для каких-то сильных, здоровых, крепких мужчин и только. Нет, это и спорт, это и рекреация, это и развлечение. Самое основное, что это гидрореабилитация, когда тело, погружаясь под воду, расслабляется, находясь в гидроневесомости.
5: Думаю, вот сейчас сап взять и маленько прокатиться, посмотреть вот уже по местности. Да. А так с виду вот красиво, конечно.
2: В программе фестиваля – катание на лодках и сапах, интерактивные игры, общение и веселая фотосессия с аквалангом. На базе отдыха шумно и весело. Детский смех, шутки и крепкие рукопожатия боевых товарищей. Среди шумной компании замечаем мужчину спортивного телосложения. Это Владимир Митрохин, известный ученый и спортсмен. В течение 2 лет он занимался организацией волонтерской помощи и поддержки спецподразделения на Донбассе. На его счету рекорды по альпинизму, восхождение на Казбек и покорение Эльбруса. Дайвинг выходной на Тосканке для Владимира – это не просто отдых с элементами экстрима, а возможность встретиться с боевыми товарищами и ближе познакомиться с их семьями.
6: Сегодня я здесь, потому что это возможность встретиться с друзьями, возможность пообщаться, возможность в неформальной обстановке познакомиться поближе, в том числе с семьями своих друзей, своих товарищей. Поэтому считаю это очень хорошее, достаточно семейное мероприятие.
2: Вместе с Владимиром его супруга Елена и дочь Полина. Женщина призналась, что старается во всем поддерживать супруга и радуется, когда удается собраться всей семьей.
7: Мне кажется, это очень согревает, когда ты видишь, что есть семьи, которые сплоченные, когда супруга поддерживает муж в его начинании, когда есть дети. Дети рады тому, что папа с мамой вместе. Мне кажется, в наше время это настолько какая-то тема стала болезненной, что очень много там мам-одиночек, пап-одиноких и так далее, что это вообще вот супер. Какой-то есть повод побывать на свежем воздухе, в прекрасную погоду, и увидеть людей счастливых, полноценных, потому что семья – это счастье.
2: Среди участников дружной команды – вдова военнослужащего Сергея Зуйкова. Он погиб год назад на СВО. Сегодняшний день на озере Тосканка – это возможность ближе узнать боевых товарищей мужа и приобщиться к делу, которым занимается ее сын Дмитрий, мастер спорта по плаванию в ластах, а также волонтер СВО, постоянно выезжающий за ленточку.
8: Конечно, было очень приятно встретиться. Я заочно-то знакома, ну, здесь с некоторыми людьми, вот, но лично нет. Именно встретиться, ну, наверное, вот как-то, чтобы душой, что ли, отдохнуть, вот именно вот коснуться вот всего этого, чем живет мой сын. Кстати, он и тренер по плаванию.
9: Теперь мы можем одеть этот рюкзачок на спину. У нас баллон будет за спиной, мы можем плавать.
2: Сначала инструктаж по теории дайвинга и технике безопасности. Его проводит сертифицированный инструктор Иван Кулыгин. А затем один из самых ярких моментов на фестивале – пробное погружение с аквалангом. Со стороны этот процесс выглядит необычно. На берегу гидрокостюмы, а также снаряжение. Баллоны, регуляторы, маски и жилеты-компенсаторы. Участники подбирают по размеру маску, надевают костюм и медленно, вместе с инструкторами, заходят в воду. Иван и Диана опускают подопечных на спину. Надевают на них ласты и жилеты с баллонами. Спустя 20 минут начинающие дайверы делятся впечатлениями.
10: Это был увлекательный аттракцион. Ну, это же отдельная история. Ее нельзя ни с чем сравнить. Это есть погружение.
11: Что самое сложное было? Дышать. Вот.
12: Дышать, ну, да, тоже. Вот надо привыкнуть к этому, потому что все равно хочется носом, хочется как-то уже все снять. Это непривычно очень. Так что супер. Ну, вот я хотел все время посмотреть, что это, как это. Мне прям понравилось.
2: Проект «Дайвинг для своих» — это не только семейный отдых на природе с погружением на открытой воде. Это и возможность бесплатно посещать регулярные тренировки по подводному плаванию, которые будут проходить в течение всего года в бассейнах Дзержинска. И это здорово, ведь подводная среда помогает расслабиться и снизить тревожность. А значит, быстрее адаптироваться к мирной жизни, восстановить связи с близкими и обрести новый смысл.
0: Радио «Образ».
13: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радио «Образ. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1. Вход свободный.
0: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радиообраз. Вопрос священнику». В студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
2: Благословите. Доброго здоровья. Бог благословит, Светлана.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Анны. «Молюсь об устроении сложного дела. Связано оно с нечестностью судей и власть имущих, судебными процедурами, где доказать невиновность простому смертному невозможно. Муж по невнимательности подписал документ. Отстоять правду стоит очень дорого. Несколько судов уже проиграли, денег больше нет. Как к этому относиться?»
2: Однажды в моей жизни был такой удивительный случай. Ко мне пришел человек и предложил помощь храму, в котором я служил. Мы с ним познакомились, у нас начались отношения не только в плане помощи храму, но мы просто общались как друзья, долгое время достаточно. И вот однажды он мне сказал, наверное, как пример, такую вещь. К нему пришли его сотрудники и начали ему что-то говорить относительно каких-то неправд на работе. То ли зарплата не устраивала, то ли премии не хватило, то ли еще какие-то были.
1: Это всегда у нас у людей такой ропот присутствует.
2: Вот. Они пришли, может быть, там даже как будто бы со скандалом. Я не буду, наверное, сгущать краски, но вот он сказал мне такую фразу, она спустя вот много лет сейчас всплыла в моей голове, когда я слышал этот вопрос. Он сказал: «Вы когда устраивались на работу, я вам обещал, что все будет идеально». Они сказали: «Нет». Он сказал: «Ну а что же тогда вы от меня хотите?» Не к тому, что, наверное, вот эта аналогия будет работать всегда и везде, но посмотрите на ситуацию вот со стороны, на то, что мы сейчас с вами имеем. Когда человек приходит на землю, ведь никто не говорит, что это уже рай, ведь никто не говорит, что это уже абсолютно идеальные классические условия.
1: И что мы в сказку попали.
2: Мы в сказку, говоря нашим языком, не попали, да. Нам нужно пережить свой путь своего крестоношения. Это и переживание той неправды, которую мы сегодня слышим в вопросе. Она есть в жизни каждого из нас, только в разной степени, в разное время. Это и переживание неправды самого себя, предательство самого себя. Человек очень часто ошибается. Человек очень часто бывает неправ, а потом, как говорится, кусает локти, но бывает уже слишком поздно. Я к чему это все говорю? К тому, что к этому отношению у человека должно быть так, как к тому, что есть. Понятно, что это тяжело, понятно, что это крест, понятно, что крест этот такой, что человека до конца его сам не доносит. Смотрите, в Евангелии очень удивительный образ, который, в общем-то, дан каждому из нас. Мы носим крест, так же, как Христос на Голгофу нес свой крест, израненный, измученный Христос, и у него даже не хватило сил донести его до Голгофы. Ему помогали. Я к чему это веду? К тому, что в нашей жизни очень хорошо, если нам встретятся те люди, может быть, святые люди, может быть, святые угодники, которые уже не с нами на земле, которые будут помогать донести свой крест до Голгофы. У одного из святых, совсем недавно живущих, 100 лет назад, у отца Феодорита есть такие слова: «Все в жизни будет и крест, и распятие, и позорная смерть, а не переживешь все этого, и не будет воскресения». Я недословно цитирую эти слова, но я передаю смысл. Очень не хотелось бы говорить, что то, что есть, это хорошо. Очень не хотелось бы говорить, что то, что есть, это нормально. Но, к сожалению, видимо, то, что мы переживаем, к сожалению, необходимо нам для того, чтобы мы стали теми, кого бы хотел увидеть в конце нашей жизни Господь. Поэтому к этому отношению должно быть такое: «Господи, ты дал мне крест, дай мне силы его донести до конца».
1: Спасибо, батюшка. А вот моление об устроении сложного дела, это, конечно,
2: это
1: же уместно.
2: Это есть как раз то же самое и есть: «Господи, дай мне сил, дай мне терпение, устрой так, как твоей святой воле будет угодно».
1: Все наши попытки поехать в 3 монастыря, подать 3 записки на молебны, это тоже все так же работает, это тоже все
2: нам
1: в помощь.
2: А это не работает, оно просто с нами. Оно не обязательно должно выполнять наши причуды или какие-то пожелания. Просто оно есть. Тоже как есть то, что мы читаем в вопросе, есть то, что вы сейчас перечислили. Все это есть. И все.
1: Как наше прошение о помощи.
2: Конечно. Как наши вздохи, крики, мольба. Опять-таки Евангелие нам говорит: висящий на кресте Христос закричал страшные слова. Вот его человеческая природа пережила всю богооставленность человеческого рода. «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Мы идем путем Христа.
1: Спасибо вам, отец Николай.
2: Спаси всех нас, Христос.
1: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: церковное слово. Искати.
1: Искати, стараться, хотеть, искать. Пример из Евангелия от Матфея.
0: Отшедшим же им се ангел Господень во сне явися Иосифу глаголя: «Восстав, пойми отроча и матери его, и бежи во Египет, и буди тамо донде же реку ти. Хощет бо Ирод искати отрочате, да погубит е». Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
1: Итак, «искати» означает «стараться», «хотеть», «искать».

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Праведный Иоанн Русский.
1: Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии. Он служил солдатом в армии Петра I и принимал участие в русско-турецкой войне. Иоанн был взят в плен. Турки безуспешно пытались обратить его в мусульманскую веру. Хозяин видел бесстрашного пленника и перестал его мучить и принуждать отречься от православия. Иоанну поручили следить за скотом. Здесь же в стойле была поставлена для пленника постель. Окружающие видели усердие русского солдата в работе и часто издевались над ним. Однако Иоанн не только продолжал стараться, но и при случае помогал хозяевам в работе и утешал в беде. Доброта пленника пришлась по душе главе дома. Он стал настолько доверять Иоанну и уважать его за честность, что предложил жить как свободному. Однако подвижник предпочел остаться в конюшне. Здесь никто не мешал ему каждый день молиться Богу. Иногда по ночам Иоанн приходил для молитвы к храму великомученика Георгия. В этой же церкви по праздникам он причащался. Несмотря на свою бедность, пленник всегда помогал нуждающимся. Господь совершал через своего святого и явные чудеса. Так, когда хозяин находился в путешествии в дальних краях, родственники очень скучали по нему. Родные горевали, что глава семьи не участвует в праздничной семейной трапезе. Тогда, по тайной молитве Иоанна, хозяину чудесным образом было перенесено блюдо с пловом с семейного стола. Блюдо было из фамильного сервиза, а плов был горячим. Иоанн скончался 9 июня 1730 года. Он умер после приобщения святых Христовых тайн. Хозяин позвал священников. На погребении были все христиане, которые жили в Прокопии. Через 3,5 года были обретены нетленные мощи Иоанна Русского. Их принесли в храм великомученика Георгия. Нового святого стали почитать не только православные, но и армяне, и турки. В 1881 году часть мощей святого была перенесена в русский Пантелеймонов монастырь на Афоне. Другая часть в 1924 году была помещена в храме святого Иоанна Русского на острове Ивбия. Здесь мощи находятся и по сей день. К святыне стекаются паломники со всей Греции. Многие говорят о святом Иоанне как о молитвеннике и заступнике за землю русскую.
0: Святые земли русской.

0: От грустных дум очнувшись, очи я подымаю от земли. В лазуре темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем, как будто благовесть идет, привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Здесь этих вод и лесу в волю, на нивах сочное зерно. Чего ж еще? Ведь им на долю любить и мыслить не дано. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра в южной части региона облачно с прояснениями. Днем будет тепло, до 26 градусов со знаком «плюс». Ветер переменчивый, слабый. На севере области до 24 градусов выше нуля. В нижнем завтра облачная погода, около 25, ветер западный 2-3 метра в секунду. Олег Демин, всем удачного финала дня и отличного настроения.
3: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затекиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина», о том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затекиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животни и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Thank you.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Русские святые.
1: Дмитрий Прилуцкий, вологодский чудотворец. Дмитрий родился в городе Переславле-Залесском в богатой благочестивой купеческой семье. С детства он был приучен к божественным книгам. Дмитрий превосходил разумом и смиренной мудростью многих своих сверстников, а также отличался редкой красотой. Он принял постриг в Нагорном Борисоглебском монастыре. Неподалеку от города, на берегу Плещеева озера, Дмитрий основал собственную обитель – Никольский общежительный монастырь, и стал его игуменом. В 1354 году Дмитрий впервые встретился с преподобным Сергием Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех пор Дмитрий неоднократно беседовал с преподобным Сергием и сблизился с ним. Слава о переславльском игумене так распространилась, что он стал восприемником детей великого князя Дмитрия Ивановича. Под влиянием радонежского чудотворца преподобный решил удалиться в глухое место и вместе с учеником Пахомием отправился на север. В Вологодских лесах, на реке Великой, они построили храм Воскресения Христова и хотели положить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться угодий, и пустынники, не желая никому быть в тягость, отправились дальше. Неподалеку от Вологды, в уединенном месте, Дмитрий решил создать первый на русском севере общежительный монастырь. Владельцы земли, предназначенной под монастырь, Илья и Исидор, затоптали даже озимые нивы, чтобы храм был построен немедленно. В 1371 году воздвигнут был деревянный Спасский собор, и начала собираться братия. Многие ученики Дмитрия перешли сюда из Переславля. Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у прилуцкого игумена с милосердием. Он кормил нищих и голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей его была лишь просфора с теплой водой. Даже в праздники не принимал Дмитрий, разрешенный уставом, вино и рыбу. Зимой и летом он носил один и тот же старый тулуп. До глубокой старости ходил вместе с братьей на общие работы. Вклады в обитель Дмитрий принимал с разбором, следя, чтобы благотворение монастырю не были в ущерб ближним подававших. Господь наделил своего угодника даром прозорливости. Скончался преподобный в глубокой старости 24 февраля 1392 года. Пришедшие братья нашли его как бы уснувшим. Келия же была исполнена дивного благоухания. Чудеса от мощей святого Дмитрия начались в 1409 году, а в 15 столетии почитание его распространилось по всей Руси. Не позднее 1440 года на основании рассказов ученика Дмитрия, игумена Пахомия, прилуцкий инок Макарий написал житие святого Дмитрия.

0: Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затёкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина», о том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затёкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы обратимся к близкой нам нижегородцам Владимира Суздальской иконописной школе. А близка она нам прежде всего потому, что Нижегородская земля долгое время входила в состав Владимира Суздальского княжества. И мы можем сказать, что наша нижегородская иконопись, она была частью этой иконописной традиции. В среднерусских землях со второй половины XII века центрами искусства стали Владимир и Суздаль, сыгравшие большую роль в сохранении традиции Киевской иконописной школы. Икона Божией Матери Боголюбская середины XII века, икона «Спас Эммануил» с ангелами конца XII века вместе с ранними новгородскими образами относятся к наиболее близким к византийским памятникам иконографии XII столетия. А монументальная икона Дмитрия Солунского, относящаяся по времени к концу XII века, является одним из самых ярких и торжественных памятников искусства того времени. Для среднерусского искусства характерно сочетание серебристо-голубого, серого с лиловым, розовым и зеленоватым в их неярком и слегка приглушенном звучании. Мысль об объединении русских земель явно прослеживается в живописи Владимира Суздальской школы иконописи, на что уже в XV веке обратят внимание московские мастера. По мере раздробления древнерусского государства в тот момент на обособленные княжества, в XIII веке отдельные города начинают занимать более сильные позиции. Они все меньше опираются на византийские образы в искусстве, добавляя свое видение в замысел произведения и все более внедряя мотивы народного творчества. В это время происходит становление и московской живописи, и иконописи, которая происходила параллельно становлению живописи Владимира Суздальской. Ну а о ранней московской живописи этого периода сложно говорить, поскольку памятник в это время практически не сохранилось. Скорее всего, местные московские иконописцы опирались на традиции Владимира Суздальской земли. Но с XIV века, когда отчетливо проявилось стремление Москвы к государственному и духовному лидерству, на художественную жизнь московского княжества все большее влияние начали оказывать князь и московский митрополит. Так как Москва провозглашала себя преемницей властных институтов Владимира Суздальского княжества, то и в иконописи это привело к последовательной ориентации на владимирские традиции. Кроме этого, характерной чертой искусства XIV и особенно XV веков стало прославление местных святых и святынь, святителей московских Петра и Алексия, преподобного Сергия Радонежского и многочисленных его учеников, основавших монастыри по всей Руси, и центральной, и северной, и южной. В темной драматичной палитре образа «Спас ярое око», относящейся к первой половине XIV века, в то же время прослеживается все еще существующее влияние византийских, константинопольских мастеров. Вместе с тем, лик Христа уже более жизненный, далекий от отстраненного образа византийских памятников. В это время для московской живописи характерны большой размер изображений, отчетливость образов и некоторая плоскостность их и декоративная яркость палитры, то есть образы делались большими, яркими и четкими, в отличие от достаточно размытых и туманных образов Византии прежних времен. О монументальных росписях московских храмов середины XIV века мы знаем только из летописных источников. Но мы знаем, что в середине XIV века в Москву приезжает константинопольский мастер Феофан Грек, которого мы смело можем назвать русским иконописцем, положившим свои силы на росписи русских храмов и оставшимся в нашей истории как один из величайших иконописцев русской церкви. Живописная манера Феофана Грека отличается особым эмоциональным напряжением, выраженным в повышенной динамике поз, жестов, складок одежды. Идея освобождения от ига и объединения русских земель находит идеальное выражение в творчестве ученика Феофана Грека, преподобного Андрея Рублева. Наивысшей точкой развития живописи как самого преподобного Андрея, так и всей русской средневековой культуры, как мы знаем, считается образ Святой Троицы. Работы преподобного Андрея отмечены ясностью и гармонией, живописной прозрачностью и смягченностью образов, что можно проследить и в дальнейшем развитии московской иконописной школы. Продолжателем традиции преподобного Андрея Рублева в конце 15 века становится еще один выдающийся и великий русский иконописец, который остался в истории только по имени Дионисий. Отличие его манеры состоит в усилившейся праздничности, тонкости и даже хрупкости образов, увеличенной каноничности. В результате развития Московской школы иконописи, решениями Стоглавого собора, который проходил в 1551 году, от иконописцев с этого времени требовалось строгое следование утвержденной иконографии, а иконы преподобного Андрея Рублева провозглашались непререкаемым образцом для всех иконописцев. В целом, сила московской иконы направлена не на мгновенное восприятие образа, но на вдумчивую созерцательность. И каждый из нас, придя в храм и находясь перед иконой, молится и смотрит на нее. И понимание ее и ее смысла приходит далеко не сразу. А в цветовом решении образов преобладают светлые, прозрачные цвета, оттенки голубого, светло-зеленого, оранжевого и вишнево-коричневого.
0: Русские иконы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на частоте 98 FM в эфире радиообраз программы «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня наша встреча будет посвящена одному важному историческому спору, который возник в далеком XVI веке, но не теряет своей актуальности и по сей день имеет самое непосредственное отношение к современной церковной жизни. Сегодня мы рассмотрим конфликт нестяжателей с иосифлянами. С нами в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский в контексте византийского богословия». Здравствуйте, Алексей
2: Здравствуйте,
1: Адольфович.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я обозначила спор. В его основе, поясню нашим радиослушателям, лежит вопрос, могут ли, имеют ли право монастыри владеть имуществом. Перефразирую на сегодня, он звучит так. Насколько допустимо финансовое обеспечение церкви и монастырей, а меры и степень участия церкви в нецерковных сферах. Это социальная, экономическая сфера и даже государственная деятельность. Потому что многие, даже сегодняшние обвинения в адрес церкви касаются вот тех самых вопросов, которые стали решаться в далеком XVI веке. И, видимо, до сих пор этот вопрос общество волнует, и он не снят. Об этом мы сегодня обязательно также поговорим. Что реально стояло за богословскими коллизиями далекого XVI века, чья позиция в итоге взяла верх и так далее. В общем, сегодня у нас много вопросов для обсуждения, Алексей Адольфович. Первый мой вопрос. Почему так часто подается история этого спора, как борьба, сейчас я беру в кавычки это выражение, алчных

0: монахов и духовных подвижников, где первые в итоге победили. Откуда возникла такая точка зрения вообще в исторической литературе? Насколько она обоснована? С чем она связана?
1: Хорошо. Ну, мы, конечно, должны с вами разделять сами исторические события, их духовные измерения и церковное понимание того времени с позднейшими историческими оценками, которые часто проходили в рамках определенных философских школ, определенных исторических школ и даже политических школ. Сразу можно сказать, что сама отечественная богословская мысль, она развивается изначально в оценках социальной справедливости, оценках даже роли церкви в рамках социальной справедливости. Известный спор Стрегольников, да, который прошел намного раньше, он тоже вырастает из этого конфликта. Когда на соборе 1273 года ставится вопрос о том, какие налоги может взимать церковь с духовенства, разрешается только налог на поставление, да, и
0: поставление
1: священника.
0: Это священник.
1: Да,
0: угу.
1: То есть, собственно, он пришел к нам из Византии. Тогда в рамках Византийской империи уже императорским указом ограничиваются вот эти поборы налогом на поставление священника.
0: Я уточню, речь идет про иерейскую хиротонию.
1: Иерейскую хиротонию, да, угу. Да. 7 золотых монет. Достаточно внушительная сумма. В рамках русской традиции это было 7 таких отрезков серебра. И поскольку это пришло из Византии как императорский указ, то это было воспринято в рамках русской традиции, но не понято. И долгое время с этим полемизировали русские мыслители в рамках того, что каноническая письменность, она требует, чтобы поставление было бесплатно, что это, что нельзя брать мзду за поставление. Это я к чему говорю, что сама по себе проблема справедливости и денег в церкви, она исторически была. И поэтому вот этот вопрос о том, что монастыри владеют землями, он как бы естественный был в отечественной мысли. Но если брать именно тот исторический срез, когда этот вопрос был поставлен ребром на соборе 1503 года в рамках речи Нила Сорского, то он выступает даже не столько против землевладения монастырями, но то, что эти земли были с крестьянами, и больше возмущения вызывало тот факт, да, что
0: да?
1: монах, который сам по себе инок, уединенный, который дает обеты послушания, владеет крестьянами. И те примеры, которые приводит из той эпохи Максим Грек, они поражают, когда монахи тащат крестьян на суды, когда они их наказывают плетьми. Мы знаем исторические факты, когда некоторые крестьяне погибали под этим наказанием со стороны монахов. И, конечно, это не могло не вызвать вопросы и не могло не быть диссонансом в оценках Нила Сорского, который здесь подходит исключительно с точки зрения монашеской оценки. Да, может ли инок владеть другими людьми? Если можно еще мне сказать, то вообще в христианском подходе, в богословском подходе это вопрос не первый. Святитель Григорий Ниский точно так же вопрошает в отношении рабства. Он говорит, а как один христианин может владеть другим христианином? Неужели он по природе выше? То есть что ему дает такое основание? И вот в рамках вот этой как бы социальной справедливости, равенства, христианское отношение должно быть к ближнему, к равному себе.
0: Ну, здесь, конечно, можно далеко уйти в спорах, потому что иерархична и сама церковь, ее устройство, иерархично устройство общества, и абсолютно всех поставить на одну ступень не только в имущественных отношениях, но и в социальных каких-то, наверное, невозможно для функционирования общества. Да и сама церковь с апостольских времен, если мы говорим, да, кстати, совсем недавно мы отмечали день рождения церкви, она изначально была так устроена, что община, она сама себя обеспечивала. И Даже десятина взималась с каждого члена общины, было введено такое правило на какие-то нужды, да?
1: Да, абсолютно верно.
0: То есть здесь нет такого противоречия с устроением общины?
1: Да, вы знаете, это один
0: или
1: из...
0: Или здесь имеется в виду только в отношении монастырей? Вот давайте различим, это по отношению к монастырям велся спор или вообще в целом церкви?
1: Исторически строение? По отношению к монастырям. Но в данном случае можно сделать выводы, опираясь не только на труды Нила Сорского, но и на труды других византийских отцов, что действительно устроение мира, оно в целом иерархично. Вы это совершенно верно говорите. Если мы коснемся трудов псевдо-Дионисия, Йопагита, то все бытие иерархично. И еще ранее Климент Римский, святитель, писал о том, что мир устроен иерархично, поэтому иерархия присутствует везде. Действительно, Господь так устраивает мир, ведь иерархия – это порядок. А греки понимали ее как гармонию, как красоту. Но здесь важно другое. Какова цель иерархии? И в рамках этой иерархии каково значение и цель тех, кто господствует, тех, кого Господь ставит выше.
0: Да.
1: Иерархически выше над другими.
0: То есть это вопрос, как распоряжаться имуществом, которое тебе дано. И про деньги, и про отношение
1: верно.
0: К людям
1: то есть,
0: тебе подчиненным.
1: Если мы вообще посмотрим на историю мира, мы всегда увидим эту иерархию. Это либо аристократические слои общества, это, может быть, жречество, это в современном этапе это богатые люди, да, то есть это может быть олигархия, это может быть что угодно. Всегда есть эта иерархия.
0: В семье.
1: Семья устроена иерархически. Да, то есть мы видим это как принцип устроения не только церкви, но и в целом общества, и в целом бытия. Но здесь не решается и не ставится вопрос, а зачем эта иерархия? И вот в трудах Максима Грека, в оценке той действительности, которую он видит в России и в трудах других византийских отцов, можно вывести такую, я бы сказал, даже принцип экономической этики. В чем задача тех, кто ставится выше над другими? Скажем так, владелец предприятия, владелец крупного концерна, целой отрасли. Его задача – забота о нижестоящих. И именно такую цель в иерархии выводит Дионисий Айопагит. Да? То есть задача вышестоящих – это просвещение и забота о нижестоящих. Здесь Максим Грек ссылается на притчу о домоуправителе. Ведь какой домоуправитель, евангельская притча, является хорошим? Тот, кто поставлен хозяином, Христом, над рабами и заботится о них. А тот, кто использует свое место и положение для личного обогащения, для личных амбиций, и тем более начинает унижать нижестоящих, тот будет наказан. То есть в рамках этого подхода получается, что любой, ну скажем так, олигарх, он обязан заботиться о всех. То есть не яхты покупать, дворцы, обеспечивать себе, ближним, друзьям шикарное какое-то времяпрепровождение. Он нарушает тем самым и, может быть, в рамках духовного такого понимания теряет легальность своего положения, нарушает ту норму, на которую он был поставлен.
0: Алексей Адольфович, я хочу уточнить, да, прекрасно, что мы с вами вывели вот этот разговор, вот этот спор, который, как вы сказали, уже корни этого спора в XIII веке, да, в XVI веке они обострились. А давайте напомним нашим слушателям, что же был это за спор. Конечно, выражение «есифляне», «нестяжатели» знакомы каждому читающему человеку, уверенно, наши слушатели про это слышали. Но что стоит за этим спором? Кто были сами по себе идеологи? Да? Я вынесу лишь в заглавие то, что вообще принято, тиражировалось, может быть, как миф распространялось в исторической литературе. Вы меня поправите, почему, может быть, не миф или как-то... Оценка такая, одна из оценок, да, что была борьба, причем ожесточенная борьба между двумя монашескими лагерями. Иосифляне во главе с преподобным Иосифом Волоцким, они отставили богатство, право на владение монастырей, а нестяжатели уже под предводительством преподобного Нила Сорского требовали бедности и полного отказа от имущества. Вот такая, вот в головах многих людей именно так звучит этот спор.
1: Ну, на самом деле, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, они лично не полемизировали.
0: А они вообще знакомы были друг с другом?
1: Ситуация на соборе была такая. Собор вообще собирался по другому поводу. Он собирался по поводу а можно ли священникам иметь наложниц. Ну, был такой случай, этот случай конкретный, он разбирался. Но очевидно, что собор подготавливался в том числе и как почва для того, чтобы поставить вопрос, а могут ли монастыри владеть землями. Потому что к тому времени монастырское землевладение достигало практически 20% от всех земельных уделов государства, и это были одни из лучших земельных уделов. Конечно, государство для решения своих социальных вопросов, для того, чтобы раздавать земли служилым людям, нуждалось, очень остро нуждалось в этих ресурсах. Да, и поэтому этот вопрос

0: землю и питаться, и жить своими трудами с нее. То есть он выступает исключительно как такой сторонник монашеской жизни, монашеской практики. И вот отцами собора был срочно возвращен Иосиф Волоцкий, который и выступил с обоснованием необходимости монастырям владеть землей. Здесь он выражает следующие аргументы, что монастыри нужны, земли нужны монастырям для благотворительности, что земли нужны, что земля, точнее, дар, данный монастырю, а земля это чаще всего была даром со стороны, то есть вклады в монастырь или пожертвования, что это неотчуждаемое богатство, или, как они говорили, богатство церкви – это есть нищих богатство. И также он выдвигает аргумент, что если у монастырей не будет земель, то как могут постричься богатые постриженники? А тогда, говорит Иосиф Волоцкий, не будет откуда взять епископов, и церкви будет поругание. Ну, имеется в виду, приходят образованные богатые постриженники, они обязательно жертвуют землю, и это тот фонд, который формирует, имеется в виду сами постриженники, будущий епископат на Руси. Но здесь я замечу, что полемика-то велась даже не между Иосифом Волоцким и не столько ним и последователями Нила Сорского, сколько, наверное, выступает здесь его брат митрополит Даниил Московский, который вот в целом проводит эту линию, проводит административно против нестяжателей.
1: Да, Алексей Адольфович, а почему вы решили рассматривать вот эти идеологические течения XVI века, вопросы, которые были подняты на Стоглавом соборе в свете трудов преподобного Максима Грека? Почему вот вы оцениваете и смотрите именно его глазами?
0: Ну, что-то в науке бывает с течением обстоятельств. А в свое время я сел писать статью по Максиму Греку. Мне было очень интересно посмотреть на византийского гуманиста. Это знаменитый гуманист европейского уровня Михаил Триволис, который впоследствии принял иночество и стал монахом на Афоне и принял имя Максим, известный нам как Максим Грек. Взглянуть его глазами на Россию XVI века, глазами византийского отца, просвещенного гуманиста, напитанного святоотеческим богословием, византийским богословием. И когда я сел писать эту статью, я остановился, написав уже 120 страниц. Стало ясно, что...
1: У нас так эта тема увлекла.
0: Да, да, стало ясно, что здесь либо ее переделывать в монографию, либо дробить на части. И поскольку у меня уже были определенные статьи и материал по Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому, тема меня тоже интересовала, я просто их соединил и оценил вот эту всю эпоху глазами трех ее, если можно сказать, персонажей.
1: Теперь мы немножко погрузились в контекст эпохи, поняли, в связи с чем, какая была там историческая подоплека, можно сказать, политическая подоплека, отозвать, да, государство, земли, монастырей. Но мы понимаем, что кроме вопроса о землевладении, решались и другие уже вытекающие из них вопросы. Мы с вами обязательно тоже рассмотрим, но давайте сейчас пока остановимся конкретно на самих фигурах, на самих вот этих исторических образах преподобных, кем они были, чтобы понять, какой образ монашества нес каждый из них, чем они отличались как подвижники, может быть, взглядами даже на устроение монастыря, взглядами на каким должен быть, какой должна быть аскеза, какой должен быть у монаха путь спасения, насколько близки были позиции, а в чем принципиально они расходились?
0: Если можно, я уточню, каков был их монашеский и аскетический идеал?
1: Да, да, да, да, да.
0: Хорошо. Здесь мы, наверное, можем сблизить две фигуры, это Максима Грека и Нила Сорского. Вне всякого сомнения, преподобный Нил Сорский был продолжателем византийской традиции. Он в своей жизни посещал Афон в течение около 5 лет он проходил там, скажем так, свое становление, и поэтому дух афонского монашества и дух византийского святоотеческого богословия он воспринял. И для русской церковной традиции он где-то уникален, поскольку все-таки, если Максим Грек является византийцем или родным византийцем, носителем этой византийской

0: культуры, то Нил Сорский – это наш с вами Баядин, Майков, да, образованный человек, но тем не менее впитавший эту византийскую культуру и ее...
1: Преломивший, наверное.
0: Да, преломивший.
1: Да, через русское сознание, через менталитет.
0: Призму русской культуры и понимания. И вот те смысловые какие-то моменты, которые он привносит, они интересны. Преподобный Нил Сорский, во-первых, требует от иноков, вступающих в монастырь, образования, умения читать. А таких требований мы не встречаем в монастыре преподобного Иосифа Волоцкого. Иноки занимаются переводом святоотеческих книг, сам преподобный Нил занимается переводами святоотеческих книг, но, что при этом интересно, он их редактирует. Это отличается от той культуры книжности, которая была на Руси в ту эпоху. Книги исправлять считалось, ну, практически святотатством. Сам же преподобный Нил пишет, что если что-то встречалось неудобочитаемое, я сам исправлял по своему разумению. То есть он предлагает творческий подход, вдумчивый подход, который контрастирует с эпохой.
1: Достаточно также, такая степень свободы,
0: да,
1: духовного выбора личного. Да,
0: да, да. И также он описывает, что когда он встречал какие-то трудности в выборе духовного пути, то он читал Писание и размышлял. Да, то есть он искал ответ в Писании, и если ему какая-то мысль казалась, ну, наиболее здравой, наиболее здесь понятной, он ее принимал. То есть мы видим, что преподобный Нил Сорский в целом здесь реализует тот византийский христианский путь, который предполагает личную ответственность и личное участие христианина в духовной жизни. А тот вывод, который вот в свое время я преподавал нравственное богословие, сделал для себя, что в чем задача нравственности для христианина? Дать ли какой-то свод нравственных поступков? Это было бы удобно. Да, сейчас вот в эпоху искусственного интеллекта так и хочется вообразить, как искусственный интеллект подсказывает христианину, как поступить в том или ином случае. Да. И все, казалось бы, хорошо.
1: Не самому сделать этот нравственный выбор.
0: Я не ошибаюсь, я поступаю правильно. Но в этом ли цель христианской жизни поступать правильно? И мне кажется, что все-таки Господь ждет от нас морального взросления. И в целом христианскую жизнь можно сравнить...
1: И духовного роста.
0: Да, со школой. Мы же не ждем, что школьник будет нам неправильно, если учитель считает, что школьник просто должен правильно решать задачи. Ну, в целом ЕГЭ-то сейчас так и выстраивается. Хороший учитель ждет, что школьник научится мыслить.
1: Творчески применять полученные знания.
0: То есть мы ждем, что он вырастет как ученый, как человек. И также и христианин должен вырасти. Все-таки личная ответственность, личное умение принимать решения, оно должно обозначиться в духовной жизни. Но таков же и Максим Грек, который в целом не понимает многие подходы, которые предлагает уставное благочестие в рамках...
1: А корень уставного благочестия откуда идет?
0: Вот здесь обычно наши историки пытаются указать, что корни вырастают из Руси. Что это исключительно русская идея. Таков Ключевский, таков Карташов, который пишет о том, что дикому русскому, скажем так, христианину хорошо, который возделывает землю, эти суровые леса, там преодолевает эту суровую северную природу, ну, какие там ему духовные возвышенные воздыхания или философия. Все, что ему доступно, это вот устав, вот тебе нормы такие.
1: Слепое требование нормы,
0: да, без поступает так, и достаточно. То есть сокрушить его дикую природу по-другому, кроме как суровым внешним законом, нельзя. Но знакомство с историей, когда я стал изучать этот период, убедил меня в том, что, возможно, эта идея имеет тоже византийские корни. Если мы коснемся эпохи даже раньше, 9 век, 10, точнее 10 век, время преподобного Симеона, нового богослова, 12 век, наиболее ярко это расцветает. В Византии тоже возникает то, что профессор Лебедев, известный дореволюционный историк,
1: да,
0: называл ультраритуализмом, особенно в XII веке. И вот это время некоего охлаждения духовной жизни,
1: формализации
0: в в биографии преподобного Семенного Богослова достаточно ярко описывается, когда иноки начинают от него требовать, чтобы он не отходил от устава, когда он начинает следовать пути своего учителя, которого он очень глубоко почитал, Симеона Благоговейного, когда он начинает практиковать умное делание, иноки говорят ему: «Вот тебе устав и довольно с тебя». И его богословие, а он начинает, иноческое богословие, начинает требовать от своих иноков, став игуменом, продолжать это умное делание, вызвал у них отторжение. Они пытались его даже выгнать из монастыря, пытались убить. И то почетное имя, которое мы знаем, Симеон Новый Богослов, на самом деле бранная кличка. То есть это какое-то новое богословие. По сути, можно сказать, Симеон странный богослов. То есть он выпадает из привычного им мышления.
1: Из их парадигмы.
0: Да. При том, что богословие Симеона, Симеонного богослова, очень возвышенное. У него, у единственного, можно встретить мистическое богословие, в котором он выделяет три уровня восхождения к Богу. Мы-то знаем только один в основном. То, которое описывает апостол Павел, что не знаю человека, который в теле или не в теле восходил на... до седьмого неба. Так вот, по Симеонному богослову это только первая ступень восхождения. И, ну, не будем сейчас о нем говорить, здесь много можно что говорить, но очень интересный автор. Так вот, в XII веке патриарх Константинопольский Михаил Кирулади, почему фигура интересна, это как раз тот период, когда ведь мы из Византии черпаем какое-то знание. Он тоже отрицательно относится к образованию, отрицательно относится к философии и в целом насаждает уставное благочестие как норму христианской жизни. Может быть, оттуда эти корни. Поэтому здесь я все-таки не соглашусь с Ключевским, не соглашусь с Карташовым. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный.
1: Понятно, но тем не менее на Руси до XVI века преобладала именно вот такая традиция, да, вы говорите, в рамках вот этого уставного благочестия. Строили свою духовную жизнь монахи или нет?
0: Может быть, с XVI века.
1: Потому для Руси что больше было на тот период?
0: Мы встречаем фигуры достаточно разные. То есть это и преподобный Авраамий Смоленский, который настаивает на необходимости образования для христианина. Это святитель Кирилл Туровский и тот же преподобный Нил Сорский. Но вот действительно XVI век, здесь я с вами соглашусь, он становится ключевым. Вот та полемика, которая получилась в ту эпоху, полемика не только внутренняя, сколько даже внешняя, когда митрополит Даниил начинает постепенно смещать сторонников нестяжательской партии и замещать ключевые посты именно,
1: последователями,
0: скажем так, своего лагеря. Да. Угу. В эту эпоху облик, духовный облик Руси меняется. И линия преподобного Иосифа Волоцкого, которую развивают, а где-то гипертрофируют его последователи, она становится доминирующей, да, она становится мейнстримом, а последователи нестяжателей постепенно уходят, кто в леса, кто исчезает с исторической арены. Но удивительный, скажем так, вывод из этого, что в эту эпоху, практически два столетия, мы почти не встречаем святых. И опять же, удивительным образом через Молдавию, через
1: Паисия
0: Величковского, византийский путь возвращается в Россию и расцветает в Оптинском старчестве.
1: Да.
0: Который тоже говорит нам о необходимости размышления в духовном пути. Я читал сборник писем, было тоже очень интересно проанализировать сборник писем преподобному Макарию, именно со стороны не монашествующих, а светских людей. И вот, когда ему говорят о молитвах, о каких-то переживаниях, о том, что слезы, он останавливает. Он говорит, что необходимо здесь рассуждать, и что не внешние молитвы, не вот это является критерием правильности твоего духовного пути, есть слезы или нет, а внутреннее осмирение, да, отношение к ближним. И в целом отношение...
1: То есть качество души, получается.
0: Качество
1: тоже...
0: души, качество твоей жизни и отношение к ближним прежде всего. И вот преподобный Максим Грек основным критерием христианской жизни выставляет именно отношение к ближним. Есть любовь или нет?
1: И добродетели, наличие добродетелей, наверное, у человека, да?
0: А вот как раз добродетели...
1: Не внешние их проявления, я имею в виду, а внутреннее тоже смирение,
0: как
1: терпение.
0: Как состояние,
1: как
0: да.
1: Как состояние внутренней души.
2: От чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире радиообраз программы «Чистого истока». У нас в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский в контексте византийского богословия». Собственно, в этом контексте мы и строим разговор. И, наверное, не случайно, думаю, Алексей Адольфович, потому
0: конечно,
1: что Русь – наследница Византии. И истоки нашей духовности, истоки традиций, духовных именно там. Да, многое мы взяли от нее, но переосмыслили, творчески
0: так
1: переосмыслили.
0: И должно быть.
1: И мы как раз и говорим про важность вот этого творческого фактора, творческого подхода, в том числе в отношении духовной жизни. Но у меня, знаете, какой созрел вопрос, слушая вас? Мы пока что только проговорили про Нила Сорского преподобного, да, про его представление об идеале монашеской жизни, пути спасения. Но мне показалось, нет никакого противоречия в том, что монахи должны быть люди в определенной степени образованности, чтобы иметь
0: да,
1: почву для вот таких, делать такие упражнения для богомыслия, для каких-то выводов серьезных относительно своей духовной жизни. Но ведь у Иосифа Волоцкого, если взять его монастырь под Волоколамском, да, Иосифа Волоцкий монастырь, он тоже был центром книжности, центром просвещения. Его монахи имели послушание, они переписывали книги. У него была самая крупная библиотека, а сейчас, кстати, открыта уже в наше время, после возрождения монастыря, единственный пока на данный момент музей Библии. Он сам был полемист, который победил, кстати, ересь жидовствующих благодаря этому дару полемиста. То есть человек был высокообразованным. Вижу противоречие.
0: Да, действительно. У Иосифа Волоцкого мы встречаем такой, ну, важный достаточно памятник, просветитель, который писался долгие годы, долго редактировался. Есть сейчас очень хорошее исследование, которое показывает, что в течение всей жизни преподобный Иосиф его редактировал, ну, учитывая в том числе политическую конъюнктуру, учитывая те перипетии, которые происходили в государстве, учитывая те требования, которые были, там он переписывает и отношения к еретикам, и отношения к каким-то проблемам. Это все учитывалось, это вполне естественно. Но мы берем сам критерий и сам принцип.
1: Да.
0: Если мы возьмем все-таки устав преподобного Иосифа Волоцкого, который писался в кругу его учеников, то там дважды, то есть там детально описывается поведение инока, что можно делать, что нельзя делать.
1: В уставе, да?
0: Да, в уставе.
1: Который написан,
0: да,
1: есть, самим преподобным,
0: да,
1: Иосифом.
0: Да. И, ну, и писался в кругу учеников, ага, его. Так вот, там регламентируется поведение инока, но дважды замечается мнение, второе грехопадение. Всем грехам мать мнения, пишет автор устава в другом месте. А мнение – это имеется в виду размышление. То есть инок не должен размышлять. Вот тебе уставные нормы, вот тебе формат поведения. И в целом в уставе преподобного Иосифа Волоцкого именно нормируется поведение инока. Он считал, что поведение инока само на богослужении является вот таким просветительским моментом. Но таким, нельзя сказать театральным, но вот приходят миряне, поэтому веди себя достойно, будь вот, выгляди так, так стой, не и так далее, потому что миряне привыкли смеяться над иноками, поэтому ты... То есть здесь критерием-то выступает даже не столько внутреннее состояние инока, не его духовный рост, не степень его иноческого взросления, сколько внешняя форма. И это контрастирует с теми требованиями, которые мы встречаем у преподобного Максима Грека, когда, ну, вполне естественно себя спросить, я столько лет в монастыре, и чего я достиг? То есть какой мой духовный рост? Ведь в целом, что возмущает того же преподобного Нила Сорского? Почему иноку нельзя владеть землями с крестьянами? Не только потому, что это несправедливо, не только потому, что это связано с нарушениями этики и христианского отношения к ближнему. Но и главное, что это ведь не иноческий путь. И если я пришел в монастырь, чтобы духовно возрастать, чтобы это был мой путь к Богу, и после определенного времени, 10-20 лет, я здесь вспомню святителя Евстафия Фессалоникийского, который тоже был канонизирован в 1988 году в Греции вместе с Максимом Глеком, который научился только тому, чтобы правильно вести бизнес-дела, так пишет святитель Евстафий, то правильный ли мой путь, как инока?
1: Алексей Адольфович, читал в литературе в поддержку позиции Иосифа Волского, что он имел в виду немного другое. Он не говорил про личное стяжание монаха. Монах не имел ничего в монастыре. Все принадлежало самому монастырю. Субъектом собственности выступал монастырь и распорядителями этих материальных богатств. Причем на какие нужды, на какие цели. Благотворительность, как вы говорили. Помощь. Произошла война, открывается богадельня, открывается больница, госпиталь. Монастырь как социальный центр помощи. Монастырь как центр просвещения. Это тоже просветитель. Деятельность, нужны деньги. То есть монастырь выступает собственником, но не сами монахи. Что монахи вообще ничего своего не имеют.
0: Это на самом деле аргумент, который выдвигает уже в ту эпоху и сам преподобный Иосиф Волоцкий, и его последователи.
1: В защиту что, вот этой позиции, стяжания церкви.
0: Что богатство монастыря есть общее монашество.
1: Да.
0: И строго описывается в уставе, что сам бы инок ничем не владел, он получает от монастыря и возвращает монастырь. Но здесь вопрос, скажем так, решается в принципе. Ведь в тот момент, когда монастырь обладает гигантским богатством, которое он аккумулирует по мысли стяжателей для благотворительности, и еще вопрос, надеюсь, я не забуду, а была ли эта благотворительность в том формате, в котором она могла быть?
1: Так вот, В том объеме.
0: Так вот, когда он аккумулирует это огромное богатство, другие нищенствуют, другие страдают, другие умирают без куска хлеба. И это позиция, которая решалась еще в IV и V веке, и даже ранее в византийском богословии. Тот же святитель Иоанн Златоуст заостряет это. «Пока ты был богат, другие умирали». И даже, он заостряет это в контексте того, что человек пожертвовал в конце жизни все свои богатства. Но он все равно ставит здесь рамки осуждения. Ведь когда он был богат и роскошествовал, другие нищенствовали, болели, умирали. И в чем суть его богатства? Секундочку. И очень остро об этом пишет Василий Великий. Он говорит, кому воздать благодарность? Тебе или бумаге? Завещанию, в котором ты раздаешь это имущество. То есть цель богатства не в том, чтобы она собиралась в каких-то руках, а в том, чтобы оно активно раздавалось. И иногда выдвигается аргумент, что ведь Иосиф Волоцкий, преподобный, и его монастырь кормили множество нуждающихся в голодные годы.
1: Голод, да.
0: Но если это ставить своей целью, нелогичнее было бы организовывать крепкие крестьянские хозяйства, давать беспроцентные, а ведь давались процентные, суды, помогать и вырастать крепкий социальный класс, если это задача. Но ведь было не так. Крестьяне подпадали под вот эти процентные...
1: Феодальную повинность, да.
0: И не могли отдать. Их это пытались истязать их. И так далее. Шел обычный такой капиталистический процесс. И здесь вот возникает вопрос, насколько это справедливо и правильно. И Максим Глек, он иронизирует над этим. Он пишет, а не подобно ли такое обладание имуществом коллективным, оправдание, коллективному обладанию блудницей? Ведь мы же не все, никто ею не владеет, она как бы общая. То есть вот этот общий порок, он в целом частный порок. Поэтому, здесь не решается вопрос для каждого конкретного инока, было ли это богатство его богатством, а в том плане, что до тех пор, пока этот монастырь, а они обладали колоссальными имуществами, был богат, другие части русского общества страдали. Насколько это правильно?
1: Алексей Адольфович, а не лучше ли поставить этот вопрос о мере и, как вы говорите, о форматах, об объеме использования монастырем этого богатства? Я так поняла, что в XVI веке решался просто вопрос. Можно монастырю иметь владения вообще просто, хоть как
0: в монашеском плане решался.
1: Монашеском плане,
0: насколько это по-монашески?
1: Это по-монашески. Да. Если, допустим, мы допускаем, что да, но немножко, как трактовал Максим Грек, неправильно, не в том формате, не в том объеме, не так распределяются средства, часто корыстным способом для обогащения монастырей в большую сторону, но...
0: Ведь именно это и была критика в адрес монашества, что, обладая такими богатствами, монастырь даже не благотворит. В свое время Иоанн Грозный обращается к церкви с призывом исполнить свою социальную роль. Ну, хорошо. То есть, если мы говорим о том, что церкви богатство – это бедных богатство, он попросил, прошла война, надо выкупить пленных. В целом, это была практика. Захватывали пленных и требовали за них выкуп. Посовещавшись, отцы решили, хорошо, мы заплатим, но только от сохи. То есть это был стандартный налог на всех граждан России. Заплатить сумму от сохи, которая платилась за выкуп пленных. То есть не выделилась та часть, которую можно было бы выделить. Вот все равно этот вопрос, он постоянно со стороны царских великих князей, царей, он обращался к церкви. Где же эта помощь? Государство остро нуждалось в землях, остро нуждалось в этих ресурсах. И, на мой взгляд, это я выдвигаю как гипотезу, синодальный период и секуляризация церковных земель, она была во многом обусловлена этой позицией, когда саккумулированные огромные богатства отставались, по сути, под спудом. Да, мы можем сказать, хорошо, каждый инок им не владел, но оно не несло пользу людям.
1: Вот то есть эту землю, эти ресурсы можно было более эффективно использовать во благо большего количества людей.
0: И, в принципе, этот к современности можно перекинуть мостик в адрес вот богатых людей современных, да, вот аккумулируя эти ресурсы, аккумулируя огромные. Кому они служат?
1: Да, перераспределение. Вот вопрос перераспределения ресурсов. Да? Если так случилось, что ты обладаешь, либо наследство получило, бизнес, да, таким количеством ресурсов, то на тебе есть ответственность, да?
0: По сути, Максим Грек и византийские отцы и пишут о том,
1: справедливо распоряжаться этим наследством.
0: Да, о том, что необходимо раздавать и заботиться о бедных.
1: Но мы же не можем церковь вообще вынуть, да, или как сказать...
0: Исключить из субъекта права, да.
1: Прав, да. Как же тогда-то быть? Как этот вопрос решать?
0: Но на самом деле тогда вопрос ставился только в отношении монастырей. То есть не ставился вопрос в отношении церковного имущества.
1: Да?
0: Угу. Субъектами права выступали монастыри отдельно, и каждый монастырь был отдельным субъектом права. Но и каждый храм был отдельным субъектом права. То есть того сейчас, когда патриархия в целом обладает всем имуществом, так не было. Митрополит владел своими землями, приход владел своими землями. В частности, можно в судебной практике 14-15 века рассмотреть такой спор, когда приход отсудил у митрополита свои земли, несправедливо отнятые. И, соответственно, выступали не против того, чтобы церковь владела имуществом, а чтобы монастыри занимались, иноки занимались исключительно монашеством. Вот, по сути, из чего возникает этот спор и в чем он состоял.
1: То есть, чтобы монастыри не занимались экономической деятельностью, хозяйственной деятельностью и так далее.
0: Да.
1: Это нельзя отождествлять с церковью вообще в целом.
0: Совершенно верно.
1: А именно вот, кстати, хорошо, что вы этот вопрос уточнили, потому что я-то читала, что как-то обобщали и смотрели на это в целом, а не только узко на монастыре.
0: Но знаете, как хитро отцы собора сформулировали потом тезисы царю, который ждал, но все-таки как? Как они ответят, можно ли монастырям владеть землями?
1: На тот момент Василий III был, да?
0: Да, они ответили так, что церквам, то есть хотя вопрос ставился монастырям, они сформулировали, что церковь может владеть имуществом, подменив одно логическое основание другим, хотя вопрос-то стоял именно о монашестве.
1: Давайте, Алексей Адольфович, еще такой вопрос разберем. А какие еще, кроме отношений церкви с деньгами, с имуществом, с финансами, в рамках вот этого спора или собора решались? Это отношения и с государством, и с обществом? А ведь оно вытекает логично из образа жизни монаха. Если монах, как Нил Сорский говорил, занимается только духовным делом, творит умную молитву, где-то спасается в пустыне, и совершенно живет уединенно, отстраненно от общества и никак в ней не участвует в социальной жизни общества, не помогает. Иосиф Волжский наоборот говорит, что мы социуму должны быть открыты, мы людям должны помогать, им благотворить, их лечить, и так далее, приходить на помощь в трудную минуту. Как вот этот вопрос решается про вот, должен ли монастырь как-то контактировать, взаимодействовать с миром, помогать ему не только молитвой?
0: Ну, это сложный вопрос. На самом деле, я даже не знаю, имеет ли он какое-то универсальное решение, потому что византийское монашество, отношение к монашеству первоначально складывается именно в рамках ухода от мира. Монашество выступает как побег от мира, когда границы между империей и церковью размываются, когда церковь становится легальной, а государство активно растворяется с церковью, ну, растворяет эти границы, возникает монашество. Это тоже само по себе очень интересно, почему оно возникает именно в эту эпоху. И первоначально ставился даже вопрос, то есть инок — это не только тот, кто ушел от мира, но и тот, кто занимается исключительно монашеством. Григорий Богослов в свое время переживал, с одной стороны, его тянет к созерцательной жизни, а с другой его тянет просто к богословию. А это не дело, пишет он, пустыни и безмолвия. То есть мы видим такой путь. Но с другой стороны, монашество, оно все-таки активно присутствует в мире, к нему начинает обращаться за советом, потому что монашество аккумулирует именно понимание духовного пути. И монашество, мы не видим, чтобы оно отказывало, чтобы оно убегало. То есть, с одной стороны, монашество все-таки выступает как уход от мира, как обращенность к себе или, точнее, к Богу. И вот эта обращенность к Богу, она и является тем сокровищем, которое начинает искать мир, которое начинают искать миряне, обращаясь к монашеству, не находя или пытаясь найти там учителя. И, может быть, это и должно быть тем инструментом и тем путем, которым должно идти монашество, той основной ценностью, которую оно может явить. Сейчас очень часто ставится вопрос, как церкви быть актуальной, как церкви быть привлекательной. И мне кажется, здесь не нужно изобретать такие вещи, как, не знаю, как блогерство, как музыкальная поп-культура.
1: Интернет-миссия.
0: Да, вводить ее в церковь. Не в этом привлекательность церкви. Привлекательность в тех ценностях, которыми мы и так обладаем. И наша задача эти ценности самим сначала осознать. Собственно, этим путем и идет монашество. Этим путем должен идти каждый христианин. Самим осознать их, пережить, и тогда мы можем их явить миру. Они сами по себе привлекательны. Разве не привлекательна верность в браке? Привлекательно. Разве не привлекательна честность? Привлекательно. Нам есть что показать.
1: Алексей Адольфович, а почему нужно обязательно противопоставлять вот эти два пути спасения? Разве они не транслируют два пути, по которым может, в принципе, идти монашество и функционировать в монастыре? Как центр там, книжности, социальной работы с людьми, там, помощь с зависимым, людям с зависимости и так далее, им помогать, вот такой иметь
0: спасибо.
1: Посыл,
0: правильный
1: или
0: вопрос.
1: Другая обитель, которая в основном занимается
0: совершенно
1: строго
0: верно.
1: Молитвой.
0: И так и должно быть. Так и должно быть. И, на мой взгляд, тотальная ошибка, которую мы встречаем вот в этой полемике, не в том, что иосифлянство, ну, что,
1: что
0: появилось иосифлянство, не в нестяжательности, скажем так, выход, не в социальной роли. Ошибка была в том, что иосифлянство, уже последующее в рамках деятельности митрополита Даниила и других, подавляет путь нестяжательства и предлагает свой путь как единственно верный. Вот это, мне кажется, и я формулирую как тоталитаризм духовного пути, и было ошибкой. Такой же ошибкой будет, если мы скажем, монашество должно быть исключительно духовным. Но если кому-то, и в христианстве, если кому-то, скажем так, лучше реализовывать себя в социальной работе, пусть он благотворит. Если кому-то лучше себя реализовывать в духовном пути, пусть он занимается духовным творчеством. Если кто-то реализует себя в богословии, пусть занимается богословием, потому что люди разные, и пути к Богу разные. Вот в этой работе я привожу цитату из Иоанна Лесточника, что разные пути ведут ко спасению.
1: А давайте мы ее процитируем.
0: Если
1: я даже специально выписала эту цитату, она мне очень понравилась, причем мы с вами и договаривались заранее об этом, но именно на ней я сфокусировала свою мысль, спасибо вам за нее. Иоанн Лесточник пишет, что иногда бывает врачеством для одного, то для другого бывает отравою. И иногда одно и то же одному и тому же бывает рачеством, когда преподается в приличное время. Не вовремя же бывает отравы. И далее он суммирует. Много путей благочестия, и много путей погибли. То есть одного рецепта на всех нет.
0: Да, и один путь.
1: Одного путь.
0: Полезный для одного, гибелен для другого.
1: То есть удивительно просто.
0: Тоталитаризма здесь не может быть, потому что мы разные. И в этом плане я с вами соглашусь. Есть монастыри и должны быть монастыри.
1: С уставным благочестием, да?
0: Да, для конечно.
1: Для кого-то
0: потому что кому-то так
1: полезнее спасаться.
0: Ему так проще, ему так понятнее. И пусть будет так. Кто-то хочет заниматься... Вот мы, в принципе, видим, в католическом монашестве сохранилась от Византии, на самом деле, сохранилась эта вариативность. Там есть монастыри, которые занимаются богословием. В частности, отцов изучают. Братство Святого Мавра изучало. Есть монастыри, которые занимаются социальной работой. Есть монастыри, которые ставят идеалом бедность. Есть монастыри, которые, ну, как, так же, как и афонские иноки, уходят в затвор. Разные пути, и так действительно должно быть.
1: То есть способ стяжания благодати Духа Святого, обретения опыта духовной жизни может быть разным. И об этом батюшка Серафим говорит в своей беседе с Мотовилом о целях. О целях жизни, да?
0: Христианина,
1: да. И он как раз и предлагает, у кого что лучше получается, то тем пусть и занимается. Кто молится, кто-то, наоборот, благотворить. И тогда мы делаем с вами выводы о том, что нет, да, противоречия между позицией Иосифлян и Нила Сорского.
0: Нет. Все-таки в том историческом контексте, в рамках прочтения Максима Глека, я думаю, было. Потому что это было не просто владение имуществом, но это было владение крестьянами, которое часто сопрягалось с, ну, где-то отвратительным отношением к ближнему. А это действительно не монашеский путь и вообще не христианский. Здесь, я думаю, упрек со стороны преподобного Нила и Максима Глека был справедлив. И в целом, если мы возьмем даже позицию такого, ну, яркого, ярого, можно сказать, сторонника нестяжательства, как Вассиан Патрикеев, он настаивал даже не на том, чтобы монастыри землями не владели, а чтобы они не владели землями с крестьянами. Но сама по себе социальная благотворительность монастырей и богатство, ну или, скажем так, владение монастырей, я не думаю, что вызывали вопрос. Вопрос вызывало вот больше вот это.
1: Как
0: отношение к ближнему.
1: И
0: да.
1: Отношение к ближнему, да. И последний вопрос задам. А как же этот спор соотносится с нашим временем? Есть ли отголоски этого спора сейчас?
0: Вне всякого сомнения, и наследие преподобного Максима Глека наиболее актуально именно сейчас, потому что он оценивает такие вопросы, как христианство и богатство, христианство и отношение к собственности.
1: То есть это спор не только для монахов, это сфера интереса не только.
0: Я бы даже не различал монашество и мирскую жизнь, потому что мы все христиане. Это просто разные пути, и путь христиан в миру, женатых христиан, не менее ценен, чем монашеский, не менее, как бы сказать, сложный. В свое время пришлось это понять на своем личном опыте, и многие христианские такие, скажем так, ценности актуализировались в браке у меня. Стало понятно, как можно по-настоящему любить человека, когда появились дети. И стало ясно, что на самом деле брак, он не случайно существует. Ведь где можно научиться любить ближнего так, как брак? Церковь знает только два состояния человека – монашество и брак.
1: Смотрите, мы какую параллель с вами проводим, что как нельзя противопоставлять монашество семейной жизни, как пути разные пути спасения, движение к Богу, так, наверное, нельзя и противопоставлять вот это.
0: И вот здесь интересна оценка монашества Василием Великим, который считал, что монах должен все-таки, ну, он стоял за позиции общежительного монашества, потому что он пишет: «Ты говоришь, Бога любишь? А где же ближний, на котором ты явишь эту любовь?» То есть вот твой брат в монастыре. По сути, это не формальное название «брат». Оно должно быть настоящим. Это твои настоящие братья, которых ты нашел. Так же, как в семье мы находим своих детей и так далее. То есть мы учимся этой любви, мы понимаем ее.
1: Да. И учимся через терпение, немощи друг друга.
0: То есть я бы здесь не разделял, поэтому то, что обращено как поучение к монашествующим, оно обращено ко всем христианам. И те оценки, которые дает Максим Глек, они актуальны сейчас, в том числе и оценки, ну, современного социального строя, который мы называем капиталистическим, да, и Максим Глек оценивает такое отношение, где ближний является средством для достижения главной цели, а в капитализме все-таки главная цель, главная цель это прибыль, считает как ненормальной для христианина. Основная цель – это ближний. Поэтому богатый человек, да, мы говорили с вами о том, что общество складывается иерархически, его задача не прибыль, его задача – забота о ближнем. И если его деятельность служит этой цели, значит, все хорошо. А если нет, то стоит задуматься.
1: Да, тогда богатство не будет препятствием Царству Божию.
0: Ты больше капиталист или христианин?
1: Или христианин, да. Вот видите, как много вопросов мы выводим из этого такого, казалось бы, далекого от нас, на такой дистанции мы находимся, где 16 век, где мы. А на самом деле все это свежо. Алексей Адольфович, мы с вами много говорили, к чему выводит нас вообще этот спор, и как он соотносится с нашим временем, насколько он актуален. Актуален, прежде всего, взгляд преподобного Максима Грека на нашу современность, на отношения и к деньгам, и к своему ближнему, и так далее. А все-таки вот слушают нас люди и думают, но а сам Алексей Адольфович на чьей стороне? Преподобного Иосифа Волоцкого или преподобного Нила Сурского? И стоит ли занимать какую-то из этих позиций? Есть ли победители в этом споре? Нужно ли его искать?
0: За Алексея Адольфовича я отвечу смело. Мы действительно с вами сами выбираем отцов. И так и должно быть. Отцов много, и они разнообразные. Я думаю, из самой книги, она доступна широкому пользователю, ее можно свободно скачать с сайта семинарии бесплатно. Будет видно, что мои симпатии, конечно, лежат на стороне преподобного Нила и преподобного Максима Грека. Каюсь в этом, это так. Но они мне ближе духовно. Если кому-то из слушателей ближе позиция преподобного Иосифа Волоцкого, то было бы абсолютно неправильно. И именно такой вывод я и делаю в книге. Говорить... Вот ведь это неправильная
1: позиция.
0: Это
1: люди такие, волонтеры, да. Деятельно ориентированные на социум, на помощь.
0: Волонтеры могут быть и со сторонниками нестяжателей. Нет, кому что ближе. Потому что здесь в духовной жизни очень опасно расставлять флажки. И вот как раз ошибкой того периода была попытка выставить одну позицию как исключительно верную. Поэтому, если мои симпатии на этой стороне, то я полностью соглашусь с теми слушателями, у которых симпатия будет на другой стороне. Ведь это их личный духовный путь.
1: Спасибо, Алексей Адольфович. Это была программа «Чистого истока». Сегодня мы разбирались в полемике нестяжателей с иосифлянами, что за ней стоит, а в каких формах она проявляется в наше время. Ну а для себя я сделала важный вывод, что изучение истории церкви, страны, своей веры – это вклад и в духовную безопасность, и умение противостоять вызовам нашего времени.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Симфония номер 1. Ми бемоль мажор. Часть 4.

0: Музыкальные мгновения.
1: Берлиоз не любил давать автографы. Знаменитая певица Аделаида Патти

0: для вас, либо подарю вам превосходнейший паштет из печени, который мне только сегодня прислали из Тулузы». Подумав, Берлиоз взял в руки альбом и написал всего два латинских слова. «Что это означает?» – спросила удивленная певица.
1: «Это означает: приносите паштет», – улыбнулся Берлиоз.

1637 году в Италии произошло событие, навсегда вошедшее в историю музыкальной культуры. В Венеции был открыт первый оперный театр для публичных представлений. До этого оперное искусство долгое время было доступно лишь особым царских кровей. В новом театре, получившем название «Сан-Кассино», была установлена плата за вход, и простой человек, или, как его еще называли, буржуа, в зависимости от толщины кошелька, всегда мог получить место в партере или на галерее. Были в театре и ложи, но они, как правило, занимались выкупившими их аристократами, считавшими эти места своей собственностью. Они обставляли их своей личной мебелью, приносили ковры и занавески. Здесь хранились и столовые приборы, поскольку высший венецианский свет тут же в ложах и ужинал, принимал гостей, играл в карты и обсуждал свои проблемы. Все это происходило за задернутыми шторами, которые открывались лишь во время особенно интересных сцен. По традиции эти ложи оставались в собственности семей, которые, в свою очередь, жертвовали театру немалые деньги. А вот партер первых оперных театров почти не оборудовался, поэтому многие зрители сами приносили стулья и другую пригодную для сидения мебель. Зачастую это приводило к суете, а нередко и к шумным потасовкам. Оперный спектакль тех далеких времен проходил совсем не в такой благоговейной тишине, как сегодня. Певцы, музыканты, дирижер вели со зрителями борьбу не только за успех, но и за то, чтобы их просто слушали.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Лебединое озеро».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Тяжелознойные лучи легли на пышные фруктовые сады, преобразуя горький сок земли в сладчайшие плоды. От солнца ал, серебрен от луны, тяжелый персик просится в уста, и груши упоительно бледны под зонтиком листа. Внимая пенью пчел, глаза закрыв, под старым деревом лежи и жди. С порывом ветра хлынут спелых слив лиловые дожди. Чем глубже лето, тем пышнее сад. Клонится до земли живой венец, и царь плодов, кудрявый виноград, явился наконец. Вера Инберг.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Дорогие друзья! «Радио Образ» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

0: Малая Родина.
1: Павловский автобусный завод – один из первенцев советских пятилеток. Когда в 1929 году в Высшем Совете Народного Хозяйства решался вопрос о строительстве в Нижнем Новгороде автозавода, неизбежно потянулась цепочка к созданию заводов-смежников. В число таких предприятий вошел и Павловский завод автотракторных инструментов. В августе 1930 года на северной окраине города Павлово заложили первый камень будущего производства, а уже в 1932 году ЗАТИ был включен в список действующих, став на долгие годы спутником газа. Удобное расположение коммуникаций, крупная река, только что построенная железная дорога и проходившая через город автотрасса на Муром, крепкие традиции, наличие достаточных людских ресурсов – вот аргументы в пользу принятого руководством страны решения. Через 20 лет завод пережил второе рождение. В 1952-м с Горьковского автозавода автобусов на ЗАТИ было передано производство автобуса ГЗА-651 и санитарной машины ГЗА-653, выпускавшихся на шасси грузовика ГАЗ-51. Это решение не было случайным. В годы войны мощности были расширены и, что называется, просились под загрузку. А кроме того, еще в 1935-м заводские умельцы Ильин, Куликов, Мамыкин, Трошин самостоятельно изготовили автобус на шасси грузового автомобиля. Датой рождения автобусного производства можно считать 24 апреля 1952 года, когда Совет министров СССР своим постановлением утвердил план реконструкции ЗАТИ на программу выпуска до 10 тысяч машин в год. 5 августа 1952 года первые 5 автобусов ПАЗ-651 вышли из заводских ворот. Главным конструктором ПАЗа назначили одного из создателей легендарной «Победы М-20» Юрия Наумовича Сорочкина. Его творческий потенциал был реализован на ПАЗе в полной мере, на многие годы заложив серьезнейшую базу для развития. Смелые идеи, неожиданные решения, постоянное совершенствование процесса проектирования и создания новых моделей привлекали творчески активных людей. Уже через 2 года был создан опытный образец автобуса с металлическим каркасом кузова. В 1956-м первая экспериментальная машина в вагонной компоновке с несущим кузовом, прототипом будущего ПАЗ-652, который запустят на конвейер через 2 года. Параллельно с выпуском базовой машины завод разрабатывал и осваивал в производстве специализированные автомобили. В 1963 году на конвейер поставили модернизированный автобус ПАЗ-652Б, а еще через 5 лет впервые в мировой практике автомобилестроения без остановки конвейера был совершен полный переход производства на новую машину – ПАЗ-672. Выпускавшаяся в течение 21 года эта модель завоевала огромную популярность среди водителей. На ее базе были созданы модификации полноприводного автобуса, автобусов в северном и тропическом вариантах, авторефрижератор, лаборатории на колесах и передвижные телевизионные станции. К середине 60-х творческий размах конструкторов и дизайнеров ПАЗа достиг, пожалуй, своей наивысшей точки, воплотившись в автобусах, более известных в широких кругах как ПАЗ Турист Люкс, с успехом проехавшим по дорогам Европы и завоевавшим награды на традиционных автобусных фестивалях в Ницце в 1967 и 69 годах. В России нет, наверное, другого производителя автобусов, который за свою историю выпускал бы автобусы всех классов, от особо малых до больших, не создав разве что особо большого. В тяжелейшие для страны 90-е годы прошлого века ПАЗ сумел выстоять, сохранив достаточно большой выпуск автобусов. Более того, тогда же были созданы мощности по производству больших и средних машин. В 2000 году на заводе произошла смена собственника. ПАЗ стал частью принадлежавшего концерну «Сибал» холдинга «Русавтопром», в который вошли и остальные ведущие автобусные заводы России. Основой холдинга стал автогигант «ГАЗ». На сегодняшний день холдинг так и именуется «Группа ГАЗ». Как и прежде, Павловский завод – лидер на рынке автобусов России. Его доля в общем выпуске составляет почти 80%. Сегодня сложно себе представить дороги нашей области без пазиков. Почти половина пассажирских перевозок осуществляется с их помощью. А это значит, нам есть чем гордиться.

Наиболее полное дарование композитора Николая Римского-Корсакова проявилось в произведениях, связанных с миром сказки и с разнообразными формами русского народного творчества. Здесь раскрылся его живописно-изобразительный дар. Увлечение фольклором, древнеславянской мифологией, народными обрядами нашло отражение в его удивительной опере «Снегурочка». Николай Римский-Корсаков впервые познакомился с произведением Александра Николаевича Островского в начале 70-х годов XIX века. Тогда сказка не произвела на него особого впечатления. Через несколько лет Римский-Корсаков перечитал ее. Из его воспоминаний: «В первый раз «Снегурочка» была прочитана мной около 1874 года, когда она только что появилась в печати. Чтение оно тогда мне мало понравилось. Царство Берендеев мне показалось странным. Словом, чудная поэтическая сказка Островского не произвела на меня впечатления. В зиму 79-80 года я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет. И по мере того, как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского. Проявлявшееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем «Снегурочка», «Лель» или «Весна». Сам Островский дал авторское определение пьесы «Снегурочка» – «Весенняя сказка». Уже в замысле пьесы большую роль играет музыка. Островский в тексте даже указал использование нескольких фольклорных песен. Интересно, что для первой московской постановки музыку написал Чайковский, но она не получила большой известности. Весной 1880 года Римский-Корсаков побывал в Москве у Островского. Драматург принял композитора очень любезно, разрешил должным образом распоряжаться текстом и подарил экземпляр своей сказки. Сразу после возвращения в Петербург началась подготовительная работа.

Летом 1880 года Николай Римский-Корсаков приступил к сочинению оперы «Снегурочка». Работал он в деревне Стилево. Это было его первое лето в настоящей русской деревне. И все – пейзаж, пение птиц, обстановка в целом – необычайно вдохновляли его на эту работу. Музыкальные мысли и их обработка преследовали меня неотступно. С наслаждением вспоминая о месяцах работы над «Снегурочкой», Римский-Корсаков писал: «Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества. Какой-нибудь толстый или корявый сук или пень, поросший мхом, мне казался лешим или его жилищем. Лес-волчинец – заповедным лесом. Голая копытецкая горка – ярилиной горою. Тройное эхо, слышимое с нашего балкона, как бы голосами леших или других чудовищ. Что касается голосов народного творчества, то, как подчеркивают музыковеды, важно отметить множественность их истоков. Композитор не только использовал известные ему народные песни или реконструировал их из элементов, сохранившихся в более поздних образцах, но и вел в оперу запомнившиеся ему с детства народные речитативы и пастушьи наигрыши, и даже церковные песнопения. Делая общий разбор музыки «Снегурочки», писал композитор, следует сказать, что в этой опере я в значительной степени пользовался народными мелодиями, заимствуя их преимущественно из моего сборника. Сверх того, многие мелкие мотивы или попевки, составные части более или менее длинных мелодий, несомненно, черпались мною из подобных же мелких попевок в различных народных мелодиях.

Ни одно произведение не давалось композитору Римскому-Корсакову с такой легкостью, как «Снегурочка». Объемнее всего в «Снегурочке» представлена тема обрядово-календарная, но не менее широко и эпические напевы, лирическая песенность, связанные с фольклором, инструментальные жанры. Особое внимание при сочинении оперы композитор уделял вокальному стилю, гибкости и эффектности вокальных партий, свободе плавно льющегося речитатива. Во всех сценах поразительно чутко и любовно воспроизведены картины народного быта, чудесные образы народных сказок, древние обряды. Вся опера «Снегурочка» проникнута мудрой простотой и свежестью русских песен, пронизана весенними тонами просыпающейся природы и мягкой лирикой. Действие оперы происходит в доисторическое время в стране берендеев. В постановке реальный мир противопоставлен фантастическому, олицетворяющему, как говорил сам композитор, периодически выступающие вечные силы природы. Пастух Лель, Снегурочка, Берендей являются персонажами полуреальными, полуфантастическими. Творческому началу, зарождающему в людях и природе жизнь, противопоставлен суровый мороз. Дочь весны и мороза, Снегурочка, тянется всей душой к солнцу, к людям. Композитор очень точно и тонко передал настроение и характеры главных героев. Их песни отражают приближенность людей к природе, веселье, привольную жизнь народа.